0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: Искреннее приветствие всем нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В 7 часов слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Давайте положим основание, вернемся к 6 главе послания к евреям и утвердим то, что мы здесь вообще делаем. Мы изучаем начатки учения Христова. 6 глава, 1-2 стих. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». И мы вот уже третье занятие изучаем учение о крещениях. Обратите внимание, что не сказано «учение о крещении», а стоит множественное число «учение о крещениях». И несмотря на то, что апостол Павел заявил в послании к Ефесянам 4 главе, что одно крещение, но подразумевалось, что да, действительно одно крещение, потому что крещение – это то, что дает нам Голгофа, мы получаем как дар от Бога. Вместе с крещением мы получаем дар, вот дар Святого Духа получаем в крещении Духом Святым. Мы вводимся из царства тьмы в царство света и получаем это как дар от Бога, не отдел в крещении водою. По сути, это одно крещение, имеющее три развивающиеся стадии, перерастающие одно в другое. Потому что вообще слово «завет», если вы знаете, по-еврейски звучит «берит». Это означает «разрез». И вот это крещение, оно как бы углубляет разрез. Почему разрез? Мы будем об этом говорить, мы будем изучать заветы. И разрез, потому что при завете люди надрезали себе руки и проливали кровь. И пролитая кровь, она являлась знаком завета, как мы имеем кровь Христа сегодня, и раны на руках и ногах Иисуса, как знак завета. И древний мир знал о завете, поэтому он назывался разрез, берит. И вот эти три крещения – это как углубляющийся разрез. То есть он становится все глубже, глубже и глубже. То есть действительно завет с Богом, он становится явным, основательным и глубоким для нас. И мы сегодня будем изучать третью высшую форму крещения, которая в Библии носит название крещение огнем. Крещение огнем. Помните, мы берем в основание каждого учения один из камней небесного Иерусалима. Мы каждый раз это делаем. И вот к этому учению относится третий по порядку камень Халкидон. Вообще, так назывались разнообразные совершенно драгоценные камни, но они назывались все Халкидоном, потому что они привозились из города Халкидона, понимаете, который был близ Византии, оттуда их брали. Но все-таки есть предположение, что Халкидон – это агат. Итак, мы читаем три места из Писания. Лука 3 глава, 16 стих, Евангелие от Луки 3:16. Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Вот здесь мы видим упоминание о крещении огнем. То есть, как человек, Иоанн совершал крещение в воде, и мы говорили, что в каждом крещении всегда есть крестящий. И водой действительно крестят ученики, то есть люди. Но Духом Святым крестит Сын Божий, как сказано, Он будет вас крестить Духом Святым, и огнем крестит Он же. Посмотрим еще одно место. 12 глава того же самого Евангелия, Начнем с 49-го. «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Обратите внимание, что вот эти слова «крещением должен я креститься» не относятся к крещению в воде. Уже совершено было крещение в воде при Иордане. Вы помните, Иоанн Креститель это совершил. И Дух Святой, как голубь, сошел на Иисуса, что, в принципе, олицетворяет крещение Духом Святым, то есть то, что переживаем мы. Мы крестимся в воде, мы получаем крещение Духом Святым, но здесь он продолжает снова говорить о крещении. И теперь он говорит, что огнем должен я креститься, крещением должен я креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится, да? О каком-то крещении он еще говорит. И откроем еще одно место из Писания, это Матфея, 20 глава, 23 стих. Иисус сказал ей, сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Итак, мы сегодня говорим о завершающей фазе крещения, крещения огнем. Вообще, друзья, я вам скажу так, что учение о крещении огнем практически никогда или очень мало освещается в церкви. Или когда берут осветить это учение, открыть, часто очень испытывают неверный подход и говорят немножечко неправильно об этом, неразумно, скажем, не в соотношении со Словом Божьим. И если бы в церкви это понимание пришло бы с самого начала веры, в начальной стадии духовного развития каждого человека, то я верю, что возникла бы истинная ревность и к духовному росту, и посвящение себя Богу от начала, вот от того момента, как мы уверовали. Очень часто крещение огнем толкуется как, наверное, вы слышали и думаете сейчас, что я об этом тоже скажу, что огненное испытание и искушение – это и есть крещение огнем. Так часто очень говорят. Но если это крещение, то позвольте спросить, какое искушение и испытание есть крещение водой, например? То есть мы идем креститься в воде не с чувством горечи, как бы и полной убитости и разочарования, а с великой радостью. Знаете, почему многие не могут получить Святого Духа? Потому что Дух Святой приходит в радости. И на самом деле Бог дает Духа Святого даром. Вообще Он дает все просто и без упрека, правда? Дает легко. Но люди не наставлены, им кажется, что это работа очень трудная, но все-таки это дар. Нет никакого искушения, испытания в крещении водой, как я уже говорил. Но если только пастор, опустив вас в воду, не пойдет пить чай в этот момент и придавит как следует чем-нибудь, чтобы полностью очистился, тогда это будет искушение. Это не относится, но я просто вас немножечко развеселю. Я расскажу из своей стоматологической практики. Был такой случай. Мы работали в зубопротезном кабинете в поликлинике, и одна врач, женщина, женщины очень активные, знаете, они успевали тогда и в правком, и туда, и сюда, ведь нужно было много, и продовольственные наборы, и какие-то халтуры они принимали, значит, все, умудрялись крутиться и за один прием сделать столько много дел, что мужчина не мог за месяц бы этого сделать. И вот она вводит гипс, знаете, слепки снимают в рот человеку. Должно быть время, пока он застынет. И в это время она решила сбегать к главному врачу. Это все быстро. Она забегает к главному врачу, так кричит: «Срочно забеги в санэпидстанцию рядом». Ну, тоже во дворе. Она выскакивает, бежит в санэпидстанцию и забывает, что человек у нее сидит в кресле с гипсом во рту, с этой ложкой. Гипс становится каменным. Этот несчастный, у него капают слюни, он, значит, держит мисочку уже, куда все стекает. И вдруг через 45 минут она вспомнила, что у нее человек в кресле. И вы знаете, она прибежала, выдохнула около двери, так очень твердо, спокойно вошла в кабинет, потрогала гипс и сказала: «Еще 5 минут». Пациент принял все как надо. Совершенно спокойно. Откуда ему знать, что может 50 минут надо слепок? Очень, очень качественный слепок получился. Я хочу еще раз вам дать понять. Если мы радовались и стремились к крещению в воде и к крещению Святым Духом, то почему нас должно пугать, а не радовать крещение огнем? Как часто этим пугают людей. Давайте будем говорить об этом более подробно. Я хочу вас сразу предупредить. Не думайте, что я смогу в этом уроке осветить все аспекты. Дело в том, что все учения, которые мы будем разбирать, они имеют 3 стадии, как вот мы говорили, в каждом учении. Каждая первая стадия, она будет параллельно, допустим, с учением о крещении водой, будет открывать другие аспекты того же крещения, результата действия крещения, как оно действует в Завете, как происходит возрождение в результате смерти. То есть крещение – это учение о смерти. Но воскресение приходит именно на смерть, понимаете? И поэтому, если я все не скажу вам сегодня так, чтобы у вас возникла, ну, совершенно, может быть, ясная картина, поверьте, что это учение принесет вам полную ясность, когда вы увидите все с высоты. Когда вот мы подойдем к последнему уроку, мы поставим точку, и тогда у вас придет ясность. Как всякое крещение, мы говорили, оно несет в себе 2 основные функции. Это погружение во что-то и отделение от чего-то. Точно так же будет и здесь, мы увидим и в этом крещении. Но помните, что все-таки это одно крещение, имеющее вот эти 3 фазы. И каждая фаза проходит в результате действия Святого Духа. И действие Святого Духа все глубже и глубже проникает в сферы нашего естества, до самой глубины. Мы каемся, как я уже сказал, от действия Святого Духа. Согласны? И погружаемся через крещение водой в смерть Иисуса Христа. То есть это происходит от действия Святого Духа. Дух Божий ведет нас к этому. Ведь согласитесь, это же просто, ну, человек может сказать, зачем это нужно? А неужели нельзя верой просто поверить, что зачем вот это я должен в воду опускаться? Зачем это мне? Ну, кто меня вот может убедить из людей, что это нужно? Никто. Только Бог это делает внутри. Мы почему-то знаем, что это нужно. Хотя мы не понимаем до конца, и, может быть, вот через какие-то годы только приходит понимание к нам тех или иных аспектов. При крещении Духом Святым мы погружаемся в Дух Святой. То есть, где еще больше проявляется вот эта передача власти в нашем естестве Духу Святому. Через способность говорить иными языками, через иноговорение, происходит перехват опорного аппарата нашей души. То есть, это язык. Он становится перехваченным, и он отдан в действие Духу Божьему, что может потом формировать нас изнутри уже, формировать нас, назидать, строить нас и изменять. Когда же совершается крещение огнем, Бог вводит нас в совершенную волю свою, в совершенную волю, чтобы сделать нас царями и священниками. Я вам скажу сразу, в чем я убежден. У нас есть призыв к священству. Мы по рождению цари и священники, но не все ими станут. Вы понимаете это? От того, что мы говорим, я царь и священник, и исповедуем, это не значит, что мы являемся царями и священниками. Священником становился человек только лишь по достижению определенного возраста. Вы помните, всякий, рожденный в колене Левия, уже был священником. Хотя ему было 2 года от роду, но он уже принадлежал к роду священства. Но в священнослужение он мог войти только после 30 лет. И если он, доживя до этих лет, не получил каких-либо физических повреждений в своей жизни. вы понимаете, что это плотской образ. Не о 30-летнем возрасте мы говорим, чтобы стать царственным священством, но о духовном возрасте, что нам нужно достичь определенного духовного возраста и не быть в пороке, чтобы у нас не было порока какого-либо. Если у нас есть порок, то есть вот это физическое нарушение, это был порок, например, поврежденная рука, поврежденная нога, поврежденный глаз. Все это символы, согласитесь. Глаз – это испорченное видение у человека, он слепой, он не может быть священником, это духовное видение, понимаете? Когда мы говорим, рука – это дела человека, понимаете? То есть то, что он делает. Если руки нет, он не может делать, он не может быть священником. Но когда мы переживаем крещение огнем, только крещенные огнем могут стать царями и священниками. Только они могут взойти на престол, который Господь предназначил нам. Это было сказано Иисусом апостолом, и сядете со мною на престолах, помните? Это было сказано в книге Откровения и Церкви. Побеждающий сядет со мною на престоле. Поверьте, мы часто думаем, что это произойдет только после смерти, мы сядем на престоле. Мы так думаем. Но престол – это духовная позиция. Вот в этом мире мы можем иметь духовную позицию. Почему, если выйду я, например, на большое евангелизационное собрание, я не смогу применить столько власти, как, например, эту власть может применить ну, какой-то сильный евангелист, например, как Рихард Бонке. Потому что я еще не вырос духовно так, как он. Здесь не от веры зависит. Знаете, я объясню вам, конечно, чтобы вы понимали. Это очень такой простой пример. Маленькие дети, они не дают спать. Особенно вот папа, наверное, знает. У моих друзей в Америке 5 детей. И вот они все с утра забегают к маме. Она до ночи готовила, стирала что-то. И вот утром она мужа провожает на работу очень рано. И потом хочет полежать, и они забегают в эту комнату. Они ее щекочут, целуют там. Мамочка, мамочка. Ну, вроде бы приятно, но спать хочется. Когда это может прекратиться? Когда дети вырастут, правда? То есть они перестанут быть такими вот лизунами. Но если она вот встанет и скажет, во имя Иисуса, тебе 15 лет. Я верю. Глупость. Здесь только надежда может быть, понимаете? Что будет время, когда они перестанут это делать. Видите, есть моменты, где вера неприменима. Абсолютно. Точно так же и в духовном росте. Конечно, конечно, мы верим, что им будет 15, но мы ожидаем этого с надеждой, понимаете? Точно так же и в духовном росте. Нам нужно возрастать. Не всегда нам кажется, что мы можем пройти, допустим, 7-дневный путь за 1 час. Вы знаете, этого не бывает. В Боге первый день, второй день, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой день. Когда мы достигаем 7-го дня, мы можем видеть уже этот 7-й день, мы знаем цель. Но нам нужно с терпением проходить предлежащее нам поприще. Каждый день, мы помните об этом говорили, каждый день, имея уверенность во Христе и имея надежду, что мы достигнем определенного духовного возраста. Человек, имеющий крещение огнем, он человек, которому уже дан престол, понимаете? Он становится человеком, который уже царь и священник. В том-то вся суть, что мы не попадаем на небо и там становимся царями и священниками. Мы уже призваны на царство здесь. И, конечно, это не в физическом мире, но это в духовном влиянии, которое мы можем оказывать на нации, народы, на дьявола и на все, что нас окружает в этом мире. Понимаете? В этом очень большой смысл. Хотя мы должны все-таки понять, в каждом крещении, конечно же, все равно нас ожидает испытание. То есть после испытания, вот согласитесь, чтобы получить Святого Духа, нужно покаяться, сокрушиться, да? То есть нужно сокрушиться, изменить мышление, покаяться в своем разуме, изменить свое направление мысли, свой шаг. То есть, конечно, это испытание, но в результате этого Бог отвечает на нашу веру, дает нам своего Духа. То есть Он приходит к нам как жизнь и живет в нас, слава Господу. Крещение огнем будет затрагиваться не душа человека. Помните, мы говорили, когда крещение Духом мы крестимся, происходит разделение. То есть душевное отделяется от духовного. Мы духовно возрождаясь, начинаем видеть, что от плоти, что от нашего необрезанного, скажем, человеческого характера, а что от Духа, живущего в нас, понимаете? То есть в этом есть смысл. Но в крещении огнем происходит очень важно. Здесь поколеблется наше внутреннее естество, дойдя до полного сокрушения нашего духа, понимаете? То есть Бог уже касается нашего духа. Я еще раз прочитаю Матфея 20:23, у меня открыто. И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Вот смотрите, здесь говорится о слове «чаша». Я не хочу вам сказать, что крещение огнем – это есть чаша. Но, поверьте, здесь Иисус говорит о какой-то чаше, которая будет обязательно нам дана. Прежде, нежели мы переживем это крещение, мы придем к такому моменту нашей жизни, когда нам будет обязательно дана чаша. Иисус здесь явно произнес: «Чашу мою будете пить». Ведь согласитесь, что Он безусловно знал о предстоящей чаше. Что было в этой чаше для Него? Совершенная воля Божия выражена. То есть мы понимаем, что чаша – это не гефсиманские страдания. Чаша – это крест, который последовал за гефсиманскими борениями Иисуса Христа. Там Он только решался, идти Ему на крест или найти другой путь. Но мы видим, что чаша является крест, одиночество, отчуждение, поругание. Однако, когда, несмотря на то, что Он был Сын Божий, когда Он встал перед необходимостью принять эту чашу, то содрогнулось все Его естество, Он содрогнулся. Написано, что Он начал скорбеть, ужасаться и тосковать. Что же это за чаша такая, что Сын Божий вопль отчаяния издал и кричал: «Доминует меня чаша сия». Поверьте, что Он кричал тогда, молясь. Мы не всегда это воспринимаем, мы воспринимаем все такое в картинных каких-то таких вот видах, как артисты вот такие благородные. Я помню, был спектакль один, и Иисус, там как бы участвовал, играли Иисус и озвучивали, ну, такой церковный спектакль. Иисус там в этом спектакле таким молодым, звонким голосом так говорил. А я подумал, да не мог у него быть такой голос, он хриплый был. Ведь он перед тысячами людей кричал, проповедуя. Понимаете, у человека не может быть такого, вот видите, как мы уже представляем себе, да? То есть он был хриплый человек с сильным голосом, с хрипотцой, потому что всегда, когда человек много говорит и громко, у него не было микрофонов, у него будет хрипота в голосе, понимаете? Это физиология. Точно так же мы представляем себе гефсиманские страдания, как их рисуют. Ученики издалека, за много метров, слышали каждое слово его молитвы. Это был вопль. Он кричал: «Доминует меня чаша сия». Подумайте, как можно слышать эти слова молитвы, если ты далеко находишься, только если они действительно от всего сердца. Это был вопль, это было борение, это было стенание, это было мучение: «Доминует меня чаша сия». Что требовала эта чаша, друзья? Ответ очень простой. Чашей может быть любая ситуация, но требование чаши заключается вот в такой фразе: полная отдача жизни при полной свободе воли. Понимаете? Я хочу, чтобы мы поняли одну вещь. Если мы не войдем в совершенную волю Божию, Бог не накажет нас и не осудит, и не лишит нас благословений. Понимаете? Мы как были Его детьми, так и останемся. Но чтобы войти в совершенную волю, нужно в чем-то пожертвовать своей жизнью добровольно. Понимаете? Зная, что если мы это не сделаем, мы все равно останемся в благословении. Понимаете? То есть многие вещи, которые делаем мы часто делаем ради себя, ради своих собственных благословений. Правда? Ведь у нас все-таки испорченная натура человеческая, и очень часто она ведет нас к такому мышлению: я буду делать это, Бог мне даст это. Понимаете? Мы же мыслим действительно так. Надо молиться больше, Бог будет больше благословлять, надо это делать больше. И мотивом нашим становится не всесожжение Богу, не полная отдача в любви Отцу, а обмен, обычный обмен. И этот элемент присутствует в нашей жизни, и Бог не осуждает его, поверьте. Он понимает нас, Он знает, кто мы, Он знает, что мы, Он знает о нас лучше, чем знаем себя мы. Но дело все в том, что наступает такой момент в жизни человека, в фазах жизненных, наступает момент истины или момент принятия решения, когда ты должен отдать жизнь при полной свободе своей воли, зная, что если ты не пойдешь и не поступишь так, зная, что если ты изберешь другой путь, Бог не осудит тебя, потому что у него есть не только совершенная воля, у него есть еще и благая и угодная. Мы будем в дальнейшем изучать эти три понятия – благая, угодная и совершенная воля. Иисус получил от Отца, если вы помните, заповедь свободы. И она, эта заповедь, данная свобода, мы тоже имеем эту свободу, она ставила его перед правом выбора. То есть он должен был сам выбрать. Давайте откроем Иоанна. Увидим эту заповедь свободы. Иоанна 10 глава. Откройте сейчас. 17 стих. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Заповедь свободы. И вот когда он пьет эту чашу, вообще вот эта чаша для любого из нас и для Христа, она вскрывает истинные отношения сына с отцом. То есть истинные отношения, показывает глубину послушания. Эта чаша была совершенной волей отца. Помните этот крест? Ведь мы часто, когда говорим о Голгофском кресте и о жертве Иисуса Христа, мы видим только одну сторону. И знаете, какую сторону мы видим? Жертву за грех. Согласитесь. Жертву за грех. Мы видим, ну, для нас, в наших глазах, это самая большая жертва за грех. Но когда вы читаете книгу Левит, вы увидите, что первой жертвой стоит не жертва за грех, не она самая главная. А какая? Жертва всесожжения стоит на первом месте. Иисус на кресте был не только жертвой за грех мира, он еще был жертвой всесожжения, благоухание, приятное Богу. То есть высшая степень послушания человека. Высшая степень отдачи себя Богу, понимаете? И мы видим этот позорный крест. Мы видим это одиночество. Но за этим крестом, за этим одиночеством мы знаем, что последовало. Коронация. Давайте посмотрим Лука, 12 глава. Я хочу вам сказать, что крещение огнем – это и есть коронация. Это не Голгофский крест, но в результате претерпения Голгофского креста приходит крещение огнем. Смотрите, Лука 12:50. «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Вот это слово «томлюсь» в греческом языке, оно имеет значение «как я заперт», «как я ограничен». И для того, чтобы он ограничен в каких-то своих действиях, он ограничен в чем-то. Он говорит, я томлюсь, потому что я ограничен, я заперт. И только пережив крещение огнем, которое есть коронация, он смог сказать по воскресении своем иные слова. Какие же? Давайте прочитаем Откровение, 1 глава, 18 стих. «И живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». А в Евангелиях мы читаем, «И дана мне всякая власть на земле и на небе». Обратите внимание, но эта власть, мы видим, она приходит когда? По воскресении Христа. «Дана мне всякая власть». К чему я сейчас веду? Я хочу, чтобы вы поняли, что Дух Святой, Он всегда оставляет за нами свободу выбора. Он очень тактично предлагает человеку самого себя. Бог предлагает нам самого себя, отдает нам себя в крещениях. Мы можем пользоваться смертью Иисуса Христа, крестившись в воде. Мы можем получать жизнь от Бога при крещении, сила, как сказано, при крещении Святым Духом. Но когда мы переживем крещение огнем, мы получим особые полномочия от Бога. Особые полномочия. Бог предлагает человеку самого себя и ожидает от человека такого же предложения, ответного предложения. Я еще снова хочу поговорить вот об этой чаше, которая предшествует крещению. Понимаете, вы должны понять, что крещение – это дар Божий. Это дар Божий. Бог ставит нас порой в такие моменты испытания, когда мы должны избрать Его совершенную волю для этого случая. То есть есть совершенная воля для нашей жизни. И мы можем отступить от этой воли. Мы можем не пойти по этому пути, мы проживем нашу жизнь и будем в благословении. Вы понимаете? То есть мы не умрем, Бог не отвергнет нас, Бог будет также любить нас, Он будет благословлять нас также, Он будет использовать нас. Но есть совершенная воля. Поэтому неважно, какие испытания мы можем пережить, какие постигнут человека, а важно, как мы реагируем на эти испытания, понимаете? Для чего допускает Бог страдания в нашу жизнь? Ведь ясно нужно осознать, что страдания не удовлетворяют Бога. То есть Он не испытывает удовольствия от наших страданий. Но Бог питается и наслаждается нашим послушанием. Понимаете? Вот в этом разница. То есть Бог обоняет вот эту жертву всесожжения. Но страданиями, сказано, Иисус навык послушанию. То есть, преломив себя в чем-то, мы выражаем послушание, подчинившись совершенной воле Божией. И вот если мы получаем крещение огнем, точнее, крещение водой, как ответ на нашу веру, понимаете? Крещение огнем мы получаем как ответ на наше послушание. Давайте теперь откроем Исаия, 66 глава. Книга пророка Исаия. Может быть, это для вас новая мысль, но рассуждайте, написано, испытывайте все и хорошего держитесь. Исаия, 66 глава, 2 стих. Я прочту с первого, чтобы было в контексте. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». Вот я хочу, чтобы вы поняли, Бога может удовлетворить, напитать его, когда он обоняет вот это благоухание жертвы всесожжения. А такое благовоние может издавать только сокрушенный дух человека. Когда мы уже сокрушены до глубины нашего естества, то есть мы сокрушились и полностью предали себя в руки Божьи. Вот в Нагорной проповеди Иисус использует синоним вот этого слова «сокрушенный», говоря о нищих духом. То есть это синоним этого слова, которое использовалось вот в Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, 5 глава. Я хочу, чтобы вы поняли, иногда люди толкуют как бы Нагорную проповедь, именно вот как бы каждый пункт, но я верю, что здесь есть определенная закономерность, и каждый пункт этой Нагорной проповеди, он как бы и открывает суть сокрушенного человека с сокрушенным духом. То есть он открывает его природу, то есть он показывает сокрушенным духом или нищим духом, он показывает этого человека с разных сторон. И вот давайте мы посмотрим, здесь сказано 4 стих. Я говорю сейчас о людях, у которых сокрушенный дух, те, кто издают благоухание Богу. Это то, к чему мы можем прийти, друзья, то, к чему мы можем стремиться. У нас есть цель. Я уже сказал, что Бог крестит нас огнем в ответ на наше послушание. И у нас будут определенные признаки. И в жизни человека, крещенного огнем, есть определенные признаки. Я о них буду много сегодня говорить. Но вот многие из этих признаков здесь, в Нагорной проповеди. Он говорит о нищих духах, о сокрушенном духом людей. Смотрите, читаем 4 стих. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». 4 стих 5 главы. Человек плачущий, я хочу, чтобы вы поняли, это не сентиментальный человек. Многие плачут, я видел многих даже, ну как бы христиан, проповедников. Есть целая такая традиция, атрибут проповедовать, сморкаясь в платок. То есть сопли, слезы, всегда. Эмоциональное возбуждение некое, понимаете? Есть сентиментальные люди. Есть люди, которые занимаются самооплакиванием. Есть слезы обиды, но не о слезах обиды здесь говорится. Не те плачущие, которые плачут от обиды, будут утешены. Есть слезы поражения. Но здесь говорится об особых слезах. О слезах умиления, слезах мольбы и слезах сострадания. Вспомните Иисуса, Марфу и Марию. И вот эту картину с умершим Лазарем. Скажите, когда Иисус шел туда, Он знал, что Лазарь воскреснет? Тогда скажите, почему же Он плакал? Вот мы такие простые вещи как бы не можем даже как бы применить в нашу жизнь. Я вот сколько сталкивался с такой черствостью, как... Это черствость. Мы приходим к гробу лежащего нашего брата и говорим, ну что, ему хорошо, аллилуйя, он с Господом. Третий день воскреснет, и не слезинки. Вот христиане, понимаете? Черствое каменное сердце. Черствое... Иисус знал, что Лазарь воскреснет, но Он плакал с плачущими. Понимаете? Потому что это горе всегда смерть человека. Мы даже не понимаем, какое влияние в духовном мире оказывает каждая отдельная смерть человека. Смерть побеждена. Мы не умрем второй смертью, но мы победили, мы имеем обетование. Да, даже пройдя через смерть, мы будем живы, слава Господу. Но Иисус знал это, и Он сострадал, Он плакал. Обратите на это внимание, блаженны плачущие, они утешатся, они получат ответ. Слезы умиления, слезы мольбы и сострадания, вот такие слезы, вот такие плачущие, вот такие люди, которые имеют определенные признаки. Сказано, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Вы знаете, ну что такое кроткий человек? Мы часто, ну, не понимаем этого смысла. Моисей назван наикратчайшим человеком на земле, да? И мы представляем себе, знаете, вот служителя Божьего таким образом. Я даже не знаю, я бы изобразил бы его, но вот у меня не получится. Потом ко мне говорят, да вот смотри, Моисей был самый кроткий человек, а ты, брат Игорь, что-то совсем не кроткий. Это Моисей-то, как они понимают кротость, который сказал, кто Господен ко мне, возложите каждый меч на бедро свое, идите по стану и поражайте каждый ближнего своего. И да не спошлет на вас Господь ныне благословение. Оказывается, кротость это не какое-то вот такое притюкнутое состояние, понимаете? То есть есть люди от природы, которым, ну как говорят, все по барабану. То есть по нему можно стучать, а он не реагирует. И мы говорим, смотрите, какой кроткий. Вы знаете, что тихие люди самые страшные? Потому что кроткость – это только духовное проявление. Мы не можем быть кроткими по плоти. Потому что всегда в этой плоти найдется место, за которое, если ты затронешь человека, ох уж он тут и откроется. Тут будет поток неостановимый просто. И вся его кротость. Да, вы твой, он просто вон деревянный в каких-то вопросах. Но если его тронуть, но настоящая кротость, я бы выразил вот такой фразой, это умение держать удар. Есть такие... спортсмены и очень ценные боксеры, например, или те, кто, ну, какими-то рукопашными боями занимаются, самое высшее качество спортсмена – это умение держать удар. Вы представляете, вот иногда видишь, как вот эти боевики там, как дали по голове. Я в дверцу автомобиля стукнулся, 20 минут у меня искры из глаз сыпались. Я думаю, если бы меня так стукнули бы по голове один раз, то фильма уже не сняли бы просто никакого. Но я в то же самое время верю, что есть люди, которые умеют держать физический удар. То есть есть такие люди, я не знаю, что у них там остается в голове после этого. Но они, у них не эта цель. Умение держать удар – это кроткий человек. Он не злобливый, понимаете, да? Он уступчивый в отношении добра. Он где-то, может быть, человек, укрощающий гнев. Не в себе, а в других. Помните, сказано, тихий ответ укрощает гнев. Или отвращает гнев, или укрощает. Есть такое выражение в притчах. Мягкий язык или кроткий язык перемаламывает кость, сказано. То есть на него могут нападать, его могут бить, этого человека, его могут оскорблять, но у него всегда состояние незлобливости и желание добра человеку другому. То есть он не злословит взаимно, он не угрожает. Знаете, как мы все очень любим угрожать на самом деле. То есть везде, то есть мы везде угрожаем. Чуть-чуть на нас наступит, да мы сейчас все. Но кротость, она не угрожает никогда. Знаете почему? Потому что она знает, что если она как бы... Вот тот, кто умеет держать удар, ну чего ему угрожать? Он как даст обратно, и все, если нужно будет. Ему не нужно доказывать, что он что-то может. Потому что он уверен, что он все может в укрепляющем Иисусе Христе. Понимаете, Моисею не нужно было доказывать, что у него есть власть. Он просто пользовался этой властью, когда нужно было ей пользоваться. Он не кричал, да я вас сейчас всех, да вы знаете, что будет, да я как сейчас поднимусь, да я как сейчас... Нет, он говорил, давайте, ребята, потрубайте им голову, и все, эти шли, отрубали. Ничего доказывать было не нужно. У кого есть сила и власть, не нужно доказывать. Ты обладаешь самой высокой властью, у тебя великая честь быть кротким. Небо стоит за нами, аллилуйя. Написано дальше, алчущие и жаждущие правды, они насытятся. Пища такого человека творить совершенную волю Божию. Вот алчущие и жаждущие правды, то есть люди, ищущие, ждущие, питающиеся откровением Божьим и желающие, и наслаждающиеся исполнением воли Божией. Вы знаете, я уверен, что здесь сказано не насытиться. То есть мы будем иметь все необходимое познание. То есть мы будем иметь

На самом деле это правда, что если там чужие дети тебе досаждают, ты прости их, но в дом свой тебе брать их не нужно, правда? Но в книге Левит, согласитесь со мной, что для нас Ветхий Завет – это уставы Божьи, которые раскрываются Духом Святым. Там сказано, что если ты провинился перед человеком, если ты нарушил обещание человеку, там говорится о жертве повинности, что ты должен не только покаяться перед ним, но и добавить пятую часть. То есть это говорится не о том, что вот просто извиниться, но восстановить отношения настолько, какими они не были прежде, и выразить доверие больше, чем ты мог бы выражал его прежде. Это новозаветный принцип. Милостивые. Но мы не всегда милостивые, мы готовы только вот действовать в каких-то определенных пределах. Но человек, переживший крещение огнем, он милостивый человек. Чистые сердцем. Это свободные от обид, от подозрительности, от надменности и превозношения. Сказано дальше, миротворцы. Что такое миротворец? Это тот, кто творит мир. То есть тот, кто целенаправленно и осмысленно, это его занятие, это его призвание. Он везде творит мир. То есть он чувствительный. Где нарушен мир, он творит мир. Это его призвание. Он блажен, миротворец. Они сыны Божии, аллилуйя. Что значит быть миротворцем? Это значит не принимать поношения на ближнего своего. Вот мне был сон за пастора. Бог так показал мне его. А я и во сне не принимаю поношения на ближнего моего. Бог не будет показывать нам такие сны друг о друге. Это не Бог делает. Это исключено из Слова Божьего. У нас есть Дух Святой, который говорит лично каждому человеку. Поношения на ближнего мы не принимаем. Будь оно во сне, будь оно в видении, будь оно ангелом. Даже если сам Господь с неба придет, не приму, потому что это не Господь будет. Понимаете? Духов испытывайте. Миротворец, он не ходит наушником. Он не наушничает. Он не рассказывает секреты и не открывает тайн другого человека. Шестое. Изгнанные за правду, ибо их есть Царство Божие. Вот тут очень интересный момент. Кем мы изгоняемся за правду? Конечно, мир. Мир изгоняет правду Божию. Но как этот мир делает? Я бы вам сказал, что мы не имеем сегодня никаких проблем с миром. Нас не гонят. Но кто же гонит нас? Через кого же действует мир? Через людей, имеющих вид благочестия, но силы его отрекшись. Дьяволу ему не нужно гнать нас через какие-то мирские власти, о чем церковь очень все время печется и, так скажем, думает. Но через плотских христиан будут гонимы те, кто духовные. Понимаете, через плотских христиан. Куда? Куда гонит нас мир? Давайте посмотрим Евреям 13 главу. 13 глава, 13 стих. Очень короткий стих и очень сильный. «Итак выйдем к нему за стан, нося его поругание». Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Скажите, вот Иисус пострадал вне врат города Иерусалима. Он миновал Иерусалим. Иерусалим – это религиозный центр того времени, сосредоточение религиозной жизни. Это город отправления религиозных традиций, служений, обрядов. То есть такая массовая церковная жизнь. Но мы видим, что как раз эта жизнь церковная и гнала самого того, кто есть глава церкви. Обратите на это внимание, что он миновал Иерусалим и вышел из религиозного центра, потому что Голгофа находилась за станом, за городом. Она не находится в городе. Гора Моря, гора Голгофа, она за станом. То есть, когда человек становится жертвой всесожжения для Бога, по-настоящему, он обязательно переступит границы вот этого религиозного мира и его политики. Он выйдет из него. Он не будет в

в нем участвовать, потому что он не принимает этого. Точно так же, как и религиозно-политический мир не принимает того, что от Духа Божьего. Вы понимаете? Почему много так, может быть, разделенных в церкви каких-то групп? Обратите внимание, есть центральные органы, которые занимаются христианской политикой. И всякий раз, когда кто-то занимается политикой, у него должен быть объект, на ком он будет тренировать свою руку. То есть, если полицейский носит дубинку, он ее носит, знаете, ну как бы не в носу ковырять. Простите за это сравнение. А по голове бить. Обязательно должен быть объект, на которого это направлено. Не мух он стучит на столе этой дубинкой, хотя может. Но должен отдубасить кого-то. И он будет искать эту жертву, пока ее не найдет. Я занимался в молодости очень много различными боевыми искусствами. Даже был инструктором в морской пехоте. И вы знаете, когда мне было... Занимался с первой группой захвата. Вот первая группа захвата была вообще в России, в Петербурге. И мы тренировались вместе с ней. Ну, так повезло, что у моего друга отец был начальником Академии гражданской авиации. И группа эта занималась захвата как раз... Захвата террористов имеется в виду, понимаете, в Аэрофлоте. Мы занимались с ними. И вы знаете, я очень ловил себя постоянно на том, что когда я вот стою на остановке где-нибудь... Я смотрю на людей, оцениваю, примериваюсь, как ему по голове въехать, вот удобнее было. С левой ноги, с правой ноги или просто кулаком. И я вот это все как бы имел. И вы знаете, тогда были очень, ну, как бы активные драки такие. Я не знаю, сейчас есть такое, но у нас прямо Академия гражданской авиации приходила на танцы. И мы, и молотили их страшно. Но правда они отлавливали и нас. И просто мы ходили и привязывались к людям. Ну, еще не были такими, скажем, спортсменами с головой. Еще не было головы. В голове ветер был. Потому что нужно было показать свою силу. Ведь для чего-то я ее как бы имел. Вы понимаете теперь многих этих ОМОНовцев, ребят, которые молотят всех подряд. Потому что нужно, это должен быть объект. Если есть религиозная система, политическая система, она создана для того, чтобы кого-то гнать. Потому что ни для какой другой цели. И люди часто управляют там душевные, плотские. Ну, конечно, духовные не будут этим заниматься, естественно. И она будет искать этот объект. Но так же, как с Иисусом, то есть он пострадал вне врат, как я сказал. Он сделался жертвой, приступив к границе религиозного мира и его политики. Его вывели из Иерусалима, и мир... возненавидел его в лице вот этого Иерусалима. Он был изгнанный за правду. Я хочу сказать вам, что если когда-то политический и религиозный мир ополчится на нас, вы блаженны. Потому что изгнанный за правду, он последует за Иисусом. И там, за станом, он будет иметь возможность увидеть его лицом к лицу. Как сказано, что еще из Нагорной проповеди это гонимые, поносимые и неправедно злословимые. Я уже говорил, что это происходит именно от лица, в первую очередь, тех людей, которые отрекаются от силы Божьей, имея вид благочестия. Те, кто перехватит, как сказано, в церкви в последнее время руководящую инициативу. Так происходит. Но Исаия 8:22, там сказано так: «Но не всегда будет мрак там, где теперь он огустел». Вот смотрите, когда мы глядим, вы, может быть, не сталкиваетесь с этим, но мы как бы очень сильно столкнулись. Это было не что иное, как политическая акция, самая настоящая, которая ищет против него же в законе его же Бога. Понимаете? Как с Даниилом. Говорит, давайте найдем против него в законе Бога его, и этим мы его накажем. У нас смогут быть разномыслия. То, что мы проповедуем, оно не ведет к разделению, оно ведет к освобождению и истинной веры в Бога, чтобы люди любили Господа, верили в Него и шли за Ним. Мы можем иметь разные убеждения по разным вопросам. Пусть проявятся искусные. Пусть покажут плод церкви. Если мы не на правильном пути, то тогда
Бог даст нам это знать, мы покаемся и исправим свои пути. Всякое учение, всякая церковь, нет никогда абсолютного пути, понимаете? Мы делаем ошибки, мы каемся в них, точно так же, как в личной жизни. Я не верю в сформированные доктрины. Я уже в это не верю. Я не верю, что мы должны опутать себя словами уст, печатями, уставами, ну, какими-то положениями веры, чтобы потом было стыдно, если Бог открыл по-другому, а ты поменять ничего не можешь, потому что ты сам себя запечатлел. Я верю в церковь, живущую и двигающую, и развивающуюся, в которой Бог открывает себя, открывает, открывает и открывает. Гибкую, аллилуйя. Итак, здесь сказано в Исаии, что там, где мрак огустел, не всегда будет мрак. Вот сегодня мы по всей стране имеем огустение мрака, то есть развиваются какие-то сообщества, политические структуры, которые пытаются захватить в христианской среде власть. Мы говорим, что вот православие, политическая структура, ничего подобного. Я верю, что православие менее коррумпировано, чем протестантское харизматическое пятидесятническое движение. Понимаете? Они пребывают в своем. Не там враг. Враг, он в нас самих, понимаете? Его не нужно искать в других людях, его нужно увидеть в самом себе. Но я верю, что не будет так всегда. И не всегда будет мрак там, где он угустел. Как будет? Я даю вам из Откровения 3 глава. Я верю, что это исполнится в последнее время. 3 глава, 9 стих. «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, то есть только они правильно поклоняются Богу, только они знают Бога, и они знают учение о Боге, только они так понимают». Ведь смотрите, часто люди говорят «только мы», но не суть таковы, а лгут. «Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Это он в церкви говорит, не к отдельному человеку, тем, кто отдадут себя в жертву всесожжению Христу. Не будут отстаивать что-то человеческое. Почему вызывается ненависть религиозная? Ведь не за какие-то понятия, убеждения, это предлог. Просто сокрушенный дух у людей, он начинает издавать благоухание Богу. А помните, сказано, есть запах живительный, а есть запах смертоносный. Для одних это благоухание, оно привлекает людей, других оно раздражает и оскорбляет. И только за то, что кто-то преломленный хлеб, люди начинают уже попинать ногами этот хлеб и гнать церковь. Итак, я вижу, что будет время, когда, может быть, сегодняшние плотские руководители, я верю, будет время, что для них будет шанс, когда они признают свое неразумие. Будет очень большая разница, потому что будет отчетно видна разница, отчетливо, между теми, кто вышел за стан с Иисусом, и теми, кто пребывает в Святом Граде в облачении форм, обрядов, традиций и преданий. Я верю, что этот свет придет. Нам только нужно держаться слова истинного и веры в Господа Иисуса Христа.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

в эфире передача «Это интересно». Воздух, которым мы дышим, всегда наполнен частицами пыли. Что бы это ни было – дорожная пыль, мельчайшие частицы табака, волокон ткани или даже бумаги – пыль всегда оседает глубоко в легких. Для решения этой проблемы наш мудрый Творец наделил нас миниатюрными, но очень действенными пылесосами, расположенными в легких. Они собирают и устраняют оттуда все инородные частицы. Эти клетки-пылесосы на самом деле особый вид макрофагов. Они работают в самой глубокой части легких, поглощая своими трубчатыми отростками частицы мусора, подобно тому, как амеба поглощает свою пищу. Обычно такой пылесос уничтожает любые частицы, попавшиеся на его пути. Причем каждый из них может очистить площадь в 40 раз превышающую его собственные размеры. Ученые говорят, что до сих пор не вполне ясно, влияют ли на работу этих клеток частицы ядовитых тяжелых металлов. Они полагают, что определенный вид мусора может негативно сказываться на таких клетках. Хотя макрофаги известны науке уже более 100 лет, ученые только начинают понимать, каким образом эти клетки очищают легкие. Мы должны быть благодарны за то, что у нас есть мудрый Творец, который печется о наших нуждах и знает, как найти выход из любого затруднения.

«Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе». Псалом 21:7. Дождевой червь – одно из самых непопулярных существ на свете. Возможно, люди испытывают к нему неприязнь из-за его внешнего вида. В учебниках биологии можно прочесть, что дождевые черви были одними из первых простых наземных форм жизни, подвергшиеся эволюции. Очевидно, что с тех пор они не слишком эволюционировали, да и простыми назвать их нельзя. У червя имеется хорошо развитая нервная система, мозг и целых 10 сердец. Дождевые черви роют ходы в почве, буквально поедая землю. Они питаются органическими частицами, содержащимися в почве, а их пищеварительная система вырабатывает химические вещества, которые прекрасно эту почву удобряют. Недавно был проведен такой эксперимент. Ученые сравнили качество удобрений, производимых червями, и самого лучшего из промышленных удобрений. Черви выиграли это состязание с большим отрывом. Земля, удобренная ими, содержала в 5 раз больше азота, в 2 раза больше кальция, в 2,5 раза больше магния и в 7 раз больше фосфора, чем почва, удобренная самым лучшим удобрением, известным на сегодняшний день. Поскольку дождевые черви любят органические отходы, содержащиеся в земле, вы можете привлечь их в свой огород, перекопав осенью землю с остатками травы и листьев. Но нужно быть осторожным. Некоторые листья, как, например, листья красного дуба, содержат кислоту, и их лучше не оставлять в почве. Хотя черви и неприглядны с виду, наш Творец поручил им удобрять почву и таким образом помогать кормить всех нас.

Гидравлика – часть нашей повседневной жизни. Такие жидкости, как, например, тормозная жидкость в автомобиле, не сжимаются. Поэтому, когда вы нажимаете на педаль тормоза, эта жидкость направляется из цилиндра к тормозному механизму, соединенному с колесами. Все гидравлические машины работают по сходному принципу, потому что жидкость, используемая в устройстве, всегда перемещается в область с более низким давлением. Наш Творец использовал принципы гидравлики во многих своих творениях. У нас с вами твердые кости, и жидкость в нашем организме используется для сокращения и расслабления мышц, когда мы сгибаем или выпрямляем ноги. Но, к примеру, у паука нет твердого скелета, поэтому он сгибает конечности с помощью мышц, а разгибает благодаря закачиваемой в них жидкости. Североамериканская карликовая омега создает гидравлическое давление по мощности, равное давлению в колесе грузовика. Это необходимо для рассеивания семян на расстояние почти 15 метров со скоростью около 100 км в час. Бешеный огурец, произрастающий в области Средиземноморья, выстреливает свои семена на 12 метров, используя тот же принцип. Неразумно считать, что разные растения и животные появились на свет сами по себе, без участия разумного Творца.

Когда мы были еще детьми, к нам поступила на службу молодая девушка Аннушка. Она оставалась у нас много лет. У нас же и вышла замуж. Аннушка была сиротой и прошла через тяжелое детство. Она отдалась Господу еще совсем молодой и работала в Белошвейной, откуда и поступила к нам. Она рассказывала, как работницы из мастерской по вечерам собирались со своими друзьями на спиритические сеансы. Недавно уверовавшая Аннушка еще не имела никакого представления о том, что такое спиритизм. Но ее чуткая христианская душа чувствовала, что здесь происходит что-то неладное, небожье. Уступая уговорам подруг по мастерской, она иногда бывала на их собраниях. Входя в помещение, она всегда молила Господа оградить ее. И случалось так, что как только она переступала порог к двери, все спиритические явления прекращались, и все старания участников возобновить их оставались тщетными. Нашей Аннушке стало ясно, что ей там не место. Да и всем остальным участникам ее присутствие стало нежелательным. С тех пор она навсегда порвала с ними и была глубоко убеждена, что тому, кто хочет следовать за Христом, не по пути с такими людьми. Аннушка хорошо знала Слово Божье, имела чрезвычайно ясные взгляды и понимание божественных истин. Люблю вспоминать, как по воскресеньям утром, когда мы оставались в постелях на полчаса позже обыкновенного, это бывало летом в деревне, а она, бывало, встанет у ног постели одной из нас и начнет рассказывать что-нибудь из Библии. Особенно вспоминается мне, как она говорила о Давиде и о всех его переживаниях. И хотя мы знали все эти библейские рассказы, она так живо и интересно умела передавать их, что мы с удовольствием слушали и с нетерпением ожидали продолжения в будущее воскресенье. Она первая после того, как я отдалась Господу, увидела во мне перемену и обратила мое внимание на то, что произошедшее во мне есть следствие Духа Божия. Аннушка была соработницей Господней. Она в своем скромном призвании с верностью исполняла порученное ей Богом. Вспоминается мне и другая сестра, старушка Аграфена. Она была старшей прачкой в Гагаринском доме, имела несколько помощниц и командовала в своей прачечной как царица. И я в жизни не видела, чтобы утюг так быстро носился, как у нее. И всякое, даже тончайшее белье выходило из ее рук в таком белоснежном, прекрасно выутюженном виде, что превзойти ее, казалось, было просто невозможно. Родилась она еще во время крепостного права и кое-что рассказывала из этого времени. Не знаю, в Петербурге ли или в каком-либо другом месте она впервые получила Новый Завет. Читая его, она постигла истину о благодати Господа Иисуса Христа грешнику и приняла ее по вере и для себя. Она немедленно стала говорить другим о радости спасения. С воодушевлением и мужеством ходила она к своим односельчанам и призывала их ко Христу. Вскоре она привлекла на себя внимание местного духовенства и несколько раз сидела в тюрьме за исповедание своей веры. Через ее свидетельство многие той местности стали искренними верующими. До сих пор вижу ее перед собой, за столом, с платком на голове, читающей Большую Библию. Ее старомодные очки поднимались и опускались вместе с морщинами на лбу от усилия, когда она по складам читала вслух стих за стихом. Иногда она прибавляла какое-нибудь свое замечание по поводу прочитанного. Обыкновенно правильное и содержательное. Летом в белом ситцевом платье, в черный горошек и белоснежном переднике она, казалось, сама только что вышла из-под утюга. Зимой она ходила в черном платье. Неизменный ее передник все так же был на ней и был таким же белоснежным и накрахмаленным. На собрание она приходила всегда только в черном.
Летом обычно весь дом, где служила сестра Аграфена, со всеми чадами и домочадцами уезжал в имение Веры Федоровны Гагариной. Там Аграфена по воскресеньям посещала жителей села, и все знали ее как бабушку, зовущую всех ко Христу. «Голубушки мои милые» или «золотые мои», так она говорила, обращаясь к нам. И от души радовалась, заметив, что мы, три сестры, стали действительно верующими. Шли годы, и мой старший брат поступил на военную службу, кавалерградский полк. Мальчиком он отдался Христу, но студенческие годы принесли в его душу сомнения, и он до некоторой степени отошел от Господа. Однажды, будучи на военной службе, выходя как-то из нашего петербургского дома на Морской, он встретил у подъезда Аграфену, старенькую женщину в черном пальто и в черном шерстяном платке. Она по старому русскому обычаю глубоко поклонилась ему. Он, по присущей ему приветливости, мило ответил ей, и затем она обратилась к нему. «Милый мой, дорогой! Ваша светлость, в мире ли вы с Богом?» «Нет, милая бабушка, нет», — был ответ. «Ну, помоги вам Господь и благослови вас, дорогой мой. Ваша светлость, Анатолий Павлович». И затем последовал такой же поклон. И на этом они расстались. Этот случай говорит, как безбоязненны и верны были эти бесхитростные в своей вере чада Божьи. Ни место, ни классовые различия не являлись им препятствием для главной задачи их жизни — приводить души ко Христу. При этом в воспоминании меня радует искренность моего брата. Но еще более радует меня, что он в последние годы своей жизни вернулся к начальнику и совершителю веры Иисусу Христу. Хочу забежать наперед на несколько лет и рассказать о нашей Аграфине. Было это уже в 30-х годах этого столетия. Тетя моя, княгиня Гагарина, уже была у Господа. Дома, имения и все прочее были уже национализированы. Мы, оставшиеся, жили очень скромно, и весь уклад жизни переменился. Вдруг прошел слух, что приехала бабушка Аграфена. Мы не верили своим ушам, так как знали, что много лет тому назад она уехала на жительство в свое родное село в Калужскую губернию, и вообще не знали, жива ли она или нет. И вот действительно видим мы ту же самую Аграфену в таком же ситцевом платье и белоснежном переднике, как и прежде, шагающую с палочкой по дороге нашего села. Как будто в мире ничего не переменилось. Все радовались, видя эту бабушку. Мы решили общими силами устроить в честь ее праздник — вечерю любви. Собравшись вокруг накрытого стола, мы слушали ее интересные повествования о ее домашней жизни, а также о путешествии к нам. Последнее заняло от 8 до 10 часов, включая сюда и путь, пройденный пешком, а также проезд по железнодорожной дороге. Самое замечательное при этом было то, что у нее в кармане не было ни копейки денег. Но не это обстоятельство, непреклонный возраст, в то время ей было уже больше 75 лет, не помешало ей предпринять это путешествие. Ей хотелось услышать, как нам живется и как мы пережили пронесшиеся над нами бури. Недолго думая, она пустилась в путь, положившись всецело на помощь всесильной руки Господней. Дойдя до железнодорожной станции, она увидела целую группу солдат, которые ожидали поезд. Сразу же она стала говорить им о Спасителе. Ее свидетельство было встречено насмешками. Но потом они стали дружелюбнее, и когда поезд подошел к станции, где бабушке нужно было пересесть на поезд другого направления, солдатики помогли ей вылезти и затем поручили ее начальнику станции, прося его посадить ее в нужный поезд и разрешить проехать бесплатно до места назначения.
Так Аграфенушка доехала до нас без всяких затруднений. Ее свидетельства о Божьей помощи, о его заботе послужили многим ободрением и примером. Праздник закончился благодарственной молитвой и песнями радости и хвалы. Аграфена намеревалась вернуться таким же образом, как и приехала. Но нам было ясно, что теперь Бог через нас ей поможет. Навестив всех, кого хотела, бабушка отправилась домой. Проводить бабушку на железнодорожную станцию пришла почти вся наша местная община верующих. Пришли ее прежние друзья и сослуживцы. Бабушку Аграфену мы проводили с большим почетом, пожелав ей Божьего благословения, сознавая, что видим ее в последний раз на этой земле. Такие братья и сестры были Божьей нивой и Божьим строением, как выражает апостол Павел в 1 Коринфянам 3:9. Одним из видных таких соработников был Иван Степанович Проханов, чье имя тесно связано с русским евангельским движением. Появился он в Петербурге в 1893 году. Я впервые увидела его в нашем доме, когда он еще был студентом Петербургского технологического института. Иван Степанович уже тогда был верующим. Мне помнится, что он тогда приехал из Америки и казался мне 13-летней девочке, окруженным каким-то особым ореолом великих знаний. Он редко бывал у нас. Его деятельность протекала в другой части города, среди братьев, которые собирались в небольших частных помещениях. Иван Степанович происходил из малаканской семьи, жившей на Кавказе, и, уверовав, принял крещение по вере и вошел в баптистскую общину. Может быть, некоторые не знакомы с тем, что из себя представляют малакане. Это одна из ветвей евангельского вероисповедания. Они уже давно отделились от православной церкви. Их члены клали в основу своей жизни Священное Писание и вели примерную жизнь, но со временем застыли в своих богословских пониманиях. Они держались вдали от инаковерующих и на всех других смотрели как на недоверов. Роста духовного вследствие недостатка соответствующего духовного питания они не имели и потому целыми группами переходили в церковь баптистов. Однажды один молодой брат-евангелист был послан для служения в общине, которая находилась в другом городе, недалеко от которого была группа малакан. Движимый братским чувством, брат пошел к руководящему малаканской общине, чтобы ему представиться. Встреча была своеобразная, и я хочу вкратце ее описать. Несколько пожилых мужчин в длинных черных кафтанах и с длинными бородами, со строгим выражением лица, вышли навстречу молодому брату. Но никто с ним не поздоровался, пока не появился староста общины, по виду старше всех, и поклонился. Вслед за ним поклонились и все другие. Но никто брату не подал руки. Когда все вошли в помещение и сели, то они указали и брату место. После того начался настоящий духовный допрос. По милости Божьей, наш молодой брат без смущения и без стеснения ответил на все вопросы. Серьезные мужи, как видно, не нашли ничего предосудительного в его исповедании веры. Но в заключение староста, обратившись к нему, сказал: «Ты как будто бы и неплохой молодой человек, и хорошо знаком со Священным Писанием, но все же ты волк в овечьей шкуре». Этим и закончилось их знакомство. И, насколько я помню, его отпустили без рукопожатия. Наш милый брат, которого я хорошо знала, рассказал нам все это с доброй улыбкой. Он исполнил свой долг и обогатился новым жизненным опытом. Брат Проханов был исключительно одаренный организатор. Он сумел еще до указа о свободе совести добиться разрешения напечатать новые сборники гимнов и издавать журнал «Христианин».
Он с большой легкостью переводил духовные песни из других языков на русский и сам написал немало стихотворений как для журнала, так и для пения. До тех пор верующими руководили простые малообразованные братья. Они строго наблюдали за жизнью общины, добросовестно и серьезно относились к своему ответственному служению. Не пить вина, не курить не допускалось. Это было одним из условий вступления в церковь. Требовалось также удалить из дома иконы. Сестрам предписывали скромно одеваться и не носить украшений. С благодарностью Господу вспоминаю, что в первые годы евангельского движения классовые различия не отражались на личных отношениях между верующими. Духовное пробуждение в Петербурге началось с высших кругов, и Слово Божие главным образом проповедовалось в аристократических домах. Руководители движения были людьми образованными и культурными, но новообращенные не чувствовали этой разницы, потому что к ним относились с искренностью и братской любовью. Когда же правительство обрушилось на первых руководителей движения и отправило их в ссылку, на смену им пришли люди, не слишком подготовленные к этому ответственному труду. Состоятельные люди, в том числе и верующие, в то время обычно проводили лето в своих деревенских имениях. Дома на это время закрывались, и собрания прекращались. Вот еще один пример опасности богатства для верующего. Правда, отдыхавшие в деревне не переставали и там работать для Господа и призывать ко Христу. Но работа эта была непостоянной, ограниченной во времени. Простые же братья, напротив, работали круглый год, и в конце концов руководство общинной жизнью, выбор братского совета, прием новых членов, отлучение отпавших полностью перешло в их руки. В апреле месяце 1905 года государь Николай II подписал указ о свободе совести, и евангельская работа получила законное признание. В рядах верующих евангельского течения во всей России царила неописуемая радость. Я помню, как в апреле 1905 года, в утро Светлого Христова Воскресения, в доме номер 43 на Большой Морской в нашем Красном зале, перед многолюдным собранием моя мать с сияющим лицом сказала, что имеет передать всем братьям и сестрам великую радость. Громко и отчетливо брат Одинцов прочитал царский указ, излагавший подробности даруемой нам свободы веровать, как каждому позволяет его совесть. Собрание пало на колени, и со слезами радости, кто как умел, благодарили Господа за этот неоценимый подарок. С этого времени проповедь Евангелия получила полную свободу. Разрешены были и браки между верующими, которые совершались пресвитером евангельской общины. Такой брак теперь считался правительством законным, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Общины должны были вырабатывать свой устав и указывать свое наименование, после чего им давалось право существовать и организовываться. Наша мать по целому ряду обстоятельств все меньше оставалась в Петербурге и все больше проживала с нами в деревне. Руководство собраниями в нашем доме перешло целиком в руки Ивана Вениаминовича Каргеля. Теперь я хочу вернуться к более раннему времени и рассказать о двух начинаниях, которые имели свою духовную ценность. Оба они начались приблизительно в 1895 году. Одно было работа среди студентов, а другое – среди молодых девушек. В нашем доме по воскресеньям собирались молодые девушки, а потому я и могу подробно рассказать, как это дело началось. Господь прежде всего начал работу в нас самих.

людей. Это книга. Начало ее всегда чистый листок. Затем появляются первые строки, отрывки и главы, и строчек поток. Есть странные книги, есть книги смешные, романы, поэмы, есть сказки, стихи. Бывает, что встретишь обрывки сплошные в изорванной книге на клочья тоски. Бывают и толстые книги, большие, надежные кромки, тугой переплет. И все же находятся люди такие, что скажут: невзрачная, ей не везет. Но стоит лишь только открыть эту книгу, как жадно потянешься все перечесть, и смысл в ней глубокий откроется мигом. Добра и примера в той книге не счесть. А есть в этом мире книжонки такие, что яркостью нас привлекают к себе. Но стоит открыть, как увидишь простые, банальные фразы или фразы о зле. Бывает, что есть у нее лишь начало, а что с продолжением – семейный секрет. Мы случаев этих довольно встречаем, и трудно найти подходящий совет. Есть детские книги, есть нотные тоже. Их тянется, тянется целый поток. Я очень прошу тебя, праведный Боже, сберечь нашу книгу до маленьких строк. Прошу, сохрани нашу книгу ты новой, чтоб песня хвалы в ней и славы лилась, чтоб крепче связалась она твоим словом, и чтоб не упала и не порвалась. А если заметишь, что где-то нечаянно подтерлась обложка или тусклым стал цвет, прошу, милосердный, не дай ты отчаянию забраться в сердца к нам. Пролей свой ты свет, чтоб он осветил нашу книжку с обложки, с момента того, где семья создалась. С той буковки первой, с той жизни дорожки, которая встретила любящих нас. И ты, мой Спаситель, своими руками, могучими, добрыми, полных любви, исправь все изъяны, чтоб даже штрихами мы людям тебя отражать бы могли. О, Господи, крепко держи нашу книгу, чтоб духи злобы не проникли туда, и чтоб, закончив ее, мы смогли бы тебе принести много-много плода.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни.
1: Глава 45 книги пророка Иеремии. Слово, которое пророк Иеремия сказал Варуху, сыну Нерии, когда он написал эти слова из уст Иеремии в книгу в 4-й год Иоакима, сына Осии, царя иудейского. «Так, — говорит Господь, Бог Израилев, к тебе, Варух, — ты говоришь, горе мне, ибо Господь приложил скорбь к болезни моей. Я изнемог от вздохов моих и не нахожу покоя. Так скажи ему, так говорит Господь, вот что я построил, разрушу, и что насадил, искореню всю эту землю. А ты просишь себе великого, не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь». 46 глава книги пророка Иеремии. Слово Господне, которое было к Иеремии пророку о народах языческих. Об Египте, о войске фараона Нехао, царя египетского, которое было при реке Ефратиев в Кархамисе, и которое поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, в 4-й год Иоакима, сына Иосии, царя иудейского. «Готовьте щиты и копья, и вступайте в сражение. Седлайте коней и садитесь в всадники, и становитесь в шлемах, точите копья, облекайтесь в брони. Почему же, вижу я, они оробели и обратились назад?» И сильные их поражены, и бегут, не оглядываясь. Отовсюду ужас, говорит Господь. Не убежит быстроногий, и не спасется сильный. На севере у реки Ефрата они споткнутся и падут. Кто это поднимается, как река, и как потоки волнуется воду его? Египет поднимается, как река, и как потоки взволновались воды его, и говорит: «Поднимусь и покрою землю, погублю город и жителей его. Садитесь на коней и мчитесь, колесницы, и выступайте сильные ефиопляне и ливияне, вооруженные щитом, и лидяне, держащие луки и натягивающие их. Ибо день сей у Господа Бога Саваофа есть день отмщения, чтобы отмстить врагам его, и меч будет пожирать, и насытится, и упьется кровью их, ибо это Господу Богу Саваофу будет жертвоприношение в земле северной при реке Ефрате. Пойди в Галаад и возьми бальзама, дева, дочь Египта. Напрасно ты будешь умножать врачевство. Нет для тебя исцеления. Услышали народы о посрамлении твоем, и вопль твой наполнил землю, ибо сильный столкнулся с сильным, и оба вместе пали». Слово, которое сказал Господь пророку Иеремии о нашествии Навуходоносора, царя Вавилонского, чтобы поразить землю египетскую. «Возвестите в Египте, и дайте знать в Магдоле, и дайте знать в Нофе и Тафнисе. Скажите, становись и готовься, ибо меч пожирает окрестности твои. Отчего сильный твой опрокинут? Не устоял, потому что Господь погнал его. Он умножил падающих, даже падали один на другого и говорили: «Вставай и возвратимся к народу нашему, в родную нашу землю от губительного меча». А там кричат: «Фараон, царь Египта, смутился. Он пропустил условленное время». «Живу я, — говорит царь, которого имя Господь Саваоф, — как фавор среди гор, и как кормил при море, так верно придет он. Готовь себе нужное для переселения, дочь, жительница Египта, ибо Нов будет опустошен, разорен, останется без жителя. Египет — прекрасная телица, но погибель от севера идет, идет. И наемники его среди него, как откормленные тельцы, и сами обратились назад, побежали все, не устояли, потому что пришел на них день гибели их, время посещения их. Голос его несется, как змеиный. Они идут с войском, придут на него с топорами, как дровосеки. Вырубят лес его, говорит Господь, ибо они несметны, их более, нежели саранчи, и нет числа им. Посрамлена дочь Египта, предана в руки народа северного. Господь Саваоф, Бог Израилев, говорит: «Вот я посещу Амона, который в Но, и фараона, и Египет, и богов его, и царей его, фараона и надеющихся на него. И предам их в руки ищущих души их, и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки рабов его. Но после того будет он населен, как в прежние дни, говорит Господь. Ты же не бойся, раб мой Иаков, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и семя твое из страны плена их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Не бойся, раб мой Иаков, говорит Господь, ибо я с тобою. Я истреблю все народы, которым я изгнал тебя, а тебя не истреблю, а только накажу тебя в меру. Ненаказанным же не оставлю тебя. 47 глава книги пророка Иеремии. Слово Господа, которое было к пророку Иеремии о филистимлянах, прежде нежели фараон поразил Газу. Так говорит Господь: вот поднимаются воды с севера и сделаются наводняющим потоком, и потопят землю и все, что наполняет ее, город и живущих в нем. Тогда возопьют люди и зарыдают все обитатели страны. От шумного топота копыт сильных коней его, от стука колесниц его, от звука колес его, отцы не оглянутся на детей своих, потому что руки у них опустятся. От того дня, который придет истребить всех филистимлян, отнять у Тира и Сидона всех остальных помощников, ибо Господь разорит филистимлян, остаток острова Кафтора. Оплешивела Газа, гибнет Аскалон, остаток долины их. Доколе будешь посекать, о меч Господень, доколе ты не успокоишься? Возвратись в ножны твои, перестань и успокойся. Но как тебе успокоиться, когда Господь дал повеление против Аскалона и против берега морского? Туда Он направил его. 48 глава книги пророка Иеремии. О Моаве так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: горе Нево, он опустошен. Кариафаим посрамлен и взят, Мизгав посрамлен и сокрушен. Нет более славы Моава, в Есивоне замышляют против него зло. Пойдем истребим его из числа народов, и ты, Мадмена, погибнешь, меч следует за тобою. Слышен вопль от Оронаим, опустошение и разрушение великое. Сокрушен Моав, вопль подняли дети его. На восхождении в Лухит плач за плачем поднимается, и на спуске с Оронаима неприятель слышит вопль о разорении. Бегите, спасайте жизнь свою, и будьте подобны обнаженному дереву в пустыне. Так как ты надеялся на дела твои, и на сокровища твои, то и ты будешь взят, и Хамос пойдет в плен вместе со своими священниками и своими князьями, и придет опустошитель на всякий город, и город не уцелеет, и погибнет долина, и опустеет равнина, как сказал Господь. Дайте крылья Моаву, чтобы он мог улететь. Города его будут пустынею, потому что некому будет жить в них. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил, оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда я пришлю к нему переливателей, которые перельют его, и опорожнят сосуды его, и разобьют кувшины его. И постыжен будет Моав ради Хамоса, как дом Израилев постыжен был ради Вифиля, надежды своей. Как вы говорите, мы люди храбрые и крепкие для войны. Опустошен Моав, и города его горят, и отборные юноши его пошли на заклание, говорит царь. Господь Саваоф, имя его. Близка погибель Моава, и сильно спешит бедствие его. Пожалейте о нем все соседи его, и все знающие имя его скажите, как сокрушен жезл силы, посох славы. Сойди с высоты величия и сиди в жажде, дочь, обитательница Дивона, ибо опустошитель Моава придет к тебе и разорит укрепления твои. Стань у дороги и смотри, обитательница Ароэра, спрашивай бегущего и спасающегося, что сделалось? Посрамлен Моав, ибо сокрушен. Рыдайте и вопите, объявите в Арноне, что опустошен Моав. И суд пришел на равнины, на Холон, и на Яацу, и на Мофав, и на Дивон, и на Нева, и на Бет-Дивлафаим, и на Кариафаим, и на Бет-Гамул, и на Бет-Маон, и на Кериов, и на Васор, и на все города земли Моавитской, дальние и ближние. Отсечен рог Моава, и мышца его сокрушена, говорит Господь. Напойте его пьяным, ибо он вознесся против Господа. И пусть Моав валяется в блевотине своей, и сам будет посмеянием. Не был ли в посмеянии у тебя Израиль? Разве он между ворами был пойман, что ты, бывало, лишь только заговоришь о нем, качаешь головою? Оставьте города и живите на скалах, жители Моава, и будьте как голуби, которые делают гнезда во входе в пещеру. Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, об его высокомерии и его надменности, и кичливости его, и превозношении сердца его. Знаю я дерзости его, говорит Господь, но это ненадежно, пустые слова его не так сделают. Поэтому буду рыдать о Моаве и вопить о всем Моаве, будут воздыхать о мужах Кирхареса. Буду плакать о тебе, виноградник Севаимский, плачем и озера. Отрасли твои простирались за море, достигали до озера и озера. Опустошитель напал на летние плоды твои и на зрелый виноград. Радость и веселье отнято от кормила и от земли Моава. Я положу конец вину в точилах, не будут более топтать в них с песнями. Крик брани будет, а не крик радости. От вопля Есивона до Елиаалы и до Яацы они поднимут голос свой. От Сигора до Оранаима до третьей еглы, ибо и воды немрима иссякнут. Истреблю у Моава, говорит Господь, приносящих жертвы на высотах и кадящих богам его. Оттого сердце мое стонет о Мааве, как свирель. О жителях Кирхареса стонет сердце мое, как свирель, ибо богатства ими приобретенные погибли. У каждого голова голая, и у каждого борода умалена, у всех на руках царапины и на чреслах вретище. На всех кровлях Моава и на улицах его общий плач, ибо я сокрушил Моава, как непотребный сосуд, говорит Господь. Как сокрушен он, будут говорить, рыдая, как Моав покрылся стыдом, обратил тыл. И будет Моав посмеянием и ужасом для всех окружающих его. Ибо так, говорит Господь, вот как орел полетит он и распрострет крылья свои над Моавом. Города будут взяты и крепости завоеваны, и сердца храбрых моавитян будут в тот день, как сердце женщины, мучимой родами. И истреблен будет Моав из числа народов, потому что он восстал против Господа. Ужас и яма и петля для тебя, житель Моава, сказал Господь. Кто убежит от ужаса, упадет в яму, а кто выйдет из ямы, попадет в петлю. Ибо я наведу на него, на Моава, годину посещения их, говорит Господь. Под тенью Есивона остановились бегущие, обессилевшие. Но огонь вышел из Есивона и пламя из среды Сигона, и пожрет бог Моава и темя сыновей мятежных. Горе тебе, Моав! Погиб народ Хамоса, ибо сыновья твои взяты в плен, и дочери твои в пленение. Но в последние дни возвращу плен Моава, говорит Господь, доселе суд на Моава.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим». И роптали на него. Но Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете». Она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Господь часто посещал Вифанию. Здесь Он проводит свои последние земные дни. Он посещает тот уголок, где Ему всегда рады, где Его любят и ждут. Как мало, к сожалению, таких уголков на земле, где нас по-настоящему любят и ждут, где нас понимают и где нас не терзают вопросами, а видят состояние души. Как важно иметь такое место и таких людей, где можно просто помолчать и быть понятым. Любовь — это когда тебя понимают. Таким местом для Христа была Вифания. Господь всем своим любящим сердцем готовится испить ту чашу, которую нельзя пронести мимо Него. И до этого дня осталось совсем мало времени. Невозможно никому из грешных людей представить себе скорбь Святого Господа и почувствовать во всей глубине, что означает «душа моя скорбит смертельно». Как человек, Иисус нуждался в утешении и поддержке. Здесь, в доме Симона, вместе с Господом и Его ученики. И здесь Иисус своей оценкой поступка женщины дает нам великие уроки служения Богу. Как прекрасен поступок женщины! Сколько у нее любви к Господу! На фоне зловещего заговора религиозных фарисеев, на фоне предстоящего предательства Христа, на фоне негативной обстановки, всего зла и всеобщего давления неприятия Христа, любовь женщины к Господу сияет особым светом. Эта любовь и ее поступок говорят о том, что тьма никогда не сможет объять свет, и никто не может отнять у каждого человека возможность любить Бога и служить Ему. В качестве признательности женщина вылила на Иисуса целый сосуд очень дорогих ароматов. На Востоке о знаках гостеприимства свидетельствовали три обычая — целование, обмывание ног водой и создание приятных ароматов посредством сжигания палочки ладана или сжигания капли розового масла. Дорогому гостю выливали ароматные масла на голову, позволяя им стечь по телу. Мы читаем об этом в Псалме 132:1-2. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». Обычно это было несколько капель. Но здесь женщина совершила нечто необычное. Она не окропила гостя несколькими каплями, а вылила ему на голову целый алавастровый сосуд с очень дорогим миром из чистого нарда. Это благовоние получали из корней ароматической травы, растущей в Индии, в Гималаях, на высоте 3500-5000 метров.
В Израиле нард был известен как драгоценное царское благовоние еще со времен Соломона. «Доколе царь был за столом своим, нард мой издавал благовоние», читаем мы в «Песне песней». Нард был очень дорогим, из дорогого сбора трав на вершинах, сложного приготовления и доставки из далекой Индии. Поэтому он продавался смешанным с другими веществами. Благовония хранились в алавастровых сосудах с узким горлышком, которое закрывалось. Алавастром назывался белый блестящий драгоценный камень. Иудейские женщины любили ароматы и часто носили на шее маленькие алавастровые сосуды с благовониями. Это были очень дорогие сосуды с дорогими жидкостями. И вот это все благовоние женщина выливает на Иисуса сразу, не считая никаких издержек. Так поступает истинная любовь, которая не ищет своего, а ищет того, как принести пользу другому. Люди так эгоистичны и рациональны, что сначала при поступках считают издержки, а потом уже смотрят на пользу. Но не так поступала любящая Христа женщина. Ее любовь поступает вопреки логике людей и вопреки их мнению, потому что эта любовь смотрит на то, чтобы угодить Богу. Она не считает потерь. Любить — значит отдавать. Любить — значит находить в счастье другого человека свое собственное счастье и этим возвышать свою душу. Именно такой любовью возлюбил нас Бог, поставил счастье своих духовных детей условием своего счастья. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И если так дорого заплатил за нас Господь, то с нашей стороны нет никакой жертвы, которая была бы слишком большой для Него. Любящий не считает, как сделать что-то доброе и ничего не дать, или дать совсем немножко. Любовь всегда отдает с радостью, и в этой радости отдачи содержится глубинный смысл жизни христианина. У любви есть свой особый голос — и особая мелодия мыслей и поступков. Ее не сможет скопировать расчет, ее не может повторить даже рассудительность, к ней не может приблизиться красноречие, ее не может повторить даже всякая внешняя подделка, которая не может согреть сердца. От нее далек закон и правила, в которых нет прощения. Только то, что согреет сердце ближнего и приблизит его к вечности, что утрет всякую слезу и даст душе мир и покой, только то, что утешит и явит свет и даст силу идти на этот свет, является любовью. Так возлюбил нас Господь и так возвысил Своей любовью, что из негодных грешников мы стали детьми Небесного Царя. Как важно помнить об этом и воздавать такой же любовью ближним. Такой любовью любила Христа женщина, вылившая на Него мира. Ее служение Господу и ее любовь достойны подражания. Она с любовью делала все, что могла в данное время, и с полной жертвенностью и радостью. Женщина не только вылила все мира, но она еще при этом и распила сосуд. И, разбив сосуд, возлила ему на голову. В этом проявилась особенная жертвенность, потому что так на Востоке поступали с самыми почетными гостями. Разбивали сосуд, чтобы никто другой, недостойный, даже не коснулся его своими руками. Она также поступила так, потому что мира быстрее вытекала из разбитого сосуда и наполняла дом благоуханием. Многие комментаторы озаглавили этот фрагмент Писания как «расточительность любви». Но любовь другой и не бывает. Она всегда расточает себя и, как слуга, служит ближнему, забывая о себе. Любовь отдает все, что имеет, и желает дать всегда еще больше. И такая любовь приводит к исполнению воли Божьей и к исполнению важного пророчества о Христе.
Враги Христа хотели, чтобы Господь не только претерпел позорную казнь, но чтобы был унижен при погребении и был погребен как преступник. Но пророчество гласило о Сыне Божьем следующее. Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах Его. Исаии 53:9. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Она доброе дело сделала для меня. Мы видим, как истинная любовь ведет к исполнению Божьей воли и к исполнению пророчества. Мы видим, что среди любящих Бога нет чужих для Него, но есть те угодные сосуды в Его руках, которые исполняют Его волю. Много людей говорят о служении Богу, много людей говорят о любви, но в сущности так мало людей, которые готовы по-настоящему служить Богу в любви. А без этого невозможно быть сосудами для почетного употребления и для истинного служения Христу. Если бы все живущие на земле христиане с радостью отдавали все, что могут, как прекрасна была бы жизнь на земле, какой сильной была бы церковь и какими прекрасными были бы души. Не надо делать ничего сверхъестественного. Каждый делает только то, что можешь, и жизнь преобразится. Но как много мы не додаем Господу, как много мы обворовываем Господа отсутствием ревности, плодов труда, любви, прощения к ближнему, пожертвования и так далее. А это значит, что мы обворовываем себя, потому что Бог видит наши сердца и возможности. Для того, чтобы угодить Богу, нужно сначала полюбить дело, поступок, служение, полюбить человека, а потом уже Господь даст успех, потому что дела без любви — это медь звенящая. Любовь Марии преодолела все мнения людей. Она служила и угождала Богу, невзирая на мнения окружающих. Все отношения в жизни зависят от того, как смотрит человек на Бога и на другого человека. Видение человека зависит от внутреннего состояния сердца. Когда мы смотрим на того, кто нравится нам, на любящего нас человека, то мы приписываем ему все самое лучшее. Если же нам кто-то не нравится, то мы извращаем его самые благородные поступки. Нам надо уметь остановиться, когда мы смотрим предвзято, и начать смотреть в себя. Мария смотрела с чистым сердцем, Иуда — с лукавым, и увлек за собой других. Любовь не должна зависеть от обстоятельств и от мнения людей. Один из служителей Божьих дает такой комментарий. «В мире непонимания любовь долготерпит, в мире злобы любовь милосердствует, в мире конкуренции любовь не завидует, в мире славы, почести и восхваления любовь не превозносится, в мире гордости и тщеславия любовь не гордится». В мире грубости и бестактности любовь не бесчинствует. В мире эгоизма любовь не ищет своего. В мире гнева, несдержанности и ярости любовь не раздражается. В мире лицемерия и неискренности любовь не мыслит зла. В мире зависти любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. В мире трусости любовь все покрывает. В мире подозрения любовь всему верит. В мире пессимизма и безразличия любовь всего надеется. В мире гонений и клеветы любовь все переносит. Только такая любовь никогда не перестает в мире мимолетности чувств. Такой любви мы должны учиться у Господа, а также у многих библейских героев. Сознание своего несовершенства приближает нас к совершенству, говорил Гёте. Важно смотреть на Бога, а не на людей. Древнегреческий философ когда-то говорил: «Правда побеждает сама собою, мнение через других». Любовь
истина, чистота сердец, искренность, простота всегда победят сами собою, потому что Бог в таком случае за нас. Бог был на стороне Марии, и потому так возвысил ее поступок любви.

цветет весна, даря собой букеты и аромат чарующий хмельной, а поутру звенящие куплеты. Но люди слишком заняты собой. Прощаясь, солнце расплескало краски, и ветер подметает облака, узор рисует, придает окраску. Но людям некогда поднять глаза. Проснулись звезды, и манящий вечер всего на миг задержит чей-то взгляд. И, не дослушав ночи красноречие, в момент рассвета люди крепко спят. Так каждый день, рисуя новым тоном, проходит лето, осень и зима. Вдруг беготня в душе повисла стоном. Остановиться бы, да жизнь прошла.

в смирении тебя молю. Устал я праведным казаться, устал скрывать, что не люблю.

дай мне сил держаться в смирении тебя молю. Хочу я быть, а не касаться.

Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15:33.

0: Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Евгения Бейни, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Это будет время, когда мы будем с вами рассуждать о том, что же значит быть молодым христианином в нашем современном обществе или в наше время. Вы знаете, я сразу хочу определить, друзья, что я здесь не для того, чтобы вас обвинить в чем-то. Я здесь потому, что очень сильно люблю молодых людей, очень сильно люблю молодежь. Очень много посещаю, стараюсь молодежное служение, бывал в разных церквях, в разных обстоятельствах. Мы собираемся и молимся с молодежными руководителями, насколько это возможно. Мы говорим о каких-то проблемах. И при подготовке к конференции мы с братьями общались между собой, какие темы интересны, что интересует современную молодежь. Кое-какие вопросы были на сайт, скажем, размещены. Кто-то из вас написал, так почему же нельзя быть современным, а нужно быть замухрышкой. Вот никто не призывает вас быть замухрышкой. Всегда надо быть современным, и по-другому вы не сможете. Но есть очень много вопросов, о которых надо было бы сказать, но о них надо говорить в более закрытых, скажем, общениях, не в такой публичной конференции. Но, несмотря на это, какие-то особенности нашей молодой, молодежной жизни я бы хотел отметить. И поэтому, пожалуйста, друзья, еще раз напоминаю, что это время для того, чтобы порассуждать. Вот, конечно, может быть, вам сложно рассуждать, если перед вами листочки мельтешат, поэтому те, кто обмахивает себя, чуть-чуть спокойнее это делайте, чтобы не отвлекать соседа. Вот. Но, друзья, если где-то вы себя увидите в том, что я скажу, это повод для того, чтобы понять, что Бог к вам проговорил. Если вы увидели себя в негативном свете, это повод измениться. Если увидели в позитивном свете, это повод укрепиться. Но, как вы поняли, увидеть надо себя в любом случае в том, что мы будем с вами говорить. Прежде всего, друзья, давайте с вами скажем о том, что есть какое-то определенное библейское описание того времени, в котором мы живем. И я буду читать текст Священного Писания, который записан в Откровении Иоанна во 2 главе. Это одно из посланий, там послание Пергамской церкви с 12 стиха написаны интересные слова. Сказано, и ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч. И дальше написано, знаю твои дела, и знаю, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Нужно прокомментировать, что в Пергаме был храм, и божеством этого храма был живой змей. И поэтому здесь Господь открывает, что это как сам сатана был на том месте, и Антипа был умерщвлен, это был мученик. Я читал в одном историческом справочнике, что с него живого сняли кожу, в другом, что его сожгли. Сложно сказать, как было точно, может быть, вы еще что-то прочтете, но факт остается фактом, это был мученик, это было время очень жесткое, и это время, в которое царствовал, ну, простите, так написано, даже сатана. И я не ошибусь, если скажу, что мы живем тоже в такое же время, в которое сатана царствует, издеваясь просто над людьми, которые живут. И если мы говорили вчера об одной из стран, которая приняла сейчас закон об однополых браках, то это уже 20-я страна в мире. Это не первая страна, и я понимаю, что 4% населения любой страны могут изменить мнение остальных 96%. Почему? Потому что сатана царствует. И вот обратите внимание на то, что церковь была сильна в это время. И я хочу сказать параллельно, друзья, что посещая молодежное служение, конференции, мне приятно видеть, что молодежь сильна, наша белорусская молодежь. И я еще раз это утверждаю, друзья, мы сильны в Боге. И никогда не верьте, когда говорят, у нас плохая молодежь, у нас неправильное служение. Заграждайте уста таким людям. Скажите, во имя Иисуса я разрушаю твои слова. Белорусская молодежь сильна в Господе. Может быть, она не всегда правильно поступает. Может быть, не всегда все понимает. Но никогда нельзя верить в бессилие церкви. Вы можете сказать на это аминь или нет? Аминь. Но что написано дальше? Но имею немножко против тебя. Совсем чуть-чуть. Но этого немножко хватило, чтобы... Дальше написано, будет жесткий суд. У тебя есть там держащееся учение Валаама, которое научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. И дальше написано так: и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. А что это было за учение Николаитов? Это было учение, которое, вот как написано здесь, последователем было Валаамского учения, или мы знаем эту библейскую историю, когда внутри человека есть смещенные стандарты, нет твердости. И вот обратите внимание, внешне это была сильная церковь, но внутри это была разлагающаяся церковь. Потому что люди бродили внутри себя. И теперь, к сожалению, друзья, хочу сказать, что внешне наша молодежь сильна, и слава Господу, но брожений внутренних достаточно много. И об этом мы тоже не можем молчать, и поэтому практически вот большой период времени на этой конференции мы уделяем о том, чтобы поговорить об этом. И вот смотрите, что написано: «Покайся, и если не так, то скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Вчера одна сестра пришла после конференции и сказала, что было откровение, что не все молодые люди, когда поют и говорят: «Господи, дай нам огонь с неба», понимают, что такое огонь с неба. Если он придет, он будет сжечь. И все, что неугодно, сожжет, а все, что нужно, зажжет. Но это не всегда такое вот блаженное, умиротворенное состояние. Многие христиане привыкли верить в Бога, как вседовласого, светящегося дедушку, который сидит на небесах. Друзья, не совсем это так. Это не тот образец, который есть в Священном Писании. Так вот, что из этого текста мы можем с вами понять? Красный цвет не очень виден. Есть два вида борьбы. С одной стороны, это внешний вид борьбы. Там, где мы живем, в обстоятельствах, в которых мы находимся. И внутренний вид борьбы – это то, во что мы с вами верим. И вот как ни странно, то, во что мы верим, будет влиять на то, как мы живем. И если в этом нет определенного порядка, мы будем испытывать довольно-таки серьезные проблемы. Хотел бы сказать немножечко касательно молодежи. Вот о том, что внешне мы стараемся быть хорошими, уже звучало вчера на молитве, вот, но о том, что происходит внутри, более глубоко. Несколько фактов, несколько предостережений и несколько советов. Итак, факты о молодежи. Что мы должны с вами, друзья, сказать? Что такое молодость вообще? Это очень интересное время. И говорят, что молодость – это проблема, но она проходит очень быстро. Может быть и так. Кто-то назвал даже это пороком, но если вот несколько мыслей о молодежи сказать, то, знаете, я отмечу то, что я вижу. Во-первых, молодость или молодежь – это определенная группа риска. Хотим мы этого или не хотим. Но когда человек становится молодым, он попадает в группу риска. Что это значит? Ему хочется быть взрослым, но у него не получается. Он хочет делать великие дела во имя Господне, но ему никто не дает. И если он молодой, то он верит всем, но ему никто не верит. И как ни странно, это время, когда мы внутренне не можем понять, так, почему так происходит. Мы должны с вами сказать, что молодость или молодые люди – это категория жизни или категория людей, на которые очень сильно направлены атаки сатаны. Знаете почему? Потому что укрепленное сильное дерево никогда не согнуть. Но маленькое дерево, которое только-только начинает расти, можно искривить в самом начале, и потом не исправишь. И поэтому, друзья, я говорю, что многие ошибки молодости были и будут, и мы с ними боремся, и надо бороться. Но очень важно, чтобы среди этих ошибок молодости не было роковых ошибок, которые изменят судьбу человека. И поэтому, хотим мы этого или не хотим, но как только мы становимся молодыми людьми, мы попадаем в группу риска. Все силы ада направлены на молодежь. Испорти молодежь, испорти церковь. Когда мы говорим о детском служении, мы говорим о детях. Но у детей другие испытания, у детей другие искушения, у детей другие обстоятельства. Если детям папа с мамой могут что-то приказать и заставить, то каждому из вас, папа с мамой, уже в большинстве случаев ничего не может сделать. Потому что даже если и заставит, то не факт, что вы согласны с тем, для чего вас заставили или к чему вас заставили. Поэтому это факт, против которого нет смысла бороться, но нужно всегда помнить. Если я в группе риска, мне нужно быть очень и очень осторожным. Еще один факт о молодости. Мы должны с вами сказать, что молодежь или молодость – это, как ни странно, жизнь против течения. Вот Посмотрите на то, что у молодежи другая система ценностей. Видно во всем, в одежде, в поведении. Если так сказать, что молодежная норма – это антинорма. Вот если принято так, молодежь делает наоборот. Вот если принято не бросать мусор, молодые люди бросают его там, где не надо. Если не принято громко смеяться, это некультурно. Ну, простите, ну ржут как лошади. Почему? Потому что это жизнь вне всякой нормы. И вы знаете, что самое интересное? Так было во все времена. И если я сегодня пытаюсь быть уже более-менее взрослым, вот хотя, будучи с молодыми, не всегда это получается, поймите, что в каждом поколении есть современные молодые люди. И те братья, которые у вас в церкви сегодня солидные, такие авторитетные, помните, что они тоже были молодыми. Как один брат говорил молодежи: верите ли вы, что я был таким, как вы? Вот, и все говорят: да, верим. Он говорит: о, велика вера ваша. Почему? Потому что не все видят в служителях молодых людей. Но вот я анализирую фотографии старших братьев, фотографии в церкви предыдущей. Всегда были модные, всегда были гламурные, всегда были такие бравые братья и сестры. Это тоже норма жизни. Когда уже люди состарились и говорят: о, молодежь сегодня такая. Всегда молодежь остается молодежью. И хотим или не хотим, вот теперь очень важную мысль друзьям хочу сказать, что жизнь против течения обязательно будет. Но вот внимательно слушайте. Если мы живем так, как должно жить, будучи молодым, то мы выступаем против своей же собственной молодости. Потому что это ненормально быть молодым и жить нормально, как все люди живут. Надо же обязательно что-то сделать не так. Вот я вчера вас спросил: ну возле баннера, ну не делайте вот эти вот вещи, потому что усилиться, буду действовать, а там лицо ненормальное. Но это жизнь против течения. И поэтому, если человек живет нормально, будучи молодым, говорят, он ненормальный. Но если он живет ненормально, будучи молодым, он идет против нормы жизни. Поэтому нам избирать, против чего мы будем выступать. Либо против нормы молодости, когда надо быть не совсем здравым, или против нормы жизни, когда надо быть модным, популярным. Но в любом случае, хотим или не хотим, молодые люди всегда живут в таком состоянии бунта. И вот посмотрите, сколько мы делаем постановлений в церкви, просьб, когда мы говорим: читайте Библию или приходите во время богослужения. Очень многие молодые люди просто хронически просыпают в воскресенье на служение. Вот их не поднять, что-то с ними происходит. Вот это своего рода бунт, и это не избежать, если не контролировать. Поэтому, как факт, молодежь – это жизнь против течения, это нужно помнить. И если даже есть какой-то бунт, Писание говорит, нужно свою плоть положить на жертву какую? Живую. А жертва живая всегда бунтует, она пытается избежать жертвенника. Третья мысль, которая касательно молодежи, должна быть очень актуальна для нас сегодня с вами, друзья. Молодость – это время, когда мы обязательно должны определить смысл жизни. Не все молодые люди это понимают. Я специально избрал такое изображение, что смысл жизни нашей с вами – это добраться до неба. Это уже жить законами неба, находясь здесь на земле. Как многие молодые люди не могут это понять. Они употребляют такое слово, что когда-нибудь они получат призвание, когда-нибудь Бог их будет использовать, когда-нибудь проявятся дары. Самое лучшее время уже начинать это делать в молодости. Мы живем по законам Царства Небесного. И когда молодая девушка не выходит замуж, у нее жизнь в некоторых случаях заканчивается. Она говорит: никто не берет, парней нет, зачем я живу на этой земле, почему Бог меня так не любит. Друзья, наша жизнь не связана только с семьей и браком. Когда кто-то испытывает безденежье, он не видит настоящего смысла жизни. Он говорит: почему у всех есть, а у меня нет? У всех машина, у меня нет? У всех телефона, у меня нет? Почему? Потому что не в этом смысл жизни. Когда говорят: почему у меня нет нормальных друзей? У всех есть, а у меня нет? Мне даже не с кем поехать на конференцию. Потому что это только часть жизни. Смысл нашей жизни – это угодить Господу. Написано, Енох при жизни получил удостоверение о чем? О том, что он угодил Господу. И когда мы думаем о смысле жизни, очень важно понять одну мысль. Никогда мы не можем сказать о всей дороге, когда мы едем ночью и видим только то, что нам покажут фары или в свете фар. Вот многие молодые люди, вот то, что видят их глаза, они считают это смыслом жизни. Но то, что фары показывают нам, это не вся дорога, это не вся жизнь. И человек, который едет ночью за рулем автомобиля, он видит только то, что показывают фары, Но к чему он стремится? Он стремится к какой-то большей цели, которую он не видит, которую он не знает, может быть, но он до нее обязательно старается добраться. Вот так и молодость. Может быть, мы многого не понимаем, но очень важно никогда не потерять вот эту вот принадлежность к Божьему Царству, принадлежность нашей жизни к Богу. И я не раз уже это говорил и скажу еще раз, друзья, если первый день нашей жизни нам не принадлежит, мы не можем определить, где и когда и как родиться. И последний день нашей жизни нам не принадлежит. Мы не знаем, когда и мы уйдем в вечность. То насколько принадлежит нам вся жизнь? Если начало и конец определяет Господь, то и всю жизнь должен определять Господь. Так вот, несколько фактов о нашей с вами молодой жизни. А теперь несколько предостережений. Хотим мы ли это, не хотим, но у молодости есть свои опасности. И у каждого поколения эти опасности по-разному выражаются. Каждое поколение должно бодрствовать в своем каком-то определенном направлении. И поэтому, опять же, обо всем не скажешь, но кое-какие мысли я вместе с братьями и что-то уже в молитвенном откровении получил, хочу сегодня сказать. Во-первых, друзья, самая большая проблема или опасность номер один для современной молодежи – это размытое понятие греха. Другими словами, добра и зла. И как вы здесь видите, на чашке весов что хорошо, что плохо, иногда совершенно одинаково. И когда я общаюсь с молодыми людьми, я вижу это очень ярко выражено в практической жизни. Не все молодые люди понимают, что такое грех. И знаете, что чаще всего мы говорим с вами? Что я не делаю греха. И это правильно. И это правда. Но очень часто грех к молодым людям приходит не на уровне фактического действия. А знаете, как приходит грех? На уровне осквернения. Вот это молодые люди не всегда видят. И когда я говорю, у тебя дома телевизор есть? Есть. И мне говорят, в этом нет проблемы, потому что я его не смотрю. Иногда только. Я говорю, у тебя дома интернет есть? Есть. Но на сегодняшний день без этого иногда невозможно жить, учиться, надо работать, надо что-то делать, кто-то живет через то, что работает в интернете. Поймите, что даже если это стало нормой жизни, мы должны всегда помнить, что это источник осквернения. Хотим мы этого или не хотим. Сколько раз, когда я был где-то или дома, я включал компьютер, мне нужно было найти доброе, какую-нибудь мысль, какую-нибудь информацию, там обязательно будет присутствовать то, что называется маленьким баннером. И там обязательно что-нибудь будут рекламировать грязное. Поэтому хотим или не хотим, как только мы принесли домой интернет, компьютер, телевизор, мы становимся сопричастными к осквернению. И может быть, мы без этого не можем обойтись, и нам это надо, но надо всегда об этом помнить, что как только человек свыкается, как только человек на это перестает обращать внимание, он попадает под осквернение. И через что это выражается? Вот на сегодняшний день мы очень часто говорим о социальных сетях. Фотографии, те, которые в интернете люди выставляют, видеоролики. Вы знаете, я иногда не могу понять, какой мыслью, в какой части серого вещества человек смог додуматься такую фотографию сделать доступной для всех. Ну, я понимаю, что, может быть, у кого-то лично какие-то есть понимания жизни, но зачем это делать доступным для всех? И больше всего меня удивляет, что сотни людей стоят и говорят, вау, класс, лайк, класс. Это не класс, потому что там не совсем здоровое даже отношение. Надписи, люди пишут такие умные мысли, еще чего-то. Я уже не хочу приводить примеры, чтобы здесь на конференции вот не испортить это состояние духа. Друзья, если вы видите что-то несоответствующее вере, несоответствующее Писанию, ну как минимум не ставьте класс. А иногда надо даже просто написать, пожалуйста, прошу тебя, не порти себе жизнь, не порти себе молодость, что о тебе будут думать после того, когда это видят. Напишите что-нибудь, как христианин, напишите, вот я просто как христианин не могу сказать, что это класс. Я иногда вижу, молодые люди пишут, вот почему нельзя поставить «мне не нравится»? Потому что не все то, что сегодня считается нормальным, на самом деле нормальным. Обратите внимание на то, как молодые люди одеваются. Иногда это никого не смущает. И я не раз видел, когда люди не совсем прилично одеты в церкви, и когда пытаешься сделать замечание, еще об этом позже скажу, они говорят, какое дело, Бог смотрит в сердце, а Бог не смотрит на внешность. Подождите, в Библии Бог всегда смотрел на внешность тоже. И были определенные одежды у блудницы, определенные одежды у священника, определенные одежды радости, определенные одежды печали. И некоторые сестры, им больше всего достается, говорят: «О, братья в зависимости, братья проблемные, они озабочены, они нормальные». И если вы выставили на показ, то это ненормальный брат, который на это не обратит внимания. Ему к врачу надо идти. Но поймите, друзья, что соблазн – это косвенный грех и очень сильный. И Писание говорит: бери жернов, камень побольше, найди водичку поглубже и кидайся туда. Почему? Потому что это тоже грех. Некоторые девушки вышли замуж и говорят: мне муж разрешает. Муж для тебя дома, муж, ну когда вы ходите на улицу, он уже не все должен разрешать. Здесь есть законы жизни, законы церкви. Надо и о братьях сегодня говорить. Братья, иногда даже сложно смотреть на брата. Почему? Потому что, вот, ну когда, ну простите, брат в черных кожаных штанах, в обтяжку, это просто, вот девушки употребляют такое слово, противно. Или в прозрачной майке выходит в церкви и начинает там руки поднимать. Друзья, обращайте внимание на то, как вы выглядите. Мы всегда говорим это на конференциях. Я когда готовился, проанализировал вот те конференции, которые помнил, всегда мы об этом говорим и будем говорить. Потому что начинается время молодежных лагерей, начинается время общения вне церкви. Там тоже нужно бодрствовать. И когда мы пытаемся разделить, братья купаются, сестры отдельно говорят: «О, у вас там проблемы, там еще чего-то». Нет, нет, нет. Мы пытаемся избежать проблем. Писание говорит: ты не можешь положить огонь в пазуху, чтобы не загореться. И поэтому нужно забежать наперед. Я сейчас говорю об очень четкой границе между добра и зла. Мы должны обязательно это понимать. И если это не сделать, мы будем терпеть очень серьезно проблемы. Сегодня уже звучала эта мысль, вчера, по-моему. Почему молодежь сегодня слаба? Из-за того, что нет четкого разграничения греха. Нет четкого разграничения добра и зла. Еще одна опасность, которая подстерегает молодых людей. Очень много информации, но почему-то очень узкие взгляды. И иногда настолько узкие, что сложно с человеком вообще разговаривать, потому что он привык, он верит, и он говорит: вот так, как есть, так и будет. Знаете, через что это выражается? Вот, конечно, из-за того, что слишком много информации. На сегодняшний день я уже не знаю, кому верить. Одно время были информации такие, везде в интернете, в газете писали: сало вредно, это сплошной холестерин, холестерол, не ешьте никогда. Один мой друг говорил: мой дед ел и до 103 год прожил, там одно сало ел. А теперь появилась информация: сало уже полезно, это самый полезный продукт из всех, которые есть. Вот не знаю, может какая-нибудь нация, которая сильно любит, проплатила эту новость. Вот. Друзья, историю переписывают. Уже не знаешь, в кого верить, кто был реальный, кто не был реальный. Науку переписывают, моду переписывают. Уже не знаешь, где правда, где неправда. И я читал статистику, не знаю, насколько она точна, что на сегодняшний день живет 80% по числу ученых за всю историю человечества. Вот если посчитать всех ученых за всю историю, сколько их было, скажем, сколько тысяч, то сегодня одновременно живет почти 80%. Столько умных людей стало. Информация в мире умножается довольно-таки часто и быстро. Если бы мне в детстве сказали, что у тебя в кармане будет магнитофон, телевизор, телефон, фонарик, что там еще, калькулятор, фотоаппарат и кинокамера видео снимать, и даже кнопок толком не надо нажимать, сенсор будет. Я бы подумал, что у кого-то какие-то проблемы, потому что это было несмыслимо. У нас даже домашнего телефона не было. Если его провели по многодетной программе, раньше других в церкви некому было звонить, мы гудок ходили слушать, там, вау, это было вау, интересно. Наши дети сегодня в первый класс идут, и мы им дарим мобильный телефон, потому что по-другому жизни не представляем. Но смотрите, к чему это приводит. Это приводит к очень узким взглядам. Молодые люди сегодня не хотят ничем заниматься. Вот даже для примера. Мода. Что такое мода? Я просто возьму на себя ответственность сказать, что почти 90% присутствующих здесь, можете меня после этого там растерзать на сайте, толком ничего не понимают в моде, честно вам сказать. Не понимаете вы. Вы просто действуете так, как вы видите. Кого-то, где-то, как-то. Ну, не обижайтесь на меня. И я тоже ничего не понимаю в моде. Почему? Потому что я всегда пытаюсь что-то узнать, что нормально, что ненормально. Знаете, что лучше всего? Это знать, что тебе подходит, и знать, в чем ты будешь выглядеть более-менее естественно и прилично. Но не все то, что продается, и не все то, что носят другие, сегодня полезно нам. Но почему молодые люди? Одна появилась в красной рубашке, пол церкви братьев в красной рубашке. Появилась какая-нибудь юбочка, ну, у сестер немножко другая проблема. Если одна купила, все остальные тихо давятся внутри, что она впереди купила, а уже в двух ходить не будут они в одной церкви. Это беда. И поэтому в субботу там, или в пятницу это, ну, такой спорт, добежать до рынка и купить первого, чтобы прийти. Немножечко есть разница между братьями и сестрами. Ну, вот она наша мода. Все пошито не дальше Варшавы или Москвы в подвалах. Вот, а мы говорим, это там от такого модельера, это от такого. Говорит, Армани, да, шили армяне, потому что, ну, друзья, мы не можем быть знающими ничего, мы просто будем поступать так, как нам покажут. Некоторые молодые люди в политике движутся, они все понимают. Но политика это не на уровне, ну, там, реальных, а на уровне лавочки у подъезда. Там тоже все знают. Там знают, кто будет следующим президентом. Ну, все знают, там они знают, кто где живет. Но это ж не настоящее знание, друзья. Поэтому поймите, что информации слишком много, но часто мы не понимаем ничего. Обратите внимание, я был в церквях и не раз слышал, нет звукооператора. Один какой-то брат есть, который чуть-чуть понимает, как там движки, а остальным не интересно учиться, не хотят. Есть видеоаппаратура в церкви, мне один брат говорит, купили дорогую аппаратуру, некого ставить, никому не интересно. Во что превратилось прославление в церквях? Ну, не обижайтесь на меня, все, кто участвует в прославлении. Клавиша, гитара затянута ниже, юнец, который извивается, вот барабан и бас, не больше. Мы сейчас пытаемся собрать оркестр, белорусский оркестр. Если вы играете на струнных инструментах, на духовых инструментах, на ударных, вот дайте знать о себе, подойдите. Почему? Потому что настолько узкое служение. Песни сократились до двух, до трех строчек. Стихи никто толком читать не умеет. Вот почему? Потому что люди не интересуются ничем. Они только думают, как с 19 на 42 уровень в какой-нибудь игре перескочить. Ну так это узкий взгляд. Хотим мы или не хотим, но это проблема, от которой нужно избавляться. Какие песни в церквях поют? Иногда стою, читаю текст, я думаю, кто его придумал? Говорит, это перевод с английского. Сегодня мы многие знаем английский язык. Почему нельзя посмотреть оригинал и перевести нормально? Опять же, не хочу никого унижать и оскорблять, но такие песни иногда читаешь. Думаешь, даже не по-русски это не звучит, а еще с ошибками на экране. Простите, ну, когда группа прославления без листика не может петь, и стих без листика не могут рассказать, почему так происходит? Во многих церквях сегодня молодые люди уже пытаются и запрещают ставить вот эти вот, ну, простите, такие скрижали завета, чем побольше. Группа вышла, а тут за ним, за этими листиками не видно, что там происходит. Почему? Лень выучить наизусть. Когда приходит проповедник на один молодежный лагерь и говорит, давайте мы будем сейчас читать послание к корифанам. И многие, даже не задумываясь, начали искать послание к корифанам. Вы смеетесь, потому что вы знаете, что такого послания нет, к коринфянам. Но, друзья, если вы перечислите все книги Библии, это успех уже, потому что даже Новый Завет не все знают, какие там есть книги, какие нет. Почему? Я об этом еще скажу. Потому что слишком узкие взгляды. Друзья, вот чем еще выражается узкий взгляд? Духовной недалекостью. К сожалению, сейчас скажу то, за что вы можете меня не понять, но я обязательно должен сказать. Я не раз в церкви слышал объявление после молодежного служения. Во вторник мы все идем в кино, пожалуйста, запишите, чтобы билеты заранее купить. И у меня просто что-то внутри переворачивается. Неужели мы дожили до такого времени, когда молодые люди в христианской среде собираются и ходят группами в кино вместе с лидерами. При самом хорошем фильме это духовная близорукость. О, ничего дальше не видит. Потому что сколько много рожков там сегодня предлагается. И когда братья сказали, пошли мы на фильм «Ной». Ну пошли, ну фильм «Ной». Ну может исповедание сейчас вам делаю, вы принимите у меня. Пошел я на фильм «Ной» посмотреть. Я ж не знал, что трансформеры помогали ковчег строить. И честно вам сказать, я потом молился и понимал, Господи, прости меня, почему? Потому что все, что я знал о Ное, оказалось неправильным, все было по-другому. И даже при красивой картинке Ной, я сегодня говорю, это не лучшее место, куда надо ходить молодым людям. Когда в интернете человек вывешивает видео концерта, врагах в юбке мужик поет, и человек подписывает внизу «наш христианин». Вот если бы в таком шикарном размахе мы прославляли Господа. Я об этом не думаю. Я думаю, что ты там делаешь? И я пытался что-то написать. И знаете, как меня начали клевать? Даже нецензурными словами обзывали, что я ничего не соображаю, что я не туда лезу. А я писал и буду писать, что ты делаешь там, христианин. Какой бы там ни был шикарный концерт, я тоже был музыкантом. И я остаюсь хоть не действующим, но в душе музыкантом. Друзья, нам там нечего делать. Но это духовная близорукость, потому что мы открываем свою душу, сатана, приходи. И он приходит. А потом пастыря не знают, что сделать с духовной обремененностью. И говорят, о, христиане не могут быть одержимыми. Ну да, одержимыми, бесноватыми не могут, но под дьявольский контроль подставляются очень-очень часто. И потом надо молиться, и потом надо служение освобождения. И потом говорит, а кто займет нишу, Николай Яковлевич ушел в вечность? И правда, вакуум есть. Потому что люди, не задумываясь, открывают свою душу, взгляды слишком узенькие, а Бог благословит. А Бог как благословит, так и взыщет. И поэтому, друзья, помните, что большое количество информации не делает нас грамотными, иногда делает, наоборот, слишком узкими. Еще одна мысль, которую я должен сказать. Молодость – это время, которое на сегодняшний день опасно, знаете чем? Стремлением к свободе. Неконтролируемой свободе. Что хочу, то творю. И иногда эта свобода – это всего лишь иллюзия, но молодые люди этого не понимают. Никаких ценностей сегодня. И если раньше парень с девушкой строили отношения, трепетали. Когда? Через месяц увидимся на конференции. Ехали на конференцию, сидели в день там в углу, смотрели, есть она или нет. Почему? Потому что это было трепетно. То сегодня молодые люди так не трепещут. Утром просыпаются, смс говорят, ты где? Сплю. Неинтересно. Никакой ценности. Молодые люди годами ходят, мы дружим. Что можно делать годами? Если вы не собираетесь жениться, вы согрешите. Если вы не согрешите и не женитесь, и не выйдете замуж, вы переживете боль и разрыв. Сестры некоторые взяли на себя такую миссию – спасать братьев, ухаживать за ними, хоть бы замуж взял. Наше вам такое чудо, за которым ухаживать надо. Ты поел, ты поспал. Если он сам не может поесть и поспать, молодые сестры, бегите от таких. Потом же вы будете всю жизнь не есть, не спать. Никаких ценностей. Свобода. Братья свободны. Я свободен выбирать. 20 свободен выбирать. 25 свободен выбирать. 30 свободен выбирать. 40 свободен выбирать. Когда ж ты уже выберешь? Даже Бог согласился, что нехорошо быть одному. Даже Бог согласился. А многие братья духовнее самого Бога. Им хорошо быть одному. Это не свобода, это рабство. А знаете, от чего приходит вот это стремление к свободе? Из-за гордыни. Девушки очень многие поранили сердца братьям. Я говорю о том, что знаю. Простите меня, сестры. Почему? Потому что подарки принимаю, где-то езжу. И знаете, что мне сестры сказали? А это ж не свидание, если нет ресторана и нет цветов. Это просто общение. Под луной, где-то там в машине. Это просто общение. Брат уже напланировал жизнь, судьбу, детей, семью. А она подумает, а ты что, с ума сошел? Я ж ничего не имела. Ни в виду, ни в голове, ни в сердце, нигде. Это ложная свобода, это рабство. И многие молодые люди попадают и в духовное, и в плотское, и в греховное рабство. Это не свобода. Никаких ценностей вообще иногда. За ручку ходить не проблема, поцеловаться не проблема. Мы всегда говорим, это беда, не беда. Если мы не обручены, там оглашения не было, ну то еще ладно. Вот когда оглашены, так уже ж можно. А что изменилось? А ничего, вы не муж и не жена. Никак не забуду, один парень пишет, можно ли мне с сестрой вечером за ручку ходить по городу? Я пишу, с родной, пожалуйста, хоть каждый день. Не-не-не-не, с сестрой в Господе. Я говорю, нельзя. Он спрашивает, почему? Я говорю, потому что она тебе не жена. Он говорит, спасибо, все понял. И знаете, что я понял? Что молодые люди все равно будут делать то, что они захотят. Сколько бы мы ни проводили семинаров. До тех пор, пока не будет понятия зависимости от Господа, от Его Слова. Еще одну мысль должен вам сказать. Сегодня молодые люди становятся неспособными принять критику вообще. Они свободны, делают, что хочешь, делаешь замечания, и тогда обида. Я иногда в интернете напишу, что это неправильно, так не делай. Обида. Иногда это
2: психоз, все, больше ничего не делаю. Раз не хотят так, как я хочу, больше не пою, больше не играю. Такие все нежно стали. Обличить невозможно, на замечание взять невозможно. Когда делают грех, не стыдно. А потом, что вы меня позорите? Да ты сам себя опозорил. Но это уже становится бедой, потому что делаю, что хочу, а потом не трогай меня, бедненького. Сестре сделай замечание, назовет тебя озабоченным. Брату сделай замечание, скажет, не вмешивайся, ничего не соображаешь. И сегодня вам скажу честно, пастыря не знают иногда, как к молодым людям подъехать. Молодые люди уже не знают, что хотят. А пастыря пытаются угодить, чтобы с церкви не сбежали. Мне угрожали, в кавычках, много раз. Что это за конференция? Больше никогда не поеду, это последний раз. Друзья, мы не на конференцию едем. Мы не друг к другу едем, мы идем к Господу. Я вам скажу, что посещаю разные церкви, разные прославления, разные проповедники. И я скажу, что везде присутствует Господь. Если там говорится об Его имени, если там читается Слово Божье, люди молятся Господу. Научитесь вмещать друг друга. Это гордыня, когда мы не можем в одном городе собрать 2-3 церкви помолиться. Это свобода, каждый творит сам, что хочет. У нас будет свой лагерь, мы в ваш не поедем. А что, если есть возможность поехать пообщаться? У нас свой, у нас духовный. О, там не духовный. Вообще, не знаю, как они будут спасаться без платочков. Уже человек даже определил, как будет кто-то спасаться, как будет человек не спасаться. Это опасность, в которую попадают не только пожилые люди. И я говорю, это не для вас, потому что у вас все нормально. Но в любом случае, друзья, обращайте внимание на то, что сегодня очень много гордости. Чуть церковь что-то начала делать, хорошее прославление, уже у них начинаются свои проекты. Уже им никто не надо, уже у них межгалактические конференции, уже у них там, они зовут всех. Каждая церковь имеет право делать все, что хочет в рамках церкви, потому что там распоряжается пастор. Но когда мы начинаем собирать район, когда мы начинаем собирать область, когда мы начинаем собирать Беларусь, надо немножечко уважать старших братьев. По крайней мере спросить у пастора, у районного служителя, спросить у молодежного служителя, есть ли возможность, можно ли, нормально, ненормально. Иногда в церковь позовут такого проповедника, что его поправлять надо. Молодые люди, кого мы приглашаем проповедовать и кого мы приглашаем учить? Знаете, почему так происходит? Следующее скажу проблему, и в рамках ее еще одну мысль скажу. Потому что ослабело понятие молитвы и ослабело авторитет Слова Божьего в наше время. Я не говорю вас лично, но сегодня уже люди не хотят много молиться и не хотят много читать Слово Божье. Я не зря сделал ударение на то, что у нас духовно-назидательная конференция. Мы не зря делаем молитвы на коленях. Мы не зря делаем столько много проповедей. Почему? К сожалению, некоторые молодые люди молятся только в церкви. Некоторые молодые люди читают Библию только во время богослужения на экране. У них даже нет своей Библии, они только в телефоне могут ее найти. Потому что авторитет Слова Божьего упал. Сегодня интересуются разными проповедниками. Включите интернет, там столько много предложений. Апостол Павел сказал, у вас тысячи наставников в вере, но они не отцы. И они иногда обесценивают Слово Божье. Они иногда себя ненормально ведут, они ненормально одеваются. Ну, хотим или не хотим, но люди сегодня понимают, что человек, христианин, евангельский христианин – это опрятный человек. А сегодня иногда неопрятность это стала нормой. И вот когда одна ситуация была, молодые люди там, ну, вот если б раньше там зеленые кеды, красные штаны, недотянутая майка, начесанный чуб, человек вышел на улицу, у него спросили, все ли нормально, приехали с белой рубашкой. Вот, на сегодняшний день это никого не удивляет. И иногда молодежные лидеры на сцене там, йоу, все хорошо. Но когда выходит человек, рассказывает о милости Божией, рассказывает свое свидетельство, мороз по коже берет от того, как дьявол издевался, как Бог изменил, такая тишина в молодежной среде, такая пауза, и выбегает лидер, вау, прикольно, друзья, это не прикольно, это не вау, это слава Господу. Но это обесценено Слово Божие. Уже сегодня столько много мыслей разных. Вот, надо шоу, что будет на конференции, это самый главный вопрос. Кто будет на конференции, а какая будет группа, почему? Потому что надо ублажить. Рок-музыканты тянут рок в церковь. Поп-музыканты тянут попсу, да? Поп поет сам, один сказал. Вот. Рэперы тянут рэп в церковь. Кто что угодно, уже из всего делают служение. Уже сколько служений в церкви, что там чуть ли не подать стакан воды – это служение. Уже там поставить палочку – служение. Дверь открыть-закрыть – служение. Есть на самом деле служение, но оно так не пестрит, как иногда люди пестрят.
1: Делай служение. И многие служители никто не видит. Но не надо все называть служением, то, что тебе нравится делать. Почему? Потому что это обесценивает Слово Божье. И поэтому, друзья, мы говорили, собирались с молодежными лидерами, изучайте Слово Божье. Я сейчас говорю и молодежным лидерам, и говорю молодежи, делайте скорочтения в церквях, делайте библейские школы, заставляйте учить книги наизусть, спрашивайте, потому что если не заставить, молодые люди никогда не поймут авторитет молитвы Слова Божьего. Делайте район на молитву, с постом молитвы, это обязательно. Если пастор ваш не может, помогите, попросите. У нас есть 2 учебных заведения. Может быть, я уже не буду ждать перерыва. У нас есть колледж. Христос для народов раньше назывался, теперь колледж это... Куда он пошел? Не туда, куда надо. Вот, колледж христиан веры евангельской. Целый год вы можете послужить Богу через посвящение, через изучение Слова Божьего. Здесь есть телефоны. Вы можете позвонить, вы можете зайти на сайт, вы можете спросить, там в перерыве будет стоять столик, будут братья ходить или сестры в майках. Ищите возможности познавать Божье Слово. Если это на самом деле искреннее желание, Бог обязательно будет действовать в силе через Слово. Есть теологический институт у нас действует. Разные специальности. Преподаватель богословия, церковный служитель, регент, работник реабилитации. Есть телефоны до 31 августа и там прием. Есть в институте целая доска объявлений. Вы можете взять анкетку. Сайт есть Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской. Друзья, помимо всех знаний, которые мы приобретаем, давайте приобретать библейские знания. Устраивайте викторины на чтение Библии. Кто-то говорит, это соперничество, это не духовно. Если это помогает изучать Писание, делайте, потому что не поднять авторитет Слова Божьего и молитвы, если это не форсировать. Еще одна опасность – это безразличное или халатное отношение к церкви и к служению. На сегодняшний день это становится иногда актуальным. Опасность номер 5, это будет последняя. Обратите внимание на то, что во многих церквях 10-15% молодежи тащат на себе всю работу. А остальные всего лишь наслаждаются и, может быть, иногда участвуют, иногда не участвуют. Почему? Почему лидер должен обо всем заботиться и за все ему болит голова? Потому что молодые люди сегодня, ну простите, живут по принципу футбольного мяча. Пока не толкнешь, не катится. Иногда по принципу машину, которую нужно заводить вот через там усилия какие-то. Дрын-дрын-дрын-дрын, пока ты тащишь, едет. Где инициатива? Вот мы были на одной конференции, брат интересную мысль сказал. Когда мы смотрим футбол, когда кто-то там спортом занимается, ловим рыбу, когда ходим в магазин, это больше сестер касается, у нас много энтузиазма. Вот мы там сможем достать по интернету, купить, прислать из Китая, дождаться. Много сил и энтузиазма. Посмотреть сериал «Проклятие нашего времени», 35 минут одна серия, ну 180 серий. Найдем силу, энтузиазма, не доспим. И сколько молодые люди исповедовались, говорят, что зацепила одна серия, в 4 часа ночи еле остановился, потому что ж, ну досмотреть. Энтузиазма много. А где энтузиазм прийти на молодежное служение? Почему на молодежном служении не вся молодежь? И вы знаете, с чем мы столкнулись? Я спрашиваю молодежных лидеров, сколько у вас молодежи? И мне все говорят одно и то же. Действующие или всей? Я говорю, сколько всей? Ну, допустим, 100 человек. А сколько действующие? 60 человек. Почему не все ходят на молодежное служение? И иногда говорят, о, у нас церковь есть онлайн-трансляция. Это и благословение, это и проблема иногда. Когда с бутербродом на диване человек смотрит собрание. Это касается и молодых, это касается и людей постарше. Сегодня самая лучшая церковь, к сожалению, не в поместной общине, в доме молитвы, в интернете. Лучшее прославление, лучшее проповеди, все там. И мы иногда перестаем ценить тем, что создал Господь. А Господь создал живую церковь, живых людей. И врата ада не одолеют ее. Все чаще и чаще возникают вопросы, а можем ли мы сделать онлайн знакомство? Как исключение это работает. Но, как правило, я не думаю, что это норма. Есть церковь, есть реальное знакомство, есть конференции, есть общение. Никогда у белорусской молодежи не было столько конференций, лагерей и общений, как есть сегодня. Пользуйтесь. Зачем вам онлайн знакомство? Вы же не знаете, реально там фотография или нереально. Может, там ну, более-менее лицо реальное, а тело Шварценеггера, кто знает. Сейчас в фотошопе можно сделать чудеса и знамения, да? Но не от Господа. Нет ничего реальной церкви, живой. И кто-то говорит, деревенская церковь, нет никакой перспективы, сделайте перспективу. Сделайте. Я знаю одного пастора, он пришел от дедушки, принял церковь там. Говорит, у меня была церковь 50 человек, сейчас 28. Я говорю, а где же они делись? Умирают. Говорит, а в деревне люди пожилые каются и умирают. И сейчас же до церкви не доходят. Знаете, что он сделал? Он купил автобус, Бог благословил, нашел молодых людей, собирает по деревням, у него сегодня воскресная школа и подростковое служение, он ездит и собирает. Молодые люди сегодня опустили руки, говорят, о, у нас в Беларуси такая ситуация, евангелизировать нельзя, проповедовать нельзя. Кто вам такое сказал? Покайтесь. Можно. Надо делать мудро, не надо выбегать на улицу и кричать, не понять, что это, не совсем нормально. Но проповедовать Евангелие достаточно много возможностей сегодня. В церкви, на домашнем общении. И мы заметили, допустим, я с одним молодежным лидером разговаривал, он говорит, мы взяли молодежь, завезли в Россию. И говорим, давайте ходить евангелизировать. И все ходят по улицам, проповедуют, такие активные. И говорит, мы приехали домой, говорим, а давайте дома сделаем. 20% из всех пришли на уличную евангелизацию. Просто ходить людям свидетельствовать о Господе. А где остальные? И знаете, что они сказали? Ну, простите за молодежное объяснение. Говорит, мы не хотим палиться. В своем городе все ж тебя знают. Ну, есть такое выражение. Спалиться – это сделать себя видимым. Вот. Там ты вот с этим учишься, с этим живешь, с этим работаешь. В своем городе как-то евангелизировать не очень. В чужом без проблем. Это охладевшее желание двигаться в церкви. А как Бог будет церковь двигать в следующем, будущем времени? Поймите, что Он уже, мы говорили о смысле жизни, уже определил вас быть служителями. Поэтому начните активно участвовать от раннего возраста в служении. Бог вас благословит. И прежде чем мы будем молиться, друзья, что я хотел бы сказать. Написано, ты человек Божий, убегай сего. Если рассматривать в контексте, там конкретно указываются грехи, но вот я назвал как минимум 5 опасностей. Какой ответ из Священного Писания? Убегай сего. Но в чем преуспевай? Преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Этот список можно продолжать. Когда я говорю об опасностях, друзья, я не говорю, что вы в этом всем погрязли, вам нужно всем срочно покаяться. Я говорю о том, что рассуждайте, бодрствуйте, где добро и зло. Бодрствуйте, где свобода, а где рабство. Бодрствуйте, когда нужно принять какое-то определенное решение. Бодрствуйте, и тогда Бог благословит молодежную церковь. И 4 библейских текста и 4 правила, которые очень важны для нас с вами. Что нужно молодому человеку, чтобы быть на самом деле Божьим человеком? Я сейчас не буду говорить о подробностях, я скажу классические библейские истины. Во-первых, каждому молодому человеку нужны зрелые чувства. Зрелость в чувствах. Стабильное внутреннее состояние. Вера, упование, молитвенная жизнь, стабильные какие-то реакции. И Священное Писание говорит, что твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства, там написано, навыкам приучены к чему? К развлечению добра и зла. Вот об этом я хотел бы с вами молиться сейчас. Помоги, Господь, почувствовать. Может быть, я не всегда все понимаю. Может быть, я не всегда все знаю. Почувствовать, что такое добро, что зло. Это будет зрелость в чувствах. Молодым людям сегодня очень важно иметь правильный облик, внешний вид. И прежде всего мы говорим о том, что это облик Христов. Священное Писание говорит о том, что мы, взирая на Его славу, должны преображаться, как в зеркале, в Его образ. От славы в славу, как от Господня Духа. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. И для нас очень важно быть похожим на Христа. Мы не избежим мод, я уже говорил. Все равно мы будем покупать то, что продается. Мы же не будем ходить в том, что когда-то дедушка и бабушка носили. Все равно какой-то элемент современности должен быть. Но при всем этом никогда нельзя терять облик Христов. Если раньше христиан определяли, особенно сестер, по платочкам, и было просто, вот я в церковь иногда приезжал, смотрю, идут сестры в платочках, я уже еду за ними, попаду точно, даже если адреса не знаю. То я вам хочу сказать, что сегодня тоже молодых людей можно определить по некому внутреннему поведению. И даже сегодня, без иногда в церквях сестры определенных знаков отличия, но христианскую молодежь всегда можно отличить. Меня это радует. Но хочется, чтобы везде так было. Облик Христов. Что еще нужно, друзья? Нужна здоровая жизненная позиция. Поймите, что не надо идти на компромисс с миром. Мир будет предлагать все новые и новые проблемы. Но пока не будет зрелой позиции, у нас будет проблема. Написано, нам нужно не сообразоваться с веком сим, а что делать? Преобразоваться обновлением чего? Ума. Наша христианская позиция, конкуренция. Не подражайте миру. Не делайте то, что делают в мире. В мире поле чудес, в церкви поле чудес. В мире угадай мелодию, в церкви угадай мелодию. В мире слабое звено, в церкви слабое звено. Позорище. В церкви не должно быть ни слабых звеньев. В церкви достаточно много талантов, чтобы что-то сделать свое. И когда говорят дресс-код, ну так не тащите мирской дресс-код в церковь, сделайте церковный дресс-код. Это будет тоже благословенно. И последнее. Приличное поведение. Говорят, в церкви так поступать нельзя. Если в церкви нельзя, значит, где нельзя? Нигде нельзя так поступать. Священное Писание говорит, всякая нечистота, любостяжание не должны именоваться у вас. Почему? Потому что написано, как прилично святым надо поступать. Есть такое понятие, как приличие. И это понятие нам надо развивать, как молодым людям. И что Священное Писание говорит? Пусть никто не пренебрегает юностью твоею. Но мы должны быть кем? Образцом или чем? Для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере и в чистоте.

сколько в мире чудес окружает меня. Насыщаюсь я им с наступлением дня. И пока ночи мрак не застелит порог, восхищаюсь я всем, что дарует мне Бог. Когда в небе бездонном я взглядом тону, когда вижу бегущую в море волну, не могу не спросить, кто создать это мог. И сам же отвечаю, это создал мой Бог. Утром ранним рассвет и вечерний закат, и богато весной расцветающий сад, и на гладких камнях зеленеющий мох восхищают меня. Это создал мой Бог. Когда солнечный свет обнимает теплом и лучами играет золотым кружевом, описать эту прелесть ищу нужный слог, и в итоге слагаю, это создал мой Бог. Гор, вершины, укрытые

вечных снегах, и хранилище влаги живой в облаках, и слезою стекающий из дерева сок. Чудеса это все, это создал мой Бог. Все, что слышит мой слух, и что видят глаза, что живет и растет, окружая меня, не смогу отразить в самых сладких словах. Это жемчуги в Божьих добрых.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Вернувшись в Кульджу из деревни, отец продолжал искать работу, но все было безуспешно. Ничего подходящего для него не попадалось. Случайно он услышал, что городские власти ищут человека, который умел бы работать с электричеством. Это сразу привлекло его внимание. Работа с электричеством была ему знакома. Было время, когда он уже работал с этим. Людей, которые знали, как монтировать электросети и работать с электричеством, было очень мало. Отец пошел узнать об этой работе, надеясь, что его могут взять на это место. На собеседовании он сказал, что знает, как работать с электричеством, и что он уже работал с этим в России. Должностные лица очень заинтересовались им и попросили прийти на объект и отремонтировать электрическую цепь, где не работал включатель. Они хотели убедиться, что он знает, как это делать. К их удивлению, отец смог восстановить электроэнергию по всему объекту в течение нескольких минут. Они тут же его наняли. Когда он отработал там 5 дней, 2 инспектора пришли посмотреть на его работу. Они задавали ему различные вопросы и хотели знать, где он обучался, что может делать эту работу так качественно. Отец объяснил им, что он научился работать с электричеством, когда жил в крестьянском подворье в России. Хозяин научил его всему, что касается электричества, чтобы он мог знать, как восстановить электроэнергию в хозяйстве, если вдруг произойдет какой-то сбой. Проверив всю работу, которую он сделал, они сказали: «Все сделано очень хорошо. Продолжайте также работать и дальше». Однако, когда на следующее утро он пришел на работу, ему сказали, что его услуги больше не нужны. Якобы вернулся их работник, который был там раньше и хорошо справлялся со своей работой, пока ему не пришлось уйти с работы на неопределенное время из-за неожиданных обстоятельств. Но теперь он вернулся. Он хороший работник, и они хорошо его знают, поэтому и берут его обратно. На самом деле, это коммунисты заставили тех людей уволить отца. В одном из инспекторов он узнал коммуниста. На самом деле, этот человек был не инспектором, а коммунистом, которого отец раньше видел много раз. Этот человек и был как раз тем, кто заказал всю эту грязную работу, которую совершали коммунисты с неугодными им людьми. Все это было очень печально. Отец, расстроенный, пошел домой и первым делом прошел в комнату и там начал молиться. Он хотел доверить это дело Господу и получить от Него утешение. Моя мама тоже была обеспокоена, когда папа рассказал ей, почему его уволили. Все это им было очень трудно пережить. Отец начал искать другие способы заработка. Ему пришла идея сделать небольшую тележку с 2 колесами для Тониного маленького пони. На этой тележке Тони стал возить уголь из шахт. Шахтеры позволяли этому 13-летнему парню рыться в угольных отходах, которые они выбрасывали недалеко от шахты. Тони собирал там мелкий уголь в мешок и возил на своей тележке. Иногда Тони вез уголь прямо на основной рынок и продавал его, отдавая деньги отцу на нужды семьи. Он также привозил уголь для обогрева и нашего дома. Однако ему не всегда удавалось продать весь уголь, и тогда он оставался допоздна на рынке, пока не продаст все, и только потом возвращался домой. Угольная шахта была не совсем близко от дома. Путь к ней занимал около 30 минут. Тони приходилось вставать в 1:00 ночи, чтобы добраться до шахты к восходу солнца, в то же самое время, что и шахтеры. По дороге домой он иногда так уставал, что бывало засыпал прямо в своей тележке и просыпался только когда пони останавливался у дома. На шахтах у рабочих были огромные корзины, которые они ставили на свои большие повозки и везли уголь в город для продажи.
Требовалось от 2 до 3 человек, чтобы поднять эту корзину. Поездка всегда была трудной, даже в хорошее время года. Однако в зимние месяцы дороги были очень грязными и полными месива из снега и льда. Это было особенно трудно для Тони. Его тележка часто застревала в грязи, а его бедная маленькая лошадка была слишком слаба, чтобы вытащить свою повозку. К счастью, многие проезжающие угольщики помогали Тони вытащить его застрявшего пони. Особенно часто это происходило в зимние месяцы. Слава Господу за этих добросердечных людей! Так продолжалось несколько месяцев, в течение которых Тони возил уголь с шахты на рынок, а иногда и домой. К весне дороги стали более чистыми, и уголь возить стало намного легче. Все, казалось, шло неплохо. Однажды, когда он приехал на шахту в очередной раз, и, как всегда, очень рано, он обнаружил, что какие-то 2 человека уже ждут его. Эти 2 были чиновниками из управления шахты. Они сказали ему, что вся земля и шахты принадлежат государству. Они сообщили Тони, что он крадет уголь из государственной собственности, и если он продолжит красть, его арестуют. Правительство посадит его и отца в тюрьму, а пони и телега будут конфискованы. Тони очень испугался. Когда чиновники ушли, Тони со слезами на глазах быстро сел в свою тележку и поехал домой, чтобы рассказать отцу плохие новости. Обескураженный и напуганный Тони объяснил отцу, что случилось. Отец стал успокаивать Тони. «Не переживай», — сказал он, — «мы будем молиться и уповать на Бога, и Бог предоставит нам другую возможность, как Он это делал и раньше. Мы будем продолжать полагаться на Бога и не поддаваться коммунистам. Бог сам позаботится о нас и будет нас обеспечивать». На следующий день отец взял маленькую тележку Тони и его пони на базар и продал их, чтобы купить еду для семьи. Поскольку отец отказался сотрудничать с коммунистами, ему отказывали в приеме на работу везде, куда бы он только ни пытался подать заявление. Он понимал, что где бы он ни был, он столкнется с такой же ситуацией до тех пор, пока у власти будут коммунисты. Однако он хотел быть твердым в своей вере. Было понимание, что когда для них закроется одна дверь, Бог откроет другую. У людей, живших в этой местности, были густые длинные волосы. Для ухода за ними они пользовались деревянными гребнями, которые были слишком хрупкими для густых и грубых волос, и у них часто отламывались зубцы. Отец подумал, что расчески, сделанные из рога животных, будут намного крепче и эффективнее. Ему пришла идея самому попробовать сделать такие расчески. Отец отправился в полицейский участок, чтобы попросить разрешения осмотреть развалины старой заброшенной фабрики. Там ему насмешливо сказали: «Да, вперед! Мы перерыли весь этот взорванный завод и забрали оттуда все, что можно. Там нет ничего, кроме мусора. Но ты можешь взять из этого хлама все, что понравится. Забери хоть все. Расчисти это место для нас. Мы не будем возражать». Они смеялись ему вслед, когда он поспешно вышел и направился к этому месту. Для того, чтобы делать расчески из рогов, он задумал сам собрать циркулярную пилу. Но у него ничего не было для создания такой машины. Поэтому он и решил порыться в мусоре заброшенной фабрики. Вдруг попадется что-то подходящее. Спустя короткое время он нашел плоский металлический диск. С большим трудом он сделал отверстие в центре этого диска. Хозяин крестьянского подворья, который взял его к себе после того, как он сбежал из монастыря, дал ему в подарок небольшой напильник, когда он уже подросший уходил в самостоятельную жизнь. Провожая его, он сказал: «Держи его в надежном месте и тщательно храни. Это очень полезный инструмент.
Хоть он и маленький, но может творить чудеса. Отец вспомнил об этом напильнике, и теперь пришло время его использовать. Работая им очень осторожно и аккуратно, он сделал на металлическом диске небольшие острые зубья. Это был очень медленный процесс, но все зубья получились ровными и острыми. Таким образом, у него получился диск для циркулярной пилы. С благословения городских чиновников, покопавшись еще в мусоре, он нашел длинный металлический стержень. Он установил свой диск на этом стержне и закрепил его. Затем ему понадобился шкив к стержню и еще один шкив, чтобы прикрепить его к педалям, которые будут вращать диск. Отец ходил по городу и рылся в обломках различных строений, особенно фабрик, разрушенных бомбами. Там он нашел и шкив, и ремень, и еще один шкив, все еще прикрепленный к педали от швейной машинки. Все это было старое, ржавое. Мусор, который городу был не нужен, и город не знал, куда его девать. Снова получив разрешение от городских властей, он взял эти старые вещи, найденные на заброшенной фабрике. Чиновники назвали это мусором. Отец взял этот мусор домой, очистил и продолжил собирать свою циркулярную пилу. Прикрепив шкивы и соединив их с педалями, он мог уже сидеть и вращать диск так быстро, как быстро его ноги могли двигать педали. Ему понадобился второй стержень с резьбой, нарезанной по всей длине. Он вернулся на старую фабрику и продолжал разгребать щебень. Разгребал всякие обломки и ржавый железный хлам, среди которого ему попался именно тот, который ему был нужен. Теперь он должен был вернуться к властям и попросить разрешения взять и этот найденный стержень. Опять же, они посмотрели на него и сказали: «Конечно, бери, что хочешь. Эта разрушенная фабрика есть не что иное, как бельмо на глазу у города. Там нет ничего нам нужного». Пока отец делал свою машину, он сказал всем детям собирать рога из черепов животных, которые они могли находить в пустыне, и приносить их домой. С помощью своей самодельной циркулярной пилы отец разрезал длинные рога на мелкие кусочки, затем нагревал каждый кусочек рога и плющил его, тщательно отполировав каждую пластинку, чтобы удалить всякую грязь и шероховатости. Он вставлял ее в зажим, который был установлен на стержне с резьбой. Затем он опускал зажатую деталь на вращающуюся пилу и нарезал зубчики расчески. Так он делал различные расчески – маленькие гребни с короткими зубцами и гребни с длинными зубцами. Гребни с длинными широкими зубцами были очень прочными, и сломать их было не так-то просто. Когда он сделал несколько первых расчесок, мама отнесла их на рынок и продала. После покупки таких расчесок люди были очень довольны их качеством, так как они были прочными и не ломались. Так наш отец очень удачно придумал делать расчески из рогов животных. Это стало семейным бизнесом. Дети собирали рога. Отец делал из них расчески на своей самодельной пиле. Мать продавала их на базаре или меняла на мясо, если оно было доступно, а также на сыр, масло или материал, чтобы шить одежду для семьи. Теперь в Кульдже стало больше русских людей, среди которых было много христиан. Это произошло в результате служения Джорджа Хантера, шотландского протестантского миссионера, который в течение 50 лет своей жизни проповедовал на северо-западе Китая. Он сыграл жизненно важную роль в нашем путешествии в Америку. Джордж Хантер провел большую часть своей жизни в провинции Синьцзян, в пустыне Гоби. Во время своего пребывания в провинции он много путешествовал, проповедуя на местных языках, таких как казахский, угуйский, маньчжурский, монгольский, арабский, китайский. Он также распространял христианскую литературу на этих языках.
Его главное желание заключалось в том, чтобы привести ко Христу грешников, особенно из мусульманского народа. Хантер также перевел на местные языки части Нового и Ветхого Завета, а также книгу «Путешествие пилигрима». В Кульдже Джордж Хантер познакомился с небольшой русской общиной и во время своих путешествий часто бывал у них. Они получали от него хорошее поощрение и ободрение, и он оставил свой добрый след в сердцах этих людей. Джордж Хантер был арестован по ложному обвинению во время правления Юань Шикая и в течение 13 месяцев был заключен в тюрьму. Во время тюремного заключения он подвергался различным пыткам за свою веру, но остался верным Христу. По просьбе британского правительства Джордж Хантер был освобожден и выдворен из города. Насколько я понимаю, мусульмане и коммунисты запретили ему выполнять миссионерскую работу. После освобождения из тюрьмы Джордж Хантер продолжал заниматься благовестием в северной провинции Ганьсу, на юго-западе Монголии, а также в пустыне Гоби. Находясь в провинции Ганьсу, он провел много часов в молитве за Цинцзян. Он молился, чтобы когда-нибудь эта провинция открыла ему двери, чтобы он мог вернуться и продолжать проповедовать мусульманам об Иисусе Христе. В результате его свидетельства русскому народу в Кульдже возникла небольшая группа верующих, которая позже стала церковью. Русская группа верующих продолжала расти и развиваться, испытывая постоянные гонения от коммунистов. Так как Джордж Хантер был изгнан из провинции Синьцзян после своего освобождения из тюрьмы, в церкви не стало рукоположенного служителя. Однако они не теряли надежды и продолжали бороться за свое право быть детьми Божьими. Они обратились к моему отцу с просьбой о помощи. Он был рукоположен, когда еще жил в Сибири, и имел большой опыт, имея дело с коммунистами. Он хорошо знал, что они из себя представляют. Однако его служение в церкви длилось недолго. Коммунисты пришли с новой силой и захватили всю провинцию Синьцзянь. Военные друзья отца предупредили его, что коммунисты идут за ним в Кульджу, чтобы его арестовать. Отец принял решение покинуть Кульджу, на этот раз навсегда.

Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Матфея 6:14-15. Мы все знаем молитву «Отче наш». «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И все же, почему так трудно прощать? На каких условиях прощает нас Бог? Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Библия не говорит, что все грехи просто так покрываются, но нужно исповедовать грех свой. Сегодня люди утратили свежесть этой евангельской истины. Они готовы сказать мимоходом «Извини, я нечаянно» и спешат дальше, повторяя то, что творили вчера. Но просьба о прощении — это не минутный всплеск эмоций. Нужно оставить прежнюю жизнь. Нужно оставить прежнюю жизнь, бездумье и привычки и ходить теперь во свете, чтобы не повторять прошлого. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. Если мы хорошие, то чего же нас прощать? Легко прощать тех, кто нас любит и кто нас прощает. Как христиане мы понимаем, что жить, не прощая, невозможно. Слова «христианин» и «не прощает» нельзя поставить рядом, ведь христианин, который не прощает, это то же самое, что сказать «круг квадратный» или «христианин-атеист», ведь это же абсурд, не так ли?

Ты дал мне познать путь жизни. Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим. Ты мой Бог, и кроме Тебя никого нет роднее и ближе. К Тебе руки свои простираю, любя, пред Тобою склоняюсь все ниже. Разреши это делать всегда и везде. Ты открылся мне в Сыне Едином. Знаю, ты меня нигде никогда не забудешь, не пройдешь, не покинешь. Среди близких, родных, ты мне самый родной. Среди всех дорогих ты дороже. И с тобою не страшен мне путь никакой. Ты везде сохранишь меня, Боже. Для меня ты не миф, не какой талисман для утехи, придуманный людом. Ты мой Бог, моей радости ты океан. И всегда для меня таким будешь. Я не знаю, какой ты, подобен кому, с кем сравнить я тебя здесь посмею. Не по силу твое проявление уму, лишь одно, что я делаю. Верю, что ты был, и ты есть, и ты будешь вовек, и мне тайну сию сам откроешь. И я встречусь с тобою, Бог и человек. И лица своего от меня ты не скроешь. Ты людей называешь творением своим. Неужели, как с другом и братом, буду рядом ходить по аллеям твоим? И как равный с тобой буду рядом, не найдя нужных слов, все ж молчать не могу. От тебя я себя не скрываю. И навстречу с тобой не иду, а бегу. Не отвергнешь меня, твердо знаю.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Кто-то однажды сказал: главных проблем в мире всего три – грех, страдание и смерть. Но мы знаем, что в Иисусе Христе от всякого греха мы очищены, страдание служит нам в пользу, а смерть теряет свое жало. Однако мы постоянно сопоставлены с вопросом, откуда идет это зло, порождающее столько горя и печали. Библия ясно учит нас, что все началось от падения одного из ангелов. Название его – Сатана или Дьявол. И вот сегодня тема нашей беседы будет о нашем враге, о дьяволе. Посмотрим, что говорит о нем Библия. Ведя войну, каждый полководец прилагает все усилия, чтобы узнать о противнике все. Его расположение, его силы, его намерения, его стратегию и тактику. В нашей христианской жизни знать противника и относиться к нему со всей серьезностью – это значит быть готовым к духовным сражениям. Поэтому мы обязаны знать врага, чтобы одержать победу над ним. Задумались ли вы когда-нибудь о том, почему так мало людей слышали Евангелие? Почему так мало людей понимает благую весть? Почему так мало людей, относительно, конечно, верят в Иисуса Христа? Почему так мало христиан уверены в своем спасении? Почему так мало христиан активно, ежедневно свидетельствующих о Христе? Почему так мало христиан, не только приводящих души ко Христу, но и помогающих им в духовном росте? Попробуйте на секунду поставить себя на место сатаны. Руководствуясь его целями, на что бы вы нацелили свои главные атаки? Очевидно, на Слово Божье. На тех, кто его проповедует и распространяет, то есть на Церковь Христову. Кто, как не сатана, препятствует христианской работе на земле, тормозит ее? Сегодня мы раскроем наши Библии, чтобы найти ответ на два вопроса. Как научиться распознавать сатану и его дела? Как выработать к его действиям правильные отношения? Прежде всего, не будем забывать, что Иисус Христос пришел на землю, чтобы освободить нас от власти дьявола. Он, Иисус Христос, является победителем нашим. В послании к евреям сказано о том, зачем Христос принял человеческую плоть. Слушайте, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Итак, начнем с ответа на вопрос, кто такой сатана? Он могущественный ангел, сотворенный Богом. В книге пророка Иезекииля об этом говорится в 28 главе. В 15 стихе сказано: «Ты совершен был в путях твоих, со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие». То есть, в определенный исторический момент сатана решил использовать силу, данную ему, не по назначению повернуть эту силу против своего Создателя. Пророк Исаия говорит: «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». И с того момента он непрестанно пытается бросать против Бога все силы зла и лукавства. Да, враг — это дьявол, со всеми его кознями, обманами и коварствами. Это он стоит во главе всех темных сил мира. Что сила у него есть, это мы знаем. Он любит и умеет господствовать на земле и воздухе. В послании к Ефесянам мы читаем про князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противлениях. А во втором послании к Коринфянам Он даже назван Богом века сего, ослепляющим умы неверующих. Для чего ему это надо? Объяснение дается тут же, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Одно из его любимых занятий – клеветать на нас перед Богом. Из книги Откровения в 12 главе мы узнаем, что он не устает делать это день и ночь. Противоположные работы выполняет Дух Святой. Он открывает нам глаза на наши грехи и одновременно указывает на возможность истинного избавления от них. Он указывает на кровь Иисуса Христа. Сатана же просто обвиняет, не указывая выхода. И вы знаете, он клевещет на нас не только Богу, но и нам самим. Когда христианин, допустив грех своей жизни, исповедуется в нем Богу, он может и должен быть уверен, что он прощен, что грехи его смыты. Но сатана тут как тут. И вот мы начинаем чувствовать смущение, растерянность. К нам возвращается чувство вины, неуверенности. А именно этого-то сатана и добивается. Какие же цели сатана преследует? Его главная цель – стать подобным Богу. «Буду подобен Всевышнему», — говорит он. Ему хочется иметь честь и славу и положение Бога. Для чего? Для собственного удовлетворения, потому что его характер диаметрально противоположен Божьему. Вместо того, чтобы служить, он хочет, чтобы ему служили. Эту разницу поясняет Иисус Христос в Евангелии от Иоанна в 10 главе. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». В Евангелии от Матфея в 4 главе сказано, как сатана пытался заставить служить себе даже самого Иисуса Христа. Но возникает вопрос – как же это может быть? Каким это образом он надеется осуществить свои цели? Давайте снова присмотримся, в каком направлении он действует. Главная его забота – отделить человека от Слова Божия, от Библии. Это логично, потому что Библия учит нас диаметрально противоположного. Например, Христос сказал: «Но между вами да не будет так». «А кто хочет между вами быть большим, да будет всем слугою, а кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Сатана делает все, чтобы человек Слово Божие не слышал. По этому поводу Иисус говорил своим ученикам: «Сеятель слово сеет». Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Как же ему удается это делать? Для этого у него есть множество способов. Например, он использует сомнение. Сомнение в истинности Слова Божия. Помните, как было с Евой в Едемском саду? В книге «Бытие» в 3 главе, в 1 стихе сказано: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» Задавая этот вопрос, сатана прекрасно знал, что именно сказал Бог. Но его цель была простая – заронить сомнение. И как мы знаем, это ему удалось. Тем же испытанным способом действует он и сегодня, причем в двух направлениях – и против верующих, и против нехристианского мира. Казалось бы, в наше время нет отрасли науки, которая не подтверждала бы истинность Библии. Взять хотя бы археологию. И все-таки находятся еще люди, сомневающиеся в авторитетности Слова Божьего. Разве не слышим мы порой, что в наш век верить в Иисуса Христа могут только отсталые старушки? При этом атеисты умалчивают, что величайшие умы мира, гении науки и искусства верили и верят в неиспоримый авторитет Библии. Посеять в глазах мира недоверие к интеллектуальным способностям христиан – не новый прием сатаны. Каким мудрым считает себя человек, свысока взирающий на нашу с вами веру? какими глупыми мы им кажемся. Но что говорит Слово Божие? Прочтем из первого послания к Коринфянам, в первой главе. «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрецы? Где книжники? Где совопросники века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Да, сатана старается как можно больше людей удалить от силы и мудрости Слова Божие, чтобы людей удержать в своих лапах. На что он только не идет, чтобы люди не слышали благой вести о спасении. Ему прежде всего мешают люди, стремящиеся активно свидетельствовать о Христе и проповедовать Евангелие. Читая жизнеописание миссионеров, мы часто встречаем факты, когда сатана делал все, что мог, чтобы удержать их от служения. Да разве факты нашей собственной жизни не говорят о том же? Стратегия его в этих случаях проста – заменить цели Бога в нашей жизни своими целями. Об этом Иисус говорил фарисеям так: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Именно поэтому сатана нападает прежде всего на правду, на истину, ибо он лжец и обманщик. Но как же обстоит дело с верующими? Ведь над чадом Божьим сила сатаны не властна. Рождение свыше – факт необратимый. Чадо Божие не может быть от Бога отлучено. Сознает ли это сатана? Прекращает ли он нападки на человека, отдавшегося Христу? Нет. Сатана не глуп, и в своей тактике он очень реалистичен. Там, где он не может подчинить человека себе, он может хотя бы сделать его бесплодным, стараясь, например, ограничить активность верующего человека. Каким же образом он действует? Обычно у него есть два способа воздействовать на верующего – изнутри и извне. Изнутри, то есть путем плоти. Он использует нашу ветхую адамовую природу, склонную ко греху. Тут у него возможностей много. Дурные желания, зависть, стремление к богатству, легкой жизни, всевозможные низкие помыслы. Возьмем, например, какое-нибудь сильное желание. Само по себе, предположим, неплохое. Но оно может настолько овладеть нами, что мысли о нем займут все наше время. И на свидетельство времени не останется. Вот мы и стали бесплодными. Заметьте притчу о сеятеле. Иисус пояснил, посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушает слово, и оно бывает без плода. Яснее не может быть. Христос описал здесь тактику дьявола. Царствуя над миром, сатана умеет влиять на людские умы. Сделать нас убийцами или пьяницами ему не под силу, но заронить нам в голову одну-другую мысль он может. И если мы позволим этим мыслям там оставаться, дадим им развиться, и что же, грех совсем недалеко. Какими мыслями наполнена наша голова? Предаемся ли мы бесплодным мечтаниям, или сосредоточены они на Боге и Его Слове? В 118-м псалме, в 9 и в 11 стихах сказано: «Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему? В сердце сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Второй внешний путь нападок сатаны лежит через мир. Это внешний нажим на верующего, стремление подчинить его мирским правилам и взглядам. Одно из правил, по которым живет мир, известно под названием «естественный отбор», то есть «выживает сильнейший». Бывает, что и мы начинаем думать: «А в чем моя выгода? А как мне урвать побольше? А как мне обойти других?» Глядишь, и мысль о служении ближнему постепенно отошла на задний план, а потом и вовсе исчезла. Другое проявление внешнего нажима на нас со стороны мира – это тревоги, суета и страх. Как часто мы забываем, что наш мир и наш покой – это Иисус Христос, который несет на себе все наши немощи и заботы. Библия учит нас, как отражать давление мира. В послании к римлянам апостол Павел говорит: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». А чем мы можем обновить наш ум? Только Словом Божьим. Итак, мы убедились, что сатана не только существует, но и активно действует. У него есть четкие цели и логичная стратегия. И для достижения этих целей он пользуется разнообразной тактикой. Против такого противника мы должны использовать все виды доступного нам оружия. Иначе с нами может случиться очень неприятная вещь. Об этом предупреждает Коринфянскую церковь апостол Павел такими словами: «Боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе». Итак, можем ли мы быть уверенными, что выйдем победителями из всех сражений с дьяволом? Что сказано в послании к евреям? «А как дети причастны плоти и крови, то и он воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь свою были подвержены рабству». Что означало для сатаны крестная смерть Иисуса Христа? Из только что прочитанного места мы ясно видим его полное поражение. А что значило для людей? Это значило свободу, безопасность и победу. Смерть и воскресение Иисуса Христа – вот в чем основа нашей победы над сатаной. Мы побеждаем не собственными силами, а победившим Христом. Конечно, сатана имеет силу, но его можно сравнить со злобным псом на цепи. Есть место, где он хозяин, шум от него большой, но область его действия ограничена. Помните слова Давида: «В сердце своем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Слово, Слово Божие – вот источник нашей победы в духовных битвах. Для достижения этой победы есть два основных средства. Первое из них – это то, что Библия называет нашим духовным оружием. Откроем послание к Ефесянам, 6 глава, и начнем с 10 стиха. Тут сказано: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевший устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинную, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Итак, прежде всего, мы должны укрепляться силой Господа и полностью верить в себя Его победе, не рассчитывая на свои силы. Затем Павел говорит о том, что нам надо вооружиться. Павел использует здесь глаголы активного значения, то есть мы не просто должны верить, но еще и действовать. Первым элементом нашего вооружения здесь названа истина. Истина – это Слово Божие, истина – это сам Иисус Христос. Это очень важно. Сражаясь, понимать, что борешься за правду с чистой совестью. Иногда, рассказывая правдивую историю, мы впадаем в искушение чуть-чуть преувеличить детали. И это нормально, если мы хотим, чтобы нас чуть больше уважали люди. Но ведь Бог смотрит иначе. Его же одобрение может вызвать только чистая правда. Вторая часть нашего вооружения – это праведность. Что может быть легче для сатаны, чем одолеть людей, далеких от праведности, тех, кто следует своим греховным влечениям? Если и случилось, что вы согрешили, немедленно исповедуйте грех Богу, чтобы восстановить прерванное общение с Ним. Мы должны хранить себя в чистоте, не позволяя сатане вторгаться в нашу жизнь. Вы заметили, что если мы полностью отдались борьбе за души грешников, то борьба с грехом уже не так поглощает нас. Значит, дело в том, в какой битве участвовать. Отдайте же битве за души. Свидетельствуйте людям о Христе. Затем мы берем щит веры. Это оружие защиты. Известно, что верой мы угождаем Богу. И когда мы верим в Его обетование, сатане к нам не подступится. Затем Павел называет как важную часть вооружения шлем спасения. С таким шлемом мы можем стоять твердо и прямо, устремив взор в будущее. Вера и уверенность в нас есть от того, что мы знаем, что мы спасены Иисусом Христом. И, наконец, меч духовный, который есть Слово Божие. Нет ничего более мощного в борьбе с дьяволом, чем Слово всемогущего Бога. Итак, первое средство для отражения нападения дьявола – это наше духовное оружие. Второе средство – это личный пример Иисуса Христа. Послание к евреям призывает нас взирать на начальника и совершителя веры нашей Иисуса Христа. В 4 главе Евангелия от Матфея Христос в момент своего крайнего изнеможения подвергся искушениям сатаны. Прочтите эту главу самостоятельно несколько раз. Из нее вы много узнаете о сатане. Сатана искушает Иисуса, цитируя Писание. Известно, что сатана может принимать вид ангела света, но Иисус видит его насквозь, видит его цели. И три раза подряд он отвечает ему, повторяя его прием, то есть цитируя Слово Божие. Тут Христос показывает нам пример, как поступать в подобных случаях, дать отпор врагу Словом Божьим. Итак, будем заучивать стихи из Библии наизусть, чтобы припоминать их в опасные моменты нашей духовной жизни. Да, Слово Божие, вот ключ к победе. Апостол Яков говорит: «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». А в послании к Ефесянам сказано: «Не давайте места дьяволу». Как? А очень просто. Обороняясь Словом Божьим во все моменты сражения, при каждом искушении, когда сатана вбивает нам в голову какую-то свою мысль, или когда наша греховная природа толкает нас на что-то нехорошее, сразу припоминайте, что говорит Слово Божие, что сказано в Библии. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». В этом стихе Петр описывает дьявола реалистично. Он знает, что духовная война – это дело жизни и смерти. Он знает, как сатана опасен и как он голоден до людей. Страшно? Тогда прочтите стих 7, то есть предыдущий стих. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». О ком идет речь? Об Иисусе Христе. В 9 стихе говорится о том, что противостоять сатане надо твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. А теперь несколько практических советов. Если ты, дорогой друг, еще не уверен, к чьему царству принадлежишь, царству Иисуса Христа или сатаны, то задумайся, каким ты хочешь видеть свое будущее. Если ты хочешь проводить вечность в царстве Бога, уже сейчас освободиться от забот, отдайся Иисусу Христу сегодня же. Просто склони голову и попроси Его простить твои грехи и войти в твою жизнь. А если же ты христианин, то припомни все, о чем мы сегодня беседовали. Изучай наизусть места Слова Божия, молись. Осознай, что духовная битва – это смертный бой. Каждый раз в минуту атаки сатаны Используй выученные тобою места и Слово Божие. Помни, что Слово Божие – это духовный меч. Оно живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Какую чудную истину открывает нам Библия в первом послании апостола Иоанна в 4 главе, 4 стих. «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Да, мы дети Бога, и Он в нас. Значит, победа будет за нами. Слава Ему вовек!

Так хочется иметь ответ от Бога. Но ожидаю, часто устаю. Он в сердце посылает слово: «Живи, как я, и я благословлю. Неси ты нужды моего народа, неси всю боль народа, как свою. Я же понесу твою нужду и боли, я понесу твою семью. Я разрешу все трудные проблемы, чтобы душа не мучилась от них. Когда стоять в проломе неизменно, ты будешь за страдания других. Я взял на плечи всей планеты ношу, и твою ношу тоже понесу. Я никогда и никогда не брошу, все ваши нужды как свои несу. Не за себя я на кресте сражался, не за себя, дитя, а за других. А ты ко мне мечтаешь приближаться, ты приближаешься ко мне, служа другим. Так я когда-то для других старался, так я когда-то лишь служил другим. Для вас пример мой на земле остался, как всем служить и близким, и чужим. Как через то иметь благословение, как через это быть детем моим. Не будете всегда любимы всеми, как не для всех я был тогда любим. Вы для меня то сделали, сказал я, что сделали для ближних вы теперь. И я благословлю все завтра, и в небесах для вас открыта дверь. Неси ты нужды моего народа, сей труд благословение принесет. И в том труде наполнися любовью, любовью к ближнему, что в небеса ведут. Небеса вас слышат, не забудьте это. В небесах есть сердце, любящее вас. В небесах есть око из потоков света, и оно, то око, видит вас сейчас. В небесах вас слышат, не забудьте это. Пусть молитвы ваши Господу летят. Даже если нужно долго ждать ответа, направляйтесь верой в небеса свой взгляд.

сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте. 1 Фессалоникийцам 5:23. Когда человек серьезно молится и ищет освящение, тогда круг его интересов на земле сужается. В то же время расширяется круг спасительного интереса в Боге. Но готовы ли мы хоть чем-то ради этого пожертвовать? А пожертвовать придется всем, что есть в нас не от Бога. И у того, кто входит в личный контакт с Иисусом Христом, сомнений относительно этого вопроса больше нет. Вот в чем заключается смысл освящения. Бог не одобряет человеческого опыта, когда мы начинаем придерживаться концепции, что освящение — это просто наши чувства, и забываем, что само наше освящение должно пройти через освящение от Него. Иоанна 17:19. Нам нужно добровольно отдать свою освященную жизнь на служение Богу, чтобы Он мог использовать нас как свои руки или ноги. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Римлянам 12:4-5. В этом и есть истинное призвание детей Божьих — жить в совершенных отношениях с Богом, чтобы, глядя на нас, другие тянулись к Нему, они восхищались лично нами. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Псалом 113:9. Кто в сердце носит образ Божий, тот с ним характером похожий, не хвалится ни в чем собой, свидетель верный и живой.

Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15:33.

0: Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа слушайте проповедь, в 4 часа детский час. В 5 часов в эфир выйдет проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Это интересно». В 8 часов проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Откровение, глава 4. «После этого я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, и громы, и гласы, и 7 светильников огненных горели перед престолом, которые суть 7 духов Божиих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из 4 животных имело по 6 крыл вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят, свят Господь Бог, Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Откровение, глава 5. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и извне, запечатанную 7 печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: «Кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее?» И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть эту книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: «Не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять 7 ее печатей». И я взглянул, И вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песню, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять из нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас, Богу, из всякого колена и языка и народа и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал я, говорило: сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И 4 Агнца говорили: аминь. И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Откровение, глава 6. И я видел, что Агнец снял 1 из 7 печатей, и я услышал одно из 4 животных, говорящее как бы громовым голосом: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить. И когда он снял 2-ю печать, я слышал 2-е животное, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял 3-ю печать, я слышал 3-е животное, говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди 4 животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарий, и 3 хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». И когда он снял 4-ю печать, я слышал голос 4-го животного, говорящий: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над 4-ю частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. И когда он снял 5-ю печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И когда он снял 6-ю печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, И солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?»

Увидеть Творца можно в капле росы, и в цветке на зеленой лужайке, и в раскатах громовых весенней грозы, и в довеске до зэковской пайки. Ты увидеть его сможешь в теплом дожде, и в прекрасных закатах, рассветах. Можно видеть Творца, скажу прямо, везде, и при мудрых библейских советах. Он Творец, в нем ни тени, ни капли нет лжи. Он – любовь, суть его неизменна. Он чудесен, велик, в белом колосе лжи и во всей необъятной вселенной. Не безумствуй, мой друг, языком не греши, все твои отговорки нелепы. Если Бог осветит закоулки души, то ты сбросишь греховные цепи. Он немедли, мой друг, для чего изнывать от бессмыслицы жизни суровой? Почему заставляешь Христа себя ждать, чтобы с ним достигать цели новой? Не ищи на земле смысла счастья в судьбе, а задумайся, друг, о немногом. Небеса, небеса, там жилище тебе приготовлено любящим

Дорогие друзья, не заменяйте вашей веры чувствами. Наши чувства меняются, как погода в феврале. И хотя они нам нужны в христианской жизни, но не на уровне управления. Не воспринимайте как несчастье испытания и искушения, через которые вам приходится проходить. Это необходимость нашего духовного воспитания и роста, такая же, как и физические нагрузки для развития мускулатуры. Тогда наша вера, растущая и закаляющаяся в испытаниях, говорит: «Я не вижу тебя, я не чувствую тебя, но по великой твоей милости ты без сомнения верен и находишься со мною, что бы вокруг ни происходило. Ты здесь, хотя куст и не охвачен пламенем, но он все-таки горит. Я сниму обувь с ног моих, ибо место, на котором я стою, свято». Доверяйте больше Слову Божьему, обетованиям Его и силе, чем своим изменчивым чувствам и личному опыту. Христос — наша скала. И чтобы не запутаться в сетях сомнений, не ползайте на уровне душевных чувств и волнений, но поднимите крылья веры и надейтесь на Бога, говорящего, что надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исаия 40:31. С Богом мы окажем силу.

момент творения. Секрет пчелиного хлеба. Пергаль, так называемый пчелиный хлеб, это очень питательное вещество из пчелиной пыльцы. Ученые недавно узнали, что рабочие пчелы, едва ли появившись на свет из сот, должны есть пчелиный хлеб, чтобы их железы вырабатывали еду для матки и развивающихся личинок. Но более взрослые рабочие пчелы питаются только медом, поэтому ученые предположили, что пчелиный хлеб более питателен, чем мед. И вот после долгой кропотливой работы исследователи узнали рецепт приготовления пчелиного хлеба. Работа по его созданию начинается уже тогда, когда пчелы собирают пыльцу. Они добавляют туда секрет особых желез, а также микроорганизмы, производящие ферменты, которые помогают высвобождать ряд полезных веществ из пыльцы. Другие микробы, способствующие выработке антибиотиков и жирных кислот, предохраняют продукт от порчи. При этом ненужные микроорганизмы удаляются, и пчелы добавляют в пергу мед или нектар, чтобы скрепить вместе все ингредиенты. Рецепт изготовления пчелиного хлеба предполагает совершенное знание микробиологии, пищевой химии и биохимии в целом. Таким образом, современная наука полностью отвергает предположение, что пчелы и пчелиное общество эволюционировали по чистой случайности посредством неразумных природных сил. Только совершенный творец мог создать этих замечательных насекомых и научить их делать пчелиный хлеб. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15:33.

Передача «Это интересно». Воздух, которым мы дышим, всегда наполнен частицами пыли. Что бы это ни было — дорожная пыль, мельчайшие частицы табака, волокон ткани или даже бумаги — пыль всегда оседает глубоко в легких. Для решения этой проблемы наш мудрый Творец наделил нас миниатюрными, но очень действенными пылесосами, расположенными в легких. Они собирают и устраняют оттуда все инородные частицы. Эти клетки-пылесосы на самом деле особый вид макрофагов. Они работают в самой глубокой части легких, поглощая своими трубчатыми отростками частицы мусора, подобно тому, как амеба поглощает свою пищу. Обычно такой пылесос уничтожает любые частицы, попавшиеся на его пути. Причем каждый из них может очистить площадь в 40 раз превышающую его собственные размеры. Ученые говорят, что до сих пор не вполне ясно, влияют ли на работу этих клеток частицы ядовитых тяжелых металлов. Они полагают, что определенный вид мусора может негативно сказываться на таких клетках. Хотя макрофаги известны науке уже более 100 лет, ученые только начинают понимать, каким образом эти клетки очищают легкие. Мы должны быть благодарны за то, что у нас есть мудрый Творец, который печется о наших нуждах и знает, как найти выход из любого затруднения.

«Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе». Псалом 21:7. Дождевой червь – одно из самых непопулярных существ на свете. Возможно, люди испытывают к нему неприязнь из-за его внешнего вида. В учебниках биологии можно прочесть, что дождевые черви были одними из первых простых наземных форм жизни, подвергшиеся эволюции. Очевидно, что с тех пор они не слишком эволюционировали, да и простыми назвать их нельзя. У червя имеется хорошо развитая нервная система, мозг и целых 10 сердец. Дождевые черви роют ходы в почве, буквально поедая землю. Они питаются органическими частицами, содержащимися в почве, а их пищеварительная система вырабатывает химические вещества, которые прекрасно эту почву удобряют. Недавно был проведен такой эксперимент. Ученые сравнили качество удобрений, производимых червями, и самого лучшего из промышленных удобрений. Черви выиграли это состязание с большим отрывом. Земля, удобренная ими, содержала в 5 раз больше азота, в 2 раза больше кальция, в 2,5 раза больше магния и в 7 раз больше фосфора, чем почва, удобренная самым лучшим удобрением, известным на сегодняшний день. Поскольку дождевые черви любят органические отходы, содержащиеся в земле, вы можете привлечь их в свой огород, перекопав осенью землю с остатками травы и листьев. Но нужно быть осторожным. Некоторые листья, как, например, листья красного дуба, содержат кислоту, и их лучше не оставлять в почве. Хотя черви и неприглядны с виду, наш Творец поручил им удобрять почву и таким образом помогать кормить всех нас.

Гидравлика – часть нашей повседневной жизни. Такие жидкости, как, например, тормозная жидкость в автомобиле, не сжимаются. Поэтому, когда вы нажимаете на педаль тормоза, эта жидкость направляется из цилиндра к тормозному механизму, соединенному с колесами. Все гидравлические машины работают по сходному принципу, потому что жидкость, используемая в устройстве, всегда перемещается в область с более низким давлением. Наш Творец использовал принципы гидравлики во многих своих творениях. У нас с вами твердые кости, и жидкость в нашем организме используется для сокращения и расслабления мышц, когда мы сгибаем или выпрямляем ноги. Но, к примеру, у паука нет твердого скелета, поэтому он сгибает конечности с помощью мышц, а разгибает благодаря закачиваемой в них жидкости. Североамериканская карликовая омега создает гидравлическое давление по мощности, равное давлению в колесе грузовика. Это необходимо для рассеивания семян на расстояние почти 15 метров со скоростью около 100 км в час. Бешеный огурец, произрастающий в области Средиземноморья, выстреливает свои семена на 12 метров, используя тот же принцип. Неразумно считать, что разные растения и животные появились на свет сами по себе, без участия разумного Творца.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение воспоминаний Софии Павловны Ливен.

Когда мы были еще детьми, к нам поступила на службу молодая девушка Аннушка. Она оставалась у нас много лет. У нас же и вышла замуж. Аннушка была сиротой и прошла через тяжелое детство. Она отдалась Господу еще совсем молодой и работала в Белошвейной, откуда и поступила к нам. Она рассказывала, как работницы из мастерской по вечерам собирались со своими друзьями на спиритические сеансы. Недавно уверовавшая Аннушка еще не имела никакого представления о том, что такое спиритизм, но ее чуткая христианская душа чувствовала, что здесь происходит что-то неладное, небожье. Уступая уговорам подруг по мастерской, она иногда бывала на их собраниях. Входя в помещение, она всегда молила Господа оградить ее. И случалось так, что как только она переступала порог к двери, все спиритические явления прекращались, и все старания участников возобновить их оставались тщетными. Нашей Аннушке стало ясно, что ей там не место. Да и всем остальным участникам ее присутствие стало нежелательным. С тех пор она навсегда порвала с ними и была глубоко убеждена, что тому, кто хочет следовать за Христом, не по пути с такими людьми. Аннушка хорошо знала Слово Божье, имела чрезвычайно ясные взгляды и понимание божественных истин. Люблю вспоминать, как по воскресеньям утром, когда мы оставались в постелях на полчаса позже обыкновенного, это бывало летом в деревне, а она, бывало, встанет у ног постели одной из нас и начнет рассказывать что-нибудь из Библии. Особенно вспоминается мне, как она говорила о Давиде и о всех его переживаниях. И хотя мы знали все эти библейские рассказы, она так живо и интересно умела передавать их, что мы с удовольствием слушали и с нетерпением ожидали продолжения в будущее воскресенье. Она первая после того, как я отдалась Господу, увидела во мне перемену и обратила мое внимание на то, что произошедшее во мне есть следствие Духа Божия. Аннушка была соработницей Господней. Она в своем скромном призвании с верностью исполняла порученное ей Богом. Вспоминается мне и другая сестра, старушка Аграфена. Она была старшей прачкой в Гагаринском доме, имела несколько помощниц и командовала в своей прачечной как царица. И я в жизни не видела, чтобы утюг так быстро носился, как у нее. И всякое, даже тончайшее белье выходило из ее рук в таком белоснежном, прекрасно выутюженном виде, что превзойти ее, казалось, было просто невозможно. Родилась она еще во время крепостного права и кое-что рассказывала из этого времени. Не знаю, в Петербурге ли или в каком-либо другом месте она впервые получила Новый Завет. Читая его, она постигла истину о благодати Господа Иисуса Христа грешнику и приняла ее по вере и для себя. Она немедленно стала говорить другим о радости спасения. С воодушевлением и мужеством ходила она к своим односельчанам и призывала их ко Христу. Вскоре она привлекла на себя внимание местного духовенства и несколько раз сидела в тюрьме за исповедание своей веры. Через ее свидетельство многие той местности стали искренними верующими. До сих пор вижу ее перед собой, за столом, с платком на голове, читающей Большую Библию. Ее старомодные очки поднимались и опускались вместе с морщинами на лбу от усилия, когда она по складам читала вслух стих за стихом. Иногда она прибавляла какое-нибудь свое замечание по поводу прочитанного. Обыкновенно правильное и содержательное. Летом в белом ситцевом платье, в черный горошек и белоснежном переднике она, казалось, сама только что вышла из-под утюга. Зимой она ходила в черном платье. Неизменный ее передник все так же был на ней и был таким же белоснежным и накрахмаленным. На собрание она приходила всегда только в черном.
Летом обычно весь дом, где служила сестра Аграфена, со всеми чадами и домочадцами уезжал в имение Веры Федоровны Гагариной. Там Аграфена по воскресеньям посещала жителей села, и все знали ее как бабушку, зовущую всех ко Христу. «Голубушки мои милые» или «золотые мои», так она говорила, обращаясь к нам, и от души радовалась, заметив, что мы, три сестры, стали действительно верующими. Шли годы, и мой старший брат поступил на военную службу, кавалерградский полк. Мальчиком он отдался Христу, но студенческие годы принесли в его душу сомнения, и он до некоторой степени отошел от Господа. Однажды, будучи на военной службе, выходя как-то из нашего петербургского дома на Морской, он встретил у подъезда Аграфену, старенькую женщину в черном пальто и в черном шерстяном платке. Она по старому русскому обычаю глубоко поклонилась ему. Он, по присущей ему приветливости, мило ответил ей. И затем она обратилась к нему. «Милый мой, дорогой, ваша светлость, в мире ли вы с Богом?» «Нет, милая бабушка, нет», — был ответ. «Ну, помоги вам Господь и благослови вас, дорогой мой, ваша светлость, Анатолий Павлович». И затем последовал такой же поклон. И на этом они расстались. Этот случай говорит, как безбоязненны и верны были эти бесхитростные в своей вере чада Божьи. Ни место, ни классовые различия не являлись им препятствием для главной задачи их жизни — приводить души ко Христу. При этом в воспоминании меня радует искренность моего брата. Но еще более радует меня, что он в последние годы своей жизни вернулся к начальнику и совершителю веры Иисусу Христу. Хочу забежать наперед на несколько лет и рассказать о нашей Аграфине. Было это уже в 30-х годах этого столетия. Тетя моя, княгиня Гагарина, уже была у Господа. Дома, имения и все прочее были уже национализированы. Мы, оставшиеся, жили очень скромно, и весь уклад жизни переменился. Вдруг прошел слух, что приехала бабушка Аграфена. Мы не верили своим ушам, так как знали, что много лет тому назад она уехала на жительство в свое родное село в Калужскую губернию, и вообще не знали, жива ли она или нет. И вот действительно видим мы ту же самую Аграфену в таком же ситцевом платье и белоснежном переднике, как и прежде, шагающую с палочкой по дороге нашего села. Как будто в мире ничего не переменилось. Все радовались, видя эту бабушку. Мы решили общими силами устроить в честь ее праздник — вечерю любви. Собравшись вокруг накрытого стола, мы слушали ее интересное повествование о ее домашней жизни, а также о путешествии к нам. Последнее заняло от 8 до 10 часов, включая сюда и путь, пройденный пешком, а также проезд по железнодорожной дороге. Самое замечательное при этом было то, что у нее в кармане не было ни копейки денег. Но не это обстоятельство, непреклонный возраст, в то время ей было уже больше 75 лет, не помешало ей предпринять это путешествие. Ей хотелось услышать, как нам живется и как мы пережили пронесшиеся над нами бури. Недолго думая, она пустилась в путь, положившись всецело на помощь всесильной руки Господней. Дойдя до железнодорожной станции, она увидела целую группу солдат, которые ожидали поезд. Сразу же она стала говорить им о Спасителе. Ее свидетельство было встречено насмешками. Но потом они стали дружелюбнее, и когда поезд подошел к станции, где бабушке нужно было пересесть на поезд другого направления, солдатики помогли ей вылезти и затем поручили ее начальнику станции, прося его посадить ее в нужный поезд и разрешить проехать бесплатно до места назначения.
Так Аграфенушка доехала до нас без всяких затруднений. Ее свидетельства о Божьей помощи, о его заботе послужили многим ободрением и примером. Праздник закончился благодарственной молитвой и песнями радости и хвалы. Аграфена намеревалась вернуться таким же образом, как и приехала. Но нам было ясно, что теперь Бог через нас ей поможет. Навестив всех, кого хотела, бабушка отправилась домой. Проводить бабушку на железнодорожную станцию пришла почти вся наша местная община верующих. Пришли ее прежние друзья и сослуживцы. Бабушку Аграфену мы проводили с большим почетом, пожелав ей Божьего благословения, сознавая, что видим ее в последний раз на этой земле. Такие братья и сестры были Божьей нивой и Божьим строением, как выражает апостол Павел в 1 Коринфянам 3:9. Одним из видных таких соработников был Иван Степанович Проханов, чье имя тесно связано с русским евангельским движением. Появился он в Петербурге в 1893 году. Я впервые увидела его в нашем доме, когда он еще был студентом Петербургского технологического института. Иван Степанович уже тогда был верующим. Мне помнится, что он тогда приехал из Америки и казался мне 13-летней девочке, окруженным каким-то особым ореолом великих знаний. Он редко бывал у нас. Его деятельность протекала в другой части города, среди братьев, которые собирались в небольших частных помещениях. Иван Степанович происходил из малаканской семьи, жившей на Кавказе, и, уверовав, принял крещение по вере и вошел в баптистскую общину. Может быть, некоторые не знакомы с тем, что из себя представляют малакане. Это одна из ветвей евангельского вероисповедания. Они уже давно отделились от православной церкви. Их члены клали в основу своей жизни Священное Писание и вели примерную жизнь, но со временем застыли в своих богословских пониманиях. Они держались вдали от инаковерующих и на всех других смотрели как на недоверов. Роста духовного вследствие недостатка соответствующего духовного питания они не имели и потому целыми группами переходили в церковь баптистов. Однажды один молодой брат-евангелист был послан для служения в общине, которая находилась в другом городе, недалеко от которого была группа малакан. Движимый братским чувством, брат пошел к руководящему малаканской общине, чтобы ему представиться. Встреча была своеобразная, и я хочу вкратце ее описать. Несколько пожилых мужчин в длинных черных кафтанах и с длинными бородами со строгим выражением лица вышли навстречу молодому брату, но никто с ним не поздоровался, пока не появился староста общины, по виду старше всех, и поклонился. Вслед за ним поклонились и все другие, но никто брату не подал руки. Когда все вошли в помещение и сели, то они указали и брату место. После того начался настоящий духовный допрос. По милости Божьей, наш молодой брат без смущения и без стеснения ответил на все вопросы. Серьезные мужи, как видно, не нашли ничего предосудительного в его исповедании веры. Но в заключение староста, обратившись к нему, сказал: «Ты как будто бы и неплохой молодой человек, и хорошо знаком со Священным Писанием, но все же ты волк в овечьей шкуре». Этим и закончилось их знакомство. И, насколько я помню, его отпустили без рукопожатия. Наш милый брат, которого я хорошо знала, рассказал нам все это с доброй улыбкой. Он исполнил свой долг и обогатился новым жизненным опытом. Брат Проханов был исключительно одаренный организатор. Он сумел еще до указа о свободе совести добиться разрешения напечатать новые сборники гимнов и издавать журнал «Христианин».
Он с большой легкостью переводил духовные песни из других языков на русский и сам написал немало стихотворений как для журнала, так и для пения. До тех пор верующими руководили простые малообразованные братья. Они строго наблюдали за жизнью общины, добросовестно и серьезно относились к своему ответственному служению. Не пить вина, не курить не допускалось. Это было одним из условий вступления в церковь. Требовалось также удалить из дома иконы. Сестрам предписывали скромно одеваться и не носить украшений. С благодарностью Господу вспоминаю, что в первые годы евангельского движения классовые различия не отражались на личных отношениях между верующими. Духовное пробуждение в Петербурге началось с высших кругов, и Слово Божие главным образом проповедовалось в аристократических домах. Руководители движения были людьми образованными и культурными, но новообращенные не чувствовали этой разницы, потому что к ним относились с искренностью и братской любовью. Когда же правительство обрушилось на первых руководителей движения и отправило их в ссылку, на смену им пришли люди, не слишком подготовленные к этому ответственному труду. Состоятельные люди, в том числе и верующие, в то время обычно проводили лето в своих деревенских имениях. Дома на это время закрывались, и собрания прекращались. Вот еще один пример опасности богатства для верующего. Правда, отдыхавшие в деревне не переставали и там работать для Господа и призывать ко Христу. Но работа эта была непостоянной, ограниченной во времени. Простые же братья, напротив, работали круглый год, и в конце концов руководство общинной жизнью, выбор братского совета, прием новых членов, отлучение отпавших полностью перешло в их руки. В апреле месяце 1905 года государь Николай II подписал указ о свободе совести, и евангельская работа получила законное признание. В рядах верующих евангельского течения во всей России царила неописуемая радость. Я помню, как в апреле 1905 года, в утро Светлого Христова Воскресения, в доме номер 43 на Большой Морской в нашем Красном зале, перед многолюдным собранием моя мать с сияющим лицом сказала, что имеет передать всем братьям и сестрам великую радость. Громко и отчетливо брат Одинцов прочитал царский указ, излагавший подробности даруемой нам свободы веровать, как каждому позволяет его совесть. Собрание пало на колени, и со слезами радости, кто как умел, благодарили Господа за этот неоценимый подарок. С этого времени проповедь Евангелия получила полную свободу. Разрешены были и браки между верующими, которые совершались пресвитером евангельской общины. Такой брак теперь считался правительством законным, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Общины должны были вырабатывать свой устав и указывать свое наименование, после чего им давалось право существовать и организовываться. Наша мать по целому ряду обстоятельств все меньше оставалась в Петербурге и все больше проживала с нами в деревне. Руководство собраниями в нашем доме перешло целиком в руки Ивана Вениаминовича Каргеля. Теперь я хочу вернуться к более раннему времени и рассказать о двух начинаниях, которые имели свою духовную ценность. Оба они начались приблизительно в 1895 году. Одно было работа среди студентов, а другое — среди молодых девушек. В нашем доме по воскресеньям собирались молодые девушки, а потому я и могу подробно рассказать, как это дело началось. Господь прежде всего начал работу в нас самих.

Храни мой мир во время испытаний, храни мой мир, когда придет беда, дай помнить мне, что есть конец страданиям, что ты меня не бросишь никогда. И если тот, кто дорог мне, теряя, я не смогу ответить, почему, дай не забыть, что там, за дверью рая, наступит миг, когда я все пойму. Храни мой мир, когда людское горе и слезы сердце жалостью прожгут. Дай помнить мне, что все в твоей лишь воле, что ты, гончар, ты свой свершаешь труд. И в тот момент, когда несправедливость покажет свое алчное лицо, дай не забыть, что выше мщения милость сильней, чем суд, меняет зло. Храни мой мир, когда бесчеловечность жестоко вновь прольет людскую кровь. Дай помнить мне, о Господи, о вечном, что есть страна, где царствует любовь. И средь безумья нынешнего века, среди убийств, насилия и вражды, дай не забыть, что ценность человека определил не человек, а ты. Храни мой мир, когда из самых близких враг изберет предателя и мне. Дай, как и ты, склониться низко-низко и в самой главной выиграть мне войне. Но, может, рана будет столь глубокой, а искушению сдаться все сильней. Не дай, Господь, сойти с твоей Голгофы, но удержи по милости твоей. Храни мой мир, когда в болезни тела истомит боль. Дай помнить об одном, ты знаешь все, и то, что я хотела, быть золотом, испытанным огнем, чтоб не жалеть о временной храмине, но прославлять тебя за все дела, за то, что нам в прекрасном Божьем Сыне уже готовы новые тела. И если день придет, когда откроет смерть предо мной бездонные уста, храни мой мир, чтоб воспарить над бездной смогла и я, взирая на Христа.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: По нем Елизар, сын Дода, сына Ахохи, из трех храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием вызывали филистимлян, собравшихся на войну. Израильтяне вышли против них, и он встал и поражал филистимлян до того, что рука

Имя Елеазар означает «Бог есть помощник», а имя его отца Дода – «Возлюбленный», что по своему значению близко к имени Давид. Имя Ахох означает, возможно, «брат покоя», или, если это так, то здесь подразумевается еще один урок. Прежде чем вступать в какую-либо битву за Бога и с Богом, необходимо состояние покоя и мира с Ним. Давайте рассмотрим еще несколько моментов. Елеазар встал, что говорит о его энергии и готовности. Он поражал, сражался с врагом, убивал и убивал. Иногда мы думаем, что достаточно одного успешного сражения. Но этим мы только обманываем себя и народ Бога, потому что враг не сдается. Он должен быть полностью побежден. Такая победа возможна только с помощью Господа. Верою мы отождествляем себя с Его полной победой, но мы всегда должны быть готовы к различным нападкам и с упорством продолжать борьбу. Елеазар встал и поражал филистимлян, пока его рука не устала, но все же держалась за меч.

Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15:33.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В наших предыдущих беседах мы установили следующие факты, касающиеся веры. Первый. Вера – это предмет, играющий основную роль в наших взаимоотношениях с Богом. Второй факт. Вера соединяет нас с невидимым, вечным миром. Третий факт. Вера пребывает в сердце, тогда как надежда в уме. Четвертый факт. Вера является единой основой праведной жизни. В нашей беседе сегодня я намерен беседовать о противоположности веры, о неверии. Я собираюсь представить вашему вниманию ряд серьезных предостережений, говорящих об опасности неверия. Главный текст, который мы употребим сегодня, находится в послании к евреям. Он начинается посланием к евреям, 3 главой, 7 стихом, и продолжается до 4 главы, 3 стиха. Вся тема этого обширного отрывка, который мы сейчас прочтем, является предупреждением против опасности неверия. Автор послания к евреям цитирует в основном из Псалма 94-го и базирует свое предупреждение тем, что говорит псалмопевец в этом псалме. Итак, мы будем читать отрывок из послания к евреям. И после этого я сделаю некоторые комментарии. Читаю. «Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Посему я вознегодовал на онный род и сказал, непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой его мы, уверовавшие, так как он сказал, «Я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». Давайте рассмотрим значение некоторых мыслей, которые излагает здесь автор послания к евреям. В стихе 7 сказано, «Ныне». Когда услышите глас Его. Это центральная тема, вокруг которой вращается все остальное. Слушание или неслушание Божьего голоса. Стезей к вере является слушание Божьего голоса. Причиной неверия есть, наоборот, неслушание Божьего голоса. И дальше стих 8. «Не ожесточите сердец ваших». Итак, результатом непослушания Божьего голоса есть ожесточение нашего сердца в неверии. И тогда в стихе 10 говорится, «Посему я вознегодовал на оный род и сказал». Мы видим, что неверие делает Бога гневным.
В стихе 12 автор послания говорит нам: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Другими словами, все это касается нас. Мы не исключение с точки зрения существующей опасности. Мы нуждаемся в таком предупреждении тоже. И дальше сказано: «Сердце лукавого и неверного». Будем помнить, что неверующее сердце – это злое, лукавое сердце. Оно часто является причиной отпадания от Бога живого. В стихе 13 сказано: «Но наставляйте друг друга каждый день». Итак, у нас есть обязательство наставлять друг друга в вере, постоянно предупреждать друг друга в опасности неверия, наблюдая, чтобы кто-либо не упал в неверие. В стихе 15 мы видим повторение слова «ныне». «Ныне», которое стало как бы темой остальных слов. «Ныне». «Ныне» значит «теперь». Очень опасно откладывать наш ответ. Чем дольше мы откладываем слушание и подчинение Слову Божьему, тем тяжелее это сделать потом. Одной из замечательных черт Авраама было то, что когда только Бог не говорил к нему, он слушался немедленно. Значительно легче послушаться сразу, чем после долгого периода времени. Итак, главная мысль здесь кроется только в одном слове – «ныне», «ныне», «ныне». Стихи 16 и 17. Мы видим опять, что неверие провоцирует Бога и делает его гневным. Он проявил свой гнев по отношению ко всему поколению, потому что оно не верило ему. И в стихе 19 сказано: «Итак, видим, что они не могли войти за неверие». Главной причиной, удерживавшей Израиля от их Богом данного наследия, было неверие. Та же причина может удерживать и нас сегодня от нашего наследия. Глава 4, 1 стих. «Посему будем опасаться». Автор послания к евреям относит эту опасность и к нам сегодня. Обратим внимание на эту лекцию. Не будем невнимательными, безразличными. Будем опасаться. И дальше в стихе 2, 4 главы он говорит: «Но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Другими словами, эта вера приносит благо Божьего Слова в нашу жизнь. Мы можем сравнить веру с химическим катализатором. Когда катализатор в наличии, он создает поток благ Божьего Слова в нашу жизнь. Но когда его нет, мы не получаем благ Божьего Слова. Божье Слово может приблизиться к нам, но будет безуспешным и бесполезным. Оно не выполнит Божьей цели благословения, потому что не было растворено в вере, соединено с верою. Эта вера заставляет Слово Божье делать свою работу в нашей жизни. И дальше следует последний пункт. «А входим в покой мы, уверовавшие». Вера вводит нас в покой. Имеете ли вы этот покой веры, когда слушаете это слово? Выполнили ли вы эти условия или находитесь в опасности, подобно израильтянам, которые не слушали Божьего голоса, которые ожесточили свое сердце и по причине своего неверия лишились всего того, что Бог имел для них? Какая трагедия, если это случится с вами или со мной? Но автор послания к евреям говорит ясно, что такое может случиться, если мы не проявим своей бдительности. Когда мы читаем немного дальше эту четвертую главу послания к евреям до 11 стиха, мы приходим к практическому применению всего того, что мы сказали. Автор говорит: «Итак, постараемся войти в покой оной, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Не будем повторять ошибок израильтян в Ветхом Завете. Будем оберегать себя от неверия. Будем ходить в вере, сберегая нашу веру, культивируя ее, укрепляя один другого в вере, ободряя брат брата.
будем остерегаться в своей земной жизни той ужасной ошибки, которую сделали израильтяне через свое неверие. Будем помнить, что неверие в конечном итоге всегда ведет к непослушанию. В конце третьей главы сказано: «Они не могли войти за неверие». Но в четвертой главе говорится: «Не вошли в него за непокорность». Существует прямая связь между неверием и непокорностью. Заканчивая эту беседу, я желаю сильно подчеркнуть для вас важность слушания и послушания Божьему голосу. Это одна из самых главных тем в Священном Писании. Я прочту книгу «Исход», 15 главу, 26 стих, который подтверждает это. «И сказал: если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное перед очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, Целитель твой». В книге Второзакония, 28 глава, стихи 1 и 2, подчеркивается то же требование – слушание голоса Божьего. Только слушание Божьего Слова является источником счастливой жизни и всех Божьих благословений. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Внутри каждого человека есть пустота, которую может заполнить только Бог. Ведь сердце человека предназначено именно для общения с Богом. И от того, чем заполняет человек эту пустоту, зависит его жизнь. Но во все времена люди подменяли истинного Бога своими идолами. И суть этого идолопоклонства заключается в том, что место невидимого Бога заменяется видимым изображением. Времена меняются, общество становится другим, и современные боги выглядят уже по-новому. И снова место, которое предназначено для Господа Бога, заменяется новыми истуканами, новыми идолами, то есть всем тем, что занимает первое место в нашей жизни, чему мы посвящаем все свое время, все свое внимание и силы. Наши увлечения быстро завладевают всем нашим существом, и мы, не замечая этого, переключаемся на них. Но когда мы чрезмерно восхищаемся людьми и начинаем поклоняться твари вместо Творца, дарам вместо Дарителя, и предметы, определенные им для спасения, такие как медный змей, жертвенники и другие, превращаем в идолов, тогда он может вознегодовать. Ибо ты не должен поклоняться Богу иному, кроме Господа, потому что имя Его — Ревнитель. Он — Бог-Ревнитель. Исход 34.14. Увлеченность какими-то знаменитостями, христианскими звездами и служителями унижает его. Сегодня при объявлении о приезде знаменитых гостей здания церквей быстро заполняются. Но властелин жизни, часто незамеченный и неузнанный, тихо и, кажется, безуспешно стучит в наши сердца. И потому на вопрос «А гости у нас сегодня будут?» приходится отвечать: «Должен быть гость из Назарета».

Однажды поздно ночью к Иисусу пришел один учитель, Никодим. И долго Иисус в уединении ему путь к жизни разъяснял один. Так Никодиму Иисус сказал: «Христианин родиться свыше должен». И Никодим лишь только вздыхал, не понимая, как это возможно. Как я могу вторично возродиться, войти в утробу матери своей? Нет, это в жизни больше не случится. Ответь и разъясни мне, Назарей. Родиться должен от воды и духа любой, познавший Бога человек, и тот, кто в этой жизни не исполнит, не будет в Царстве Божьем вовек. Родиться от воды, от Слова Божия, так значит, по словам Иисуса жить. Родиться от воды любому можно, коль ты желаешь в мире с Богом жить. Родиться свыше от воды и духа должен любой Иисуса ученик. Пусть слышит всякий, кто имеет уши. Родиться свыше значит вечно жить. Родиться свыше значит измениться. Родиться свыше значит новым стать. Значит от греховной жизни удалиться и в Боге жизнь новую начать. Родиться свыше значит все оставить, оставить зло, распутство, пустоту и все киризмы на пути поправить и гордость променять на простоту. Родиться свыше значит стать правдивым и значит правду Божью любить, страдая в жизни быть всегда счастливым, ум и характер Богу покорить. Родиться свыше значит так стараться, что плоть свою во всем поработить и навсегда с привычками расстаться, а я свое навеки позабыть. Родиться свыше значит стать младенцем, не зная зла, обиды и вражды. Родиться свыше значит измениться. Проверь себя, как изменился ты. Ведь если ты таким же и остался, не думай, что ты чистым был во всем, а знай, что ты с грехами не расстался, и свыше ты еще все не рожден. А потому не спи в грехах порочный, подумай о рождении своем, как Никодим, приди хотя бы ночью и свыше возродись перед Христом.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Вернувшись в Кульджу из деревни, отец продолжал искать работу, но все было безуспешно. Ничего подходящего для него не попадалось. Случайно он услышал, что городские власти ищут человека, который умел бы работать с электричеством. Это сразу привлекло его внимание. Работа с электричеством была ему знакома. Было время, когда он уже работал с этим. Людей, которые знали, как монтировать электросети и работать с электричеством, было очень мало. Отец пошел узнать об этой работе, надеясь, что его могут взять на это место. На собеседовании он сказал, что знает, как работать с электричеством, и что он уже работал с этим в России. Должностные лица очень заинтересовались им и попросили прийти на объект и отремонтировать электрическую цепь, где не работал включатель. Они хотели убедиться, что он знает, как это делать. К их удивлению, отец смог восстановить электроэнергию по всему объекту в течение нескольких минут. Они тут же его наняли. Когда он отработал там 5 дней, 2 инспектора пришли посмотреть на его работу. Они задавали ему различные вопросы и хотели знать, где он обучался, что может делать эту работу так качественно. Отец объяснил им, что он научился работать с электричеством, когда жил в крестьянском подворье в России. Хозяин научил его всему, что касается электричества, чтобы он мог знать, как восстановить электроэнергию в хозяйстве, если вдруг произойдет какой-то сбой. Проверив всю работу, которую он сделал, они сказали: «Все сделано очень хорошо. Продолжайте также работать и дальше». Однако, когда на следующее утро он пришел на работу, ему сказали, что его услуги больше не нужны. Якобы вернулся их работник, который был там раньше и хорошо справлялся со своей работой, пока ему не пришлось уйти с работы на неопределенное время из-за неожиданных обстоятельств. Но теперь он вернулся. Он хороший работник, и они хорошо его знают, поэтому и берут его обратно. На самом деле, это коммунисты заставили тех людей уволить отца. В одном из инспекторов он узнал коммуниста. На самом деле, этот человек был не инспектором, а коммунистом, которого отец раньше видел много раз. Этот человек и был как раз тем, кто заказал всю эту грязную работу, которую совершали коммунисты с неугодными им людьми. Все это было очень печально. Отец, расстроенный, пошел домой и первым делом прошел в комнату и там начал молиться. Он хотел доверить это дело Господу и получить от Него утешение. Моя мама тоже была обеспокоена, когда папа рассказал ей, почему его уволили. Все это им было очень трудно пережить. Отец начал искать другие способы заработка. Ему пришла идея сделать небольшую тележку с 2 колесами для Тониного маленького пони. На этой тележке Тони стал возить уголь из шахт. Шахтеры позволяли этому 13-летнему парню рыться в угольных отходах, которые они выбрасывали недалеко от шахты. Тони собирал там мелкий уголь в мешок и возил на своей тележке. Иногда Тони вез уголь прямо на основной рынок и продавал его, отдавая деньги отцу на нужды семьи. Он также привозил уголь для обогрева и нашего дома. Однако ему не всегда удавалось продать весь уголь, и тогда он оставался допоздна на рынке, пока не продаст все, и только потом возвращался домой. Угольная шахта была не совсем близко от дома. Путь к ней занимал около 30 минут. Тони приходилось вставать в 1:00 ночи, чтобы добраться до шахты к восходу солнца, в то же самое время, что и шахтеры. По дороге домой он иногда так уставал, что бывало засыпал прямо в своей тележке и просыпался только когда пони останавливался у дома. На шахтах у рабочих были огромные корзины, которые они ставили на свои большие повозки и везли уголь в город для продажи.
Требовалось от 2 до 3 человек, чтобы поднять эту корзину. Поездка всегда была трудной, даже в хорошее время года. Однако в зимние месяцы дороги были очень грязными и полными месива из снега и льда. Это было особенно трудно для Тони. Его тележка часто застревала в грязи, а его бедная маленькая лошадка была слишком слаба, чтобы вытащить свою повозку. К счастью, многие проезжающие угольщики помогали Тони вытащить его застрявшего пони. Особенно часто это происходило в зимние месяцы. Слава Господу за этих добросердечных людей! Так продолжалось несколько месяцев, в течение которых Тони возил уголь с шахты на рынок, а иногда и домой. К весне дороги стали более чистыми, и уголь возить стало намного легче. Все, казалось, шло неплохо. Однажды, когда он приехал на шахту в очередной раз, и, как всегда, очень рано, он обнаружил, что какие-то 2 человека уже ждут его. Эти 2 были чиновниками из управления шахты. Они сказали ему, что вся земля и шахты принадлежат государству. Они сообщили Тони, что он крадет уголь из государственной собственности, и если он продолжит красть, его арестуют. Правительство посадит его и отца в тюрьму, а пони и телега будут конфискованы. Тони очень испугался. Когда чиновники ушли, Тони со слезами на глазах быстро сел в свою тележку и поехал домой, чтобы рассказать отцу плохие новости. Обескураженный и напуганный Тони объяснил отцу, что случилось. Отец стал успокаивать Тони. «Не переживай», — сказал он, — «мы будем молиться и уповать на Бога, и Бог предоставит нам другую возможность, как Он это делал и раньше. Мы будем продолжать полагаться на Бога и не поддаваться коммунистам. Бог сам позаботится о нас и будет нас обеспечивать». На следующий день отец взял маленькую тележку Тони и его пони на базар и продал их, чтобы купить еду для семьи. Поскольку отец отказался сотрудничать с коммунистами, ему отказывали в приеме на работу везде, куда бы он только ни пытался подать заявление. Он понимал, что где бы он ни был, он столкнется с такой же ситуацией до тех пор, пока у власти будут коммунисты. Однако он хотел быть твердым в своей вере. Было понимание, что когда для них закроется одна дверь, Бог откроет другую. У людей, живших в этой местности, были густые длинные волосы. Для ухода за ними они пользовались деревянными гребнями, которые были слишком хрупкими для густых и грубых волос, и у них часто отламывались зубцы. Отец подумал, что расчески, сделанные из рога животных, будут намного крепче и эффективнее. Ему пришла идея самому попробовать сделать такие расчески. Отец отправился в полицейский участок, чтобы попросить разрешения осмотреть развалины старой заброшенной фабрики. Там ему насмешливо сказали: «Да, вперед! Мы перерыли весь этот взорванный завод и забрали оттуда все, что можно. Там нет ничего, кроме мусора. Но ты можешь взять из этого хлама все, что понравится. Собери хоть все. Расчисти это место для нас. Мы не будем возражать». Они смеялись ему вслед, когда он поспешно вышел и направился к этому месту. Для того, чтобы делать расчески из рогов, он задумал сам собрать циркулярную пилу. Но у него ничего не было для создания такой машины. Поэтому он и решил порыться в мусоре заброшенной фабрики. Вдруг попадется что-то подходящее. Спустя короткое время он нашел плоский металлический диск. С большим трудом он сделал отверстие в центре этого диска. Хозяин крестьянского подворья, который взял его к себе после того, как он сбежал из монастыря, дал ему в подарок небольшой напильник, когда он уже подросший уходил в самостоятельную жизнь. Провожая его, он сказал: «Держи его в надежном месте и тщательно храни. Это очень полезный инструмент.
Хоть он и маленький, но может творить чудеса. Отец вспомнил об этом напильнике, и теперь пришло время его использовать. Работая им очень осторожно и аккуратно, он сделал на металлическом диске небольшие острые зубья. Это был очень медленный процесс, но все зубья получились ровными и острыми. Таким образом, у него получился диск для циркулярной пилы. С благословения городских чиновников, покопавшись еще в мусоре, он нашел длинный металлический стержень. Он установил свой диск на этом стержне и закрепил его. Затем ему понадобился шкив к стержню и еще один шкив, чтобы прикрепить его к педалям, которые будут вращать диск. Отец ходил по городу и рылся в обломках различных строений, особенно фабрик, разрушенных бомбами. Там он нашел и шкив, и ремень, и еще один шкив, все еще прикрепленный к педали от швейной машинки. Все это было старое, ржавое, мусор, который городу был не нужен, и город не знал, куда его девать. Снова получив разрешение от городских властей, он взял эти старые вещи, найденные на заброшенной фабрике. Чиновники назвали это мусором. Отец взял этот мусор домой, очистил и продолжил собирать свою циркулярную пилу. Прикрепив шкивы и соединив их с педалями, он мог уже сидеть и вращать диск так быстро, как быстро его ноги могли двигать педали. Ему понадобился второй стержень с резьбой, нарезанной по всей длине. Он вернулся на старую фабрику и продолжал разгребать щебень. Разгребал всякие обломки и ржавый железный хлам, среди которого ему попался именно тот, который ему был нужен. Теперь он должен был вернуться к властям и попросить разрешения взять и этот найденный стержень. Опять же, они посмотрели на него и сказали: «Конечно, бери, что хочешь. Эта разрушенная фабрика есть не что иное, как бельмо на глазу у города. Там нет ничего нам нужного». Пока отец делал свою машину, он сказал всем детям собирать рога из черепов животных, которые они могли находить в пустыне, и приносить их домой. С помощью своей самодельной циркулярной пилы отец разрезал длинные рога на мелкие кусочки, затем нагревал каждый кусочек рога и плющил его, тщательно отполировав каждую пластинку, чтобы удалить всякую грязь и шероховатости. Он вставлял ее в зажим, который был установлен на стержне с резьбой. Затем он опускал зажатую деталь на вращающуюся пилу и нарезал зубчики расчески. Так он делал различные расчески – маленькие гребни с короткими зубцами и гребни с длинными зубцами. Гребни с длинными широкими зубцами были очень прочными, и сломать их было не так-то просто. Когда он сделал несколько первых расчесок, мама отнесла их на рынок и продала. После покупки таких расчесок люди были очень довольны их качеством, так как они были прочными и не ломались. Так наш отец очень удачно придумал делать расчески из рогов животных. Это стало семейным бизнесом. Дети собирали рога. Отец сделал из них расчески на своей самодельной пиле. Мать продавала их на базаре или меняла на мясо, если оно было доступно, а также на сыр, масло или материал, чтобы шить одежду для семьи. Теперь в Кульдже стало больше русских людей, среди которых было много христиан. Это произошло в результате служения Джорджа Хантера, шотландского протестантского миссионера, который в течение 50 лет своей жизни проповедовал на северо-западе Китая. Он сыграл жизненно важную роль в нашем путешествии в Америку. Джордж Хантер провел большую часть своей жизни в провинции Синьцзян, в пустыне Гоби. Во время своего пребывания в провинции он много путешествовал, проповедуя на местных языках, таких как казахский, угуйский, маньчжурский, монгольский, арабский, китайский. Он также распространял христианскую литературу на этих языках.
Его главное желание заключалось в том, чтобы привести ко Христу грешников, особенно из мусульманского народа. Хантер также перевел на местные языки части Нового и Ветхого Завета, а также книгу «Путешествие пилигрима». В Кульдже Джордж Хантер познакомился с небольшой русской общиной и во время своих путешествий часто бывал у них. Они получали от него хорошее поощрение и ободрение, и он оставил свой добрый след в сердцах этих людей. Джордж Хантер был арестован по ложному обвинению во время правления Юань Шикая и в течение 13 месяцев был заключен в тюрьму. Во время тюремного заключения он подвергался различным пыткам за свою веру, но остался верным Христу. По просьбе британского правительства Джордж Хантер был освобожден и выдворен из города. Насколько я понимаю, мусульмане и коммунисты запретили ему выполнять миссионерскую работу. После освобождения из тюрьмы Джордж Хантер продолжал заниматься благовестием в северной провинции Ганьсу, на юго-западе Монголии, а также в пустыне Гоби. Находясь в провинции Ганьсу, он провел много часов в молитве за Цинцзян. Он молился, чтобы когда-нибудь эта провинция открыла ему двери, чтобы он мог вернуться и продолжать проповедовать мусульманам об Иисусе Христе. В результате его свидетельства русскому народу в Кульдже возникла небольшая группа верующих, которая позже стала церковью. Русская группа верующих продолжала расти и развиваться, испытывая постоянные гонения от коммунистов. Так как Джордж Хантер был изгнан из провинции Синьцзян после своего освобождения из тюрьмы, в церкви не стало рукоположенного служителя. Однако они не теряли надежды и продолжали бороться за свое право быть детьми Божьими. Они обратились к моему отцу с просьбой о помощи. Он был рукоположен, когда еще жил в Сибири, и имел большой опыт, имея дело с коммунистами. Он хорошо знал, что они из себя представляют. Однако его служение в церкви длилось недолго. Коммунисты пришли с новой силой и захватили всю провинцию Синьцзянь. Военные друзья отца предупредили его, что коммунисты идут за ним в Кульджу, чтобы его арестовать. Отец принял решение покинуть Кульджу, на этот раз навсегда.

С каких доходов должен жить священник? Вопрос так часто нынче задают и отвечают резко. Он бездельник, трудолюбивый, они ж палатки шьют, а пастырь должен основать свой бизнес и не обременять своих друзей. Деньгами должен помогать всем ближним, примером быть в доходах для людей. И говоря, так жил апостол Павел, они глумливо Библии трясут. По сути же, жестокости лукавят, совершая над священством строгий суд. Священник должен жить с доходов церкви. Благословение это для нее. Служить двум господам нельзя. Поверьте, не должен думать пастырь о земном. И то, что написал апостол Павел, что он не брал от церкви ничего, то это как упрек он им оставил, что церковь не заботилась о нем. Священники достойны пропитания от тех, кто наставляется через них. Читайте повнимательнее Писание. Не нужно упрекать за хлеб святых. Пожертвование – это добровольно. Никто не смеет требовать у вас. Я лишь прошу, чтоб не кололи больно священников, что наставляют нас. Работает такой на производстве, растит детей, а ночью до утра о пастве он молитвенно печется и проповедь слагает у окна. Не надо упрекать его за бедность, мол, должен он работать, богатеть. Убавьте свою праведную резкость и опустите словоблудие плеть. Не будьте ко священникам жестоки, и если вам Писание не указ, не нужно демонстрировать пороки, что так обильно наполняют вас. Хоть каплю проявите снисхождение к тому, кто служит вам из нищеты. Пусть это будет вам благословением и жестом милосердной доброты.

Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. 2 Коринфянам 4:16. Уныние — это удрученное душевное состояние, тоска, гнетущая скука, мрачное, подавленное состояние, упадок духа, безнадежная печаль, апатия. В него впадают в безвыходных ситуациях. Даже самые сильные люди мира сего порой впадают в отчаяние, когда речь идет о самом дорогом, о жизни. Но Христос говорил друзьям Своим: «Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего более сделать». Луки 12:4. Смерть может что-то сделать только с нашим телом или внешним человеком. Над внутренним у нее нет никакой власти. Это позволяет верующим быть свободными от такого уныния. Для многих это слово «закрыто». Закрыто потому, что они не познали Христа. Но тот, кто познал Его, не впадает в отчаяние пред лицом смерти. Пусть унывает тот, кто не спасен для вечной жизни, которая его ждет впереди. Мы же можем спокойно смотреть в лицо не только болезни и смерти, но и в лицо обидам и огорчениям со стороны недоброжелателей. У нас есть жизнь. И не только жизнь будущего века, но прямо здесь и сейчас. Это жизнь с избытком. Жизнь радости, смысла, надежды и силы. Это внешне похоже на гусеницу, казалось бы, заживо похоронившую себя в коконе. Но вдруг из этого кокона гробика появляется бабочка. Но уже не для того, чтобы ползать, а чтобы летать. И как она красива! Это уже не бывший червяк, пожиратель листьев, удел которого только ползать. Христиане — это гусеницы, проходящие подготовку в ожидании своего часа. Для них нынешняя жизнь временная, поэтому они и не унывают, ведь их ожидает небо.

Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15:33.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Меня зовут Сергей, фамилия Бачкала. У меня семья, 6 детей, дети уже выросли. Ну, я постараюсь так, чтобы вы не сильно устали. Тем более, вот есть темы, они, ну, такие удобные темы. Недавно я у себя проповедовал в церкви на тему «Скоростной режим». Ну, так я ее назвал. Тема, она нейтральная, она удобная, говорить о ней несложно. Но тема, которая поручена мне, она называется «Лжесовершенство». Тема немножко неудобная, потому что в этой теме нужно касаться вещей, которые, в общем-то, имеют иногда проявление. И где-то они бывают, немножко отстаиваются кем-то, и поэтому говорить нелегко. Я прочитаю текст Писания, записан второе послание к Тимофею, 3 глава, 5 текст. Написано: «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Братья и сестры, лжесовершенство. В общем-то, каждый разумный человек, он стремится к совершенству, и это нормально. Если он стремится к совершенству в быту, он видит вещи, которые нужно улучшить, сделать так, чтобы оно было удобнее, практичнее, ну и это нормально. Люди стремятся к совершенству в профессии, когда они развиваются, и в профессии они, ну как бы, как квалифицированные специалисты, становятся лучше и лучше. Это тоже хорошо. Иногда люди, они усовершенствуются в бизнесе. Но это тоже неплохо, потому что время такое, что если твое дело стоит на одном месте, оно не будет так стать долго, оно будет слабеть. Поэтому если у тебя дело свое, нужно, чтобы оно усовершенствовалось. Братья и сестры, но есть много нынче предложений или как бы ложных предложений для того, чтобы человек усовершенствовался. Ну, к примеру, совершенно нормально и разумно, если человек повышает свой интеллект. Кто-то считает, для этого нужно читать книги и читает книги. И это, конечно, нормально, и это работает. Кто-то считает, для того, чтобы мой интеллект усовершенствовать, нужно изучать иностранные языки. И это тоже рабочая схема. Кто-то считает, что нужно играть на музыкальных инструментах. И это тоже работает, и это правильно. Братья и сестры, но сегодня море ложных предложений. Один брат прочитал, ну, такую рекламу. Она стоит всего $1000, ты платишь, и ты за неделю по какой-то очень суперсовершенной программе, новой, совершенно доступной, за неделю ты овладеешь английским языком почти в совершенстве. Но он заплатил $1000, а кому не хочется всего за недельку, да? Ну, а в общем-то, неделя пролетела быстро. Те предложения, которые он зазубрил, те и запомнил, и не больше. Недавно один брат прочитал рекламу. Всего $3000, и ты станешь, ну, очень успешным трейдером. И за неделю ты эти деньги заработаешь. А представь, а дальше у тебя же годы, и прекрасным будет заработок. Таких реклам сегодня много. Это рекламы для лжеусовершенствования. Я пару дней назад еду в автомобиле с одним братом. Ему звонок. Звонит один брат и говорит: слушай, выручи меня, у меня проблема. Ну расскажи. Он говорит: я учусь быть трейдером на разных интернет-площадках. И говорит, занял $1000, вроде как бы все, мне казалось, получится хорошо, простите, не тысячу, а 10 000. И говорит, и я их раз, и они у меня улетели, я не заметил как. А деньги взял в долг, займи, пожалуйста, чтобы мне как-то отдать людям. И вот он положил трубку и мне рассказывает, и говорит, что делать? Братья и сестры, то есть сегодня море предложений, чтобы человек рос, усовершенствовался. но как их много ложных, которые работают только в одну сторону, а в твою сторону никак. Братья и сестры, лжесовершенство, оно бывает и в христианской жизни, и этого тоже вокруг немало. Апостол Павел к Тимофею пишет, что имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. То есть, имеющий вид благочестия – это те люди, которые стремятся усовершенствоваться в вопросе благочестия, но оно происходит почему-то лже-благочестие. Друзья, вид благочестия – это внешний портрет, который человек рисует о себе сам. В Библии есть история Саула. Это очень яркий персонаж, где заметен вид, причем в очень многих ситуациях. Братья и сестры, Саул и вправду это был тот, который старался рисовать о себе вид благочестия. Он говорит, когда его встречает Самуил, он говорит: «Я исполнил, у меня все хорошо, у меня все прекрасно, я пошел, я одолел Амалека, Бог мне поручил, я выполнил, все прекрасно, вид благочестия». Братья и сестры, но Бог знает больше, Бог видит абсолютно все. Однажды Иисус Христос, когда к Нему пришли иерусалимские первосвященники и фарисеи, то Христос сказал очень удивительные слова, но Христос не ошибался. Он говорит, что внешне они выглядят праведными, а внутри у них полно костей. Он сравнивает их с гробом. Братья и сестры, иногда люди считают, вот поэтому вид праведный – это не так. Вот внутри нужно, чтобы было хорошо. Иисус Христос этой фразой или этой характеристикой фарисеев, Он не сказал, что теперь вам нужно вид праведный менять. Он сказал, что вам нужно внутри навести порядок, чтобы было все правильно. Братья и сестры, вид благочестия – это когда у тебя снаружи хорошо, а внутри все плохо. Это когда христианин заботится только о внешнем, но внутри его не сильно тревожит. Как-то один брат рассказывает: еду на автомобиле, впереди красный свет, светофор. Я, говорит, останавливаюсь, вернее, впереди едет автомобиль, меня он останавливается, а я остановился сзади. Говорит, смотрю, на заднем стекле написано: «Если ты христианин, то посигналь мне 3 раза». И он говорит: «Всяких надписей видел, но такого не видел». И говорит: «Ну, раз так написано». И говорит: «Ну, я и посигналил». Так, сигнал такой настоящий, громкий. И я, говорит, как нажал 1 раз громко, смотрю, водитель засуетился. Ну, там же 3 раза. Он говорит: «Я 2-й раз нажал». Смотрю, он все по зеркалам уже смотрит. Ну, надо же 3-й. И говорит: «Я как нажал 3-й раз, тоже так громко». Смотрю, открывается дверь, водитель выскакивает ко мне, у меня открыто окно, и он ко мне с кулаками: «Ты чего сигналишь мне 3 раза? Не видишь красный свет?» А брат говорит, а я на него так смотрю, улыбаюсь и говорю: «Ну, у тебя же написано, если ты христианин, то посигналь мне 3 раза». Я и посигналил. Он такой: «Ой, брат, приветствую, приветствую, дорогой». Братья и сестры, вот так бывает вид благочестия. Все красиво, хорошо. Если ты христианин, то сигналь, да? А в душе, когда все плохо, то это только вид благочестия. Иногда бывает вид благочестия. Человек рисует свой портрет или портрет о себе благочестивыми словами. Это заметно и у Саула тоже. Саул говорит: «Я исполнил». То есть он встречает Самуила и говорит: «Благословен ты, Господа, все красиво, все так прекрасно, такие высокие фразы». И кажется, а что можно сказать, да? Друзья, однажды Ахав отправился на войну против Рамофа Галаадского. И у него серьезная проблема, идти или нет. есть тревога. С ним царь иудейский. В общем-то, он переживает. И вопрос, давайте спросим пророков. Появляются пророки. И Ахав у них спрашивают. И пророки говорят, Бог говорит, иди на Раму в Галаадский, будет победа. Друзья, а у Иосафата все равно тревожно. Он спрашивает, а есть еще кто-то из пророков? Есть, но я его не люблю. Он говорит мне не то, что мне нравится, и поэтому не хочу. Нет, давай его позовем. А пророк Божий говорит все по-другому. Братья и сестры, эти пророки, которые были рядышком, они говорили от имени Господа очень красиво. Господь говорит, будет победа, иди. Но Бог говорит народу израильскому, что этот народ устами и языком, они чтят меня, а сердце их далеко отстоит от меня. Братья и сестры, это значит, человек бывает устами и языком, рисует о себе портрет благочестивого человека. Он может говорить очень яркие, высокие библейские фразы. Он может учить других. Он может красиво и помолиться. Но сердце далеко отстоит. Веры живой нету. Однажды мы с женой были в Израиле. И я выбрал однодневный маршрут туристический по таким библейским местам, русскоговорящая экскурсия. И раненько утром мы вышли на остановку, подъехал автобус большой, мы зашли, сели. И вот русскоговорящий гид, зовут его Дима. Он со всеми познакомился, рассказал о себе. Ну, в общем-то, день прошел хорошо. Он очень много рассказывал о библейских историях, о разных событиях. Он рассказывал о том месте, где Христос говорил Нагорную проповедь. Нагорную проповедь он рассказал наизусть, вот просто без зазоринки. Он говорил, Иисус Христос – Мессия. Вот здесь он проповедовал. Иисус Христос на Голгофе пришел и пострадал. Иисус Христос грехи мира взял на себя. Я слушал и удивлялся. Вот это да! Как очень яркий христианский проповедник. Он рассказывал молитву «Отче наш» наизусть и ряд других текстов. Ну и так закончился день. И вот уже все сели в автобус возвращаться. И Дима говорит, что экскурсия наша закончилась. Если у вас, у любого есть любой вопрос, по одному вопросу можете мне задать, я постараюсь ответить. Ну и так он идет от начала автобуса, и люди потихоньку задают вопросы. Ну и вот мы сидим с женой, и я думаю, что же ему задать, что же задать? Он уже приближается, смотрит на меня, какой у меня есть вопрос. И я ему говорю, Дима, мы сегодня с вами провели целый день. Я приятно впечатлен, мне все понравилось. Мы побыли в разных древних библейских местах. Вы так очень ярко рассказывали об Иисусе Христе, и Нагорную проповедь, и молитву «Отче наш», цитировали много текстов Писания, где Христос – Мессия, и из пророков тоже. И вы говорили, что Христос – Мессия. Я вообще восхищаюсь, я в восторге. Дима, ну скажите, пожалуйста, а вы сами в Иисуса Христа, как в Мессию, верите? И такая пауза, и в автобусе абсолютная тишина. А люди в основном православные, и люди так напряглись все и смотрят. Дима такой очень улыбчивый был, а здесь он в лице изменился. И так очень резко и грубо, нет, не верю. И люди некоторые аж ахнули. А я ему говорю, Дима, а я верю, Иисус все равно Мессия. Больше Димы никто не задал ни одного вопроса. Он пошел на свое место. И так мы в тишине доехали. Но знаете, я еще раз удивился. Иногда бывает, люди очень ярко и красиво говорят. Они могут рассказать о Христе, как о Спасителе мира. Но в душе веры нету. Это слова, которыми человек рисует портрет о себе, что он человек благочестивый, но жизни, жизни духовной нету. Братья и сестры, следующая проблема – это когда человек рисует вид благочестия внутреннего человека. Что это значит? Это заметно у Саула. Где это заметно? Самуил Саулу говорит: «Зачем ты не послушал Господа?» А Саул говорит: «Я послушал, я послушал». То есть у меня все хорошо. Самуил говорит: «Обление овец». А Саул: «Ну, я послушал, я же пошел». Вот это все, это детали. Разве они так важны? Важно вот у меня внутри. Внутри же я согласился, поэтому внутри у меня хорошо. Братья и сестры, следующая проблема людей, которые идут путем лжесовершенства духовного, когда они считают: «У меня внутри все хорошо, а снаружи это не так важно». Иуда, апостол, он сказал, записал очень удивительные слова. Он говорит: «Есть люди, которые вкрались, они обращают благодать Бога нашего в повод к распутству». Распутство – это взгляд без границ. То есть есть люди, которые благодать Бога превращают в повод для распутства. Что это значит? Это люди, которые говорят: «Написано, все мне позволительно, но не все полезно, поэтому не должно быть границ». Люди, которые говорят: «Все испытывайте, написано же, но хорошего держитесь». Это люди, у которых позиция без границ. Это люди, которые говорят: «Нужно смотреть в сердце, а снаружи смотреть не надо». Эти люди иногда говорят: «А вот вспомни, когда Самуил пришел в дом, чтобы Давида помазать царя, то Бог ему сказал, что ты не смотри на сердце». Люди смотрят на наружность, вернее. А я, Бог, смотрю на сердце, поэтому нужно смотреть на сердце. На внешне смотреть не надо. Братья и сестры, все было бы хорошо, но проблема в том, что вовнутрь сердца я не могу заглянуть, и ко мне тоже никто. Я прочитаю текст Писания. Апостол пишет, апостол Павел, в послании к Коринфянам написано так. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» Поэтому, братья и сестры, посмотреть что-то сердце невозможно. Но когда человек говорит: «Смотрите на сердце, но не на внешность», это человек, который занимается пустым благочестием. Это человек, который идет путем лжеусовершенствования. Это человек, о котором написано, он пытается построить портрет о себе внутреннего благочестия. Но по жизни это не так. Это проблема не сегодняшних дней. Эта проблема была и 150 лет назад. Тогда Спержин сказал интересную мысль: «Если между вами и миром нет видимого различия, то будьте уверены, и невидимого тоже нету». В общем-то, задача врага – упростить Евангелие. Чтобы жить по Евангелию, это было все очень просто и легко. Это, ну, к примеру, как в школьной, в первом классе, дважды два – четыре. Все очень просто и легко. Когда враг упрощает в твоих глазах путь Евангелия, то тогда притупляется осознание греха и чувство опасности. А это проблема большая. Однажды я находился в горах, и я увидел группу альпинистов. Они направлялись к вершине Эльбруса. На что я отметил или обратил внимание? Они одеты были в такие очень плотные, толстые костюмы. На ногах, ну, такие мощные ботинки были. У них за их спиной были рюкзаки. Не такие туристические, как в самолетах люди летают, а такой здоровый рюкзак. И по виду, как несли, он был тяжелый. Там была палатка, там тоненький матрасик был, там были продукты питания, там был спальный мешок. Наверное, и еще что-то. И кажется, подниматься на гору, разве тебе это легко? Кажется, так упрости ты все. Одень легкие кроссовочки, брюки легенькие, курточку такую. Зачем рюкзак? Заскочи туда и обратно, и все. Братья и сестры, восхождение на вершину, там ветер сильный, ураган. Там очень крепкий мороз, там непредсказуемая погода. И поэтому, если ты упростишь путь восхождения, то через пару часов там ты просто замерзнешь. У нас с вами путь восхождения на небо. И поэтому, если ты христианин, упрощаешь путь Евангелия, то ты не сможешь подняться на вершину на каком-то этапе, когда придут испытания и какие-то трудности, ты замерзнешь легко. Почему? Потому что вид благочестия тебя подведет очень быстро. Следующая мысль, это уже третья. В чем опасность в поисках, в чем опасность Саула? Опасность в поисках самооправдания. В общем-то, мы живем в человеческой природе. И, к сожалению, мы иногда, бывает, в чем-то ошибаемся, где-то спотыкаемся. Смотришь, ну, не досмотрел, и как будто тебя раз чуть-чуть влево потянуло, да? Так, к сожалению, бывает. Вот для чего мы и в церкви, где мы с вами, как в спасательной лодке, где каждый может помочь товарищу и сказать: держись, вот здесь немножко поправься и держись, вот здесь исправь и будет хорошо. Главное, держись, Христа держись. Друзья, проблема Саула и людей, которые занимаются вот ложным усовершенствованием или по тексту видом благочестия, они идут путем поиска аргументов, чтобы себя оправдать. Это очень ярко заметно у Саула. Когда Самуил ему говорит: а что за блеяние овец? Саул говорит: это народ принес. Зачем? Для жертвоприношения Господу. Не аргумент ли? Ну, серьезный аргумент. Нужно же для Бога лучшие жертвы приносить. Поэтому аргумент. А для Бога, для жертв или для своего обоза, это вопрос другой. Аргумент. А вещи лучше? Зачем? Вам знакома такая оправдательная фраза: Бог же дал разум. Если я человек разумный, я должен включить разум и поступать разумно. И в этом вопросе, ну да, так неудобно, но так разумно. Так говорит вроде Писание, но оно же не прям вот точно слово в слово говорит. Ведь Бог дал разум, поступай разумно. Друзья, вот здесь Саул находит вот такой метод. Он говорит: ну вещи да, но ведь разумно же, разве вещи это греховные? Вещи не греховные, зачем негреховные вещи уничтожать? Поэтому вещи лучше правильно же оставить. Братья и сестры, а для Бога не ставил вопрос, вещи греховные или не греховные. Для Бог поставил вопрос предать все заклятию. Это значит все уничтожить. Братья и сестры, Саул знал, но Саул ищет оправдания и по-человечески его находит. Друзья, Самуил говорит: а царя Агага ты зачем привел? А Саул и тут находит оправдание. Он говорит: ну Амалека-то я истребил? Истребил. А за царя Агага Бог же мне не говорил? Не говорил. Братья и сестры, Вот очень удивительно, но Саул ищет разные методы, чтобы выкрутиться, чтобы оправдаться. Друзья, в общем-то, это заметно и сегодня. Иногда бывает у христианина такое яркое поползновение в плане вида благочестия, внешнее или внутреннее, в жизни, в поступках, нет разницы. И бывает, кто-то его вразумляет, обличает. Для вас знакомы такие фразы? Посмотрите, а там можно? Если там можно, то и здесь можно. Или, к примеру, а разве они не спасутся? Если там они спасутся, значит, можно. Но раз они спасутся, то какая проблема? Можно и нам. Но раз спасение не только здесь у нас, раз оно где-то тоже может быть, а у них можно, поэтому и тут можно. Братья и сестры, вот поиски вот таких лукавых аргументов, они всегда создают только проблему и очень серьезную подножку христианина. Это заметно очень ярко у Саула. Саул искал аргументы, по-человечески нашел, как будто бы оправдался, но у Бога оправдаться он не смог. Что происходит дальше? Друзья, что дальше, я чуть позже. Я вот о чем. Как христианин может стать на путь лжеусовершенствования или вида благочестия? Во-первых, у нас с вами есть общий враг. Это дьявол. У дьявола есть основная мишень. Это мы с вами. Почему основная? Потому что люди мира, погибшие люди, они уже его. А мы не его. И поэтому его основная мишень – это мы. И поэтому он ходит, как рыкающий лев, ища кого? Ища христианина. Для чего? Чтобы христианин стал его. И поэтому дьявол знает, что основная причина или основная его задача – это сделать расстояние между тобой и Богом. Он знает, что в этом случае может сработать грех. Иногда бывает, человек, делая грех, думает, это же грех небольшой. К примеру, когда Саулу уже нечего было сказать, тогда он говорит, да, я не послушал Бога. Кажется, я же всего лишь Бога не послушал. Разве это такая великая проблема? А Бог говорит, твой грех непослушания, он ведет к погибели, равносильно что волшебство или что-то подобное. Братья и сестры, когда христианин считает, не послушаться Бога, да, плоховато, неужели это так важно? Подумаешь, вот здесь вот так у меня, мирское прилипло что-то, да, плоховато, разве это так важно? Братья и сестры, а у Бога так, если это ведет к погибели, то это равнозначно плохо, как и то, как нам кажется, более тяжкое, но оно тоже ведет к погибели. Друзья, вот враг знает, нужно вложить вот такое как бы поползновение. Подумаешь там, с кем не бывает. И у того же было, а разве что он погиб? И у Петра плохо было, разве Петр погиб? У меня тоже плохо, разве я погибу? Разве я погибну? Ведь у Бога столько милости, у Него столько любви, я не погибну. Вот когда враг вложил эту мысль, когда он нашел или свил уже гнездо, он уже преуспел. Тогда грехи будут прилепляться потихонечку, но основательно, и от них избавиться бывает трудновато. Друзья, и еще, что очень заметно, Саул выкручивается, принимая разные приемы, лишь бы выкрутиться. А у Бога абсолютно четко и понятно, Саул, плохо ты поступил. Братья и сестры, если вдруг вас кто-то обличает или дает добрый совет, и в сердце там, в глубине души, вы понимаете, что плоховато, но срабатывает плотская природа выкрутиться, вывернуться. Поверьте, вы уже делаете шаг на неправильный путь. От человека вы выкрутитесь, но у Бога никогда. Как-то я был на Красном море, был в Израиле, и проехали мы на Красное море. Один денек у нас был свободный от служения. И вот, посмотреть место, там народ израильский где-то проходил, море раздвинулось, и удивительное явление было. И это было чудо из чудес. И там фараон с конницами остались где-то. И там есть место такое. Заходишь в воду, и там ты попадаешь просто как в аквариум. Там просто тысячи разноцветных рыб. И мне стало интересно, и я думаю, я зашел, взял хлеб в руку, опустил в воду, и эти рыбы, их просто тысячи вокруг. И они пытаются ухватить хлеб, который я зажал крепко. А я второй рукой, они все вокруг облепили мой кулак, и я пытаюсь их словить. И вы знаете, сколько я ни пытался, бесполезно, ни одной не смог. И для меня стала понятна фраза, он как рыба в воде, да? Бывают люди, как рыба в воде, они выкручиваются, и и перед фактом трудно поставить. Вот так Саул пытался, как будто бы и получилось. Но у Бога не получилось точно. Поэтому следующая проблема. Если ты чувствуешь, ты начинаешь изворачиваться, тебе трудно признать, тебе трудно сказать «да, плохо», «да, простите, не смог, не получилось, понимаю, каюсь», то это уже серьезный признак. А теперь хочу обратить внимание на реакцию Бога. Почему? Потому что реакция Бога – это то, что важнее всего. Реакция Бога, она безошибочна, и это очень серьезно и судьбоносно. Когда Бог посмотрел на Саула, то Он сказал: «Жалею я». «Жалею я, что я тебя поставил царем». Бог Саулу сказал: «Не мал ли ты был в глазах народа израильского? Я жалею, что я тебя к себе приблизил. Я жалею, что я тебя поставил царем». Братья и сестры, Бог нас с вами, написано, соделал царями и наследниками. И если ты имеешь только вид благочестия внутри или снаружи, но жизни с Богом нету той живой веры, нету с Богом общения, о котором мы сегодня слышали, и оно так важно, то Бог жалеет, что Он тебя поставил царем и наследником жизни вечной. Следующая реакция Бога. Бог говорит: «Зачем ты меня не послушал?» А потом Бог сказал: «Отверг тебя». Катастрофа Саула, она в итоге неминуема. И это очень серьезно. Поэтому, братья и сестры, вид благочестия – это очень опасно. Почему? Потому что если ты в этом укореняешься и не поправляешь, то итог, он однозначный. Бог говорит, что «я отвергну тебя». Это катастрофа, это итог твоей жизни. Это ты окажешься там, где никогда не поправишь. Вот почему мы с вами в церкви. Вот почему мы в церкви учимся. Бог подарил нам Слово. Дух Святой работает над нашим сердцем. И как важно, чтобы ты не оказался на пути Саула. Как важно, чтобы ты был учеником прилежным. А прилежный ученик – это тот, который умеет и кается. Я хочу подвести итог. Если кто-то сейчас в собрании, и Дух Божий говорит тебе: у тебя снаружи вид благочестия, а внутри плохо. Это не значит, что тебе внешний вид благочестия нужно менять. Это значит, что Бог тебе говорит: внутри у тебя непорядок. Тебе нужно порядок в сердце навести. Тебе нужно попросить у меня прощения, Бог говорит, и сказать искренно: прости, я осознаю. Я приложу все старания, Господи, чтобы у меня с Тобой дружба была. А может, Бог тебе говорит, что ты снаружи у тебя все плохо. Поэтому тебе очень важно поправить. Может, Бог тебе говорит, ты прикрываешься, говоря, что внутрь посмотрите, у меня там все хорошо. А Бог тебе говорит, у тебя и внешне, и внутри все плохо. Не ищи аргументы, которыми ты себя оправдаешь. Этим путем уже прошел Саул. И Бог о нем сказал, я жалею. Если ты хочешь, чтобы Бог о тебе не жалел, если ты хочешь, чтобы Бог тебя не отверг, то тебе очень важно прислушаться к голосу Духа Святого и его послушаться, и в этом ошибки не будет. Если ты понимаешь, что плохо, есть ли выход? Иногда люди говорят, выход всегда есть. Братья и сестры, выход не всегда есть. Бог говорит, не вечно духу моему быть в пренебрежении у человеков. Это значит, выход не всегда. У Саула был выход, но до времени он перешел тот рубеж, когда выхода уже не было. Поэтому, если Бог тебе говорит, есть выход, то есть, если Дух Святой тебя касается, это значит, выход еще есть. Это значит, ты прислушайся, и ошибки не будет. Как-то у нас призывное собрание, люди выходят на покаяние, Дух Святой очень явно работает. Я смотрю, стоит вот у стены сын верующих родителей. И стоит, и как будто бы такое равнодушие. Закончилось служение, я подхожу к нему, общаюсь с ним, а потом говорю, скажи, неужели Дух Святой тебя не касался? Он посмотрел и говорит, ты знаешь, уже нет. Было время, когда касался, было время, когда говорил, а уже нет. С тех пор прошло больше 10 лет, и ситуация остается той же. Дух Святой не касается. Я не знаю, коснется или нет, но мне кажется, это серьезное уже состояние, когда Дух Святой не касается. Если Он тебя касается, дорожи, зря Он не говорит. Как-то в одной церкви я познакомился с одним братом после служения. И он мне говорит, Сергей, хочешь я кратко расскажу тебе историю моего обращения или моей семьи? Ну, расскажи. И он говорит, мы живем в небольшом городе, в общем-то, многие друг о друге знают. А тем более, я занимал такую заметную должность, и моя жена тоже. И нас знал весь город. Однажды объявление. В клубе будет евангелизационное служение. Такого у нас, говорит, не было никогда, но мне интересно. Фотография, музыканты. В общем-то, надо сходить. И мы пришли. И, говорит, смотрим, полный зал. Жители нашего города. На подиуме оркестр, музыканты, красиво все одеты, хорошо. Ну и, как мы понимали, говорит, начался концерт. В общем-то, удивительно. Музыка, которую не слышал никогда, слова какие-то, вот как-то за душу, говорит, туда западает. А потом, говорит, в конце проповедник вышел и стал призывать к покаянию. Говорит, стою я, рядом стоит моя жена. И говорит, смотрю, некоторые люди идут на покаяние. Рядом жена, смотрю, раз и направляется тоже. Вот от меня отрывается в проход и идти. Говорит, а это было холодно. Жена одета в такую дорогую шубу. Говорит, я ее хватаю за шубу сзади, чтобы остановить. Куда? Наш же город знает. Она говорит, скидывает шубу и пошла на покаяние. Я, говорит, к сожалению, покаялся через много лет позже, но говорит, как я жалею, что я не пошел вместе с женой. Вы знаете, я его слушал и думаю, а какая она молодец, да? Вот смотрите, ее не тревожит, что знает город. Ей не важно, как будут думать, вид о ней красивый или не очень красивый. Даже не важно, шубу сбросила и пошла без шубы туда. Ее совсем не интересует, Что сейчас скажут люди? Для нее важно, Дух Святой ее зовет. Возможно, ты сейчас в Доме Божьем, здесь, вместе с нами. И Дух Святой тебе говорит о том, что тебе нужно вид благочестия поменять. Тебе нужна жизнь благочестия. Враг тебя будет пытаться удерживать, как тот за шубу. Твоя задача сегодня – взвесить, что для тебя важнее. Если жизнь со Христом, если небо для тебя дорого, то голосу Духа Святого прислушайся. Если Дух Святой тебя зовет, то помни, за твою душу идет борьба. Ты проходи на покаяние. Это твое спасение. Ты никогда от Бога в итоге не услышишь: «Я жалею за тебя».
2: Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный.

Как-то так в этом мире бывает, чтобы счастье найти поскорей. Люди счастье другое теряют, счастье в лицах своих малышей. Так и здесь. Их отец подработать удалился в чужую страну, а родительская тяжесть заботы без труда возложил на жену. И как часто бывает такое, в мире скажет, мол, это судьба. Там он скоро увлекся другое, и осталась с детьми мать одна. Впрочем, скоро пришел благодетель, пригласил ее вместе с собой в край далекий, богатый, а дети. Детям жребий достался другой. Три птенца, три живых мальчугана, три веселых смешных сорванца в бедной хижине. Папу и маму им теперь заменила сестра. Есть немало своих интересов у девчонок 12 лет, как ни горько, но не было места ей для детства. Вставая чуть свет, когда люди кругом досыпали сны десятые, ей не спалось. Постоянные мысли пугали, как бы им голодать не пришлось. Правда, мама когда-то учила печь лепешки, она их пекла и с утра на базар относила. Только малое время спустя, с горькой болью она осознала, что не сможет семью прокормить, что торгует она очень мало, что им так вчетвером не прожить. А напротив, немного в сторонке, под высокой базарной стеной торговали другие девчонки. Торговали девчонки собой. От того, что она увидала, что впервые открылось пред ней, тихим эхом внутри застонало. Было им по 12, как ей. И смотрела, что думать не зная, только жаль не видала она, что за нею, давно наблюдая, между ними стоял сатана. Дух жестокий над жертвою новой злые планы тем часом ковал. И змеино коварное слово в сердце словно как мысль послал. Чем стоять, ожидая чего-то, занялась ты в торговле такой? Ведь совсем неплохая работа, а на жизнь точно хватит с лихвой. Пошатнулась девчонка немного, и в глазах стало как-то темно. Незнакомая раньше тревога сжала чистую душу ее. С грязью этой впервые столкнувшись, содрогаясь в кромешную тьму, прошептала, слегка задохнувшись: «Нет, я лучше скорее умру». «Неплохая идея, ты знаешь», — демон ей продолжал говорить, — «для чего ты так сильно страдаешь, да и впрямь? Для чего тебе жить? Ты же знаешь, что денег не хватит вам надолго, что голод придет и мучительной смертью и братьев, и тебя непременно убьет. Чем вот так умирать постепенно, горсть таблеток прими и запей, и страдания прервутся мгновенно вместе с жизнью ненужной твоей». И какой-то недетской мукой исказилось ребенка лицо, точно звук от сердечного стука ранил болью глубокой ее. Возвращаясь домой, как в тумане, мир как будто померкнул вокруг, только тяжесть таблеток в кармане, только сердце чуть сбивчивый стук. Вот и хижина, та, что дарила ей когда-то уют и тепло. И последняя мысль пронзила, что же с братьями станет ее. Кто их в этой утрате поддержит? Что от жизни достанется им? Остается одно неизбежно — умереть сразу всем четверым. И смахнувши текущие слезы, дверь тихонько прикрыв за собой, поделила на равные дозы горсть таблеток
дрожащей рукой. Вот и братья вернулись из школы. Словно тройка шальных воробьев залетели, ворвались, ни слова не понять из-за хаоса слов. Гости были сегодня смешные. Говорили про Бога, про рай. И брошюрки дарили цветные. На, вот эту для нас, почитай. И скользнула растерянным взглядом по цветному рисунку листка. Три креста. Люди, воины рядом. Какие там были слова? Сердце странно, как будто забилось надрывающей, мящей тоской, и нечаянно буквы покрылись неожиданно детской слезой. Вдруг какой-то теплой волною незнакомая сила добра обдала и укрыла собою. И тот час ощутила она, будто рядом стоит незнакомый, но до сладостной боли родной. И по косам, небрежно сплетенным, нежно гладит пронзенной рукой. И бессильно упав на колени, сотрясаясь в рыдании, в слезах, излила всю тоску и томление, что не выскажешь просто в словах. В свои детские годы узнала то, что детям не следует знать. Но в 12 она понимала, что не всякий поймет. В 25 в бедной хижине, миром забытой, три мальчишки, сестренка, живут. Через церковь одетые, сытые, а отцом они Бога зовут. Каждый день им сестренка читает, каждый день они в церковь бегут, каждый день их там кто-то встречает, там их любят. Вот так и живут. А девчонка всегда повторяет те слова из брошюрки простой. И других, и себя вдохновляя этой истиной, вечно живой. Даже если и мать позабудет и оставит родное дитя, помни, Бог твой и видит, и любит. Твой Господь не оставит тебя.

Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15:33.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Если кто тебя обидел, очень сильно огорчил и тебя возненавидел, боль сердечку причинил. Ты не можешь быть веселый, ты задумчив и уныл, то подумай, друг мой милый, как Христос бы поступил. Он любил тех, кто злословит, он любил врагов своих. Крест ему народ готовил, он молил Отца за них. Всем обидчикам за злое воздавай и ты добром. Это средство неземное, примири.

Дорогие дети, в прошлый раз мы говорили с вами о важном пророке Иеремии и о его предсказаниях о разрушении Иерусалима. Все его предсказания исполнились в точности. Халдеи напали на Иерусалим, разрушили его и увели много пленных с собой в Вавилонское царство. Даже сам царь попал в плен. Длинной шеренгой шли по дороге пленные, останавливаясь на отдых только ночью. Все сознавали, что с каждым шагом удалялись от родины, и многие унывали при мысли об этом. Когда евреи прибыли в Вавилон, они, к своему удивлению, обнаружили, что местный правитель принял их приветливее, чем они ожидали. Им были даны поля и дома, было позволено обрабатывать землю и жить почти так же свободно, как они жили на родине. Некоторые из пленных евреев были даже взяты в столицу для воспитания и тренировки, чтобы они могли стать придворной знатью. Бог помнил о пленном народе и через пророка Иеремию говорил им о том, что плен не вечен и что придет день освобождения из плена и возвращения на родину. Усмиренный пленом народ верил на этот раз добрым вестям пророка. Они тосковали по родине, и им было приятно слышать, что надежда на возвращение все же есть. Бог напоминал евреям через пророка о том, что в чужой стране они должны быть верными ему и не поклоняться идолам, как это делали вавилоняне и евреи, хотя и тайно поклонялись своему Богу. Они собирались небольшими группами, говорили о своей родине и прекрасном храме в Иерусалиме. Они смотрели с тоской в направлении храма и плакали. Иногда халдеи просили евреев петь для них свои грустные песни. Всем было известно, что евреи способные музыканты и певцы, но пленный народ повесил свои арфы на ветки деревьев и отказывался петь. В ответ на просьбы они только говорили: «Как можем мы петь Господу в чужой стране? Прекрасные песни царя Давида неуместны здесь, в плену». У них было слишком тяжело на душе, и потому им было просто не до пения. Они учили детей поклоняться живому Богу и бережно хранили их от влияния язычников и идолопоклонников. Они любили слушать своих священников и левитов, когда те напоминали им о законе Божьем. Проходили месяцы и годы, но они помнили о надежде, которую дал им пророк Иеремия. Они жили ожиданием дня, когда они снова возвратятся в Иерусалим и будут служить там Господу. В Вавилоне появился еще один пророк, который передавал слова Бога народу. Его звали Иезекииль. Он был одним из первых пленных. Бог открывал ему свои мысли в видениях, и он неустанно ободрял народ, напоминая им о дне их возвращения. Когда пленники пришли в Вавилон, местный царь Навуходоносор велел своему военачальнику выбрать несколько молодых людей из среды евреев. «Выбери самых лучших юношей. Они должны быть сильными, здоровыми, мудрыми и воспитанными. Приведи их во дворец, обучи их нашему языку». Военачальник послушался и принялся за дело. Царь хотел, чтобы эти молодые люди питались от царского стола, потому что думал, что это поможет им сохранить силу и здоровье. В течение 3 лет они должны были питаться и учиться, а потом их нужно было представить царю. В числе избранных были Даниил, Анания, Мисаил и Азария. Эти юноши хотели придерживаться закона Божьего, по которому им нельзя было принимать в пищу некоторые продукты. Когда им приносили еду со стола царя, они видели, что кое-чего им по закону не полагается есть. Как поступить? Даниил и его друзья решили поступить правильно и обратился к надзирателю с такими словами: «Нам нельзя есть пищу, которую предлагает нам царь. Не заставляйте нас есть ее». Сначала надзиратель смутился и подумал, что царь будет недоволен, если юноши не будут есть его пищу, и даже может в гневе убить его. Но Даниил успокоил его и сказал: «Испытай нас в течение 10 дней. Давай нам только свежие овощи и фрукты и чистую воду, и посмотри, не будем ли мы такими же сильными, как и прочие молодые люди, которые едят все». Такое предложение показалось надзирателю вполне справедливым, и он согласился. К концу 10 дней надзиратель заметил, что Даниил и его товарищи выглядят даже лучше, чем остальные молодые люди, и это успокоило его. С тех пор они могли есть то, что просили. Бог благословил их мудростью, и за короткое время они изучили язык страны, в которой жили, и познакомились с ее культурой. Прошло 3 года. Царь приказал привести молодых людей к нему. Они пришли, и он говорил с ними, спрашивал их о многом, и они отвечали весьма мудро.
они оказались в 10 раз мудрее остальных молодых людей, избранных для царского двора, и даже всех самых мудрых людей в стране. Неудивительно, что царь был доволен ими и дал каждому высокое положение при дворе. Они жили в Вавилоне долгие годы, и все, казалось, шло хорошо, и ничего особенного не происходило до тех пор, пока царь не сообщил своим приближенным о странном сне, который он видел и который сильно обеспокоил его. Но об этом сне и его толковании мы поговорим в следующий раз. Ведь в прошлый раз мы так увлеклись историей пророка Иеремии, что у нас не осталось времени на стихотворение и рассказик для вас. Сегодня мы постараемся представить вам и то, и другое. Стихотворение небольшое, но назидательное. Послушайте. «Когда я вырасту большой, как долго буду жить, я буду радостной душой Спасителю служить. Я, как Христов миссионер, поеду за моря, чтобы открыть спасение дверь забытым дикарям. Я понесу Господень свет туда, где тьма и ночь. Хочу от самых юных дней страдающим помочь». Это доброе желание и хорошее побуждение. Правда, не все могут ехать куда-то в дальние страны, чтобы там служить погибающим. Миссионером можно быть там, где мы находимся. Дома, в школе, среди друзей. Нужно только любить Господа и желать служить Ему, и Он найдет для нас и место служения, и даст плод в свое время. Знакома ли вам поговорка «С волками жить, по-волчьи выть»? Я думаю, что знакома, и вы знаете, что она означает. Это значит жить так, как живет ваше окружение. Поступать во всем так, как поступают ваши друзья, и даже если ваши личные убеждения идут вразрез с их убеждениями. Но как вы думаете, хорошо ли это? Представьте себя в чужой стране на месте Даниила и его друзей. Все в ваших руках. Вас кормят по-царски, одевают по-царски, будущее выглядит светло, если верить обещаниям царя, а от вас требуется только одно в ответ на все это. Вы должны принять все обычаи дворца и жить по правилам чужой вам страны. Вы знаете, что Бог запретил то или другое, потому что вы верите в Бога и знаете Его Слово, а люди вокруг вас не только не верят, но не уважают веры других, а смеются над ней. Как бы вы поступили? Конечно, если, живя с волками, выть по-волчьи, можно избежать многих трудностей и неприятностей. Вас будут любить и почитать, ваши друзья будут считать вас своими, но в душе вы будете знать, что пошли против своих убеждений, своей совести, своего Бога, Его Слова. Стоит ли? Вот перед такой проблемой стояли Даниил и его друзья. Перед такой проблемой стоят многие люди в наши дни. Верующим всегда нужно жить не так, как все. И это трудно. Я расскажу вам случай из жизни. У меня есть опыт в работе с детьми. Много лет я учила детей в воскресной школе при церкви. Я говорила им все, что говорю теперь вам. В классе были и мои собственные дети, и дети других людей, верующие и еще неверующие. Вы знаете, что все папы и мамы имеют свои правила поведения для детей. Некоторые, например, не любят, чтобы их дети ели конфеты перед обедом. Такое запрещение трудно провести в жизнь. У нас бывали праздники дней рождения, и тогда я приносила для всех детей конфеты. Мы пели поздравительную песенку, и я раздавала детям конфеты. Все начинали тут же разворачивать их и есть. А дети одной семьи всегда отказывались есть, хотя и брали конфеты. Когда я спросила, почему они отказываются есть, ведь все дети едят, они ответили мне, что мама и папа запретили им есть утром конфеты. После церкви они придут домой, пообедают, и тогда мама позволит им съесть их конфеты. Я никогда не замечала, чтобы они пренебрегали запрещением родителей. Они сдерживали свое желание съесть конфетку, хотя это было очень и очень трудно для них, потому что все дети вокруг ели свои конфеты. Были и другие вещи, которые запрещались этим детям, вещи, которые в глазах их родителей казались вредными для них. Другие дети могли делать то, что этим было запрещено, и они добросовестно подчинялись повелениям родителей даже у них за спиной. Это были повеления родителей, а не Бога. А что, если Бог повелевает, а кто-то отменяет эти повеления, и вы знаете, что ваше непослушание будет наказано? Настоящие герои веры оставались верными Богу во всех условиях. Помните Иеремию, Иезекииля, Амоса и других пророков, которые с риском для жизни поступали так, как велел им поступать Бог. В следующий раз мы продолжим нашу беседу о Данииле и его друзьях.
Еще много интересного поучительного найдем мы в истории их жизни. Между прочим, это последние истории Ветхого Завета. Осталось несколько уроков, и мы перейдем в Новый Завет. Даниил тоже предсказал пришествие Иисуса Христа, и мы обратим внимание и на другие его пророчества, которые уже исполнились, и некоторые, которым еще предстоит исполниться.

Как же много в небе птиц, малых и больших. Их полетам нет границ в водах голубых. Их питает и хранит вечно сущий Бог. С неба солнышку велит согревать птенцов. Мы дороже малых птиц, дети для Творца. Это надо утвердить нам в своих сердцах. Бог хранит, как малых птиц, нас со всех сторон, чтобы с радостью в сердцах пели мы псалом. Аминь.

0: «Бог не забудет ни одного сделанного нами доброго дела». В послании евреям написано про Авеля. «Верою Авель принес жертву лучшую, нежели Каин». С момента принесения этой жертвы прошло около 3500 лет. Думаю, что жертва эта не была какой-то огромной. Она даже близко не могла сравниться с той жертвой, которую принес Давид, когда возвратил ковчег из Гефа. Тем не менее, Бог помнит о жертве Авеля. Хорошо, говорил Иван Степанович, убедительно. Тони всегда нравилось, когда он проповедовал. Только как, скажите на милость, будешь делать добрые дела, когда тебя готовы все время держать на цепи? Папа так и выразился. Постоянно у вас там какие-то посещения, хоть цепью к батарее привязывай. Не поедешь ты в эту толстовку. Дорога туда очень плохая. И так всегда. То дорога плохая, то колеса на машине старые. Папа специально придумывает какие-то причины, чтобы Тоня вечно сидела дома. Думала, соберут все яблоки на даче, сложат их все в погреб, поспокойнее будет. Так нет же, теперь нужно каждую субботу грибы собирать. Кому они нужны, грибы эти? Столько труда вокруг, грешники в ад идут. Тетя Ира одна на библиотеку ходит, а Тоня вынуждена маховички с опятами отыскивать. «Орлы, а с курами живем», — вспомнилось из какого-то стихотворения. Когда она встречает какого-нибудь старичка, продающего помидоры или виноград, все покупает у него, даже если ей все это не нужно, только для того, чтобы дедушка мог пораньше пойти домой. «Про кого это, Иван Степанович? Жалко, какой-то пример интересный пропустила. И спросить не у кого. Все подростки уехали на жатву в соседнюю церковь. Тоня тоже хотела поехать, и скрипку приготовила, и ноты. Лена с Анютой сказали, что пиццу и чай в термосе возьмут. А папе дорога не нравится. Ремонта, видите ли, давно не делали. Давайте помолимся о том, чтобы каждый из нас мог богатеть в Боге». Все встали на молитву. Помолилась и Тоня. Правда, не вслух, а про себя. Ей не хотелось, чтобы все знали, какие у нее нехорошие родители. «Что-то ты грустная такая сегодня. Наверное, из-за того, что все подростки в толстовке, а ты одна осталась», — подошла к Тоне Наталья, немолодая сестра из молодежи. Вообще-то Наталья не очень нравилась Тоне. Она все время всех учила жизни, но разговаривать сегодня все равно было не с кем. Тоня поначалу пыталась увильнуть от разговора, но потом все рассказала. И про папу с мамой, и про грибы, и про свою никчемную жизнь. «Это все от того, Тонечка, что ты не исполняешь Писание. Разве ты не читала? Враги человеку, домашние его. Апостолы сказали первосвященнику, справедливо ли слушать вас более, нежели Бога? Ты должна понимать, что Бог выше всех на земле, выше священника, родителей и президента». Много разных примеров из книжек и личного опыта рассказывала еще Наталья. Всего не запомнишь. Одно Тоня поняла очень хорошо. Ее неверующие родители, сами того не понимая, противятся Богу и всему духовному. Нужно твердо отстаивать свои убеждения. Наталья повторила это несколько раз, многозначительно покачивая пальцем. Твердо отстаивать свои убеждения Тоня начала тут же. Нины Матвеевны, старушки со второго ряда, не было уже 2 воскресенья. Говорили, что у нее гипертония. Тоня расспросила Ивана Степановича, как добраться. Взяла новый журнал, который раздавали после собрания, и ревностно направилась исполнять свой христианский долг. Домой Тоня возвращалась уже затемно. Нина Матвеевна была невероятно рада гостье, поила чаем, долго не соглашалась разрешить пропылесосить и вымыть полы. В общем, вечер прошел замечательно. Единственное, уже на подходе к дому на Тоню навалилось постыдное малодушие. Она боялась, как отнесутся к ее исчезновению родители. Отстаивать свои убеждения оказалось намного тяжелее, чем казалось во время разговора с Натальей. Одно дело, когда перед тобой явный гонитель, какой-нибудь следователь с пистолетом в кобуре, и совсем другое — Хоть и ослепленные недуховной родительской любовью, но все же очень дорогие папа и мама. Они настойчиво пытались выяснить, кому именно в гости ходила Тоня. Сколько лет этой сестре по Вере и чем они там занимались. Избегая откровенной неправды, но все же не отвечая на конкретные вопросы, Тоня темнила, как могла. Не хватало еще беспокоить Нину Матвеевну проверками, потому что так уже было. Зимой перед поездкой на общение папа звонил руководителю подростков и спрашивал, шипованные ли у него шины. Дядя Саша потом долго не предлагал Тоне никаких мероприятий. К тому же левая рука не должна знать, что делает правая. Это тоже Наталья объяснила. То есть никогда и никому не нужно рассказывать о сделанных тобой добрых делах. Мама после разговора стала совсем расстроенной и отправила Тоню спать без ужина. Ничего, желающие жить благочестиво всегда будут гонимы. Следующая неделя пролетела так же стремительно, как и все за последние полтора года. С тех пор, как Тоня впервые попала на собрание, ее жизнь изменилась до неузнаваемости. Раньше, вообще-то, тоже было неплохо. Тоня училась в школе, играла с подругами на площадке возле дома. Вечерами после долгого ужина с обсуждением прожитого дня каждый занимался своими делами. Мама вязала, папа что-нибудь паял или читал газеты. Тоня делала уроки или играла на скрипке. Иногда папа усаживал всю семью на диван и читал вслух свои любимые с детства книги. Получалось у него это замечательно. Каждому персонажу он придумывал собственный голос. По выходным они втроем отправлялись то в зоопарк, то в лес. Иногда просто гуляли по городу. Потом папа купил земельный участок в частном секторе и начал там стройку. Тоня изо всех сил помогала, собирала падающие у папы саморезы и придерживала рулетку, когда нужно было что-то отмерить. Папа часто повторял, что с такой дочерью и без сына вполне можно обойтись. Перемены в их жизни начались, когда на новогодний утренник пришла тетя Лариса Ермилина. Но это сейчас Тоня знает, как именно ее зовут, а тогда это была просто незнакомая женщина в сером пальто и платке. Тетя Лариса попросила дать ей слово. Так она и сказала, громко и уверенно. «Дайте мне слово!» Слово ей дали, и она минут 15 рассказывала о Рождестве. Несколько раз ее пытались перебить, но все же она дорассказала все до конца. Когда она назвала адрес дома молитвы, ее прямо вытолкали из зала, но Тоня все же услышала. «Байкальская, 22!» Поначалу мама не хотела пускать туда дочь, но потом почему-то согласилась. Много нового узнала Тоня. О вечной жизни, спасителе, наказании за грехи. Новые друзья, новые интересы захватили ее полностью. Очень кстати оказалось и то, что Тоня закончила музыкальную школу по скрипке. Ее сразу же пригласили играть в церковном оркестре. Постепенно она так втянулась в христианскую жизнь, что свободного времени не было совсем. По вторникам в доме молитвы проходил разбор слова. В среду – репетиция скрипичного оркестра. В четверг было специальное собрание для подростков. Пятница – молитвенное собрание. Ну а самое интересное начиналось на выходных. По субботам было много разного. Уличное благовестие с раздачей газет и брошюр, подготовка к каким-нибудь праздникам, уборка, походы, поездки и прочее, и прочее. Однако Тоню такой ритм нисколько не утомлял. Ее бы воля, она и все воскресенье проводила бы в доме молитвы. Подростки – лучшие в мире друзья. Руководитель подростковой группы – самый интересный и добрый человек на земле. Но папа с мамой, которые нехотя, но все же пускали дочь почти на все собрания посреди недели, постоянно выдумывали какие-то предлоги, лишь бы она была дома на выходных. Разговор с Натальей оказался своевременной поддержкой для мятущейся Тониной души. Теперь было решено. Нужно посвятить Богу все свое свободное время, а родители со временем смирятся. Так ведь сказано, непрестанно служите Господу без развлечения. Так оно и получилось. Родители со временем смирились. Ключевое слово здесь – со временем. То есть несколько раз мама плакала, а папа ругался и даже пытался узнать телефон Ивана Степановича, чтобы устроить на него гонение от внешних. Говорил он, естественно, по-другому, но суть была именно такой. Тоня старалась быть твердой в своих убеждениях, ничего не доказывала, но стояла на своем. В один из вечеров, когда юная мученица вернулась после посещения многодетной семьи, папа около часа объяснял про земные обязанности и почтение к родителям. В целом, Тоня была с ним согласна. Но все же Господа нужно слушать больше. Разговор кончился тем, что каждый остался при своем мнении. Родители махнули рукой. «Живи, как хочешь». Теперь можно было радоваться и посвятить Богу все время, которое оставалось после школы. Но Тоня постепенно стала замечать, что все больше вспоминает о тех днях, когда они втроем сидели за столом или лепили пельмени. Мама рассказывала о своем детстве в Сибири. Папа много шутил, и было очень весело. Приходили на память катание на горке, украшение новогодней елки и поездка на море. Истины Тоня тогда не знала, но семейного тепла было почему-то больше. Заставив замолчать свое слабовольное сердце, она решила найти в Писании как можно больше стихов, поддерживающих ее в духовной борьбе. Стихов таких было не то чтобы очень много, но вполне достаточно. Один из таких: «И тогда снова увидите разницу между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Это означало, что придет время, и Бог покажет всем, какая Тоня умница, что она так много делает для Него. Этот и несколько других она выучила наизусть и повторяла про себя во время приступов грусти. Между тем наступила зима, и подошел всеми любимый Новый год. В Тониной семье подготовка к празднику проходила с обычной обстоятельностью. Папа отодвинул шкаф в угол и освободил место для елки. С балкона был извлечен крестик с дыркой посередине, подставка и развешаны гирлянды. Мама достала из комода свои кулинарные рецепты и пыталась придумать что-нибудь новое. Это все происходило каждый год, но в итоге на столе неизменно стояли оливье, холодец и селедка под шубой. Эта картина до такой степени наполняла щемящей тоской всю Тонину душу, что ни один текст не помогал с ней бороться. Ей очень хотелось остаться с родителями на новогоднюю ночь, вытащить из-под елочной ваты подарок. Как прежде, выйти в 12 часов на улицу и наблюдать за гремящими повсюду салютами. Но нельзя было оставлять собрание вашего. Вся церковь соберется в доме молитвы, чтобы поблагодарить Бога за прошедший год и попросить благословения на новый. Тоня видела, что мама надеется отметить праздник втроем, и не знала, как преподнести ей то, что церковь важнее семьи. Наконец, дальше тянуть было нельзя.
1: «Мамочка, ты же не будешь против, если я вас сегодня оставлю? Мы с оркестром приготовили новогоднюю программу, и мне обязательно нужно быть».
0: Такого лица у мамы Тоня еще не видела. Мама не закричала, не заплакала, ничего не сказала. Она стала похожа на гипсовую статую, бледную, безжизненную, смотрящую вроде бы на тебя и в то же время куда-то вдаль. Она сидела и только беспрестанно мяла в руках фартук. Так продолжалось несколько минут.
1: «Иди, куда хочешь», —
0: хриплым, неестественным голосом наконец ответила она. Тоне невыразимо захотелось броситься ей на шею, сказать, что никуда она не пойдет, что больше всего на свете она любит их с папой. Тогда и впервые за все время ее христианства пришла в голову мысль, что она делает что-то не то. Может, правильнее будет остаться дома? Но подвести весь оркестр и пропустить такое важное собрание тоже нельзя. Тоня проглотила накатывающиеся слезы и тихонько вышла из кухни. Мама так и осталась сидеть за столом. Хорошо подготовленные проповеди, тщательно отрепетированная программа скрипичного оркестра не принесли никакой радости измученной душе. Тоне очень хотелось с кем-то поговорить, но дядя Саша был занят своими детьми. Натальи не было совсем. Подростки из ее группы вряд ли поймут, дадут серьезный совет. Как ни крути, оставался только Иван Степанович. Он уже стоял в дверях, намереваясь отправляться домой. Но Тоня все же попросила его немного подождать. Видно было, что последнее, чего хотелось Ивану Степановичу, так это беседовать сейчас с кем-либо. Однако он разделся и прошел в братскую комнату. Волнуясь, перескакивая с одной мысли на другую, но все же смогла Тоня донести до понимания служителя все свои сомнения и муки. Она очень надеялась услышать какие-то ободряющие слова, которые помогут ей в духовной борьбе. Но все произошло совершенно не так, как она себе представляла. Иван Степанович, взрослый мужчина, несгибаемый труженик, опустил голову и закрыл лицо руками. Дорога домой показалась Тоне намного длиннее, чем обычно. Она очень торопилась, как можно скорее упасть маме на шею и за все перед ней покаяться. Иван Степанович все объяснил. Оказывается, самое главное благовестие, какое есть на земле, это благовестие своим родным. Помогать в домашних делах маме и папе – первейшая обязанность. Без благословения родителей нельзя ехать ни в какую поездку, а по приезду обо всем подробно рассказать. Они же очень переживают за свою дочь, волнуются, с кем она общается, нет ли чего-нибудь опасного в ее окружении. И отказываться подчиняться родителям можно только в том случае, когда они склоняют к однозначному, явному греху. Кроме того, Иван Степанович попросил прощения, что оказался таким невнимательным, не замечая переживаний девочки. Зимние каникулы Тоня целиком провела с родителями. Сначала они взяли на прокат лыжи и ходили в лес. Потом делали генеральную уборку во всей квартире. Несколько дней втроем клеили обои в новом доме. Последний день перед школой прошел замечательно. Давно забытый ужин с домашними пельменями, налепленными в 6 счастливых рук. Папа как-то неожиданно спросил.
2: «Как ты говорила, зовут вашего служителя? Иван Степанович? У тебя нет его телефона?»
0: «Мне хочется узнать поподробнее о вашей вере».

На закате солнца началась гроза и прихватила часть ночи. Молнии полыхали так ярко, что в темной комнате я видел секундную стрелку на часах, зеленую от вспышек. Грохот стоял такой, словно горы валились в Телецкое озеро из Поднебесья. Дом дрожал, стекла звенели, будто в них назойливо бился сердитый шмель. Никто в доме не спал. Всех напугали близкие, могучие и страшные удары грома. Я вышел на террасу в полночь. Гроза уже шла вдоль Бии, в привольные алтайские степи, где тучные хлеба давно соскучились по дождю. В чистом небе мерцали зеленоватые звезды. Золотой пылью отражались они в черной спокойной воде уснувшего озера. По тропинке от деревни быстро шла девушка с фонарем. Фонарь, покачиваясь, освещал ее босые ноги и край юбки. Ноги скользили по мокрой и грязной земле. Девушка иногда вскидывала руки, чтобы не упасть. Фонарь выделывал тогда над тропой какие-то замысловатые петли, освещая ее лицо и пушистую копну волос на голове. В тихом ночном воздухе стали слышны шаги девушки. Тяп-тяп-тяп. А когда она подошла еще ближе, я узнал ее и окликнул. «Что случилось, Дина?» Она вздрогнула и подняла фонарь высоко над головой, чтобы увидеть меня на террасе. «Пропал Антон Иванович. Ушел в тайгу перед грозой и не вернулся. Девушки послали меня за вами. Мы идем на поиски, да одним-то нам страшно». Я надел сапоги, и мы побежали с Диной к Артыбашу, маленькой деревушке, где недавно поселились Антон Иванович и его студентки. Тропинка на Козогоре вдоль озера была липкой от грязи, и мы просто чудом не разбили фонарь. На пути встретился нам овраг. В топкой грязи там валялись гранитные валуны, круглые, как арбузы, коряги и сучья, которые принес сель, грязевой поток с гор. Пришлось немало попрыгать. В деревушке меня и Дину поджидали две студентки с ружьем, и наш маленький отряд, не мешкая, двинулся в горы, в тайгу. Тяжело дыша, мокрые от травы и кустов, мы выбрались за полчаса на первый высокий холм и стали кричать. Эхо разнесло голоса далеко по окрестным горам, но Антон Иванович не отзывался. Дина с фонарем осторожно спустилась в распадок, где вода так и хлюпала под ногами, и полезла на крутую гору, держась узкой тропы в густом подлеске. Мы шли за ней в каком-то золотистом полумраке. Тайга стала гуще и темнее. Над нашими головами всюду синели длинные иглы кедров, унизанные каплями росы. Травы полегли от дождя и закрыли тропу. Идти стало труднее. Но фонарь верно служил нам. И немного спустя мы забрались на узкий скалистый гребень, где в пасмурные дни обычно проплывали серые мрачные облака. Крикнула Дина, крикнули ее подруги, крикнул и я. Долго не затихало эхо, отзываясь от каждой скалы в Поднебесье. Потом стало тихо. И вдруг где-то справа, чуть ниже нас, послышалось приглушенное «Гей!». Кричал Антон Иванович, но голос его звучал так глухо, словно шел из очень глубокой ямы. Мы пробежали по гребню 300 метров, спотыкаясь о камни, и снова закричали, на этот раз хором. В кустах послышался треск, и мокрый Антон Иванович вырос перед нами. Он щелкал зубами и зябко поеживался. Девушки схватили его и начали трясти. Он молча мотал головой. Стекла его очков блестели в свете фонаря. Наконец он подал мне руку. Рука была холодная, как лягушачья лапа. «Ну и следопыты пошли!» — невольно рассмеялся я, разглядывая трясущегося Антона Ивановича. «И как же это вас так угораздило?» «И не говорите, оплошал, но не жалею. Насмотрелся, наслушался. Будешь что рассказывать моим спасительницам?» Жалко улыбнулся он студенткам. «А теперь пошли, на печку бы сейчас, да молочка бы горяченького, душа тепла просит». Мы пошли под уклон, часто хватаясь за кусты, чтобы не ехать по скользкой тропе на пятой точке, как это делают ребятишки, катаясь зимой с ледяной горки. Антон Иванович понемногу отогрелся и начал припоминать, как он заблудился. Я слушал его и думал, что редко встречаются вот такие люди, которым все интересно в природе. Ведь еще с неделю назад, когда мы ехали на Телецкое озеро, он загляделся на полосатого бурундука, который долго мчался по дороге перед машиной. Зверек был напуган. Он задрал пушистый хвост, взъерошил шерсть и сделался большой, как белка. Машина настигала его. Он закружился перед самым радиатором,
цыкнул, как птичка, и скрылся за обочиной дороги в траве. «Трум!» — сказал тогда Антон Иванович и чуть не вывалился за борт. Так ему хотелось узнать, куда запропастился бурундук. «Вспомнили что-то, да?» — спросил я, на всякий случай придерживая доцента за плащ. «Так, пустячок. Вообще-то забавен этот зверь-бурундук. Бывалые люди говорят, что во время грозы, когда раскаты грома сотрясают горы, тайгу, такой вот бурундучишка садится на камень или на пенек, закрывает уши лапками и жалобно кричит «Трум!». Только сам я этого не видел, а проверить хочется. Отправляясь в тайгу сегодня вечером погулять, что-то увидеть и записать в книжечку, Антон Иванович и не думал, что повидает бурундука. Но когда зверек встретился, все было забыто. И ночь, и непогода. Правда, поначалу Антон Иванович увлекся ягодами. Заросли черной смородины и малины начинались прямо за деревушкой и уходили далеко в горы. Затем на пригорках, в тени, стали встречаться поздние ягоды земляники. Ну как их не сорвать, когда они сами в рот просятся? Чуть дальше он увидел стаю желтоклювых альпийских галок. «Ка-га-га!» — кричали птицы. Они парили над тайгой, как маленькие орлы, черные со спины, зеленоватые на боках, фиолетовые на темени. «Крию! Крию!» — падали они далеко вниз по Соколиному и сейчас же легко взмывали над скалами. Антон Иванович позабыл про ягоды и принялся наблюдать птиц. Он их видел вблизи в первый раз. Разумеется, он знал, что этих галок любят алтайцы. Любят за то, что они совсем неплохо предсказывают погоду. Стоит галкам появиться в низинах теплым осенним днем, и алтайские чабаны уже начинают перегонять стадо с гор на зимнее пастбище. Примета верная. Уходят галки с высоких утесов, значит, скоро засвистят по ущельям снежные бураны. А улетят галки в конце зимы из долин высоко в горы, значит, за перевалом уже весна. Идет красавица с цветами, с травой муравой и с теплыми дождями. Но вот почему галки тревожно кричали сегодня вечером, потом вдруг замолчали и попрятались среди скал, этого Антон Иванович не знал. А знать бы не мешало. Они укрывались от грозы. Антон Иванович вскоре услыхал отдаленные раскаты грома, но почему-то решил, что не грома испугались птицы и что туча может пройти стороной. А тут как раз выскочил из норы под кедром бурундук и начал бегать по полянке. Он что-то подбирал на земле, тащил в нору, вылезал оттуда, задирал мордочку к небу, свистел и прислушивался. А когда громыхнуло совсем рядом, и, цепляясь за ветки кедров, надвинулась черная туча, закрывая небо, деревья и землю, шустрый бурундук сделался вялым. Словно нехотя залез он на обомшелый валун, обмяк, вобрал голову в плечи и жалобно крикнул «Трум!». Гром гремел все сильнее, и бурундук прижимался к валуну все крепче. Потом приложил лапки к ушам и крикнул еще раз «Трум!». Антон Иванович был счастлив. Он достал книжечку и стал зарисовывать жалкую фигурку на камне. Но вдруг разлилась такая темень, что карандаш ходил по бумаге непослушно, да и брызнула вдруг, как из поливальной машины. Голубая молния ослепила, и гром ударил так близко и так тяжело, что Антон Иванович закрыл глаза и схватился за голову, как бурундук. А когда огляделся, зверька словно ветром сдуло. Теперь Антон Иванович стоял прямо в грозовой туче среди молний. Отвесные стрелы возникали у него за спиной, справа, слева, спереди, возле очков. Гром бил сильно и беспрерывно. Пушечные его удары подхватывало и далеко разносило эхо. Тайга и горы грозно гудели. Потоки ливня хлынули со шляпы по спине и по груди. Ботинки наполнились водой до краев. В кромешной тьме, при удивительно коротких вспышках света, все вдруг стало причудливо страшным. И деревья, и кусты. В ушах шумело, ноги тряслись, и Антон Иванович, почти глухой и ослепший, без сил привалился к кедру. «Как хорошо!» — шептал он. «Какая чудесная гроза! Только не убей, матушка, а то и студенткам никто тебе не расскажет». По оврагу, чуть ниже кедра, у которого стоял Антон Иванович, загрохотала вода, словно где-то сверху прорвала плотину. И при каждой вспышке молнии было видно, как мутная лавина мчит далеко вниз обломки горных пород, старые ветки и шишки кедров.
Гроза уже кончилась, когда Антон Иванович понял, что потерял тропу и заблудился. Конечно, озеро где-то там, куда стремится этот грохочущий поток воды и грязи. Но идти напрямик по траве, в которой можно утонуть с головой, и по густым кустам, которые цепко держат тебя и больно бьют по лицу. Нет, это свыше сил. А обрывы? Шагнешь в потьмах и полетишь в пропасть. И Антон Иванович решил стоять под кедром до рассвета, коротать в горах холодную летнюю ночь. Он вылил воду из ботинок, кое-как выжал пиджак, штаны, белье, оделся и начал притоптывать, чтобы согреться. Но по спине проползал холодок. Пришлось размахивать руками и даже пуститься в пляс. «Мокрые не умирают, если двигаются вот так, как я, и не зябнут», — думал он, и все чаще и чаще выбивал дробь ногами. А подбадривая себя, приговаривал в такт. «Ну давай, ходи, Антоша, ходуном! Ты когда-то был хорошим плясуном!» Этот веселый ночной танец в тайге так захватил Антона Ивановича, что он не сразу услыхал

шел. Хорошо было идти вдоль огромного и спокойного озера в эту тихую звездную ночь. И на душе было легко и радостно. Случай в тайге как-то сблизил меня с новыми друзьями. Что они делают сейчас? Антон Иванович переоделся во все сухое. Он, наверное, сидит на печке, свесив босые ноги, блаженно щурит глаза от яркого света лампы и говорит о том, как стоял на вершине горы среди молний. Девушки готовят ужин, хлопочут у керосинки. Они греют молоко для своего учителя, и на душе у них светло. Что ни говори, а только ради них совершил он этот маленький подвиг в тайге.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Наши самые теплые и искренние приветствия всем нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжение нашей программы предлагаем вашему вниманию проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В 7 часов слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Давайте положим основание, вернемся к 6 главе послания к евреям и утвердим то, что мы здесь вообще делаем. Мы изучаем начатки учения Христова. 6 глава, 1-2 стих. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». И мы вот уже третье занятие изучаем учение о крещениях. Обратите внимание, что не сказано «учение о крещении», а стоит множественное число «учение о крещениях». И несмотря на то, что апостол Павел заявил в послании к Ефесянам 4 главе, что одно крещение, но подразумевалось, что да, действительно одно крещение, потому что крещение – это то, что дает нам Голгофа, мы получаем как дар от Бога. Вместе с крещением мы получаем дар, вот дар Святого Духа получаем в крещении Духом Святым. Мы вводимся из царства тьмы в царство света и получаем это как дар от Бога, не отдел в крещении водою. По сути, это одно крещение, имеющее три развивающиеся стадии, перерастающие одно в другое. Потому что вообще слово «завет», если вы знаете, по-еврейски звучит «берит». Это означает «разрез». И вот это крещение, оно как бы углубляет разрез. Почему разрез? Мы будем об этом говорить, мы будем изучать заветы. И разрез, потому что при завете люди надрезали себе руки и проливали кровь. И пролитая кровь, она являлась знаком завета, как мы имеем кровь Христа сегодня, и раны на руках и ногах Иисуса, как знак завета. И древний мир знал о завете, поэтому он назывался разрез, берит. И вот эти три крещения – это как углубляющийся разрез. То есть он становится все глубже, глубже и глубже. То есть действительно завет с Богом, он становится явным, основательным и глубоким для нас. И мы сегодня будем изучать третью высшую форму крещения, которая в Библии носит название «крещение огнем». Крещение огнем. Помните, мы берем в основание каждого учения один из камней Небесного Иерусалима. Мы каждый раз это делаем. И вот к этому учению относится третий по порядку камень Халкидон. Вообще, так назывались разнообразные совершенно драгоценные камни, но они назывались все Халкидоном, потому что они привозились из города Халкидона, понимаете, который был близ Византии, оттуда их брали. Но все-таки есть предположение, что Халкидон – это агат. Итак, мы читаем три места из Писания. Лука, 3 глава, 16 стих. Евангелие от Луки, 3:16. «Иоанн всем отвечал: Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Вот здесь мы видим упоминание о крещении огнем. То есть, как человек, Иоанн совершал крещение в воде, и мы говорили, что в каждом крещении всегда есть крестящий. И водой действительно крестят ученики, то есть люди. Но Духом Святым крестит Сын Божий, как сказано, Он будет вас крестить Духом Святым, и огнем крестит Он же. Посмотрим еще одно место 12 глава того же самого Евангелия, начнем с 49-го. «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Обратите внимание, что вот эти слова «крещением должен я креститься» не относятся к крещению в воде. Уже совершено было крещение в воде при Иордане. Вы помните, Иоанн Креститель это совершил. И Дух Святой, как голубь, сошел на Иисуса, что, в принципе, олицетворяет крещение Духом Святым, то есть то, что переживаем мы. Мы крестимся в воде, мы получаем крещение Духом Святым, но здесь он продолжает снова говорить о крещении. И теперь он говорит, что огнем должен я креститься, крещением должен я креститься. И как я томлюсь, пока сие совершится, да? О каком-то крещении он еще говорит. И откроем еще одно место из Писания, это Матфея, 20 глава, 23 стих. Иисус сказал ей, сказал в ответ: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано Отцом моим». Итак, мы сегодня говорим о завершающей фазе крещения, крещения огнем. Вообще, друзья, я вам скажу так, что учение о крещении огнем практически никогда или очень мало освещается в церкви. Или когда берут освятить это учение, открыть, часто очень испытывают неверный подход и говорят немножечко неправильно об этом, неразумно, скажем, не в соотношении со Словом Божьим. И если бы в церкви это понимание пришло бы с самого начала веры, в начальной стадии духовного развития каждого человека, то я верю, что возникла бы истинная ревность и к духовному росту, и посвящение себя Богу от начала, вот от того момента, как мы уверовали. Очень часто крещение огнем толкуется как, наверное, вы слышали и думаете сейчас, что я об этом тоже скажу, что огненное испытание и искушение – это и есть крещение огнем. Так часто очень говорят. Но если это крещение, то позвольте спросить, какое искушение и испытание есть крещение водой, например? То есть мы идем креститься в воде не с чувством горечи, как бы и полной убитости и разочарования, а с великой радостью. Знаете, почему многие не могут получить Святого Духа? Потому что Дух Святой приходит в радости. И на самом деле Бог дает Духа Святого даром. Вообще Он дает все просто и без упрека, правда? Дает легко, но люди не наставлены, им кажется, что это работа очень трудная, но все-таки это дар. Нет никакого искушения, испытания в крещении водой, как я уже говорил. Но если только пастор, опустив вас в воду, не пойдет пить чай в этот момент и придавит как следует чем-нибудь, чтобы полностью очистился, тогда это будет искушение. Это не относится, но я просто вас немножечко развеселю. Я расскажу из своей стоматологической практики. Был такой случай. Мы работали в зубопротезном кабинете в поликлинике, и одна врач, женщина очень активная, знаете, они успевали тогда и в правком, и туда, и сюда, ведь нужно было много, и продовольственные наборы, и какие-то халтуры они принимали, значит, все, умудрялись крутиться и за один прием сделать столько много дел, что мужчина не мог за месяц бы этого сделать. И вот она вводит гипс, знаете, слепки снимают в рот человеку. Должно быть время, пока он застынет. И в это время она решила сбегать к главному врачу. Это все быстро. Она забегает к главному врачу, так кричит: «Срочно забеги в санэпидстанцию рядом». Ну, тоже во дворе. Она выскакивает, бежит в санэпидстанцию и забывает, что человек у нее сидит в кресле с гипсом во рту, с этой ложкой. Гипс становится каменным. Этот несчастный, у него капают слюни, он, значит, держит мисочку уже, куда все стекает. И вдруг через 45 минут она вспомнила, что у нее человек в кресле. И вы знаете, она прибежала, выдохнула около двери, так очень твердо, спокойно вошла в кабинет, потрогала гипс и сказала: «Еще 5 минут». Пациент принял все как надо. Совершенно спокойно. Откуда ему знать, что может 50 минут надо слепок? Очень, очень качественный слепок получился. Я хочу еще раз вам дать понять. Если мы радовались и стремились к крещению в воде и к крещению Святым Духом, то почему нас должно пугать, а не радовать крещение огнем? Как часто этим пугают людей. Давайте будем говорить об этом более подробно. Я хочу вас сразу предупредить. Не думайте, что я смогу в этом уроке осветить все аспекты. Дело в том, что все учения, которые мы будем разбирать, они имеют три стадии, как вот мы говорили, в каждом учении. Каждая первая стадия, она будет параллельно, допустим, с учением о крещении водой, будет открывать другие аспекты того же крещения, результата действия крещения, как оно действует в Завете, как происходит возрождение в результате смерти. То есть крещение – это учение о смерти. Но воскресение приходит именно на смерть, понимаете? И поэтому, если я все не скажу вам сегодня так, чтобы у вас возникла, ну, совершенно, может быть, ясная картина, поверьте, что это учение принесет вам полную ясность, когда вы увидите все с высоты. Когда вот мы подойдем к последнему уроку, мы поставим точку, и тогда у вас придет ясность. Как всякое крещение, мы говорили, оно несет в себе две основные функции. Это погружение во что-то и отделение от чего-то. Точно так же будет и здесь, мы увидим и в этом крещении. Но помните, что все-таки это одно крещение, имеющее вот эти три фазы. И каждая фаза проходит в результате действия Святого Духа. И действие Святого Духа все глубже и глубже проникает в сферу нашего естества, до самой глубины. Мы каемся, как я уже сказал, от действия Святого Духа. Согласны? И погружаемся через крещение водой в смерть Иисуса Христа. То есть это происходит от действия Святого Духа. Дух Божий ведет нас к этому. Ведь согласитесь, это же просто, ну, человек может сказать: зачем это нужно? А неужели нельзя верой просто поверить, что зачем вот это я должен в воду опускаться? Зачем это мне? Ну, кто меня вот может убедить из людей, что это нужно? Никто. Только Бог это делает внутри. Мы почему-то знаем, что это нужно. Хотя мы не понимаем до конца, и, может быть, вот через какие-то годы только приходит понимание к нам тех или иных аспектов. При крещении Духом Святым мы погружаемся в Дух Святой. То есть, где еще больше проявляется вот эта передача власти в нашем естестве Духу Святому через способность говорить иными языками, через иноговорение, происходит перехват опорного аппарата нашей души, то есть это язык. Он становится перехваченным, и он отдан в действие Духу Божьему, что может потом формировать нас изнутри уже, формировать нас, назидать, строить нас и изменять. Когда же совершается крещение огнем, Бог вводит нас в совершенную волю свою, в совершенную волю, чтобы сделать нас царями и священниками. Я вам скажу сразу, в чем я убежден. У нас есть призыв к священству. Мы по рождению цари и священники, но не все ими станут. Вы понимаете это? От того, что мы говорим, я царь и священник, и исповедуем, это не значит, что мы являемся царями и священниками. Священником становился человек только лишь по достижению определенного возраста. Вы помните, всякий, рожденный в колене Левия, уже был священником. Хотя ему было 2 года от роду, но он уже принадлежал к роду священства. Но в священнослужение он мог войти только после 30 лет. И если он, доживя до этих лет, не получил каких-либо физических повреждений в своей жизни. Вы понимаете, что это плотской образ. Не о 30-летнем возрасте мы говорим, чтобы стать царственным священством, но о духовном возрасте, что нам нужно достичь определенного духовного возраста и не быть в пороке, чтобы у нас не было порока какого-либо. Если у нас есть порок, то есть вот это физическое нарушение, это был порок, например, поврежденная рука, поврежденная нога, поврежденный глаз. Все это символы, согласитесь. Глаз – это испорченное видение у человека, он слепой, он не может быть священником, это духовное видение, понимаете? Когда мы говорим, рука – это дела человека, понимаете? То есть то, что он делает. Если руки нет, он не может делать, он не может быть священником. Но когда мы переживаем крещение огнем, только крещенные огнем могут стать царями и священниками. Только они могут взойти на престол, который Господь предназначил нам. Это было сказано Иисусом апостолом, и сядете со мною на престолах, помните? Это было сказано в книге Откровения и Церкви. Побеждающий сядет со мною на престоле. Поверьте, мы часто думаем, что это произойдет только после смерти, мы сядем на престоле. Мы так думаем. Но престол – это духовная позиция. Вот в этом мире мы можем иметь духовную позицию. Почему, если выйду я, например, на большое евангелизационное собрание, я не смогу применить столько власти, как, например, эту власть может применить какой-то сильный евангелист, например, как Рейхард Бонке. Потому что я еще не вырос духовно так, как он. Здесь не от веры зависит. Знаете, я объясню вам, конечно, чтобы вы понимали. Это очень такой простой пример. Маленькие дети, они не дают спать. Особенно вот папа, наверное, знает. У моих друзей в Америке 5 детей. И вот они все с утра забегают к маме. Она до ночи готовила, стирала что-то. И вот утром она мужа провожает на работу очень рано. И потом хочет полежать, и они забегают в эту комнату, они ее щекочут, целуют там. Мамочка, мамочка. Ну, вроде бы приятно, но спать хочется. Когда это может прекратиться? Когда дети вырастут, правда? То есть они перестанут быть такими вот лизунами. Но если она вот встанет и скажет, во имя Иисуса, тебе 15 лет. Я верю. Глупость. Здесь только надежда может быть, понимаете? Что будет время, когда они перестанут это делать. Видите, есть моменты, где вера неприменима. Абсолютно. Точно так же и в духовном росте. Конечно, конечно, мы верим, что им будет 15, но мы ожидаем этого с надеждой, понимаете? Точно так же и в духовном росте. Нам нужно возрастать. Не всегда нам кажется, что мы можем пройти, допустим, 7-дневный путь за 1 час. Вы знаете, этого не бывает. В Боге первый день, второй день, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой день. Когда мы достигаем 7-го дня, мы можем видеть уже этот 7-й день, мы знаем цель. Но нам нужно с терпением проходить предлежащее нам поприще. Каждый день, мы помните об этом говорили, каждый день, имея уверенность во Христе и имея надежду, что мы достигнем определенного духовного возраста. Человек, имеющий крещение огнем, он человек, которому уже дан престол, понимаете? Он становится человеком, который уже царь и священник. В том-то вся суть, что мы не попадаем на небо, и там становимся царями и священниками. Мы уже призваны на царство здесь. И, конечно, это не в физическом мире, но это в духовном влиянии, которое мы можем оказывать на нации, народы, на дьявола и на все, что нас окружает в этом мире. Понимаете? В этом очень большой смысл. Хотя мы должны все-таки понять, в каждом крещении, конечно же, все равно нас ожидает испытание. То есть после испытания, вот согласитесь, чтобы получить Святого Духа, нужно покаяться, сокрушиться, да? То есть нужно сокрушиться, изменить мышление, покаяться в своем разуме, изменить свое направление мысли, свой шаг. То есть, конечно, это испытание, но в результате этого Бог отвечает на нашу веру, дает нам своего Духа. То есть Он приходит к нам как жизнь и живет в нас, слава Господу. Крещение огнем будет затрагиваться не душа человека. Помните, мы говорили, когда крещение духом, мы крестимся, происходит разделение. То есть душевное отделяется от духовного. Мы духовно возрождаясь, начинаем видеть, что от плоти, что от нашего необрезанного, скажем, человеческого характера, а что от Духа, живущего в нас, понимаете? То есть в этом есть смысл. Но в крещении огнем происходит очень важно. Здесь поколеблется наше внутреннее естество, дойдя до полного сокрушения нашего духа, понимаете? То есть Бог уже касается нашего духа. Я еще раз прочитаю Матфея 20:23, у меня открыто. И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Вот смотрите, здесь говорится о слове «чаша». Я не хочу вам сказать, что крещение огнем – это есть чаша. Но, поверьте, здесь Иисус говорит о какой-то чаше, которая будет обязательно нам дана. Прежде, нежели мы переживем это крещение, мы придем к такому моменту нашей жизни, когда нам будет обязательно дана чаша. Иисус здесь явно произнес: «Чашу мою будете пить». Ведь согласитесь, что Он безусловно знал о предстоящей чаше. Что было в этой чаше для Него? Совершенная воля Божия выражена. То есть мы понимаем, что чаша – это не гефсиманские страдания. Чаша – это крест, который последовал за гефсиманскими борениями Иисуса Христа. Там Он только решался, идти Ему на крест или найти другой путь. Но мы видим, что чаша является крест, одиночество, отчуждение, поругание. Однако, когда, несмотря на то, что Он был Сын Божий, когда Он стал перед необходимостью принять эту чашу, то содрогнулось все Его естество, Он содрогнулся. Написано, что Он начал скорбеть, ужасаться и тосковать. Что же это за чаша такая, что Сын Божий вопль отчаяния издал и кричал: «Доминует меня чаша сия». Поверьте, что Он кричал тогда, молясь. Мы не всегда это воспринимаем, мы воспринимаем все такое в картинных каких-то таких вот видах, как артисты вот такие благородные. Я помню, был спектакль один, и Иисус, там как бы участвовал, играли Иисус и озвучивали, ну, такой церковный спектакль. Иисус там в этом спектакле таким молодым, звонким голосом так говорил. А я подумал, да не мог у него быть такой голос, он хриплый был. Ведь он перед тысячами людей кричал, проповедуя. Понимаете, у человека не может быть такого, вот видите, как мы уже представляем себе, да? То есть он был хриплый человек с сильным голосом, с хрипотцой, потому что всегда, когда человек много говорит и громко, у него не было микрофонов, у него будет хрипота в голосе, понимаете? Это физиология. Точно так же мы представляем себе гефсиманские страдания, как их рисуют. Ученики издалека, за много метров, слышали каждое слово его молитвы. Это был вопль. Он кричал: «Доминует меня чаша сия». Подумайте, как можно слышать эти слова молитвы, если ты далеко находишься, только если они действительно... От всего сердца это был вопль, это было борение, это было стенание, это было мучение. «Доминует меня чаша сия». Что требовала эта чаша, друзья? Ответ очень простой. Чашей может быть любая ситуация, но требование чаши заключается вот в такой фразе. Полная отдача жизни при полной свободе воли. Понимаете? Я хочу, чтобы мы поняли одну вещь. Если мы не войдем в совершенную волю Божию, Бог не накажет нас и не осудит, и не лишит нас благословений, понимаете? Мы как были Его детьми, так и останемся. Но чтобы войти в совершенную волю, нужно в чем-то пожертвовать своей жизнью добровольно, понимаете? Зная, что если мы это не сделаем, мы все равно останемся в благословении, понимаете? То есть многие вещи, которые делаем мы часто делаем ради себя, ради своих собственных благословений, правда? Ведь у нас все-таки испорченная натура человеческая, и очень часто она ведет нас к такому мышлению: я буду делать это, Бог мне даст это. Понимаете? Мы же мыслим действительно так. Надо молиться больше, Бог будет больше благословлять, надо это делать больше. И мотивом нашим становится не всесожжение Богу, не полная отдача в любви Отцу, а обмен, обычный обмен. Этот элемент присутствует в нашей жизни, и Бог не осуждает его, поверьте. Он понимает нас, Он знает, кто мы, Он знает, что мы, Он знает о нас лучше, чем знаем себя мы. Но дело все в том, что наступает такой момент в жизни человека, в фазах жизненных, наступает момент истины или момент принятия решения, когда ты должен отдать жизнь при полной свободе своей воли, зная, что если ты не пойдешь и не поступишь так, зная, что если ты изберешь другой путь, Бог не осудит тебя, потому что у него есть не только совершенная воля, у него есть еще и благая и угодная. Мы будем в дальнейшем изучать эти три понятия – благая, угодная и совершенная воля. Иисус получил от Отца, если вы помните, заповедь свободы. И она, эта заповедь, данная свобода, мы тоже имеем эту свободу, она ставила его перед правом выбора. То есть он должен был сам выбрать. Давайте откроем Иоанна. Увидим эту заповедь свободы. Иоанна 10 глава. Откройте сейчас. 17 стих. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Заповедь свободы. И вот когда он пьет эту чашу, вообще вот эта чаша для любого из нас и для Христа, она вскрывает истинные отношения сына с отцом. То есть истинные отношения, показывает глубину послушания. Эта чаша была совершенной волей отца. Помните этот крест? Ведь мы часто, когда говорим о Голгофском кресте и о жертве Иисуса Христа, мы видим только одну сторону. И знаете, какую сторону мы видим? Жертву за грех. Согласитесь. Жертву за грех мы видим, ну, для нас, в наших глазах, это самая большая жертва за грех. Но когда вы читаете книгу Левит, вы увидите, что первой жертвой стоит не жертва за грех, не она самая главная, а какая? Жертва всесожжения стоит на первом месте. Иисус на кресте был не только жертвой за грех мира, он еще был жертвой всесожжения, благоухания, приятное Богу. То есть высшая степень послушания человека. Высшая степень отдачи себя Богу, понимаете? И мы видим этот позорный крест, мы видим это одиночество. Но за этим крестом, за этим одиночеством мы знаем, что последовало. Коронация. Давайте посмотрим Лука 12 глава. Я хочу вам сказать, что крещение огнем – это и есть коронация. Это не Голгофский крест, но в результате претерпения Голгофского креста приходит крещение огнем. Смотрите, Лука 12:50. «Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится». Вот это слово «томлюсь» в греческом языке, оно имеет значение «как я заперт», «как я ограничен». И для того, чтобы он ограничен в каких-то своих действиях, он ограничен в чем-то. Он говорит, я томлюсь, потому что я ограничен, я заперт. И только пережив крещение огнем, которое есть коронация, он смог сказать по воскресении своем иные слова. Какие же? Давайте прочитаем Откровение, 1 глава, 18 стих. «И живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». А в Евангелиях мы читаем, «И дана мне всякая власть на земле и на небе». Обратите внимание, но эта власть, мы видим, она приходит когда? По воскресении Христа. «Дана мне всякая власть». К чему я сейчас веду? Я хочу, чтобы вы поняли, что Дух Святой, Он всегда оставляет за нами свободу выбора. Он очень тактично предлагает человеку самого себя. Бог предлагает нам самого себя, отдает нам себя в крещениях. Мы можем пользоваться смертью Иисуса Христа, крестившись в воде. Мы можем получать жизнь от Бога при крещении, сила, как сказано, при крещении Святым Духом. Но когда мы переживем крещение огнем, мы получим особые полномочия от Бога. Особые полномочия. Бог предлагает человеку самого себя и ожидает от человека такого же предложения, ответного предложения. Я еще снова хочу поговорить вот об этой чаше, которая предшествует крещению. Понимаете, вы должны понять, что крещение – это дар Божий. Это дар Божий. Бог ставит нас порой в такие моменты испытания, когда мы должны избрать Его совершенную волю для этого случая. То есть есть совершенная воля для нашей жизни. И мы можем отступить от этой воли. Мы можем не пойти по этому пути, и мы проживем нашу жизнь и будем в благословении. Вы понимаете? То есть мы не умрем, Бог не отвергнет нас. Бог будет также любить нас. Он будет благословлять нас также. Он будет использовать нас. Но есть совершенная воля. Поэтому неважно, какие испытания мы можем пережить, какие постигнут человека, а важно, как мы реагируем на эти испытания, понимаете? Для чего допускает Бог страдания в нашу жизнь? Ведь ясно нужно осознать, что страдания не удовлетворяют Бога. То есть Он не испытывает удовольствия от наших страданий. Но Бог питается и наслаждается нашим послушанием. Понимаете? Вот в этом разница. То есть Бог обоняет вот эту жертву всесожжения. Но страданиями, сказано, Иисус навык послушанию. То есть, преломив себя в чем-то, мы выражаем послушание, подчинившись совершенной воле Божией. И вот если мы получаем крещение огнем, точнее, крещение водой, как ответ на нашу веру, понимаете? Крещение огнем мы получаем как ответ на наше послушание. Давайте теперь откроем Исаия, 66 глава. Книга пророка Исаия. Может быть, это для вас новая мысль, но рассуждайте. Написано, испытывайте все и хорошего держитесь. Исаия, 66 глава, 2 стих. Я прочту с первого, чтобы было в контексте. «Так говорит Господь, небо – престол мой, а земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим». Вот я хочу, чтобы вы поняли, Бога может удовлетворить, напитать его, когда он обоняет вот это благоухание жертвы всесожжения. А такое благовоние может издавать только сокрушенный дух человека. Когда мы уже сокрушены до глубины нашего естества, то есть мы сокрушились и полностью предали себя в руки Божьи. Вот в Нагорной проповеди Иисус использует синоним вот этого слова «сокрушенный», говоря о нищих духом. То есть это синоним этого слова, которое использовалось вот в Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, 5 глава. Я хочу, чтобы вы поняли, иногда люди толкуют как бы Нагорную проповедь, именно вот как бы каждый пункт, но я верю, что здесь есть определенная закономерность, и каждый пункт этой Нагорной проповеди, он как бы и открывает суть сокрушенного человека с сокрушенным духом. То есть он открывает его природу, то есть он показывает сокрушенным духом или нищим духом, он показывает этого человека с разных сторон. И вот давайте мы посмотрим, здесь сказано 4 стих. Я говорю сейчас о людях, у которых сокрушенный дух. Те, кто издают благоухание Богу. Это то, к чему мы можем прийти, друзья, то, к чему мы можем стремиться. У нас есть цель. Я уже сказал, что Бог крестит нас огнем в ответ на наше послушание. И у нас будут определенные признаки. И в жизни человека, крещенного огнем, есть определенные признаки. Я о них буду много сегодня говорить. Но вот многие из этих признаков здесь, в Нагорной проповеди, он говорит о нищих духах, о сокрушенном духом людей. Смотрите, читаем 4 стих. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». 4 стих 5 главы. Человек плачущий, я хочу, чтобы вы поняли, это не сентиментальный человек. Многие плачут, я видел многих даже, ну как бы христиан, проповедников. Есть целая такая традиция, атрибут проповедовать, сморкаясь в платок. То есть сопли, слезы, всегда. Эмоциональное возбуждение некое, понимаете? Есть сентиментальные люди, есть люди, которые занимаются самооплакиванием, есть слезы обиды, но не о слезах обиды здесь говорится. Не те плачущие, которые плачут от обиды, будут утешены. Есть слезы поражения. Но здесь говорится об особых слезах, о слезах умиления, слезах мольбы и слезах сострадания. Вспомните Иисуса, Марфу и Марию. И вот эту картину с умершим Лазарем. Скажите, когда Иисус шел туда, Он знал, что Лазарь воскреснет? Тогда скажите, почему же Он плакал? Вот мы такие простые вещи как бы не можем даже как бы применить в нашу жизнь. Я вот сколько сталкивался с такой черствостью, как это черствость. Мы приходим к гробу лежащего нашего брата и говорим, ну что, ему хорошо, аллилуйя, он с Господом. Третий день воскреснет, и не слезинки. Вот христиане, понимаете, черствое каменное сердце. Черство. Иисус знал, что Лазарь воскреснет, но он плакал с плачущими. Понимаете? Потому что это горе всегда смерть человека. Мы даже не понимаем, какое влияние в духовном мире оказывает каждая отдельная смерть человека. Смерть побеждена. Мы не умрем второй смертью, но мы победили, мы имеем обетование. Да, даже пройдя через смерть, мы будем живы, слава Господу. Но Иисус знал это, и Он сострадал, Он плакал. Обратите на это внимание, блаженны плачущие, они утешатся, они получат ответ. Слезы умиления, слезы мольбы и сострадания, вот такие слезы, вот такие плачущие, вот такие люди, которые имеют определенные признаки. Сказано, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Вы знаете, ну что такое кроткий человек? Мы часто, ну, не понимаем этого смысла. Моисей назван наикратчайшим человеком на земле, да? И мы представляем себе, знаете, вот служителя Божьего таким образом. Я даже не знаю, я бы изобразил бы его, но вот у меня не получится. Потом ко мне говорят, да вот смотри, Моисей был самый кроткий человек, а ты, брат Игорь, что-то совсем не кроткий. Это Моисей-то, как они понимают кротость, который сказал, кто Господен ко мне, возложите каждый меч на бедро свое, идите по стану и поражайте каждый ближнего своего. И да не спошлет на вас Господь ныне благословение. Оказывается, кротость это не какое-то вот такое притюкнутое состояние, понимаете? То есть есть люди от природы, которым, ну как говорят, все по барабану. То есть по нему можно стучать, а он не реагирует. И мы говорим, смотрите, какой кроткий. Вы знаете, что тихие люди самые страшные? Потому что кроткость – это только духовное проявление. Мы не можем быть кроткими по плоти. Потому что всегда в этой плоти найдется место, за которое, если ты затронешь человека, ох уж он тут и откроется. Тут будет поток неостановимый просто. И вся его кротость. Да, он просто он деревянный в каких-то вопросах. Но если его тронуть, но настоящая кротость, я бы выразил вот такой фразой, это умение держать удар. Есть такие спортсмены и очень ценные боксеры, например, или те, кто ну, какими-то рукопашными боями занимаются, самое высшее качество спортсмена – это умение держать удар. Вы представляете, вот иногда видишь, как вот эти боевики там, как дали по голове. Я в дверцу автомобиля стукнулся, 20 минут у меня искры из глаз сыпались. Я думаю, если бы меня так стукнули бы по голове один раз, то фильма уже не сняли бы просто никакого. Но я в то же самое время верю, что есть люди, которые умеют держать физический удар. То есть есть такие люди, я не знаю, что у них там остается в голове после этого. Но они, у них не эта цель. Умение держать удар – это кроткий человек. Он не злобливый, понимаете, да? Он уступчивый в отношении добра. Он где-то, может быть, человек, укрощающий гнев. Не в себе, а в других. Помните, сказано, тихий ответ укрощает гнев. Или отвращает гнев, или укрощает. Есть такое выражение в притчах. Мягкий язык или кроткий язык перемаламывает кость, сказано. То есть на него могут нападать, его могут бить, этого человека, его могут оскорблять, но у него всегда состояние незлобливости и желание добра человеку другому. То есть он не злословит взаимно, он не угрожает. Знаете, как мы все очень любим угрожать на самом деле. То есть везде, то есть мы везде угрожаем. Чуть-чуть на нас наступит, да мы сейчас все. Но кротость, она не угрожает никогда. Знаете почему? Потому что она знает, что если она как бы... Вот тот, кто умеет держать удар, ну чего ему угрожать? Он как даст обратно, и все, если нужно будет. Ему не нужно доказывать, что он что-то может. Потому что он уверен, что он все может в укрепляющем Иисусе Христе. Понимаете, Моисею не нужно было доказывать, что у него есть власть. Он просто пользовался этой властью, когда нужно было ей пользоваться. Он не кричал, да я вас сейчас всех, да вы знаете, что будет, да я как сейчас поднимусь, да я как сейчас... Нет, он говорил, давайте, ребята, потрубайте им голову, и все, эти шли отрубали. Ничего доказывать было не нужно. У кого есть сила и власть, не нужно доказывать. Ты обладаешь самой высокой властью, у тебя великая честь быть кротким. Небо стоит за нами, аллилуйя. Написано дальше, алчущие и жаждущие правды. Они насытятся. Пища такого человека творить совершенную волю Божию. Вот алчущие и жаждущие правды, то есть люди, ищущие, ждущие, питающиеся откровением Божьим и желающие, и наслаждающиеся исполнением воли Божьей. Вы знаете, я уверен, что здесь сказано не насытятся. То есть мы будем иметь все необходимое познание, если мы алчим и жаждем правды, то есть если мы алчим Слова Божьего, если мы хотим, чтобы эта правда исполнилась в нас, Бог насытит каждого, не останется никто ненасыщенным. Вы будете иметь полное удовлетворение в вашей жизни, аллилуйя. Сказано, чистые сердцем, милостивые, да, ибо они помилованы будут. Тут мы видим, что есть милостивые люди. Так мало нас милостивых. Мы не готовы прощать, бываем, друг друга. Мы всегда прощаем с условием. Есть даже учение, такое психологическое учение. На самом деле это правда, что если там чужие дети тебе досаждают, ты прости их, но в дом свой тебе брать их не нужно, правда? Но в книге Левит, согласитесь со мной, что для нас Ветхий Завет – это уставы Божьи, которые раскрываются Духом Святым. Там сказано, что если ты провинился перед человеком, если ты нарушил обещание человеку, там говорится о жертве повинности, что ты должен не только покаяться перед ним, но и добавить пятую часть. То есть это говорится не о том, что вот просто извиниться, но восстановить отношения настолько, какими они не были прежде. И выразить доверие больше, чем ты мог бы выражал его прежде. Это новозаветный принцип. Милостивые. Но мы не всегда милостивые, мы готовы только вот действовать в каких-то определенных пределах. Но человек, переживший крещение огнем, он милостивый человек. Чистый сердцем. Это свободные от обид, от подозрительности, от надменности и превозношения. Сказано дальше, миротворцы. Что такое миротворец? Это тот, кто творит мир. То есть, тот, кто целенаправленно и осмысленно, это его занятие, это его призвание. Он везде творит мир. То есть, он чувствительный. Где нарушен мир, он творит мир. Это его призвание. Он блажен, миротворец. Они сыны Божии, аллилуйя. Что значит быть миротворцем? Это значит не принимать поношения на ближнего своего. Вот мне был сон за пастора. Бог так показал мне его, а я и во сне не принимаю поношения на ближнего моего. Бог не будет показывать нам такие сны друг о друге. Это не Бог делает. это исключено из Слова Божьего. У нас есть Дух Святой, который говорит лично каждому человеку. Поношение на ближнего мы не принимаем. Будь оно во сне, будь оно в видении, будь оно ангелом, даже если сам Господь с неба придет, не приму, потому что это не Господь будет. Понимаете? Духов испытывайте. Миротворец, он не ходит наушником. Он не наушничает. Он не рассказывает секреты и не открывает тайн другого человека. Шестое. Изгнанные за правду, ибо их есть Царство Божие. Вот тут очень интересный момент. Кем мы изгоняемся за правду? Конечно, мир. Мир изгоняет правду Божию. Но как этот мир делает? Я бы вам сказал, что мы не имеем сегодня никаких проблем с миром. Нас не гонят. Но кто же гонит нас? Через кого же действует мир? Через людей, имеющих вид благочестия, но силы его отрекшись. Дьяволу ему не нужно гнать нас через какие-то мирские власти, о чем церковь очень все время печется и, так скажем, думает. Но через плотских христиан будут гонимы те, кто духовные. Понимаете, через плотских христиан. Куда? Куда гонит нас мир? Давайте посмотрим Евреям 13 главу. 13 глава, 13 стих. Очень короткий стих и очень сильный. «Итак выйдем к нему за стан, нося его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Скажите, вот Иисус пострадал вне врат города Иерусалима. Он миновал Иерусалим. Иерусалим – это религиозный центр того времени, сосредоточение религиозной жизни. Это город отправления религиозных традиций, служений, обрядов. То есть такая массовая церковная жизнь. Но мы видим, что как раз эта жизнь церковная и гнала самого того, кто есть глава церкви. Обратите на это внимание, что он миновал Иерусалим и вышел из религиозного центра, потому что Голгофа находилась за станом, за городом. Она не находится в городе. Гора Моря, гора Голгофа, она за станом. То есть, когда человек становится жертвой всесожжения для Бога по-настоящему, он обязательно переступит границы вот этого религиозного мира и его политики. Он выйдет из него. Он не будет в нем участвовать, потому что он не принимает этого. Точно так же, как и религиозно-политический мир не принимает того, что от Духа Божьего. Вы понимаете? Почему много так, может быть, разделенных в церкви каких-то групп? Обратите внимание, есть центральные органы, которые занимаются христианской политикой. И всякий раз, когда кто-то занимается политикой, у него должен быть объект, на ком он будет тренировать свою руку. То есть, если полицейский носит дубинку, он ее носит, знаете, не в носу ковырять. Простите за это сравнение. А по голове бить. Обязательно должен быть объект, на которого это направлено. Не мух он стучит на столе этой дубинкой, хотя может, но должен отдубасить кого-то. И он будет искать эту жертву, пока ее не найдет. Я занимался в молодости очень много различными боевыми искусствами. Даже был инструктором в морской пехоте. И вы знаете, когда мне было... Занимался с первой группой захвата. Вот первая группа захвата была вообще в России, в Петербурге. И мы тренировались вместе с ней. Так повезло, что у моего друга отец был начальником Академии гражданской авиации. И группа эта занималась захватом как раз... Захвата террористов имеется в виду, понимаете? В Аэрофлоте. Мы занимались с ними. И вы знаете, я очень ловил себя постоянно на том, что когда я вот стою на остановке где-нибудь, я смотрю на людей, оцениваю, примериваюсь, как ему по голове въехать, вот удобнее было. С левой ноги, с правой ноги или просто кулаком. И я вот это все имел. И вы знаете, тогда были очень активные драки такие. Я не знаю, сейчас есть такое. Но у нас прямо Академия гражданской авиации приходила на танцы. И мы, и молотили их страшно. Но правда, они отлавливали и нас. И просто мы ходили и привязывались к людям. Еще не были такими, спортсменами с головой. Еще не было головы, в голове ветер был. Потому что нужно было показать свою силу. Ведь для чего-то я ее как бы имел. Вы понимаете теперь многих этих ОМОНовцев, ребят, которые молотят всех подряд. Потому что нужно, это должен быть объект. Если есть религиозная система, политическая система, она создана для того, чтобы кого-то гнать. Потому что ни для какой другой цели. И люди часто управляют там душевные, плотские. Ну, конечно, духовные не будут этим заниматься, естественно. И она будет искать этот объект. Но так же, как с Иисусом, то есть он пострадал вне врат, как я сказал, он сделался жертвой, приступив к границе религиозного мира и его политики. Его вывели из Иерусалима, и мир возненавидел его в лице вот этого Иерусалима. Он был изгнанный за правду. Я хочу сказать вам, что если когда-то политический и религиозный мир ополчится на нас, вы блаженны. Потому что изгнанный за правду, он последует за Иисусом. И там, за станом, он будет иметь возможность увидеть его лицом к лицу. Как сказано, что еще из Нагорной проповеди, это гонимые, поносимые и неправедно злословимые. Я уже говорил, что это происходит именно от лица, в первую очередь, тех людей, которые отрекаются от силы Божьей, имея вид благочестия. Те, кто перехватят, как сказано, в церкви в последнее время руководящую инициативу. Так происходит. Но Исаия 8:22, там сказано так. «Но не всегда будет мрак там, где теперь

явятся искусные. Пусть покажут плод церкви. Если мы не на правильном пути, то тогда Бог даст нам это знать, мы покаемся и исправим свои пути. Всякое учение, всякая церковь, нет никогда абсолютного пути, понимаете? Мы делаем ошибки, мы каемся в них, точно так же, как в личной жизни. Я не верю в сформированные доктрины. Я уже в это не верю. Я не верю, что мы должны опутать себя словами уст, печатями, уставами, ну, какими-то положениями веры, чтобы потом было стыдно, если Бог открыл по-другому, а ты поменять ничего не можешь, потому что ты сам себя запечатлел. Я верю в церковь, живущую и двигающую, и развивающуюся, в которой Бог открывает себя, открывает, открывает и открывает. Гибкую, аллилуйя. Итак, здесь сказано в Исаии, что там, где мрак огустел, не всегда будет мрак. Вот сегодня мы по всей стране имеем огустение мрака, то есть развиваются какие-то сообщества, политические структуры, которые пытаются захватить в христианской среде власть. Мы говорим, что вот православие, политическая структура, ничего подобного. Я верю, что православие менее коррумпировано, чем протестантское харизматическое пятидесятническое движение. Понимаете? Они пребывают в своем. Не там враг. Враг, он в нас самих, понимаете? Его не нужно искать в других людях, его нужно увидеть в самом себе. Но я верю, что не будет так всегда. И не всегда будет мрак там, где он угустел. Как будет? Я даю вам из Откровения 3 глава. Я верю, что это исполнится в последнее время. 3 глава, 9 стих. «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, то есть только они правильно поклоняются Богу, только они знают Бога, и они знают учение о Боге, только они так понимают». Ведь смотрите, часто люди говорят, только мы. Но не суть таковы, а лгут. «Вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Это он в церкви говорит, не к отдельному человеку, тем, кто отдадут себя в жертву всесожжению Христу. Не будут отстаивать что-то человеческое. Почему вызывается ненависть религиозная? Ведь не за какие-то понятия, убеждения, это предлог. Просто сокрушенный дух у людей, он начинает издавать благоухание Богу. А помните, сказано, есть запах живительный, а есть запах смертоносный. Для одних это благоухание, оно привлекает людей. Других оно раздражает и оскорбляет. И только за то, что кто-то преломленный хлеб, люди начинают уже попинать ногами этот хлеб и гнать церковь. Итак, я вижу, что будет время, когда, может быть, сегодняшние плотские руководители, я верю, будет время, что для них будет шанс, когда они признают свое неразумие. Будет очень большая разница, потому что будет отчетно видна разница, отчетливо, между теми, кто вышел за стан с Иисусом, и теми, кто пребывает в Святом Граде в облачении форм, обрядов, традиций и преданий. Я верю, что этот свет придет. Нам только нужно держаться слова истинного и веры в Господа Иисуса Христа.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Передача «Это интересно». Воздух, которым мы дышим, всегда наполнен частицами пыли. Что бы это ни было – дорожная пыль, мельчайшие частицы табака, волокон ткани или даже бумаги – пыль всегда оседает глубоко в легких. Для решения этой проблемы наш мудрый Творец наделил нас миниатюрными, но очень действенными пылесосами, расположенными в легких. Они собирают и устраняют оттуда все инородные частицы. Эти клетки-пылесосы на самом деле особый вид макрофагов. Они работают в самой глубокой части легких, поглощая своими трубчатыми отростками частицы мусора, подобно тому, как амеба поглощает свою пищу. Обычно такой пылесос уничтожает любые частицы, попавшиеся на его пути. Причем каждый из них может очистить площадь в 40 раз превышающую его собственные размеры. Ученые говорят, что до сих пор не вполне ясно, влияют ли на работу этих клеток частицы ядовитых тяжелых металлов. Они полагают, что определенный вид мусора может негативно сказываться на таких клетках. Хотя макрофаги известны науке уже более 100 лет, ученые только начинают понимать, каким образом эти клетки очищают легкие. Мы должны быть благодарны за то, что у нас есть мудрый Творец, который печется о наших нуждах и знает, как найти выход из любого затруднения.

«Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе». Псалом 21:7. Дождевой червь – одно из самых непопулярных существ на свете. Возможно, люди испытывают к нему неприязнь из-за его внешнего вида. В учебниках биологии можно прочесть, что дождевые черви были одними из первых простых наземных форм жизни, подвергшиеся эволюции. Очевидно, что с тех пор они не слишком эволюционировали, да и простыми назвать их нельзя. У червя имеется хорошо развитая нервная система, мозг и целых 10 сердец. Дождевые черви роют ходы в почве, буквально поедая землю. Они питаются органическими частицами, содержащимися в почве, а их пищеварительная система вырабатывает химические вещества, которые прекрасно эту почву удобряют. Недавно был проведен такой эксперимент. Ученые сравнили качество удобрений, производимых червями, и самого лучшего из промышленных удобрений. Черви выиграли это состязание с большим отрывом. Земля, удобренная ими, содержала в 5 раз больше азота, в 2 раза больше кальция, в 2,5 раза больше магния и в 7 раз больше фосфора, чем почва, удобренная самым лучшим удобрением, известным на сегодняшний день. Поскольку дождевые черви любят органические отходы, содержащиеся в земле, вы можете привлечь их в свой огород, перекопав осенью землю с остатками травы и листьев. Но нужно быть осторожным. Некоторые листья, как, например, листья красного дуба, содержат кислоту, и их лучше не оставлять в почве. Хотя черви и неприглядны с виду, наш Творец поручил им удобрять почву и таким образом помогать кормить всех нас.

Гидравлика – часть нашей повседневной жизни. Такие жидкости, как, например, тормозная жидкость в автомобиле, не сжимаются. Поэтому, когда вы нажимаете на педаль тормоза, эта жидкость направляется из цилиндра к тормозному механизму, соединенному с колесами. Все гидравлические машины работают по сходному принципу, потому что жидкость, используемая в устройстве, всегда перемещается в область с более низким давлением. Наш Творец использовал принципы гидравлики во многих своих творениях. У нас с вами твердые кости, и жидкость в нашем организме используется для сокращения и расслабления мышц, когда мы сгибаем или выпрямляем ноги. Но, к примеру, у паука нет твердого скелета, поэтому он сгибает конечности с помощью мышц, а разгибает благодаря закачиваемой в них жидкости. Североамериканская карликовая омега создает гидравлическое давление по мощности, равное давлению в колесе грузовика. Это необходимо для рассеивания семян на расстояние почти 15 метров со скоростью около 100 км в час. Бешеный огурец, произрастающий в области Средиземноморья, выстреливает свои семена на 12 метров, используя тот же принцип. Неразумно считать, что разные растения и животные появились на свет сами по себе, без участия разумного Творца.

Когда мы были еще детьми, к нам поступила на службу молодая девушка Аннушка. Она оставалась у нас много лет. У нас же и вышла замуж. Аннушка была сиротой и прошла через тяжелое детство. Она отдалась Господу еще совсем молодой и работала в Белошвейной, откуда и поступила к нам. Она рассказывала, как работницы из мастерской по вечерам собирались со своими друзьями на спиритические сеансы. Недавно уверовавшая Аннушка еще не имела никакого представления о том, что такое спиритизм, но ее чуткая христианская душа чувствовала, что здесь происходит что-то неладное, небожье. Уступая уговорам подруг по мастерской, она иногда бывала на их собраниях. Входя в помещение, она всегда молила Господа оградить ее. И случалось так, что как только она переступала порог к двери, все спиритические явления прекращались, и все старания участников возобновить их оставались тщетными. Нашей Аннушке стало ясно, что ей там не место. Да и всем остальным участникам ее присутствие стало нежелательным. С тех пор она навсегда порвала с ними и была глубоко убеждена, что тому, кто хочет следовать за Христом, не по пути с такими людьми. Аннушка хорошо знала Слово Божье, имела чрезвычайно ясные взгляды и понимание божественных истин. Люблю вспоминать, как по воскресеньям утром, когда мы оставались в постелях на полчаса позже обыкновенного, это бывало летом в деревне, а она, бывало, встанет у ног постели одной из нас и начнет рассказывать что-нибудь из Библии. Особенно вспоминается мне, как она говорила о Давиде и о всех его переживаниях. И хотя мы знали все эти библейские рассказы, она так живо и интересно умела передавать их, что мы с удовольствием слушали и с нетерпением ожидали продолжения в будущее воскресенье. Она первая после того, как я отдалась Господу, увидела во мне перемену и обратила мое внимание на то, что произошедшее во мне есть следствие Духа Божия. Аннушка была соработницей Господней. Она в своем скромном призвании с верностью исполняла порученное ей Богом. Вспоминается мне и другая сестра, старушка Аграфена. Она была старшей прачкой в Гагаринском доме, имела несколько помощниц и командовала в своей прачечной как царица. И я в жизни не видела, чтобы утюг так быстро носился, как у нее. И всякое, даже тончайшее белье выходило из ее рук в таком белоснежном, прекрасно выутюженном виде, что превзойти ее, казалось, было просто невозможно. Родилась она еще во время крепостного права и кое-что рассказывала из этого времени. Не знаю, в Петербурге ли или в каком-либо другом месте она впервые получила Новый Завет. Читая его, она постигла истину о благодати Господа Иисуса Христа грешнику и приняла ее по вере и для себя. Она немедленно стала говорить другим о радости спасения. С воодушевлением и мужеством ходила она к своим односельчанам и призывала их ко Христу. Вскоре она привлекла на себя внимание местного духовенства и несколько раз сидела в тюрьме за исповедание своей веры. Через ее свидетельство многие той местности стали искренними верующими. До сих пор вижу ее перед собой, за столом, с платком на голове, читающей Большую Библию. Ее старомодные очки поднимались и опускались вместе с морщинами на лбу от усилия, когда она по складам читала вслух стих за стихом. Иногда она прибавляла какое-нибудь свое замечание по поводу прочитанного, обыкновенно правильное и содержательное. Летом в белом ситцевом платье, в черный горошек и белоснежном переднике она, казалось, сама только что вышла из-под утюга. Зимой она ходила в черном платье, неизменный ее передник все так же был на ней и был таким же белоснежным и накрахмаленным. На собрание она приходила всегда только в черном.
Летом обычно весь дом, где служила сестра Аграфена, со всеми чадами и домочадцами уезжал в имение Веры Федоровны Гагариной. Там Аграфена по воскресеньям посещала жителей села, и все знали ее как бабушку, зовущую всех ко Христу. «Голубушки мои милые» или «золотые мои», так она говорила, обращаясь к нам, и от души радовалась, заметив, что мы, три сестры, стали действительно верующими. Шли годы, и мой старший брат поступил на военную службу, кавалерградский полк. Мальчиком он отдался Христу, но студенческие годы принесли в его душу сомнения, и он до некоторой степени отошел от Господа. Однажды, будучи на военной службе, выходя как-то из нашего петербургского дома на Морской, он встретил у подъезда Аграфену, старенькую женщину в черном пальто и в черном шерстяном платке. Она по старому русскому обычаю глубоко поклонилась ему. Он, по присущей ему приветливости, мило ответил ей, и затем она обратилась к нему. «Милый мой, дорогой, ваша светлость, в мире ли вы с Богом?» «Нет, милая бабушка, нет», — был ответ. «Ну, помоги вам Господь и благослови вас, дорогой мой, ваша светлость, Анатолий Павлович». И затем последовал такой же поклон. И на этом они расстались. Этот случай говорит, как безбоязненны и верны были эти бесхитростные в своей вере чада Божьи. Ни место, ни классовые различия не являлись им препятствием для главной задачи их жизни — приводить души ко Христу. При этом в воспоминании меня радует искренность моего брата. Но еще более радует меня, что он в последние годы своей жизни вернулся к начальнику и совершителю веры Иисусу Христу. Хочу забежать наперед на несколько лет и рассказать о нашей Аграфине. Было это уже в 30-х годах этого столетия. Тетя моя, княгиня Гагарина, уже была у Господа. Дома, имения и все прочее были уже национализированы. Мы, оставшиеся, жили очень скромно, и весь уклад жизни переменился. Вдруг прошел слух, что приехала бабушка Аграфена. Мы не верили своим ушам, так как знали, что много лет тому назад она уехала на жительство в свое родное село в Калужскую губернию, и вообще не знали, жива ли она или нет. И вот действительно видим мы ту же самую Аграфену в таком же ситцевом платье и белоснежном переднике, как и прежде, шагающую с палочкой по дороге нашего села. Как будто в мире ничего не переменилось. Все радовались, видя эту бабушку. Мы решили общими силами устроить в честь ее праздник — вечерю любви. Собравшись вокруг накрытого стола, мы слушали ее интересные повествования о ее домашней жизни, а также о путешествии к нам. Последнее заняло от 8 до 10 часов, включая сюда и путь, пройденный пешком, а также проезд по железнодорожной дороге. Самое замечательное при этом было то, что у нее в кармане не было ни копейки денег. Но не это обстоятельство, непреклонный возраст, в то время ей было уже больше 75 лет, не помешало ей предпринять это путешествие. Ей хотелось услышать, как нам живется и как мы пережили пронесшиеся над нами бури. Недолго думая, она пустилась в путь, положившись всецело на помощь всесильной руки Господней. Дойдя до железнодорожной станции, она увидела целую группу солдат, которые ожидали поезд. Сразу же она стала говорить им о Спасителе. Ее свидетельство было встречено насмешками. Но потом они стали дружелюбнее, и когда поезд подошел к станции, где бабушке нужно было пересесть на поезд другого направления, солдатики помогли ей вылезти и затем поручили ее начальнику станции, прося его посадить ее в нужный поезд и разрешить проехать бесплатно до места назначения.
Так Аграфенушка доехала до нас без всяких затруднений. Ее свидетельства о Божьей помощи, о его заботе послужили многим ободрением и примером. Праздник закончился благодарственной молитвой и песнями радости и хвалы. Аграфена намеревалась вернуться таким же образом, как и приехала. Но нам было ясно, что теперь Бог через нас ей поможет. Навестив всех, кого хотела, бабушка отправилась домой. Проводить бабушку на железнодорожную станцию пришла почти вся наша местная община верующих. Пришли ее прежние друзья и сослуживцы. Бабушку Аграфену мы проводили с большим почетом, пожелав ей Божьего благословения, сознавая, что видим ее в последний раз на этой земле. Такие братья и сестры были Божьей нивой и Божьим строением, как выражает апостол Павел в 1 Коринфянам 3:9. Одним из видных таких соработников был Иван Степанович Проханов, чье имя тесно связано с русским евангельским движением. Появился он в Петербурге в 1893 году. Я впервые увидела его в нашем доме, когда он еще был студентом Петербургского технологического института. Иван Степанович уже тогда был верующим. Мне помнится, что он тогда приехал из Америки и казался мне 13-летней девочке, окруженным каким-то особым ореолом великих знаний. Он редко бывал у нас. Его деятельность протекала в другой части города, среди братьев, которые собирались в небольших частных помещениях. Иван Степанович происходил из малаканской семьи, жившей на Кавказе, и, уверовав, принял крещение по вере и вошел в баптистскую общину. Может быть, некоторые не знакомы с тем, что из себя представляют малакане. Это одна из ветвей евангельского вероисповедания. Они уже давно отделились от православной церкви. Их члены клали в основу своей жизни Священное Писание и вели примерную жизнь, но со временем застыли в своих богословских пониманиях. Они держались вдали от инаковерующих и на всех других смотрели как на недоверов. Роста духовного вследствие недостатка соответствующего духовного питания они не имели и потому целыми группами переходили в церковь баптистов. Однажды один молодой брат-евангелист был послан для служения в общине, которая находилась в другом городе, недалеко от которого была группа малакан. Движимый братским чувством, брат пошел к руководящему малаканской общине, чтобы ему представиться. Встреча была своеобразная, и я хочу вкратце ее описать. Несколько пожилых мужчин в длинных черных кафтанах и с длинными бородами со строгим выражением лица вышли навстречу молодому брату, но никто с ним не поздоровался, пока не появился староста общины, по виду старше всех, и поклонился. Вслед за ним поклонились и все другие, но никто брату не подал руки. Когда все вошли в помещение и сели, то они указали и брату место. После того начался настоящий духовный допрос. По милости Божьей, наш молодой брат без смущения и без стеснения ответил на все вопросы. Серьезные мужи, как видно, не нашли ничего предосудительного в его исповедании веры. Но в заключение староста, обратившись к нему, сказал: «Ты как будто бы и неплохой молодой человек, и хорошо знаком со Священным Писанием, но все же ты волк в овечьей шкуре». Этим и закончилось их знакомство. И, насколько я помню, его отпустили без рукопожатия. Наш милый брат, которого я хорошо знала, рассказал нам все это с доброй улыбкой. Он исполнил свой долг и обогатился новым жизненным опытом. Брат Проханов был исключительно одаренный организатор. Он сумел еще до указа о свободе совести добиться разрешения напечатать новые сборники гимнов и издавать журнал «Христианин».
Он с большой легкостью переводил духовные песни из других языков на русский и сам написал немало стихотворений как для журнала, так и для пения. До тех пор верующими руководили простые малообразованные братья. Они строго наблюдали за жизнью общины, добросовестно и серьезно относились к своему ответственному служению. Не пить вина, не курить не допускалось. Это было одним из условий вступления в церковь. Требовалось также удалить из дома иконы. Сестрам предписывали скромно одеваться и не носить украшений. С благодарностью Господу вспоминаю, что в первые годы евангельского движения классовые различия не отражались на личных отношениях между верующими. Духовное пробуждение в Петербурге началось с высших кругов, и Слово Божие главным образом проповедовалось в аристократических домах. Руководители движения были людьми образованными и культурными, но новообращенные не чувствовали этой разницы, потому что к ним относились с искренностью и братской любовью. Когда же правительство обрушилось на первых руководителей движения и отправило их в ссылку, на смену им пришли люди, не слишком подготовленные к этому ответственному труду. Состоятельные люди, в том числе и верующие, в то время обычно проводили лето в своих деревенских имениях. Дома на это время закрывались, и собрания прекращались. Вот еще один пример опасности богатства для верующего. Правда, отдыхавшие в деревне не переставали и там работать для Господа и призывать ко Христу. Но работа эта была непостоянной, ограниченной во времени. Простые же братья, напротив, работали круглый год, и в конце концов руководство общинной жизнью, выбор братского совета, прием новых членов, отлучение отпавших полностью перешло в их руки. В апреле месяце 1905 года государь Николай II подписал указ о свободе совести, и евангельская работа получила законное признание. В рядах верующих евангельского течения во всей России царила неописуемая радость. Я помню, как в апреле 1905 года, в утро Светлого Христова Воскресения, в доме номер 43 на Большой Морской в нашем Красном зале, перед многолюдным собранием моя мать с сияющим лицом сказала, что имеет передать всем братьям и сестрам великую радость. Громко и отчетливо брат Одинцов прочитал царский указ, излагавший подробности даруемой нам свободы веровать, как каждому позволяет его совесть. Собрание пало на колени, и со слезами радости, кто как умел, благодарили Господа за этот неоценимый подарок. С этого времени проповедь Евангелия получила полную свободу. Разрешены были и браки между верующими, которые совершались пресвитером евангельской общины. Такой брак теперь считался правительством законным, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Общины должны были вырабатывать свой устав и указывать свое наименование, после чего им давалось право существовать и организовываться. Наша мать по целому ряду обстоятельств все меньше оставалась в Петербурге и все больше проживала с нами в деревне. Руководство собраниями в нашем доме перешло целиком в руки Ивана Вениаминовича Каргеля. Теперь я хочу вернуться к более раннему времени и рассказать о двух начинаниях, которые имели свою духовную ценность. Оба они начались приблизительно в 1895 году. Одно было работа среди студентов, а другое — среди молодых девушек. В нашем доме по воскресеньям собирались молодые девушки, а потому я и могу подробно рассказать, как это дело началось. Господь прежде всего начал работу в нас самих.

людей. Это книга. Начало ее всегда чистый листок. Затем появляются первые строки, отрывки и главы, и строчек поток. Есть странные книги, есть книги смешные, романы, поэмы, есть сказки, стихи. Бывает, что встретишь обрывки сплошные в изорванной книге на клочья тоски. Бывают и толстые книги, большие, надежные кромки, тугой переплет. И все же находятся люди такие, что скажут: невзрачная, ей не везет. Но стоит лишь только открыть эту книгу, как жадно потянешься все перечесть, и смысл в ней глубокий откроется мигом. Добра и примера в той книге не счесть. А есть в этом мире книжонки такие, что яркостью нас привлекают к себе. Но стоит открыть, как увидишь простые, банальные фразы или фразы о зле. Бывает, что есть у нее лишь начало, а что с продолжением – семейный секрет. Мы случаев этих довольно встречаем, и трудно найти подходящий совет. Есть детские книги, есть нотные тоже. Их тянется целый поток. Я очень прошу тебя, праведный Боже, сберечь нашу книгу до маленьких строк. Прошу, сохрани нашу книгу ты новой, чтоб песня хвалы в ней и славы лилась, чтоб крепче связалась она твоим словом, и чтоб не упала и не порвалась. А если заметишь, что где-то нечаянно подтерлась обложка или тусклым стал цвет, прошу, милосердный, не дай ты отчаянию забраться в сердца к нам. Пролей свой ты свет, чтоб он осветил нашу книжку с обложки, с момента того, где семья создалась. С той буковки первой, с той жизни дорожки, которая встретила любящих нас. И ты, мой Спаситель, своими руками, могучими, добрыми, полных любви, исправь все изъяны, чтоб даже штрихами мы людям тебя отражать бы могли. О, Господи, крепко держи нашу книгу, чтоб духи злобы не проникли туда, и чтоб, закончив ее, мы смогли бы тебе принести много-много плода.

0: Вместе с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Евгения Бейни.
1: Глава 45 книги пророка Иеремии. Слово, которое пророк Иеремия сказал Варуху, сыну Нерии, когда он написал эти слова из уст Иеремии в книгу в 4-й год Иоакима, сына Осии, царя иудейского. «Так, — говорит Господь, Бог Израилев, к тебе, Варух, — ты говоришь, горе мне, ибо Господь приложил скорбь к болезни моей. Я изнемог от вздохов моих и не нахожу покоя. Так скажи ему, так, — говорит Господь, — вот что я построил, разрушу, и что насадил, искореню всю эту землю. А ты просишь себе великого, не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь». 46 глава книги пророка Иеремии. Слово Господне, которое было к Иеремии пророку о народах языческих. Об Египте, о войске фараона Нехао, царя египетского, которое было при реке Ефратиев в Кархамисе, и которое поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, в 4-й год Иоакима, сына Иосии, царя иудейского. «Готовьте щиты и копья, и вступайте в сражение. Седлайте коней и садитесь в всадники, и становитесь в шлемах, точите копья, облекайтесь в брони. Почему же, вижу я, они оробели и обратились назад, и сильные их поражены, и бегут, не оглядываясь? Отовсюду ужас, говорит Господь. Не убежит быстроногий, и не спасется сильный. На севере у реки Ефрата они споткнутся и падут. Кто это поднимается, как река, и как потоки волнуется воду его? Египет поднимается, как река, и как потоки взволновались воды его, и говорит: «Поднимусь и покрою землю, погублю город и жителей его». Садитесь на коней и мчитесь, колесницы, и выступайте, сильные ефиопляне и ливияне, вооруженные щитом, и лидяне, держащие луки и натягивающие их. Ибо день сей у Господа Бога Саваофа есть день отмщения, чтобы отмстить врагам его, и меч будет пожирать, и насытится, и упьется кровью их. Ибо это Господу Богу Саваофу будет жертвоприношение в земле северной при реке Ефрате. Пойди в Галаад и возьми бальзама, дева, дочь Египта. Напрасно ты будешь умножать врачевство. Нет для тебя исцеления. Услышали народы о посрамлении твоем, и вопль твой наполнил землю, ибо сильный столкнулся с сильным, и оба вместе пали. Слово, которое сказал Господь пророку Иеремии о нашествии Навуходоносора, царя Вавилонского, чтобы поразить землю египетскую. «Возвестите в Египте, и дайте знать в Магдоле, и дайте знать в Нофе и Тафнисе. Скажите: становись и готовься, ибо меч пожирает окрестности твои. Отчего сильный твой опрокинут? Не устоял, потому что Господь погнал его. Он умножил падающих, даже падали один на другого и говорили: вставай и возвратимся к народу нашему, в родную нашу землю от губительного меча. А там кричат: фараон, царь Египта, смутился. Он пропустил условленное время. Живу я, говорит царь, которого имя Господь Саваоф, как фавор среди гор, и как кормил при море, так верно придет Он.

готовь себе нужное для переселения, дочь, жительница Египта, ибо Нов будет опустошен, разорен, останется без жителя. Египет — прекрасная телица, но погибель от севера идет, идет. И наемники его среди него, как откормленные тельцы, и сами обратились назад, побежали все, не устояли, потому что пришел на них день гибели их, время посещения их. Голос его несется, как змеиный. Они идут с войском, придут на него с топорами, как дровосеки. Вырубят лес его, говорит Господь, ибо они несметны, их более, нежели саранчи, и нет числа им. Посрамлена дочь Египта, предана в руки народа северного. Господь Саваоф, Бог Израилев, говорит: «Вот я посещу Аммона, который в Но, и фараона, и Египет, и богов его, и царей его, фараона и надеющихся на него. И предам их в руки ищущих души их, и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки рабов его. Но после того будет он населен, как в прежние дни, говорит Господь. Ты же не бойся, раб мой Иаков, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны, и семя твое из страны плена их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Не бойся, раб мой Иаков, — говорит Господь, — ибо я с тобою. Я истреблю все народы, к которым я изгнал тебя, а тебя не истреблю, а только накажу тебя в меру. Ненаказанным же не оставлю тебя. 47 глава книги пророка Иеремии. Слово Господа, которое было к пророку Иеремии о филистимлянах, прежде нежели фараон поразил Газу. Так говорит Господь: вот поднимаются воды с севера и сделаются наводняющим потоком, и потопят землю и все, что наполняет ее, город и живущих в нем. Тогда возопьют люди и зарыдают все обитатели страны. От шумного топота копыт сильных коней его, от стука колесниц его, от звука колес его отцы не оглянутся на детей своих, потому что руки у них опустятся. От того дня, который придет истребить всех филистимлян, отнять у Тира и Сидона всех остальных помощников, ибо Господь разорит филистимлян, остаток острова Кафтора. Оплешивела Газа, гибнет Аскалон, остаток долины их. Доколе будешь посекать, о меч Господень, доколе ты не успокоишься? Возвратись в ножны твои, перестань и успокойся. Но как тебе успокоиться, когда Господь дал повеление против Аскалона и против берега морского? Туда Он направил его. 48 глава книги пророка Иеремии. О Моаве так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: горе Нево, он опустошен. Кариафаим посрамлен и взят, Мизгав посрамлен и сокрушен. Нет боли и славы Моава, в Есивоне замышляют против него зло. Пойдем истребим его из числа народов. И ты, Мадмена, погибнешь, меч следует за тобою. Слышен вопль от Оронаим, опустошение и разрушение великое. Сокрушен Моав, вопль подняли дети его. На восхождении в Лухит плач за плачем поднимается, и на спуске с Оронаима неприятель слышит вопль о разорении. Бегите, спасайте жизнь свою, и будьте подобны обнаженному дереву в пустыне. Так как ты надеялся на дела твои и на сокровища твои, то и ты будешь взят,
И Хамос пойдет в плен вместе со своими священниками и своими князьями. И придет опустошитель на всякий город, и город не уцелеет. И погибнет долина, и опустеет равнина, как сказал Господь. Дайте крылья Моаву, чтобы он мог улететь. Города его будут пустынею, потому что некому будет жить в них. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил, оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменялся. Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда я пришлю к нему переливателей, которые перельют его, и опорожнят сосуды его, и разобьют кувшины его. И постыжен будет Моав ради Хамоса, как дом Израилев постыжен был ради Вифиля, надежды своей. Как вы говорите, мы люди храбрые и крепкие для войны. Опустошен Моав, и города его горят, и отборные юноши его пошли на заклание, говорит царь, Господь Саваоф, имя его. Близка погибель Моава, и сильно спешит бедствие его. Пожалейте о нем все соседи его, и все знающие имя его скажите, как сокрушен жезл силы, посох славы. Сойди с высоты величия, и сиди в жажде, дочь, обитательница Дивона, ибо опустошитель Моава придет к тебе и разорит укрепления твои. Стань у дороги и смотри, обитательница Ароэра, спрашивай бегущего и спасающегося, что сделалось? Посрамлен Моав, ибо сокрушен. Рыдайте и вопите, объявите в Арноне, что опустошен Моав. И суд пришел на равнины, на Холон, и на Яацу, и на Мофав, и на Дивон, и на Нева, и на Бет-Дивлафаим, и на Кариафаим, и на Бет-Гамул, и на Бет-Маон, и на Кериов, и на Васор, и на все города земли Моавицкой, дальние и ближние. Отсечен рог Моава, и мышца его сокрушена, говорит Господь. Напойте его пьяным, ибо он вознесся против Господа. И пусть Моав валяется в блевотине своей, и сам будет посмеянием. Не был ли в посмеянии у тебя Израиль? Разве он между ворами был пойман, что ты, бывало, лишь только заговоришь о нем, качаешь головою? Оставьте города и живите на скалах, жители Моава, и будьте как голуби, которые делают гнезда во входе в пещеру. Слыхали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, об его высокомерии и его надменности, и кичливости его, и превозношении сердца его. Знаю я дерзости его, говорит Господь, но это ненадежно. Пустые слова его не так сделают. Поэтому буду рыдать о Моаве и вопить о всем Моаве. Будут воздыхать о мужах Кирхареса. Буду плакать о тебе, виноградник Севаимский. Плачем и озера. Отрасли твои простирались за море, достигали до озера и озера. Опустошитель напал на летние плоды твои и на зрелый виноград. Радость и веселье отнято от кормила и от земли Моава. Я положу конец вину в точилах, не будут более топтать в них с песнями. Крик брани будет, а не крик радости. От вопля Есивона до Елиаалы и до Яацы они поднимут голос свой, от Сигора до Оранаима, до третьей Еглы,
ибо и воды Нимрима иссякнут. Истреблю у Моава, говорит Господь, приносящих жертвы на высотах и кадящих богам его. Оттого сердце мое стонет о Мааве, как свирель. О жителях Кирхареса стонет сердце мое, как свирель, ибо богатства ими приобретенные погибли. У каждого голова голая, и у каждого борода умалена, у всех на руках царапины и на чреслах вретище. На всех кровлях Моава и на улицах его общий плач, ибо я сокрушил Моава, как непотребный сосуд, говорит Господь. Как сокрушен он, будут говорить, рыдая, как Моав покрылся стыдом, обратил тыл. И будет Моав посмеянием и ужасом для всех окружающих его. Ибо так, говорит Господь, вот как орел полетит он и распрострет крылья свои над Моавом. Города будут взяты, и крепости завоеваны, и сердца храбрых моавитян будут в тот день, как сердце женщины, мучимой родами. И истреблен будет Моав из числа народов, потому что он восстал против Господа. Ужас и яма и петля для тебя, житель Моава, сказал Господь. Кто убежит от ужаса, упадет в яму, а кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо я наведу на него, на Моава, годину посещения их, говорит Господь. Под тенью Есивона остановились бегущие, обессилевшие, но огонь вышел из Есивона и пламя из среды Сигона, и пожрет бог Моава и темя сыновей мятежных. Горе тебе, Моав! Погиб народ Хамоса, ибо сыновья твои взяты в плен, и дочери твои в пленение. Но в последние дни возвращу плен Моава, говорит Господь, доселе суд на Моаве.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим». И роптали на него. Но Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Господь часто посещал Вифанию. Здесь Он проводит свои последние земные дни. Он посещает тот уголок, где Ему всегда рады, где Его любят и ждут. Как мало, к сожалению, таких уголков на земле, где нас по-настоящему любят и ждут, где нас понимают и где нас не терзают вопросами, а видят состояние души. Как важно иметь такое место и таких людей, где можно просто помолчать и быть понятым. Любовь — это когда тебя понимают. Таким местом для Христа была Вифания. Господь всем своим любящим сердцем готовится испить ту чашу, которую нельзя пронести мимо Него. И до этого дня осталось совсем мало времени. Невозможно никому из грешных людей представить себе скорбь Святого Господа и почувствовать во всей глубине, что означает «душа моя скорбит смертельно». Как человек, Иисус нуждался в утешении и поддержке. Здесь, в доме Симона, вместе с Господом и Его ученики. И здесь Иисус своей оценкой поступка женщины дает нам великие уроки служения Богу. Как прекрасен поступок женщины! Сколько у нее любви к Господу! На фоне зловещего заговора религиозных фарисеев, на фоне предстоящего предательства Христа, на фоне негативной обстановки, всего зла и всеобщего давления неприятия Христа, любовь женщины к Господу сияет особым светом. Эта любовь и ее поступок говорят о том, что тьма никогда не сможет объять свет, и никто не может отнять у каждого человека возможность любить Бога и служить Ему. В качестве признательности женщина вылила на Иисуса целый сосуд очень дорогих ароматов. На Востоке о знаках гостеприимства свидетельствовали три обычая — целование, обмывание ног водой и создание приятных ароматов посредством сжигания палочки ладана или сжигания капли розового масла. Дорогому гостю выливали ароматные масла на голову, позволяя им стечь по телу. Мы читаем об этом в Псалме 132:1-2. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». Обычно это было несколько капель. Но здесь женщина совершила нечто необычное. Она не окропила гостя несколькими каплями, а вылила ему на голову целый алавастровый сосуд с очень дорогим миром из чистого нарда. Это благовоние получали из корней ароматической травы, растущей в Индии, в Гималаях, на высоте 3500-5000 метров.
В Израиле нард был известен как драгоценное царское благовоние еще со времен Соломона. «Доколе царь был за столом своим, нард мой издавал благовоние», читаем мы в «Песне песней». Нард был очень дорогим, из дорогого сбора трав на вершинах, сложного приготовления и доставки из далекой Индии. Поэтому он продавался смешанным с другими веществами. Благовония хранились в алавастровых сосудах с узким горлышком, которое закрывалось. Алавастром назывался белый блестящий драгоценный камень. Иудейские женщины любили ароматы и часто носили на шее маленькие алавастровые сосуды с благовониями. Это были очень дорогие сосуды с дорогими жидкостями. И вот это все благовоние женщина выливает на Иисуса сразу, не считая никаких издержек. Так поступает истинная любовь, которая не ищет своего, а ищет того, как принести пользу другому. Люди так эгоистичны и рациональны, что сначала при поступках считают издержки, а потом уже смотрят на пользу. Но не так поступала любящая Христа женщина. Ее любовь поступает вопреки логике людей и вопреки их мнению, потому что эта любовь смотрит на то, чтобы угодить Богу. Она не считает потерь. Любить — значит отдавать. Любить — значит находить в счастье другого человека свое собственное счастье и этим возвышать свою душу. Именно такой любовью возлюбил нас Бог, поставил счастье своих духовных детей условием своего счастья. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И если так дорого заплатил за нас Господь, то с нашей стороны нет никакой жертвы, которая была бы слишком большой для Него. Любящий не считает, как сделать что-то доброе и ничего не дать, или дать совсем немножко. Любовь всегда отдает с радостью, и в этой радости отдачи содержится глубинный смысл жизни христианина. У любви есть свой особый голос — и особая мелодия мыслей и поступков. Ее не сможет скопировать расчет, ее не может повторить даже рассудительность, к ней не может приблизиться красноречие, ее не может повторить даже всякая внешняя подделка, которая не может согреть сердца. От нее далек закон и правила, в которых нет прощения. Только то, что согреет сердце ближнего и приблизит его к вечности, что утрет всякую слезу и даст душе мир и покой, только то, что утешит и явит свет и даст силу идти на этот свет, является любовью. Так возлюбил нас Господь и так возвысил Своей любовью, что из негодных грешников мы стали детьми Небесного Царя. Как важно помнить об этом и воздавать такой же любовью ближним. Такой любовью любила Христа женщина, вылившая на Него мира. Ее служение Господу и ее любовь достойны подражания. Она с любовью делала все, что могла в данное время, и с полной жертвенностью и радостью. Женщина не только вылила все мира, но она еще при этом и распила сосуд. И, разбив сосуд, возлила ему на голову. В этом проявилась особенная жертвенность, потому что так на Востоке поступали с самыми почетными гостями. Разбивали сосуд, чтобы никто другой, недостойный, даже не коснулся его своими руками. Она также поступила так, потому что мира быстрее вытекала из разбитого сосуда и наполняла дом благоуханием. Многие комментаторы озаглавили этот фрагмент Писания как «расточительность любви». Но любовь другой и не бывает. Она всегда расточает себя и, как слуга, служит ближнему, забывая о себе. Любовь отдает все, что имеет, и желает дать всегда еще больше. И такая любовь приводит к исполнению воли Божьей и к исполнению важного пророчества о Христе.
Враги Христа хотели, чтобы Господь не только претерпел позорную казнь, но чтобы был унижен при погребении и был погребен как преступник. Но пророчество гласило о Сыне Божьем следующее. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Исаия 53:9. Она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Она доброе дело сделала для меня. Мы видим, как истинная любовь ведет к исполнению Божьей воли и к исполнению пророчества. Мы видим, что среди любящих Бога нет чужих для Него, но есть те угодные сосуды в Его руках, которые исполняют Его волю. Много людей говорят о служении Богу, много людей говорят о любви, но в сущности так мало людей, которые готовы по-настоящему служить Богу в любви. А без этого невозможно быть сосудами для почетного употребления и для истинного служения Христу. Если бы все живущие на земле христиане с радостью отдавали все, что могут, как прекрасна была бы жизнь на земле, какой сильной была бы церковь и какими прекрасными были бы души. Не надо делать ничего сверхъестественного. Каждый делает только то, что можешь, и жизнь преобразится. Но как много мы не додаем Господу, как много мы обворовываем Господа отсутствием ревности, плодов труда, любви, прощения к ближнему, пожертвования и так далее. А это значит, что мы обворовываем себя, потому что Бог видит наши сердца и возможности. Для того, чтобы угодить Богу, нужно сначала полюбить дело, поступок, служение, полюбить человека, а потом уже Господь даст успех, потому что дела без любви — это медь звенящая. Любовь Марии преодолела все мнения людей. Она служила и угождала Богу, невзирая на мнения окружающих. Все отношения в жизни зависят от того, как смотрит человек на Бога и на другого человека. Видение человека зависит от внутреннего состояния сердца. Когда мы смотрим на того, кто нравится нам, на любящего нас человека, то мы приписываем ему все самое лучшее. Если же нам кто-то не нравится, то мы извращаем его самые благородные поступки. Нам надо уметь остановиться, когда мы смотрим предвзято, и начать смотреть в себя. Мария смотрела с чистым сердцем, Иуда — с лукавым, и увлек за собой других. Любовь не должна зависеть от обстоятельств и от мнения людей. Один из служителей Божьих дает такой комментарий. «В мире непонимания любовь долготерпит, в мире злобы любовь милосердствует, в мире конкуренции любовь не завидует, в мире славы, почести и восхваления любовь не превозносится, в мире гордости и тщеславия любовь не гордится, в мире грубости и бестактности любовь не бесчинствует, в мире эгоизма любовь не ищет своего, в мире гнева, несдержанности и ярости любовь не раздражается, в мире лицемерия и неискренности любовь не мыслит зла, в мире зависти любовь не радуется неправде, а сорадуется истине, в мире трусости любовь все покрывает, в мире подозрения любовь всему верит, в мире пессимизма и безразличия любовь всего надеется, в мире гонений и клеветы любовь все переносит. Только такая любовь никогда не перестает в мире мимолетности чувств. Такой любви мы должны учиться у Господа, а также у многих библейских героев. Сознание своего несовершенства приближает нас к совершенству, говорил Гёте. Важно смотреть на Бога, а не на людей. Древнегреческий философ когда-то говорил: «Правда побеждает сама собою, мнение через других». Любовь
истина, чистота сердец, искренность, простота всегда победят сами собою, потому что Бог в таком случае за нас. Бог был на стороне Марии, и потому так возвысил ее поступок любви.

цветет весна, даря собой букеты и аромат чарующий хмельной, а поутру звенящие куплеты. Но люди слишком заняты собой. Прощаясь, солнце расплескало краски, и ветер подметает облака, узор рисует, придает окраску. Но людям некогда поднять глаза. Проснулись звезды, и манящий вечер всего на миг задержит чей-то взгляд. И, не дослушав ночи красноречия, в момент рассвета люди крепко спят. Так каждый день, рисуя новым тоном, проходит лето, осень и зима. Вдруг беготня в душе повисла стоном. Остановиться бы, да жизнь прошла.

в смирении тебя молю. Устал я праведным казаться, устал скрывать, что не люблю тебя.

Боже, дай мне сил держаться в смирении, тебя молю. Хочу я быть, а не касаться, и телом доказать люблю.

Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15:33.

чтобы вас обвинить в чем-то. Я здесь потому, что очень сильно люблю молодых людей, очень сильно люблю молодежь. Очень много посещаю, стараюсь молодежное служение, бывал в разных церквях, в разных обстоятельствах. Мы собираемся и молимся с молодежными руководителями, насколько это возможно. Мы говорим о каких-то проблемах. И при подготовке к конференции мы с братьями общались между собой, какие темы интересны, что интересует современную молодежь. Кое-какие вопросы были на сайт, скажем, размещены. Кто-то из вас написал, так почему же нельзя быть современным, а нужно быть замухрышкой? Вот никто не призывает вас быть замухрышкой. Всегда надо быть современным, и по-другому вы не сможете. Но есть очень много вопросов, о которых надо было бы сказать, но о них надо говорить в более закрытых, скажем, общениях, не в такой публичной конференции. Но, несмотря на это, какие-то особенности нашей молодой, молодежной жизни я бы хотел отметить. И поэтому, пожалуйста, друзья, еще раз напоминаю, что это время для того, чтобы порассуждать. Вот, конечно, может быть, вам сложно рассуждать, если перед вами листочки мельтешат, поэтому те, кто обмахивает себя, чуть-чуть спокойнее это делайте, чтобы не отвлекать соседа. Вот. Но, друзья, если где-то вы себя увидите в том, что я скажу, это повод для того, чтобы понять, что Бог к вам проговорил. Если вы увидели себя в негативном свете, это повод измениться. Если увидели в позитивном свете, это повод укрепиться. Но, как вы поняли, увидеть надо себя в любом случае в том, что мы будем с вами говорить. Прежде всего, друзья, давайте с вами скажем о том, что есть какое-то определенное библейское описание того времени, в котором мы живем. И я буду читать текст Священного Писания, который записан в Откровении Иоанна во 2 главе. Это одно из посланий, там послание Пергамской церкви с 12 стиха написаны интересные слова. Сказано: «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч». И дальше написано: «Знаю твои дела, и знаю, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Нужно прокомментировать, что в Пергаме был храм, и божеством этого храма был живой змей. И поэтому здесь Господь открывает, что это как сам сатана был на том месте, и Антипа был умерщвлен, это был мученик. Я читал в одном историческом справочнике, что с него живого сняли кожу, в другом, что его сожгли. Сложно сказать, как было точно, может быть, вы еще что-то прочтете, но факт остается фактом, это был мученик, это было время очень жесткое, и это время, в которое царствовал, ну, простите, так написано, даже сатана. И я не ошибусь, если скажу, что мы живем тоже в такое же время, в которое сатана царствует, издеваясь просто над людьми, которые живут. И если мы говорили вчера о одной из стран, которая приняла сейчас закон об однополых браках, то это уже 20-я страна в мире. Это не первая страна, и я понимаю, что 4% населения любой страны могут изменить мнение остальных 96. Почему? Потому что сатана царствует. И вот обратите внимание на то, что церковь была сильна в это время. И я хочу сказать параллельно, друзья, что посещая молодежное служение, конференции, мне приятно видеть, что молодежь сильна, наша белорусская молодежь. И я еще раз это утверждаю, друзья, мы сильны в Боге. И никогда не верьте, когда говорят, у нас плохая молодежь, у нас неправильное служение. Заграждайте уста таким людям. Скажите: во имя Иисуса я разрушаю твои слова. Белорусская молодежь сильна в Господе. Может быть, она не всегда правильно поступает. Может быть, не всегда все понимает. Но никогда нельзя верить в бессилие церкви. Вы можете сказать на это аминь или нет? Аминь. Но что написано дальше? Но имею немножко против тебя. Совсем чуть-чуть. Но этого немножко хватило, чтобы... Дальше написано, будет жесткий суд. У тебя есть там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы не ели идоложертвенно и любодействовали. И дальше написано так: и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которое я ненавижу. А что это было за учение Николаитов? Это было учение, которое, вот как написано здесь, последователем было Валаамского учения, или... Мы знаем эту библейскую историю, когда внутри человека есть смещенные стандарты, нет твердости. И вот обратите внимание, внешне это была сильная церковь, но внутри это была разлагающаяся церковь. Потому что люди брали.

деле внутри себя. И теперь, к сожалению, друзья, хочу сказать, что внешне наша молодежь сильна, и слава Господу, но брожений внутренних достаточно много. И об этом мы тоже не можем молчать, и поэтому практически вот большой период времени на этой конференции мы уделяем о том, чтобы поговорить об этом. И вот смотрите, что написано. «Покайся, и если не так, то скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих». Вчера одна сестра пришла после конференции и сказала, что было откровение, что не все молодые люди, когда поют и говорят: «Господи, дай нам огонь с неба», понимают, что такое огонь с неба. Если он придет, он будет жечь. И все, что неугодно, сожжет, а все, что нужно, зажжет. Но это не всегда такое вот блаженное, умиротворенное состояние. Многие христиане привыкли верить в Бога, как вседовласого, светящегося дедушку, который сидит на небесах. Друзья, не совсем это так. Это не тот образец, который есть в Священном Писании. Так вот, что из этого текста мы можем с вами понять? Красный цвет не очень виден. Есть два вида борьбы. С одной стороны, это внешний вид борьбы. Там, где мы живем, в обстоятельствах, в которых мы находимся. И внутренний вид борьбы – это то, во что мы с вами верим. И вот как ни странно, то, во что мы верим, будет влиять на то, как мы живем. И если в этом нет определенного порядка, мы будем испытывать довольно-таки серьезные проблемы. Хотел бы сказать немножечко касательно молодежи. Вот о том, что внешне мы стараемся быть хорошими, уже звучало вчера на молитве. Вот, но о том, что происходит внутри, более глубоко. Несколько фактов, несколько предостережений и несколько советов. Итак, факты о молодежи. Что мы должны с вами, друзья, сказать? Что такое молодость вообще? Это очень интересное время. И говорят, что молодость – это проблема, но она проходит очень быстро. Может быть и так. Кто-то назвал даже это пороком. Но если вот несколько мыслей о молодежи сказать, то, знаете, я отмечу то, что я вижу. Во-первых, молодость или молодежь – это определенная группа риска. Хотим мы этого или не хотим. Но когда человек становится молодым, он попадает в группу риска. Что это значит? Ему хочется быть взрослым, но у него не получается. Он хочет делать великие дела во имя Господне, но ему никто не дает. И если он молодой, то он верит всем, но ему никто не верит. И как ни странно, это время, когда мы внутренне не можем понять, так, почему так происходит. Мы должны с вами сказать, что молодость или молодые люди – это категория жизни или категория людей, на которые очень сильно направлены атаки сатаны. Знаете почему? Потому что укрепленное сильное дерево никогда не согнуть. Но маленькое дерево, которое только-только начинает расти, можно искривить в самом начале, и потом не исправишь. И поэтому, друзья, я говорю, что многие ошибки молодости были и будут, и мы с ними боремся, и надо бороться. Но очень важно, чтобы среди этих ошибок молодости не было роковых ошибок, которые изменят судьбу человека. И поэтому, хотим мы этого или не хотим, но как только мы становимся молодыми людьми, мы попадаем в группу риска. Все силы ада направлены на молодежь. Испорти молодежь, испорти церковь. Когда мы говорим о детском служении, мы говорим о детях. Но у детей другие испытания, у детей другие искушения, у детей другие обстоятельства. Если детям папа с мамой могут что-то приказать и заставить, то каждому из вас, папа с мамой, уже в большинстве случаев ничего не может сделать. Потому что даже если и заставит, то не факт, что вы согласны с тем, для чего вас заставили или к чему вас заставили. Поэтому это факт, против которого нет смысла бороться, но нужно всегда помнить. Если я в группе риска, мне нужно быть очень и очень осторожным. Еще один факт о молодости. Мы должны с вами сказать, что молодежь или молодость, это, как ни странно, жизнь против течения. Вот посмотрите на то, что у молодежи другая система ценностей. Видно во всем, в одежде, в поведении. Если так сказать, что молодежная норма – это антинорма. Вот если принято так, молодежь делает наоборот. Вот если принято не бросать мусор, молодые люди бросают его там, где не надо. Если не принято громко смеяться, это некультурно. Ну, простите, ну ржут как лошади. Ну, почему? Потому что это жизнь вне всякой нормы. И вы знаете, что самое интересное? Так было во все времена. И если я сегодня пытаюсь быть уже более-менее взрослым, вот хотя, ну, будучи с молодыми, не всегда это получается, поймите, что в каждом поколении есть современные молодые люди. И те братья, которые у вас в церкви сегодня солидно, такие авторитетные, помните, что они тоже были молодыми. Как один брат говорил молодежи: верите ли вы, что я был таким, как вы?
Вот, и все говорят, да, верим. Он говорит, о, велика вера ваша. Почему? Потому что не все видят в служителях молодых людей. Но вот я анализирую фотографии старших братьев, фотографии в церкви предыдущей. Всегда были модные, всегда были гламурные, всегда были такие бравые братья и сестры. Это тоже норма жизни. Когда уже люди состарились и говорят, о, молодежь сегодня такая. Всегда молодежь остается молодежью. И хотим мы или не хотим, вот теперь очень важную мысль, друзья, вам хочу сказать, что жизнь против течения обязательно будет. Но вот внимательно слушайте. Если мы живем так, как должно жить, будучи молодым, то мы выступаем против своей же собственной молодости. Потому что это ненормально быть молодым и жить нормально, как все люди живут. Надо же обязательно что-то сделать не так. Вот я вчера вас спросил, ну возле баннера, ну не делайте вот эти вот вещи, потому что усилиться, буду действовать, а там лицо ненормальное. Но это жизнь против течения. И поэтому, если человек живет нормально, будучи молодым, говорят, он ненормальный. Но если он живет ненормально, будучи молодым, он идет против нормы жизни. Поэтому нам избирать, против чего мы будем выступать. Либо против нормы молодости, когда надо быть не совсем здравым, или против нормы жизни, когда надо быть модным, популярным. Но в любом случае, хотим или не хотим, молодые люди всегда живут в таком состоянии бунта. И вот посмотрите, сколько мы делаем постановлений в церкви, просьб, когда мы говорим, читайте Библию или приходите во время богослужения. Очень многие молодые люди, ну просто хронически просыпают в воскресенье на служение. Вот их не поднять, что-то с ними происходит. Вот это своего рода бунт, и это не избежать, если не контролировать. Поэтому, как факт, молодежь – это жизнь против течения, это нужно помнить. И если даже есть какой-то бунт, Писание говорит, нужно свою плоть положить на жертву какую? Живую. А жертва живая всегда бунтует, она пытается избежать жертвенника. Третья мысль, которая касательно молодежи должна быть очень актуальна для нас сегодня с вами, друзья. Молодость – это время, когда мы обязательно должны определить смысл жизни. Не все молодые люди это понимают. Я специально избрал такое изображение, что смысл жизни нашей с вами – это добраться до неба. Это уже жить законами неба, находясь здесь на земле. Как многие молодые люди не могут это понять. Они употребляют такое слово, что «когда-нибудь». Они получат призвание, когда-нибудь Бог их будет использовать, когда-нибудь проявятся дары. Самое лучшее время уже начинать это делать в молодости. Мы живем по законам Царства Небесного. И когда молодая девушка не выходит замуж, у нее жизнь в некоторых случаях заканчивается. Она говорит, никто не берет, парней нет, зачем я живу на этой земле, почему Бог меня так не любит. Друзья, наша жизнь не связана только с семьей и браком. Когда кто-то испытывает безденежье, он не видит настоящего смысла жизни. Он говорит, почему у всех есть, а у меня нет? У всех машины, у меня нет? У всех телефона, у меня нет? Почему? Потому что не в этом смысл жизни. Когда говорят, почему у меня нет нормальных друзей? У всех есть, а у меня нет? Мне даже не с кем поехать на конференцию. Потому что это только часть жизни. Смысл нашей жизни – это угодить Господу. Написано, Енох при жизни получил удостоверение о чем? О том, что он угодил Господу. И когда мы думаем о смысле жизни, очень важно понять одну мысль. Никогда мы не можем сказать о всей дороге, когда мы едем ночью и видим только то, что нам покажут фары или в свете фар. Вот многие молодые люди, вот то, что видят их глаза, они считают это смыслом жизни. Но то, что фары показывают нам, это не вся дорога, это не вся жизнь. И человек, который едет ночью за рулем автомобиля, он видит только то, что показывают фары. Но к чему он стремится? Он стремится к какой-то большей цели, которую он не видит, которую он не знает, может быть, но он до нее обязательно старается добраться. Вот так и молодость. Может быть, мы многого не понимаем, но очень важно никогда не потерять вот эту вот принадлежность к Божьему Царству, принадлежность нашей жизни к Богу. И я не раз уже это говорил и скажу еще раз, друзья, если первый день нашей жизни нам не принадлежит, мы не можем определить, где и когда и как родиться. И последний день нашей жизни нам не принадлежит. Мы не знаем, когда мы уйдем в вечность. То насколько принадлежит нам вся жизнь? Если начало и конец определяет Господь, то и всю жизнь должен определять Господь. Так вот, несколько фактов о нашей с вами молодой жизни. А теперь несколько предостережений. Хотим мы или это не хотим, но у молодости есть свои опасности.
И у каждого поколения эти опасности по-разному выражаются. Каждое поколение должно бодрствовать в своем каком-то определенном направлении. И поэтому, опять же, обо всем не скажешь, но кое-какие мысли я вместе с братьями что-то уже в молитвенном откровении получил, хочу сегодня сказать. Во-первых, друзья, самая большая проблема или опасность номер один для современной молодежи – это размытое понятие греха. Другими словами, добра и зла. И как вы здесь видите, на чашке весов что хорошо, что плохо, иногда совершенно одинаково. И когда я общаюсь с молодыми людьми, я вижу это очень ярко выражено в практической жизни. Не все молодые люди понимают, что такое грех. И знаете, что чаще всего мы говорим с вами? Что я не делаю греха. И это правильно. И это правда. Но очень часто грех к молодым людям приходит не на уровне фактического действия. А знаете, как приходит грех? На уровне осквернения. Вот это молодые люди не всегда видят. И когда я говорю, у тебя дома телевизор есть? Есть. И мне говорят, в этом нет проблемы, потому что я его не смотрю. Иногда только. Я говорю, у тебя дома интернет есть? Есть. Но на сегодняшний день без этого иногда невозможно жить, учиться, надо работать, надо что-то делать, кто-то живет через то, что работает в интернете. Поймите, что даже если это стало нормой жизни, мы должны всегда помнить, что это источник осквернения. Хотим мы этого или не хотим. Сколько раз, когда я был где-то или дома, я включал компьютер, мне нужно было найти доброе, какую-нибудь мысль, какую-нибудь информацию, там обязательно будет присутствовать то, что называется маленьким баннером. И там обязательно что-нибудь будет рекламировать грязное. Поэтому хотим или не хотим, как только мы принесли домой интернет, компьютер, телевизор, мы становимся сопричастными к осквернению. И может быть, мы без этого не можем обойтись, и нам это надо, но надо всегда об этом помнить, что как только человек свыкается, как только человек на это перестает обращать внимание, он попадает под осквернение. И через что это выражается? Вот на сегодняшний день мы очень часто говорим о социальных сетях. Фотографии, те, которые в интернете люди выставляют, видеоролики. Вы знаете, я иногда не могу понять, какой мыслью, в какой части серого вещества человек смог додуматься такую фотографию сделать доступной для всех. Ну, я понимаю, что может быть у кого-то лично какие-то есть понимания жизни, но зачем это делать доступным для всех? И больше всего меня удивляет, что сотни людей стоят и говорят, вау, класс, лайк, класс. Это не класс, потому что там не совсем здоровое даже отношение. Надписи. Люди пишут такие умные мысли, еще чего-то. Я уже не хочу приводить примеры, чтобы здесь, на конференции, вот не испортить это состояние духа. Друзья, если вы видите что-то несоответствующее вере, несоответствующее Писанию, ну, как минимум, не ставьте класс. А иногда надо даже просто написать, пожалуйста, прошу тебя, не порти себе жизнь, не порти себе молодость, что о тебе будут думать после того, когда это видят. Напишите что-нибудь, как христианин, напишите, вот я просто как христианин не могу сказать, что это класс. Я иногда вижу, молодые люди пишут, вот почему нельзя поставить «мне не нравится»? Потому что не все то, что сегодня считается нормальным, на самом деле нормально. Обратите внимание на то, как молодые люди одеваются. Иногда это никого не смущает. И я не раз видел, когда люди не совсем прилично одеты в церкви, и когда пытаешься сделать замечание, еще об этом позже скажу, они говорят, какое дело, Бог смотрит в сердце, а Бог не смотрит на внешность. Подождите, в Библии Бог всегда смотрел на внешность тоже. И были определенные одежды у блудницы, определенные одежды у священника, определенные одежды радости, определенные одежды печали. И некоторые сестры, им больше всего достается, говорят, о, братья в зависимости, братья проблемные, они озабоченные, они нормальные. И если вы выставили на показ, то это ненормальный брат, который на это не обратит внимания. Ему к врачу надо идти. Но поймите, друзья, что соблазн – это косвенный грех и очень сильный. И Писание говорит, бери жернов, камень побольше, найди водичку поглубже и кидайся туда. Почему? Потому что это тоже грех. Некоторые девушки вышли замуж и говорят, мне муж разрешает. Муж для тебя дома, муж, ну когда выходите на улицу – он уже не все должен разрешать.
Здесь есть законы жизни, законы церкви. Надо о братьях сегодня говорить. Братья, иногда даже сложно смотреть на брата. Почему? Потому что, вот, ну когда, ну простите, брат в черных кожаных штанах в обтяжку, это просто, вот девушки употребляют такое слово «противно». Или в прозрачной майке выходит в церкви и начинает там руки поднимать. Друзья, обращайте внимание на то, как вы выглядите. Мы всегда говорим это на конференциях. Я когда готовился, проанализировал вот те конференции, которые помнил, всегда мы об этом говорим и будем говорить. Потому что начинается время молодежных лагерей, начинается время общения вне церкви. Там тоже нужно бодрствовать. И когда мы пытаемся разделить, братья купаются, сестры отдельно говорят, о, у вас там проблемы, там еще чего-то. Нет, нет, нет, мы пытаемся избежать проблем. Писание говорит, ты не можешь положить огонь в пазуху, чтобы не загореться. И поэтому нужно забежать наперед. Я сейчас говорю об очень четкой границе между добра и зла. Мы должны обязательно это понимать. И если это не сделать, мы будем терпеть очень серьезно проблемы. Сегодня уже звучала эта мысль, вчера, по-моему. Почему молодежь сегодня слаба? Из-за того, что нет четкого разграничения греха. Нет четкого разграничения добра и зла. Еще одна опасность, которая подстерегает молодых людей. Очень много информации, но почему-то очень узкие взгляды. И иногда настолько узкие, что сложно с человеком вообще разговаривать, потому что он привык, он верит, и он говорит, вот так, как есть, так и будет. Знаете, через что это выражается? Вот, конечно, из-за того, что слишком много информации. На сегодняшний день я уже не знаю, кому верить. Одно время были информации такие, везде в интернете, в газете писали, сало вредно, это сплошной холестерин, холестерол, не ешьте никогда. Один мой друг говорил, мой дед ел и до 103 год прожил, там одно сало ел. А теперь появилась информация, сало уже полезно, это самый полезный продукт из всех, которые есть. Вот не знаю, может какая-нибудь нация, которая сильно любит, проплатила эту новость. Вот. Друзья, историю переписывают. Уже не знаешь, в кого верить, кто был реальный, кто не был реальный. Науку переписывают, моду переписывают. Уже не знаешь, где правда, где неправда. И я читал статистику, не знаю, насколько она точна, что на сегодняшний день живет 80% по числу ученых за всю историю человечества. Вот если посчитать всех ученых за всю историю, сколько их было, скажем, сколько тысяч, то сегодня одновременно живет почти 80%. Столько умных людей стало. Информация в мире умножается довольно-таки часто и быстро. Если бы мне в детстве сказали, что у тебя в кармане будет магнитофон, телевизор, телефон, фонарик, что там еще, калькулятор, фотоаппарат и... кинокамера, видео снимать, и даже кнопки толком не надо нажимать, сенсор будет. Я бы подумал, что у кого-то какие-то проблемы, потому что это было несмыслимо. У нас даже домашнего телефона не было. Если его провели по многодетной программе, раньше других в церкви некому было звонить, мы гудок ходили слушать, там вау, это было вау, интересно. Наши дети сегодня в первый класс идут, и мы им дарим мобильный телефон, потому что по-другому жизни не представляем. Но смотрите, к чему это приводит. Это приводит к очень узким взглядам. Молодые люди сегодня не хотят ничем заниматься. Вот даже для примера. Мода. Что такое мода? Я просто возьму на себя ответственность сказать, что почти 90% присутствующих здесь, можете меня после этого там растерзать на сайте, толком ничего не понимают в моде, честно вам сказать. Не понимаете вы. Вы просто действуете так, как вы видите. Кого-то, где-то, как-то. Ну не обижайтесь на меня. И я тоже ничего не понимаю в моде. Почему? Потому что я всегда пытаюсь что-то узнать, что нормально, что ненормально. Знаете, что лучше всего? Это знать, что тебе подходит. И знать, в чем ты будешь выглядеть более-менее естественно и прилично. Но не все то, что продается, и не все то, что носят другие, сегодня полезно нам. Но почему молодые люди? Одна появилась красная рубашка, пол церкви братьев в красной рубашке. Появилась какая-нибудь юбочка, ну у сестер немножко другая проблема. Если одна купила, все остальные тихо давятся внутри, что она впереди купила, а уже в двух ходить не будут они в одной церкви. Это беда. И поэтому в субботу там, или в пятницу это ну, такой
спорт, добежать до рынка, купить первым, чтобы прийти. Немножечко есть разница между братьями и сестрами. Ну вот она наша мода. Все пошито не дальше Варшавы или Москвы в подвалах. Вот, а мы говорим, это там от такого модельера, это от такого. Говорит, Армани, да, шили армяне, потому что, ну, друзья, мы не можем быть знающими ничего, мы просто будем поступать так, как нам покажут. Некоторые молодые люди в политике движутся, они все понимают. Но политика это не на уровне там, реальных, а на уровне лавочки у подъезда. Там тоже все знают. Там знают, кто будет следующим президентом. Ну, все знают. Там они знают, кто где живет. Но это ж не настоящее знание, друзья. Поэтому поймите, что информации слишком много, но часто мы не понимаем ничего. Обратите внимание, я был в церквях и не раз слышал, нет звукооператора. Один какой-то брат есть, который чуть-чуть понимает, как там движки. А остальным не интересно учиться, не хотят. Есть видеоаппаратура в церкви. Мне один брат говорит, купили дорогую аппаратуру, некого ставить. Никому не интересно. Во что превратилось прославление в церквях? Ну, не обижайтесь на меня, все, кто участвует в прославлении. Клавиша, гитара затянута ниже, юнец, который извивается. Вот барабан и бас, не больше. Мы сейчас пытаемся собрать оркестр, белорусский оркестр. Если вы играете на струнных инструментах, на духовых инструментах, на ударных, вот дайте знать о себе, подойдите. Почему? Потому что настолько узкое служение. Песни сократились до 2-3 строчек. Стихи никто толком читать не умеет. Вот почему? Потому что люди не интересуются ничем. Они только думают, как с 19 на 42 уровень в какой-нибудь игре перескочить. Ну так это узкий взгляд. Хотим мы или не хотим, но это проблема, от которой нужно избавляться. Какие песни в церквях поют? Иногда стою, читаю текст, я думаю, кто его придумал? Говорит, это перевод с английского. Сегодня мы многие знаем английский язык. Почему нельзя посмотреть оригинал и перевести нормально? Опять же, не хочу никого унижать и оскорблять, но такие песни иногда читаешь. Думаешь, даже не по-русски это не звучит, а еще с ошибками на экране. Простите, ну, когда группа прославления без листика не может петь, и стих без листика не могут рассказать, почему так происходит? Во многих церквях сегодня молодые люди уже пытаются и запрещают ставить вот эти вот, ну, простите, такие скрижали завета, чем побольше. Группа вышла, а тут за ним, ведь за этими листиками не видно, что там происходит. Почему? Лень выучить наизусть. Когда приходит проповедник на один молодежный лагерь и говорит, давайте мы будем сейчас читать послание к корифанам. И многие, даже не задумываясь, начали искать послание к корифанам. Вы смеетесь, потому что вы знаете, что такого послания нет к коринфянам. Но, друзья, если вы перечислите все книги Библии, это успех уже, потому что даже Новый Завет не все знают, какие там есть книги и какие нет. Почему? Я об этом еще скажу. Потому что слишком узкие взгляды. Друзья, вот чем еще выражается узкий взгляд? Духовной недалекостью. К сожалению, сейчас скажу то, за что вы можете меня не понять, но я обязательно должен сказать. Я не раз в церкви слышал объявление после молодежного служения. Во вторник мы все идем в кино, пожалуйста, запишите, чтобы билеты заранее купить. И у меня просто что-то внутри переворачивается. Неужели мы дожили до такого времени, когда молодые люди в христианской среде собираются и ходят группами в кино вместе с лидерами. При самом хорошем фильме это духовная близорукость. О, ничего дальше не видит. Потому что сколько много рожков там сегодня предлагается. И когда братья сказали, пошли мы на фильм «Ной». Ну пошли, ну фильм «Ной». Ну может исповедание сейчас вам делаю, вы примите у меня. Пошел я на фильм «Ной» посмотреть. Я ж не знал, что трансформеры помогали ковчег строить. И честно вам сказать, я потом молился и понимал, Господи, прости меня, почему? Потому что все, что я знал о Ное, оказалось неправильным, все было по-другому. И даже при красивой картинке Ной, я сегодня говорю, это не лучшее место, куда надо ходить молодым людям. Когда в интернете человек вывешивает видео концерта, в рогах в юбке мужик поет, и человек подписывает внизу, наш христианин, вот если бы в таком шикарном размахе мы прославляли Господа. Я об этом не думаю, я думаю, что ты там делаешь. И я пытался что-то написать. И знаете, как меня начали клевать? Даже нецензурными словами обзывали, что я ничего не соображаю, что я не туда лезу. А я писал и буду писать, что ты делаешь там, христианин. Какой бы там ни был шикарный концерт, я тоже был музыкантом. И я остаюсь хоть не действующим, но в душе музыкантом. Друзья, нам там нечего делать.
Но это духовная близорукость, потому что мы открываем свою душу, сатана, приходи, и он приходит. А потом пастыря не знают, что сделать с духовной обремененностью. И говорят, о, христиане не могут быть одержимыми. Ну да, одержимыми, бесноватыми не могут, но под дьявольский контроль подставляются очень-очень часто. И потом надо молиться, и потом надо служение освобождения. И потом говорит, а кто займет нишу Николая Яковлевича, ушел в вечность? И правда, вакуум есть. Потому что люди, не задумываясь, открывают свою душу, взгляды слишком узенькие. А Бог благословит. А Бог как благословит, так и взыщет. И поэтому, друзья, помните, что большое количество информации не делает нас грамотными, иногда делает, наоборот, слишком узкими. Еще одна мысль, которую я должен сказать. Молодость – это время, которое на сегодняшний день опасно, знаете, чем? Стремлением к свободе. Неконтролируемой свободе. Что хочу, то творю. И иногда эта свобода – это всего лишь иллюзия, но молодые люди этого не понимают. Никаких ценностей сегодня. И если раньше парень с девушкой строили отношения, трепетали. Когда? Через месяц увидимся на конференции. Ехали на конференцию, сидели в день там в углу, смотрели, есть она или нет. Почему? Потому что это было трепетно. То сегодня молодые люди так не трепещут. Утром просыпаются, смс говорят, ты где? Сплю. Неинтересно. Никакой ценности. Молодые люди годами ходят, мы дружим. Что можно делать годами? Если вы не собираетесь жениться, вы согрешите. Если вы не согрешите и не женитесь, и не выйдете замуж, вы переживете боль и разрыв. Сестры некоторые взяли на себя такую миссию – спасать братьев, ухаживать за ними, хоть бы замуж взял. Наше вам такое чудо, за которым ухаживать надо. Ты поел, ты поспал. Если он сам не может поесть и поспать, молодые сестры, бегите от таких. Потом же вы будете всю жизнь не есть, не спать. Никаких ценностей. Свобода. Братья свободны. Я свободен выбирать. 20 свободен выбирать. 25 свободен выбирать. 30 свободен выбирать. 40 свободен выбирать. Когда ж ты уже выберешь? Даже Бог согласился, что нехорошо быть одному. Даже Бог согласился. А многие братья духовнее самого Бога. Им хорошо быть одному. Это не свобода, это рабство. А знаете, от чего приходит вот это стремление к свободе? Из-за гордыни. Девушки очень многие поранили сердца братьям. Я говорю о том, что знаю. Простите меня, сестры. Почему? Потому что подарки принимаю, где-то езжу. И знаете, что мне сестры сказали? А это ж не свидание, если нет ресторана и нет цветов. Это просто общение. Под луной, где-то там в машине. Это просто общение. Брат уже напланировал жизнь, судьбу, детей, семью. А она подумает, а ты что, с ума сошел? Я ж ничего не имела. Ни в виду, ни в голове, ни в сердце, нигде. Это ложная свобода, это рабство. И многие молодые люди попадают и в духовное, и в плотское, и в греховное рабство. Это не свобода. Никаких ценностей вообще иногда. За ручку ходить не проблема, поцеловаться не проблема. Мы всегда говорим, это беда, не беда. Если мы не обручены, там оглашения не было, ну то еще ладно, вот когда оглашены, так уже ж можно. А что изменилось? А ничего, вы не муж и не жена. Никак не забуду, один парень пишет, можно ли мне с сестрой вечером за ручку ходить по городу? Я пишу, с родной, пожалуйста, хоть каждый день. Не-не-не-не, с сестрой в Господе. Я говорю, нельзя, он спрашивает, почему? Я говорю, потому что она тебе не жена. Он говорит, спасибо, все понял. И знаете, что я понял? Что молодые люди все равно будут делать то, что они захотят. Сколько бы мы ни проводили семинаров, до тех пор, пока не будет понятия зависимости от Господа, от Его Слова. Еще одну мысль должен вам сказать. Сегодня молодые люди становятся неспособными принять критику вообще. Они свободны, делают, что хочешь, делаешь замечания, и тогда обида. Я иногда в интернете напишу, что это неправильно, так не делай. Обида. Иногда это психоз, все, больше ничего не делаю. Раз не хотят так, как я хочу, больше не пою, больше не играю. Такие все нежно стали. Обличить невозможно, на замечание взять невозможно. Когда делают грех, не стыдно. А потом, что вы меня позорите? Да ты сам себя опозорил. Но это уже становится бедой, потому что делаю, что хочу, а потом не трогай меня, бедненького. Сестре сделай замечание, назовет тебя озабоченным. Брату сделай замечание, скажет, не вмешивайся, ничего не соображаешь. И сегодня, я вам скажу честно, пастыря не знают иногда, как к молодым людям подъехать. Молодые люди уже не знают, что хотят.
А пастыря пытаются угодить, чтобы с церкви не сбежали. Мне угрожали, в кавычках, много раз. Что это за конференция? Больше никогда не поеду, это последний раз. Друзья, мы не на конференцию едем. Мы не друг к другу едем, мы идем к Господу. Я вам скажу, что посещаю разные церкви, разное прославление, разные проповедники. И я скажу, что везде присутствует Господь. Если там говорится об Его имени, если там читается Слово Божье, люди молятся Господу. Научитесь вмещать друг друга. Это гордыня, когда мы не можем в одном городе собрать 2-3 церкви помолиться. Это свобода, каждый творит сам, что хочет. У нас будет свой лагерь, мы в ваш не поедем. А что, если есть возможность поехать пообщаться? У нас свой, у нас духовный. О, там не духовный. Вообще, не знаю, как они будут спасаться без платочков. Уже человек даже определил, как будет кто-то спасаться, как будет человек не спасаться. Это опасность, в которую попадают не только пожилые люди. Я говорю это не для вас, потому что у вас все нормально. Но в любом случае, друзья, обращайте внимание на то, что сегодня очень много гордости. Чуть церковь что-то начала делать, хорошее прославление, уже у них начинаются свои проекты. Уже им никто не надо. Уже у них межгалактические конференции. Уже у них там, они зовут всех. Каждая церковь имеет право делать все, что хочет в рамках церкви. Потому что там распоряжается пастор. Но когда мы начинаем собирать район, когда мы начинаем собирать область, когда мы начинаем собирать Беларусь, надо немножечко уважать старших братьев. По крайней мере спросить у пастора, у районного служителя, спросить у молодежного служителя, есть ли возможность, можно ли, нормально, ненормально. Иногда в церковь позовут такого проповедника, что его поправлять надо. Молодые люди, кого мы приглашаем проповедовать и кого мы приглашаем учить? Знаете, почему так происходит? Следующую скажу проблему, и в рамках ее еще одну мысль скажу. Потому что ослабело понятие молитвы и ослабело авторитет Слова Божьего в наше время. Я не говорю вас лично, но сегодня уже люди не хотят много молиться и не хотят много читать Слово Божье. Я не зря сделал ударение на то, что у нас духовно-назидательная конференция. Мы не зря делаем молитвы на коленях. Мы не зря делаем столько много проповедей. Почему? К сожалению, некоторые молодые люди молятся только в церкви. Некоторые молодые люди читают Библию только во время богослужения на экране. У них даже нет своей Библии, они только в телефоне могут ее найти. Потому что авторитет Слова Божьего упал. Сегодня интересуются разными проповедниками. Включите интернет, там столько много предложений. Апостол Павел сказал, у вас тысячи наставников в вере, но они не отцы. И они иногда обесценивают Слово Божье. Они иногда себя ненормально ведут, они ненормально одеваются. Ну, хотим или не хотим, но люди сегодня понимают, что человек, христианин, евангельский христианин – это опрятный человек. А сегодня иногда неопрятность это стала нормой. И вот когда одна ситуация была, молодые люди там, ну, вот если раньше там зеленые кеды, красные штаны, недотянутая майка, начесанный чуб, человек вышел на улицу, у него спросил, все ли нормально, приехали с белой рубашкой. Вот, на сегодняшний день это никого не удивляет. И иногда молодежные лидеры на сцене там, йоу, ну йоу, да йоу, все хорошо. Но когда выходит человек, рассказывает о милости Божией, рассказывает свое свидетельство, мороз по коже берет от того, как дьявол издевался, как Бог изменил, такая тишина в молодежной среде, такая пауза, и выбегает лидер, вау, прикольно. Друзья, это не прикольно, это не вау, это слава Господу. Но это обесценено Слово Божие. Уже сегодня столько много мыслей разных, вот, надо шоу, что будет на конференции, это самый главный вопрос, кто будет на конференции, а какая будет группа, почему? Потому что надо ублажить. Рок-музыканты тянут рок в церковь, поп-музыканты тянут попсу, да, поп поет сам, один сказал, вот. Рэперы тянут рэп в церковь, кто что угодно, уже из всего делают служение. Уже сколько служений в церкви, что там чуть ли не подать стакан воды – это служение. Уже там поставить палочку – служение. Дверь открыть-закрыть – служение. Есть на самом деле служение, но оно так не пестрит, как иногда люди пестрят. Делай служение. И многих служителей никто не видит. Но не надо все называть служением, то, что тебе нравится делать. Почему? Потому что это обесценивает Слово Божье. И поэтому, друзья, мы говорили, собирались с молодежными лидерами. Изучайте Слово Божье. Я сейчас говорю и молодежным лидерам, и говорю молодежи, делайте скорочтения в церквях, делайте библейские школы, заставляйте учить книги наизусть, спрашивайте, потому что если не заставить, молодые люди никогда не поймут авторитет молитвы и Слова Божия. Делайте районно молитвы, с постом молитвы, это обязательно.
И если пастор ваш не может, помогите, попросите. У нас есть 2 учебных заведения. И, может быть, я уже не буду ждать перерыва. У нас есть колледж. «Христос для народов» раньше назывался, теперь колледж это... Куда он пошел? Не туда, куда надо. Вот, колледж христиан веры евангельской. Целый год вы можете послужить Богу через посвящение, через изучение Слова Божьего. Здесь есть телефоны. Вы можете позвонить, вы можете зайти на сайт, вы можете спросить, там в перерыве будет стоять столик, будут братья ходить или сестры в майках. Ищите возможности познавать Божье Слово. Если это на самом деле искреннее желание, Бог обязательно будет действовать в силе через Слово. Есть теологический институт у нас действует. Разные специальности, преподаватель богословия, церковный служитель, регент, работник реабилитации. Есть телефоны до 31 августа и там прием. Есть в институте целая доска объявлений, вы можете взять анкетку. Сайт есть Объединенной Церкви Христиан Веры Евангельской. Друзья, помимо всех знаний, которые мы приобретаем, давайте приобретать библейские знания. Устраивайте викторины на чтение Библии. Кто-то говорит, это соперничество, это не духовно. Если это помогает изучать Писание, делайте, потому что не поднять авторитет Слова Божьего и молитвы, если это не форсировать. Еще одна опасность – это безразличное или халатное отношение к церкви и к служению. На сегодняшний день это становится иногда актуальным. Опасность номер 5, это будет последняя. Обратите внимание на то, что во многих церквях 10-15% молодежи тащат на себе всю работу, а остальные всего лишь наслаждаются и, может быть, иногда участвуют, иногда не участвуют. Почему? Почему лидер должен обо всем заботиться и за все ему болит голова? Потому что молодые люди сегодня, ну простите, живут по принципу футбольного мяча, пока не толкнешь, не катится. Иногда по принципу машину, которую нужно заводить вот через там усилия какие-то. Дрын-дрын-дрын-дрын, пока ты тащишь, едет. Где инициатива? Вот мы были на одной конференции, брат интересную мысль сказал. Когда мы смотрим футбол, когда кто-то там спортом занимается, ловим рыбу, когда ходим в магазины, это больше сестер касается, у нас много энтузиазма. Вот мы там сможем достать по интернету, купить, прислать из Китая, дождаться. Много сил и энтузиазма. Посмотреть сериал «Проклятие нашего времени», 35 минут одна серия, ну 180 серий. Найдем силы, энтузиазма, не доспим. И сколько молодые люди исповедовались, говорят, что зацепила одна серия, в 4 часа ночи еле остановился, потому что ж, ну досмотреть. Энтузиазма много. А где энтузиазм прийти на молодежное служение? Почему на молодежном служении не вся молодежь? И вы знаете, с чем мы столкнулись? Я спрашиваю молодежных лидеров, сколько у вас молодежи? И мне все говорят одно и то же. Действующей или всей? Я говорю, сколько всей? Допустим, 100 человек. А сколько действующей? 60 человек. Почему не все ходят на молодежное служение? И иногда говорят, о, у нас церковь с онлайн-трансляция. Это и благословение, это и проблема иногда. Когда с бутербродом на диване человек смотрит собрание. Это касается и молодых, это касается и людей постарше. Сегодня самая лучшая церковь, к сожалению, не в поместной общине, в доме молитвы, а в интернете. Лучше прославление, лучше проповеди, все там. И мы иногда перестаем ценить тем, что создал Господь. А Господь создал живую церковь, живых людей. И врата ада не одолеют ее. Все чаще и чаще возникают вопросы, а можем ли мы сделать онлайн знакомство? Как исключение это работает. Но, как правило, я не думаю, что это норма. Есть церковь, есть реальное знакомство, есть конференции, есть общение. Никогда у белорусской молодежи не было столько конференций, лагерей и общений, как есть сегодня. Пользуйтесь. Зачем вам онлайн знакомство? Вы же не знаете, реально там фотография или нереально. Может, там, ну, более-менее лицо реально, а тело Шварценеггера, кто знает. Сейчас в фотошопе можно сделать чудеса и знамения, да? Но не от Господа. Нет ничего реальной церкви, живой. И кто-то говорит, деревенская церковь, нет никакой перспективы, сделайте перспективу. Сделайте. Я знаю одного пастора, он пришел от дедушки, принял церковь там. Говорит, у меня была церковь 50 человек, сейчас 28. Я говорю, а где же они делись? Умирают. А это в деревне люди пожилые каются и умирают. И сейчас же до церкви не доходит. Знаете, что он сделал? Он купил автобус, Бог благословил, нашел молодых людей, собирает по деревням, у него сегодня воскресная школа и подростковое служение, он ездит и собирает. Молодые люди сегодня опустили руку, говорят, о, у нас в Беларуси такая ситуация, евангелизировать нельзя, проповедовать нельзя. Кто вам такое сказал? Покайтесь. Можно.
Надо делать мудро, не надо выбегать на улицу и кричать, не понять, что это, не совсем нормально. Но проповедовать Евангелие достаточно много возможностей сегодня в церкви, на домашнем общении. И мы заметили, допустим, я с одним молодежным лидером разговаривал, он говорит, мы взяли молодежь, завезли в Россию. И говорим, давайте ходить евангелизировать. И все ходят по улицам, проповедуют, такие активные. И говорит, мы приехали домой, говорим, а давайте дома сделаем. 20% из всех пришли на уличную евангелизацию. Просто ходить людям свидетельствовать о Господе. А где остальные? И знаете, что они сказали? Ну, простите за молодежное объяснение. Они говорят, мы не хотим палиться. В своем городе все же тебя знают, ну, есть такое выражение, спалиться, это сделать себя видимым. Вот. Там ты вот с этим учишься, с этим живешь, с этим работаешь, в своем городе как-то евангелизировать не очень, в чужом без проблем. Это охладевшее желание двигаться в церкви. А как Бог будет церковь двигать в следующем, будущем времени? Поймите, что Он уже, мы говорили о смысле жизни, уже определил вас быть служителями. Поэтому начните активно участвовать от раннего возраста в служении. Бог вас благословит. И прежде чем мы будем молиться, друзья, что я хотел бы сказать. Написано, ты человек Божий, убегай сего. Если рассматривать в контексте, там конкретно указываются грехи, но вот я назвал как минимум 5 опасностей. Какой ответ из Священного Писания? Убегай сего. Но в чем преуспевай? Преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Этот список можно продолжать. Когда я говорю об опасностях, друзья, я не говорю, что вы в этом всем погрязли, и вам нужно всем срочно покаяться. Я говорю о том, что рассуждайте, бодрствуйте. Где добро и зло? Бодрствуйте. Где свобода, а где рабство? Бодрствуйте, когда нужно принять какое-то определенное решение. Бодрствуйте, и тогда Бог благословит молодежную церковь. И 4 библейских текста и 4 правила, которые очень важны для нас с вами. Что нужно молодому человеку, чтобы быть на самом деле Божьим человеком? Я сейчас не буду говорить о подробностях, я скажу классические библейские истины. Во-первых, каждому молодому человеку нужны зрелые чувства. Зрелость в чувствах. Стабильное внутреннее состояние. Вера, упование, молитвенная жизнь. Стабильные какие-то реакции. И Священное Писание говорит, что твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства там написано, навыкам приучены к чему? К развлечению добра и зла. Вот об этом я хотел бы с вами молиться сейчас. Помоги, Господь, почувствовать. Может быть, я не всегда все понимаю. Может быть, я не всегда все знаю. Почувствовать, что такое добро, что зло. Это будет зрелость в чувствах. Молодым людям сегодня очень важно иметь правильный облик, внешний вид. И прежде всего мы говорим о том, что это облик Христов. Священное Писание говорит о том, что мы, взирая на Его славу, должны преображаться, как в зеркале, в Его образ. От славы в славу, как от Господня Духа. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. И для нас очень важно быть похожим на Христа. Мы не избежим мод, я уже говорил. Все равно мы будем покупать то, что продается. Мы же не будем ходить в том, что когда-то дедушка и бабушка носили. Все равно какой-то элемент современности должен быть. Но при всем этом никогда нельзя терять облик Христов. И если раньше христиан определяли, особенно сестер, по платочкам, и было просто. Вот я в церковь иногда приезжал, смотрю, идут сестры в платочках, я уже еду за ними, попаду точно, даже если адреса не знаю. То я вам хочу сказать, что сегодня тоже молодых людей можно определить по некому внутреннему поведению. И даже сегодня, без иногда в церквях сестры определенных знаков отличия, но христианскую молодежь всегда можно отличить. Меня это радует. Но хочется, чтобы везде так было. Облик Христов. Что еще нужно, друзья? Нужна здоровая жизненная позиция. Поймите, что не надо идти на компромисс с миром. Мир будет предлагать все новые и новые проблемы. Но пока не будет зрелой позиции, у нас будет проблема. Написано, нам нужно не сообразоваться с веком сим, а что делать? Преобразоваться обновлением чего? Ума. Наша христианская позиция, конкуренция. Не подражайте миру. Не делайте то, что делают в мире. В мире поле чудес, в церкви поле чудес. В мире угадай мелодию, в церкви угадай мелодию. В мире слабое звено, в церкви слабое звено. Позорище. В церкви не должно быть ни слабых звеньев. В церкви достаточно много талантов, чтобы что-то сделать свое. И когда говорят дресс-код, ну так не тащите мирской дресс-код в церковь. Сделайте церковный дресс-код. Это будет тоже благословенно. И последнее. Приличное поведение. Говорят, в церкви так поступать нельзя. Если в церкви нельзя, значит, где нельзя?
Нигде нельзя так поступать. Священное Писание говорит, всякая нечистота, любостяжание не должны именоваться у вас. Почему? Потому что написано, как прилично святым надо поступать. Есть такое понятие, как приличие. И это понятие нам надо развивать, как молодым людям. И что Священное Писание говорит? Пусть никто не пренебрегает юностью твоею, но мы должны быть кем? Образцом или чем? Для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере и в чистоте. Друзья, мы сейчас с вами будем молиться. Я знаю, что это всего лишь семинар. Я знаю, что это всего лишь повод подумать. Но я верю, что Господь даже через такие семинары будет касаться каждого из нас. И если вы где-то себя увидели в негативном свете, изменяйтесь. Если увидели в позитивном свете, укрепляйтесь. Но я верю, что пробуждение в Беларуси еще будет в силе. Придет и через молодых, и через пожилых. И я хочу, чтобы мы с вами не остались в стороне. Вы хотите этого или нет, друзья? Давайте встанем для молитвы.

сколько в мире чудес окружает меня. Восхищаюсь я им с наступлением дня. И пока ночи мрак не застелит порог, восхищаюсь я всем, что дарует мне Бог. Когда в небе бездонном я взглядом тону, когда вижу бегущую в море волну, не могу не спросить, кто создать это мог. И сам же отвечаю, это создал мой Бог. Утром ранним рассвет и вечерний закат, и богато весной расцветающий сад, и на гладких камнях зеленеющий мох восхищают меня, это создал мой Бог. Когда солнечный свет обнимает теплом и лучами играет золотым кружевом, описать эту прелесть ищу нужный слог, и в итоге слагаю, это создал мой Бог. Гор, вершины, укрытые в вечных снегах, и хранилище влаги живой в облаках, и слезою стекающий из дерева сок. Чудеса это все, это создал мой Бог. Все, что слышит мой слух, и что видят глаза, что живет и растет, окружая меня, не смогу отразить в самых сладких словах. Это жемчуги в Божьих добрых.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Вернувшись в Кульджу из деревни, отец продолжал искать работу, но все было безуспешно. Ничего подходящего для него не попадалось. Случайно он услышал, что городские власти ищут человека, который умел бы работать с электричеством.

Путь к ней занимал около полночи. Тони приходилось вставать в час ночи, чтобы добраться до шахты к восходу солнца, в то же самое время, что и шахтеры. По дороге домой он иногда так уставал, что бывало засыпал прямо в своей тележке и просыпался только когда пони останавливался у дома. На шахтах у рабочих были огромные корзины, которые они ставили на свои большие повозки и везли уголь в город для продажи. Требовалось от 2 до 3 человек, чтобы поднять эту корзину. Поездка всегда была трудной, даже в хорошее время года. Однако в зимние месяцы дороги были очень грязными и полными месива из снега и льда. Это было особенно трудно для Тони. Его тележка часто застревала в грязи, а его бедная маленькая лошадка была слишком слаба, чтобы вытащить свою повозку. К счастью, многие проезжающие угольщики помогали Тони вытащить его застрявшего пони. Особенно часто это происходило в зимние месяцы. Слава Господу за этих добросердечных людей! Так продолжалось несколько месяцев, в течение которых Тони возил уголь с шахты на рынок, а иногда и домой. К весне дороги стали более чистыми, и уголь возить стало намного легче. Все, казалось, шло неплохо. Однажды, когда он приехал на шахту в очередной раз, и, как всегда, очень рано, он обнаружил, что какие-то 2 человека уже ждут его. Эти 2 были чиновниками из управления шахты. Они сказали ему, что вся земля и шахты принадлежат государству. Они сообщили Тони, что он крадет уголь из государственной собственности. И если он продолжит красть, его арестуют. Правительство посадит его и отца в тюрьму, а пони и телега будут конфискованы. Тони очень испугался. Когда чиновники ушли, Тони со слезами на глазах быстро сел в свою тележку и поехал домой, чтобы рассказать отцу плохие новости. Обескураженный и напуганный Тони объяснил отцу, что случилось. Отец стал успокаивать Тони. «Не переживай», — сказал он, — «мы будем молиться и уповать на Бога, и Бог предоставит нам другую возможность, как Он это делал и раньше». Мы будем продолжать полагаться на Бога и не поддаваться коммунистам. Бог сам позаботится о нас и будет нас обеспечивать. На следующий день отец взял маленькую тележку Тони и его пони на базар и продал их, чтобы купить еду для семьи. Поскольку отец отказался сотрудничать с коммунистами, ему отказывали в приеме на работу везде, куда бы он только ни пытался подать заявление. Он понимал, что где бы он ни был, он столкнется с такой же ситуацией до тех пор, пока у власти будут коммунисты. Однако он хотел быть твердым в своей вере. Было понимание, что когда для них закроется одна дверь, Бог откроет другую. У людей, живших в этой местности, были густые длинные волосы. Для ухода за ними они пользовались деревянными гребнями, которые были слишком хрупкими для густых и грубых волос, и у них часто отламывались зубцы. Отец подумал, что расчески, сделанные из рога животных, будут намного крепче и эффективнее. Ему пришла идея самому попробовать сделать такие расчески. Отец отправился в полицейский участок, чтобы попросить разрешения осмотреть развалины старой заброшенной фабрики. Там ему насмешливо сказали: «Да, вперед! Мы перерыли весь этот взорванный завод и забрали оттуда все, что можно. Там нет ничего, кроме мусора. Но ты можешь взять из этого хлама все, что понравится. Забери хоть все. Расчисти это место для нас. Мы не будем возражать». Они смеялись ему вслед, когда он поспешно вышел и направился к этому месту. Для того, чтобы делать расчески из рогов, он задумал сам собрать циркулярную пилу, но у него ничего не было для создания такой машины. Поэтому он и решил порыться в мусоре заброшенной фабрики. Вдруг попадется что-то подходящее. Спустя короткое время он нашел

плоский металлический диск. С большим трудом он сделал отверстие в центре этого диска. Хозяин крестьянского подворья, который взял его к себе после того, как он сбежал из монастыря, дал ему в подарок небольшой напильник, когда он уже подросший уходил в самостоятельную жизнь. Провожая его, он сказал: «Держи его в надежном месте и тщательно храни. Это очень полезный инструмент. Хоть он и маленький, но может творить чудеса». Отец вспомнил об этом напильнике, и теперь пришло время его использовать. Работая им очень осторожно и аккуратно, он сделал на металлическом диске небольшие острые зубья. Это был очень медленный процесс, но все зубья получились ровными и острыми. Таким образом, у него получился диск для циркулярной пилы. С благословения городских чиновников, покопавшись еще в мусоре, он нашел длинный металлический стержень. Он установил свой диск на этом стержне и закрепил его. Затем ему понадобился шкив к стержню и еще один шкив, чтобы прикрепить его к педалям, которые будут вращать диск. Отец ходил по городу и рылся в обломках различных строений, особенно фабрик, разрушенных бомбами. Там он нашел и шкив, и ремень, и еще один шкив, все еще прикрепленный к педали от швейной машинки. Все это было старое, ржавое, мусор, который городу был не нужен, и город не знал, куда его девать. Снова получив разрешение от городских властей, он взял эти старые вещи, найденные на заброшенной фабрике. Чиновники назвали это мусором. Отец взял этот мусор домой, очистил и продолжил собирать свою циркулярную пилу. Прикрепив шкивы и соединив их с педалями, он мог уже сидеть и вращать диск так быстро, как быстро его ноги могли двигать педали. Ему понадобился второй стержень с резьбой, нарезанной по всей длине. Он вернулся на старую фабрику и продолжал разгребать щебень. Разгребал всякие обломки и ржавый железный хлам, среди которого ему попался именно тот, который ему был нужен. Теперь он должен был вернуться к властям и попросить разрешения взять и этот найденный стержень. Опять же, они посмотрели на него и сказали: «Конечно, бери, что хочешь. Эта разрушенная фабрика есть не что иное, как бельмо на глазу у города. Там нет ничего нам нужного». Пока отец делал свою машину, он сказал всем детям собирать рога из черепов животных, которые они могли находить в пустыне, и приносить их домой. С помощью своей самодельной циркулярной пилы отец разрезал длинные рога на мелкие кусочки, затем нагревал каждый кусочек рога и плющил его, тщательно отполировав каждую пластинку, чтобы удалить всякую грязь и шероховатости. Он вставлял ее в зажим, который был установлен на стержне с резьбой. Затем он опускал зажатую деталь на вращающуюся пилу и нарезал зубчики расчески. Так он делал различные расчески – маленькие гребни с короткими зубцами и гребни с длинными зубцами. Гребни с длинными широкими зубцами были очень прочными, и сломать их было не так-то просто. Когда он сделал несколько первых расчесок, мама отнесла их на рынок и продала. После покупки таких расчесок люди были очень довольны их качеством, так как они были прочными и не ломались. Так наш отец очень удачно придумал делать расчески из рогов животных. Это стало семейным бизнесом. Дети собирали рога. Отец сделал из них расчески на своей самодельной пиле. Мать продавала их на базаре или меняла на мясо, если оно было доступно, а также на сыр, масло или материал, чтобы шить одежду для семьи. Теперь в Кульдже стало больше русских людей, среди которых было много христиан. Это произошло в результате служения Джорджа Хантера, шотландского протестантского миссионера, который в течение 50 лет своей жизни проповедовал на северо-западе Китая. Он сыграл жизненно важную роль в нашем путешествии в Америку.
Джордж Хантер провел большую часть своей жизни в провинции Синьцзян, в пустыне Гоби. Во время своего пребывания в провинции он много путешествовал, проповедуя на местных языках, таких как казахский, угуйский, маньчжурский, монгольский, арабский, китайский. Он также распространял христианскую литературу на этих языках. Его главное желание заключалось в том, чтобы привести ко Христу грешников, особенно из мусульманского народа. Хантер также перевел на местные языки части Нового и Ветхого Завета, а также книгу «Путешествие пилигрима». В Кульдже Джордж Хантер познакомился с небольшой русской общиной и во время своих путешествий часто бывал у них. Они получали от него хорошее поощрение и ободрение, и он оставил свой добрый след в сердцах этих людей. Джордж Хантер был арестован по ложному обвинению во время правления Юань Шикая и в течение 13 месяцев был заключен в тюрьму. Во время тюремного заключения он подвергался различным пыткам за свою веру, но остался верным Христу. По просьбе британского правительства Джордж Хантер был освобожден и выдворен из города. Насколько я понимаю, мусульмане и коммунисты запретили ему выполнять миссионерскую работу. После освобождения из тюрьмы Джордж Хантер продолжал заниматься благовестием в северной провинции Ганьсу, на юго-западе Монголии, а также в пустыне Гоби. Находясь в провинции Ганьсу, он провел много часов в молитве за Синьцзян. Он молился, чтобы когда-нибудь эта провинция открыла ему двери, чтобы он мог вернуться и продолжать проповедовать мусульманам об Иисусе Христе. В результате его свидетельства русскому народу в Кульдже возникла небольшая группа верующих, которая позже стала церковью. Русская группа верующих продолжала расти и развиваться, испытывая постоянные гонения от коммунистов. Так как Джордж Хантер был изгнан из провинции Синьцзян после своего освобождения из тюрьмы, в церкви не стало рукоположенного служителя. Однако они не теряли надежды и продолжали бороться за свое право быть детьми Божьими. Они обратились к моему отцу с просьбой о помощи. Он был рукоположен, когда еще жил в Сибири, и имел большой опыт, имея дело с коммунистами. Он хорошо знал, что они из себя представляют. Однако его служение в церкви длилось недолго. Коммунисты пришли с новой силой и захватили всю провинцию Синьцзян. Военные друзья отца предупредили его, что коммунисты идут за ним в Кульджу, чтобы его арестовать. Отец принял решение покинуть Кульджу, на этот раз навсегда.

Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Матфея 6:14-15. Мы все знаем молитву «Отче наш». «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И все же, почему так трудно прощать? На каких условиях прощает нас Бог? Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна 1:9. Библия не говорит, что все грехи просто так покрываются, но нужно исповедовать грех свой. Сегодня люди утратили свежесть этой евангельской истины. Они готовы сказать мимоходом «Извини, я нечаянно» и спешат дальше, повторяя то, что творили вчера. Но просьба о прощении — это не минутный всплеск эмоций. Нужно оставить прежнюю жизнь. Нужно оставить прежнюю жизнь, бездумье и привычки и ходить теперь во свете, чтобы не повторять прошлого. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Римлянам 5:8. Если мы хорошие, то чего же нас прощать? Легко прощать тех, кто нас любит и кто нас прощает. Как христиане мы понимаем, что жить, не прощая, невозможно. Слова «христианин» и «не прощает» нельзя поставить рядом. Ведь христианин, который не прощает, это то же самое, что сказать «круг квадратный» или «христианин-атеист». Ведь это же абсурд, не так ли?

Ты дал мне познать путь жизни. Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим. Ты мой Бог, и кроме Тебя никого нет роднее и ближе. К Тебе руки свои простираю, любя, пред Тобою склоняюсь все ниже. Разреши это делать всегда и везде. Ты открылся мне в Сыне Едином. Знаю, ты меня нигде, никогда не забудешь, не пройдешь, не покинешь. Среди близких, родных, ты мне самый родной. Среди всех дорогих ты дороже. И с тобою не страшен мне путь никакой. Ты везде сохранишь меня, Боже. Для меня ты не миф, никакой талисман для утехи, придуманный людом. Ты мой Бог, моей радости ты океан. И всегда для меня таким будешь. Я не знаю, какой ты, подобен кому, с кем сравнить я тебя здесь посмею. Не по силу твое проявление уму, лишь одно, что я делаю. Верю, что ты был, и ты есть, и ты будешь вовек, и мне тайну сию сам откроешь. И я встречусь с тобою, Бог и человек. И лица своего от меня ты не скроешь. Ты людей называешь творением своим. Неужели, как с другом и братом, буду рядом ходить по аллеям твоим? И как равный с тобой буду рядом, не найдя нужных слов? Все ж молчать не могу, от тебя я себя не скрываю. И навстречу с тобой не иду, а бегу. Не отвергнешь меня, твердо знаю.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15:33.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Кто-то однажды сказал: главных проблем в мире всего три – грех, страдание и смерть. Но мы знаем, что в Иисусе Христе от всякого греха мы очищены, страдание служит нам в пользу, а смерть теряет свое жало. Однако мы постоянно сопоставлены с вопросом, откуда идет это зло, порождающее столько горя и печали. Библия ясно учит нас, что все началось от падения одного из ангелов. Название его – Сатана или Дьявол. И вот сегодня тема нашей беседы будет о нашем враге, о дьяволе. Посмотрим, что говорит о нем Библия.

активно, ежедневно свидетельствующих о Христе? Почему так мало христиан, не только приводящих души ко Христу, но и помогающих им в духовном росте? Попробуйте на секунду поставить себя на место сатаны. Руководствуясь его целями, на что бы вы нацелили свои главные атаки? Очевидно, на Слово Божье. На тех, кто его проповедует и распространяет, то есть на Церковь Христову. Кто, как не сатана, препятствует христианской работе на земле, тормозит ее? Сегодня мы раскроем наши Библии, чтобы найти ответ на два вопроса. Как научиться распознавать сатану и его дела? Как выработать к его действиям правильные отношения? Прежде всего, не будем забывать, что Иисус Христос пришел на землю, чтобы освободить нас от власти дьявола. Он, Иисус Христос, является победителем нашим. В послании к евреям сказано о том, зачем Христос принял человеческую плоть. Слушайте, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Итак, начнем с ответа на вопрос, кто такой сатана? Он могущественный ангел, сотворенный Богом. В книге пророка Иезекииля об этом говорится в 28 главе. В 15 стихе сказано: «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие». То есть в определенный исторический момент сатана решил использовать силу, данную ему, не по назначению повернуть эту силу против своего Создателя. Пророк Исаия говорит: «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: зайду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе, сонми богов, на краю севера, зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». И с того момента он непрестанно пытается бросать против Бога все силы зла и лукавства. Да, враг — это дьявол, со всеми его кознями, обманами и коварствами. Это он стоит во главе всех темных сил мира. Что сила у него есть, это мы знаем. Он любит и умеет господствовать на земле и воздухе. В послании к Ефесянам мы читаем про князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противлениях. А во втором послании к Коринфянам он даже назван Богом века сего, ослепляющим умы неверующих. Для чего ему это надо? Объяснение дается тут же, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Одно из его любимых занятий – клеветать на нас перед Богом. Из книги Откровения в 12 главе мы узнаем, что он не устает делать это день и ночь. Противоположные работы выполняет Дух Святой. Он открывает нам глаза на наши грехи и одновременно указывает на возможность истинного избавления от них. Он указывает на кровь Иисуса Христа. Сатана же просто обвиняет, не указывая выхода. И вы знаете, он клевещет на нас не только Богу, но и нам самим. Когда христианин, допустив грех своей жизни, исповедуется в нем Богу, он может и должен быть уверен, что он прощен, что грехи его смыты. Но сатана тут как тут. И вот мы начинаем чувствовать смущение, растерянность. К нам возвращается чувство вины, неуверенности, а именно этого-то сатана и добивается. Какие же цели сатана преследует? Его главная цель — стать подобным Богу. «Буду подобен Всевышнему», — говорит он. Ему хочется иметь честь и славу и положение Бога. Для чего? Для собственного удовлетворения, потому что его характер диаметрально противоположен Божьему. Вместо того, чтобы служить, он хочет, чтобы ему служили.
Эту разницу поясняет Иисус Христос в Евангелии от Иоанна в 10 главе.

Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». В Евангелии от Матфея в 4 главе сказано, как сатана пытался заставить служить себе даже самого Иисуса Христа. Но возникает вопрос, как же это может быть? Каким это образом он надеется осуществить свои цели? Давайте снова присмотримся, в каком направлении он действует. Главная его забота – отделить человека от Слова Божия, от Библии. Это логично, потому что Библия учит нас диаметрально противоположного. Например, Христос сказал: «Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет всем слугою, а кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Сатана делает все, чтобы человек Слово Божие не слышал. По этому поводу Иисус говорил своим ученикам: «Сеятель слово сеет». Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Как же ему удается это делать? Для этого у него есть множество способов. Например, он использует сомнение, сомнение в истинности Слова Божия. Помните, как было с Евой в Едемском саду? В книге «Бытие» в 3 главе, в 1 стихе сказано: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: „Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю“?» Задавая этот вопрос, сатана прекрасно знал, что именно сказал Бог. Но его цель была простая – заронить сомнение. И как мы знаем, это ему удалось. Тем же испытанным способом действует он и сегодня, причем в двух направлениях – и против верующих, и против нехристианского мира. Казалось бы, в наше время нет отрасли науки, которая не подтверждала бы истинность Библии. Взять хотя бы археологию. И все-таки находятся еще люди, сомневающиеся в авторитетности Слова Божия. Разве не слышим мы порой, что в наш век верить в Иисуса Христа могут только отсталые старушки? При этом атеисты умалчивают, что величайшие умы мира, гении науки и искусства верили и верят в неиспоримый авторитет Библии. Посеять в глазах мира недоверие к интеллектуальным способностям христиан – не новый прием сатаны. Каким мудрым считает себя человек, свысока взирающий на нашу с вами веру? Какими глупыми мы им кажемся? Но что говорит Слово Божие? Прочтем из первого послания к Коринфянам, в 1 главе. «Ибо написано: „Погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну“». Где мудрецы? Где книжники? Где совопросники века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Да, сатана старается как можно больше людей удалить от силы и мудрости Слова Божие, чтобы людей удержать в своих лапах. На что он только не идет, чтобы люди не слышали благой вести о спасении. Ему прежде всего мешают люди, стремящиеся активно свидетельствовать о Христе и проповедовать Евангелие. Читая жизнеописания миссионеров, мы часто встречаем факты, когда сатана делал все, что мог, чтобы удержать их от служения. Да разве факты нашей собственной жизни не говорят о том же? Стратегия его в этих случаях проста – заменить цели Бога в нашей жизни своими целями. Об этом Иисус говорил фарисеям так: – «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Именно поэтому сатана нападает прежде всего на правду, на истину, ибо он лжец и обманщик. Но как же обстоит дело с верующими? Ведь над чадом Божьим сила сатаны не властна. Рождение свыше – факт необратимый.
чадо Божие не может быть от Бога отлучено. Сознает ли это сатана? Прекращает ли он нападки на человека, отдавшегося Христу? Нет. Сатана не глуп, и в своей тактике он очень реалистичен. Там, где он не может подчинить человека себе, он может хотя бы сделать его бесплодным, стараясь, например, ограничить активность верующего человека. Каким же образом он действует? Обычно у него есть два способа воздействовать на верующего. Изнутри и извне. Изнутри, то есть путем плоти. Он использует нашу ветхую Адамову природу, склонную ко греху. Тут у него возможностей много. Дурные желания, зависть, стремление к богатству, легкой жизни, всевозможные низкие помыслы. Возьмем, например, какое-нибудь сильное желание. Само по себе, предположим, неплохое. Но оно может настолько овладеть нами, что мысли о нем займут все наше время. И на свидетельство времени не останется. Вот мы и стали бесплодными. Заметьте притчу о сеятеле. Иисус пояснил, посеянное в терне означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушает слово, и оно бывает без плода. Яснее не может быть. Христос описал здесь тактику дьявола. Царствуя над миром, сатана умеет влиять на людские умы. Сделать нас убийцами или пьяницами ему не под силу, но заронить нам в голову одну-другую мысль он может. И если мы позволим этим мыслям там оставаться, дадим им развиться, и что же, грех совсем недалеко. Какими мыслями наполнена наша голова? Предаемся ли мы бесплодным мечтаниям, или сосредоточены они на Боге и Его Слове? В 118-м псалме, в 9 и в 11 стихах сказано, «Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову Твоему? В сердце сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Второй внешний путь нападок сатаны лежит через мир. Это внешний нажим на верующего, стремление подчинить его мирским правилам и взглядам. Одно из правил, по которым живет мир, известно под названием «естественный отбор», то есть «выживает сильнейший». Бывает, что и мы начинаем думать, «А в чем моя выгода? А как мне урвать побольше? А как мне обойти других?» Глядишь, и мысль о служении ближнему постепенно отошла на задний план, а потом и вовсе исчезла. Другое проявление внешнего нажима на нас со стороны мира – это тревоги, суета и страх. Как часто мы забываем, что наш мир и наш покой – это Иисус Христос, который несет на себе все наши немощи и заботы. Библия учит нас, как отражать давление мира. В послании к римлянам апостол Павел говорит, «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». А чем мы можем обновить наш ум? Только Словом Божьим. Итак, мы убедились, что сатана не только существует, но и активно действует. У него есть четкие цели и логичная стратегия. И для достижения этих целей он пользуется разнообразной тактикой. Против такого противника мы должны использовать все виды доступного нам оружия. Иначе с нами может случиться очень неприятная вещь. Об этом предупреждает Коринфянскую церковь апостол Павел такими словами. «Боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе Иисусе». Итак, можем ли мы быть уверенными, что выйдем победителями из всех сражений с дьяволом? Что сказано в послании к евреям? «А как дети причастны плоти и крови, то и он воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь свою были подвержены рабству».
Что означало для сатаны крестная смерть Иисуса Христа? Из только что прочитанного места мы ясно видим его полное поражение. А что значило для людей? Это значило свободу, безопасность и победу. Смерть и воскресение Иисуса Христа – вот в чем основа нашей победы над сатаной. Мы побеждаем не собственными силами, а победившим Христом. Конечно, сатана имеет силу, но его можно сравнить со злобным псом на цепи. Есть место, где он хозяин, шум от него большой, но область его действия ограничена. Помните слова Давида: «В сердце своем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою». Слово, Слово Божие – вот источник нашей победы в духовных битвах. Для достижения этой победы есть два основных средства. Первое из них – это то, что Библия называет нашим духовным оружием. Откроем послание к Ефесянам, 6 глава, и начнем с 10 стиха. Тут сказано: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолевший устоять. Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истинную, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Итак, прежде всего, мы должны укрепляться силой Господа и полностью верить себя Его победе, не рассчитывая на свои силы. Затем Павел говорит о том, что нам надо вооружиться. Павел использует здесь глаголы активного значения, то есть мы не просто должны верить, но еще и действовать. Первым элементом нашего вооружения здесь названа истина. Истина – это Слово Божие, истина – это сам Иисус Христос. Это очень важно. Сражаясь, понимать, что борешься за правду с чистой совестью. Иногда, рассказывая правдивую историю, мы впадаем в искушение чуть-чуть преувеличить детали. И это нормально, если мы хотим, чтобы нас чуть больше уважали люди. Но ведь Бог смотрит иначе. Его же одобрение может вызвать только чистая правда. Вторая часть нашего вооружения – это праведность. Что может быть легче для сатаны, чем одолеть людей, далеких от праведности, тех, кто следует своим греховным влечениям? Если и случилось, что вы согрешили, немедленно исповедуйте грех Богу, чтобы восстановить прерванное общение с Ним. Мы должны хранить себя в чистоте, не позволяя сатане вторгаться в нашу жизнь. Вы заметили, что если мы полностью отдались борьбе за души грешников, то борьба с грехом уже не так поглощает нас. Значит, дело в том, в какой битве участвовать. Отдайте же битве за души. Свидетельствуйте людям о Христе. Затем мы берем щит веры. Это оружие защиты. Известно, что верой мы угождаем Богу. И когда мы верим в Его обетование, сатане к нам не подступится. Затем Павел называет как важную часть вооружения шлем спасения. С таким шлемом мы можем стоять твердо и прямо, устремив взор в будущее. Вера и уверенность в нас есть от того, что мы знаем, что мы спасены Иисусом Христом. И, наконец, меч духовный, который есть Слово Божие. Нет ничего более мощного в борьбе с дьяволом, чем Слово всемогущего Бога. Итак, первое средство для отражения нападения дьявола – это наше духовное оружие. Второе средство – это личный пример Иисуса Христа. Послание к евреям призывает нас взирать на начальника и совершителя веры нашей Иисуса Христа.
4 главе Евангелия от Матфея Христос в момент своего крайнего изнеможения подвергся искушениям сатаны. Прочтите эту главу самостоятельно несколько раз. Из нее вы много узнаете о сатане. Сатана искушает Иисуса, цитируя Писание. Известно, что сатана может принимать вид ангела света, но Иисус видит его насквозь, видит его цели. И 3 раза подряд он отвечает ему, повторяя его прием, то есть цитируя Слово Божие. Тут Христос показывает нам пример, как поступать в подобных случаях, дать отпор врагу Словом Божьим. Итак, будем заучивать стихи из Библии наизусть, чтобы припоминать их в опасные моменты нашей духовной жизни. Да, Слово Божие, вот ключ к победе. Апостол Яков говорит: «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». А в послании к Ефесянам сказано: «Не давайте места дьяволу». Как? А очень просто. Обороняясь Словом Божьим во все моменты сражения, при каждом искушении, когда сатана вбивает нам в голову какую-то свою мысль, или когда наша греховная природа толкает нас на что-то нехорошее, сразу припоминайте, что говорит Слово Божие, что сказано в Библии. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». В этом стихе Петр описывает дьявола реалистично. Он знает, что духовная война – это дело жизни и смерти. Он знает, как сатана опасен и как он голоден до людей. Страшно? Тогда прочтите стих 7, то есть предыдущий стих. «Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас». О ком идет речь? Об Иисусе Христе. В 9 стихе говорится о том, что противостоять сатане надо твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. А теперь несколько практических советов. Если ты, дорогой друг, еще не уверен, к чьему царству принадлежишь, царству Иисуса Христа или сатаны, то задумайся, каким ты хочешь видеть свое будущее. Если ты хочешь проводить вечность в царстве Бога, уже сейчас освободиться от забот, отдайся Иисусу Христу сегодня же. Просто склони голову и попроси Его простить твои грехи и войти в твою жизнь. А если же ты христианин, то припомни все, о чем мы сегодня беседовали. Изучай наизусть места Слова Божия, молись. Осознай, что духовная битва – это смертный бой. Каждый раз в минуту атаки сатаны используй выученные тобою места и Слово Божие. Помни, что Слово Божие – это духовный меч. Оно живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Какую чудную истину открывает нам Библия в первом послании апостола Иоанна в 4 главе, 4 стих. «Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Да, мы дети. Мы дети Бога, и Он в нас. Значит, победа будет за нами. Слава Ему вовек.

Так хочется иметь ответ от Бога. Но ожидаю, часто устаю. Он в сердце посылает слово: «Живи, как я, и я благословлю. Неси ты нужды моего народа, неси всю боль народа, как свою. Я же понесу твою нужду и боли, я понесу твою семью. Я разрешу все трудные проблемы, чтобы душа не мучилась от них. Когда стоять в проломе неизменно, ты будешь за страдания других. Я взял на плечи всей планеты ношу, и твою ношу тоже понесу. Я никогда и никогда не брошу, все ваши нужды как свои несу. Не за себя я на кресте сражался, не за себя, дитя, а за других. А ты ко мне мечтаешь приближаться, ты приближайся ко мне, служа другим. Так я когда-то для других старался, так я когда-то лишь служил другим. Для вас пример мой на земле остался, как всем служить и близким, и чужим. Как через то иметь благословение, как через это быть детем моим. Не будете всегда любимы всеми, как не для всех я был тогда любим. Вы для меня то сделали, сказал я, что сделали для ближних вы теперь. И я благословлю все завтра, и в небесах для вас открыта дверь. Неси ты нужды моего народа, сей труд благословение принесет, и в том труде наполнися любовью, любовью к ближнему, что в небеса ведут. Небеса вас слышат, не забудьте это. В небесах есть сердце, любящее вас. В небесах есть око из потоков света, и оно то око видит вас сейчас. В небесах вас слышат, не забудьте это. Пусть молитвы ваши Господу летят. Даже если нужно долго ждать ответа, направляйте с верой в небеса свой взгляд.

Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте. 1 Фессалоникийцам 5:23. Когда человек серьезно молится и ищет освящение, тогда круг его интересов на земле сужается. В то же время расширяется круг спасительного интереса в Боге. Но готовы ли мы хоть чем-то ради этого пожертвовать? А пожертвовать придется всем, что есть в нас не от Бога. И у того, кто входит в личный контакт с Иисусом Христом, сомнений относительно этого вопроса больше нет. Вот в чем заключается смысл освящения. Бог не одобряет человеческого опыта, когда мы начинаем придерживаться концепции, что освящение — это просто наши чувства, и забываем, что само наше освящение должно пройти через освящение от Него. Иоанна 17:19. Нам нужно добровольно отдать свою освященную жизнь на служение Богу, чтобы Он мог использовать нас как свои руки или ноги. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Римлянам 12:4-5. В этом и есть истинное призвание детей Божьих — жить в совершенных отношениях с Богом, чтобы, глядя на нас, другие тянулись к Нему, они восхищались лично нами. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу. Псалом 113:9. Кто в сердце носит образ Божий, тот с ним характером похожий, не хвалится ни в чем собой, свидетель верный и живой.

Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. 1 Коринфянам 15:33.

0: Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца, в 2 часа чтение книги. В 3 часа слушайте проповедь, в 4 часа детский час. В 5 часов в эфир выйдет проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Это интересно». В 8 часов проповедь Евгения Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Откровение, глава 4. «После этого я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду.

спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, третье животное имело лицо как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Откровение, глава 5. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и извне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: «Кто достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее?» И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть эту книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: «Не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть эту книгу и снять семь ее печатей». Я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые — суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: «Достоин Ты взять книгу и снять из нее печати, ибо Ты был заклан, и кровью Своею искупил нас, Богу, из всякого колена, и языка, и народа, и племени, и сделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал я, говорило: сидящему на престоле и Агнцу благословение, и честь, и слава, и держава во веки веков». И четыре Агнца говорили: «Аминь». И 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков. Откровение, глава 6. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: „Иди и смотри“. Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный.

битвой и чтобы победить. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: «Иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий, елея же и вина не повреждай». И когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка, святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?»

Увидеть Творца можно в капле росы, и в цветке на зеленой лужайке, и в раскатах громовых весенней грозы, и в довеске до зэковской пайки. Ты увидеть его сможешь в теплом дожде, и в прекрасных закатах, рассветах. Можно видеть Творца, скажу прямо, везде, и при мудрых библейских советах. Он Творец, в нем ни тени, ни капли нет лжи. Он любовь, суть его неизменна. Он чудесен, велик, в спелом колосе лжи и во всей необъятной вселенной. Не безумствуй, мой друг, языком не греши, все твои отговорки нелепы. Если Бог осветит закоулки души, то ты сбросишь греховные цепи. Он немедли, мой друг, для чего изнывать от бессмыслицы жизни суровой? Почему заставляешь Христа себя ждать, чтобы с ним достигать цели новой? Не ищи на земле смысла счастья в судьбе, а задумайся, друг, о немногом. Небеса, небеса, там жилище тебе приготовлено любящим.

Дорогие друзья, не заменяйте вашей веры чувствами. Наши чувства меняются, как погода в феврале. И хотя они нам нужны в христианской жизни, но не на уровне управления. Не воспринимайте как несчастье испытания и искушения, через которые вам приходится проходить. Это необходимость нашего духовного воспитания и роста, такая же, как и физические нагрузки для развития мускулатуры. Тогда наша вера, растущая и закаляющаяся в испытаниях, говорит: «Я не вижу тебя, я не чувствую тебя, но по великой твоей милости ты без сомнения верен и находишься со мною, что бы вокруг ни происходило. Ты здесь, хотя куст и не охвачен пламенем, но он все-таки горит. Я сниму обувь с ног моих, ибо место, на котором я стою, свято». Доверяйте больше Слову Божьему, обетованиям Его и силе, чем своим изменчивым чувствам и личному опыту. Христос — наша скала. И чтобы не запутаться в сетях сомнений, не ползайте на уровне душевных чувств и волнений, но поднимите крылья веры и надейтесь на Бога, говорящего, что надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Исаия 40:31. С Богом мы окажем силу.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Исаия 53 глава 11 стих. Мессия, страдающий слуга, раб Бога. В предыдущем стихе сказано, что в воскресении Мессия узрит потомство. И теперь в рассматриваемом отрывке говорится о том, что он увидит. Попытки постичь смысл сказанного оборачивались появлением разных переводов этого места. Что на самом деле должен был увидеть Мессия как результат подвига своей души? Ранее предполагалось, что это его потомство, то есть те, кто поверит в него вследствие его дела. В греческом переводе книги пророка Исаии, который апостолы использовали при цитировании Ветхого Завета, звучит так: «От труда своей души он увидит свет». И такой перевод подтверждают свитки Мертвого моря. Это пророчество о воскресении Мессии, на чем акцентируется особое внимание в стихах 10 и 12. Он должен был увидеть свое потомство и увидеть его в свете жизни воскресения. Оно должно было быть плодом его труда. Бог называет здесь своего страдающего слугу праведником, своим рабом. Он оправдает многих. Не все оправданы, а только те, кто уверовал в Него. Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Он есть умилостивление за грехи всего мира. Но Он понес грехи только тех, кто уверовал в Него. Давайте задумаемся над этим. Уверовали ли мы в Христа? Если да, то мы оправданы перед Богом. Давайте возблагодарим Его в этот Господний день.

Иерусалим, скорбит душа и душат горло слезы. Пришел к своим, в любви пришел к своим.

Будешь спать на жесткой, горем устланной постели. Все остается ныне дом ваш пуст. Для избранных такая жизнь позорна. Зачем хула неслась из ваших уст? На сына Бога вашего упорно. Познай меня, прими, Иерусалим. Приди, вернись, давай вдвоем.

Вновь вернусь в своем небесном теле. Остаток твой я назову моим. И больше не скажу

Недавно одна сестра побывала в банке, и кассирша, новая сотрудница, по ошибке дала ей денег намного больше, чем нужно. Через некоторое время сестра обнаружила лишние деньги и тут же вернулась в банк. Когда она подошла к кассе, один из работников сказал: «Мы знали, что вы вернетесь». Ей сказали, что кассирша, обнаружив ошибку, очень разволновалась, однако ее успокоили, убедив, что сестра вернется. «Однажды мы доставили груз одному из заказчиков и по ошибке назвали ему слишком большую цену. Позже, обнаружив ошибку, мы поехали к нему и сказали, что хотим вернуть деньги. Когда мы объяснили ему, что произошло, заказчик сказал: „Благодарю вас. К сожалению, не все поступают так, как вы“». А теперь такой вопрос. Знают ли нас окружающие как честных людей во славу Божью? В Матфея 5:16 сказано: «Чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Честность – одно из этих добрых дел. Готовы ли мы с таким же желанием и также безотлагательно исправлять свои ошибки, не только когда приобретаем, но и когда терпим урон? Помните, что, будучи нечестными, мы всегда останемся в проигрыше. Замечают ли окружающие, что мы странники и пришельцы, ищущие лучшую страну? Или же видят, что мы упиваемся и гордимся своим земным имением, ищем мирских удовольствий и подвергаемся влиянию приходящих ценностей? Искренне ли мы подчинили свою жизнь воле Божьей? Давайте же будем всегда честными, чтобы являть собой достойный пример христианской жизни. Нечестный человек считает, что все такие же, как он. Если б фальшь и обман, лицемерие вдруг из жизни людей были изгнаны, то для многих гораздо заметнее на земле стало шествие истины. Хорошо, когда в жизни красуется то, что в речи красиво рисуется. Хорошо, когда есть соответствие между словом хорошим и действием.

по железной дороге мчится поезд Барнаул-Воркута. За стальною решеткой там сидят христиане, и под грохот колес тихо гимны поют. За стальною решеткой

и хоть слезы польются, но Христова свобода ждет борцов впереди. Хоть тяжка ваша доля, и хоть слезы польются,

Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Псалом 72, 23-24.

Какой разноцветный, прекрасный халат! Так счастлив Иосиф, Иосиф так рад! Иаков пред всею большою семьей любимцу вручил этот дар непростой. Отец от других сыновей не скрывал, что только Иосифу он доверял. И вот перед всеми особенный знак одел на него. Посмотрите, ну как? Одежда цветная, так празднично, ярко. Иосиф чудесней не видел подарка. И с честью отцовский наряд он носил. Не снял, не смутился и не заменил. Но вскоре Иосифа яркий халат был в ярости братьями с плеч его снят. Иосиф был продан в Египет рабом. С тех пор никогда он не видел свой дом. Но даже и в рабстве, и во дворце все видели знак на том смуглом лице. И каждый, взглянув на него, понимал: жена Потифара и сам Потифар, и страж, и тюремщики, и фараон, что славной одеждой он был облачен. Ведь Бог Авраама, Исаака, Иакова одежды своей одевает не всякого. Но тот, кто заякорен в Божьей скале, в особом наряде пройдет по земле. Он яркой одежды своей не стыдится, он славной одеждой своей не гордится, он просто везде Божью жизнь отражает. Наряд этот яркий людей привлекает. Другие поступки, другие глаза, когда ты Христов не заметить нельзя. Хоть ты в пиджаке или в серых штанах, но яркий халат твой у всех на глазах. Кого-то он злит, а кого-то смущает, кого-то задуматься он заставляет. Но ты ни за что не расстанешься с ним. Ты Богом назначен быть просто другим.

Отец, благодарю Тебя за то, что Ты нас не оставил в мире этом. Благодарю Тебя за Рождество, которое для многих стало светом. Что Сын Твой Иисус рожден в хлеву, а не в кричащих роскошью палатах. Благодарю, что я Его зову Учителем и Господом и Братом. Благодарю Тебя, Отец Святой, за то, что Иисус во мне родился –

Больница для души. Смотрела на других и спотыкалась. Хотелось видеть в людях идеал. Реальность же иная представлялась, и дух внутри мой все ответ искал. И почему все так? Не понимала, и боль пронзала остро грудь мою, пока любовь Христа не подсказала, как правильно на все это взглянуть. Ведь церковь или Божий дом молитвы — не просто дом, больница для души, куда приходит раненый, избитый, чтоб корень всяких бед себе решить. А самый главный врач сидит в приемной и принимает каждого к себе, без перерыва служит неуемно, не допуская в деле сём пробел. Здоровому в больницу путь заказан, ее он в километр обойдет, ведь думает, что болью он не связан. Или мала она, сама собой пройдет. А кто страдает долго и в мучениях, не может больше сделать даже шаг. Успех не принесло самолечение, и жизнь уж еле дышит на весах. Нуждается он в докторе хорошем, в больнице и в уходе за собой. Такому в дом молитвы путь проложен, ему уже не поможет кто другой. Но есть большое «но». Больница — это режим и дисциплина для больных. Курортных там удобств, комфорта нету, и все стоит на принципах простых. И первое — лечиться, дать согласие, все процедуры молча принимать. Пилюли пить, микстуры и ни разу назначенное, чтоб не пропускать. И если исполнять все это точно, с дистанции в сторонку не сходить, здоровье может стать довольно прочным, душа уж по-другому будет жить. Но человек, увы, непостоянен, в своих стремлениях часто терпит крах. Ведь только результат лечения явен, так сразу пропадает к смерти страх. Он чувствует себя вполне здоровым, лекарства не желает принимать. И незаметно так проказа снова вернулась, стала душу покрывать. Своих детей мы учим послушанию, но Бога часто слушать не хотим. Не служим мы объектом подражания и жизнью, кого хочешь, соблазним. И хорошо, что врач наш терпит долго и возится, и носится с душой. Бывает ласков к ней, бывает строгий, но не бросает раненой больной. Мы сами здесь решение принимаем, каким же пациентом в жизни быть. Свой путь, судьбу вперед определяем и выбираем, как нам поступить. Никто пилюли веры не навяжет, укол смирения силою не даст и к назначениям свыше не привяжет, на сердце не положит мира пласт. Лишь если захотим предельно ясно иметь победу духа над душой, то Бог помочь сумеет нам прекрасно и приведет в край жизни за собой».

подайте руку погибающим и умирающим. Для них все нужно делать скоро, но без укора. Они над пропастью висят, дорога в ад. Подайте руку им, отверженным. От этих грешников, запачканных в грязи и пыли, все отступили. А вы, принявшие Христа, вы тоже так? О, жальтесь, Господом спасенные, над угнетенными. Живут и ничему не рады. Но вы же рядом. Они не верят ни во что. Даст руку кто? Вы грешниками не побрезгуйте. Они нетрезвые. Зловоние от них сегодня. Но вы, Господни, забудьте про чужую грязь. Когда-то вас, таких же грязных, погибающих и умирающих, спасла навек любовь Христова. А вы готовы на помощь грешникам прийти, помочь, спасти? Подайте руку, дети Божьи. Нет невозможного. На всех Иисуса крови хватит и благодати. Но пусть протянется легка любви рука. Не будьте к людям равнодушными. Иисуса слушайте. Он вас на труд благословляет и посылает, как сына своего или дочь, помочь. Вы погибающему другу подайте руку.

безводной пустыне одни миражи. Уходит Агар от своей госпожи, безжалостно солнце так сверху палит, а сердце обидой на Сару щелит. Служила ей, но пусть бы служила, зачем мне затея нехитрая была? Ведь сами просили ним сына родить, теперь виновата вилять уходить. Но отрок со мной рожденный мой, для них это слишком подарок большой. Все дальше и дальше она уходила, за руку ведя своего Измаила. Ведут их едва различимые следы, все меньше становится мехи воды. Догадка, друг страшно месть раздела, я, кажется, здесь уже раз проходила. Тревожно, испуганно сердце забилось, чего так боялась, оно и случилось. Вода на исходе, а я заблудилась. И раненой птицей она заметалась, утерянный путь свой найти так старалась. Кругом лишь пески, словно жаркое море, сын просит воды, ею счастье и горе. Сынок мой, сыночек, так солнце печет, вот мех там глоточек тебе начечет. И мех свой пустой вновь и вновь проверяла и знала, что сына почти потеряла. Он просит воды, так от жажды страждает, смотреть не могу я, как он умирает. Она положила его под кустом. Сыночек, прости, это будет твой дом. Потом удалилась, слезы глотая, а милости к Богу в молитве взывая, сердце в груди так и рвется на части. Угрюмо пустыня молчит без участия. Подул знойный ветер, как огненный вал. Друг ангел Господень к Агаре воззвал: «Агар, что с тобою? Что плачешь скорбя? Бог отрока слышит, Бог слышит дитя». Да разве Создатель Агара не слышит? Вся тварь обнажена пред ним, что дышит, но ждал он почему-то слов Измаила, а смерть была рядом и не уходила. Измученный жаждой, почти умирал, как вдруг что-то вспомнил и к Богу воззвал. Отец Авраам, у него и не зря, учил разговаривать с Богом дитя. От смерти спасти, спасена его мама, хотя пережить им пришлось и немало. Живительной влагой себя напояют и Богом хранимые дальше шагают. Ушкануло в лету то время давно, для нас наставлением служит оно. И хоть не версявая здесь, не пустыня, где знойный песок даже ночью не стынет, и хоть не печет и не мучит земля, рыдают о детях свои матеря, рыдают ночи, днем украдкой рыдают, бывает, что слез им уже не хватает. О детях, которые стали мирски, которые и так преисподней близки, и видит Господь слезы тех матерей, ему приносящих молитвы детей, и слышит их просьбы, и вопли, и стон, готов послать им утешение он. Но ждет покаяние молитве детей и долго их терпит в любови своей. От гибели верной их нежно хранит и хоть недостоин, все же им говорит: «Вы верно свой жизненный путь начинали. Сейчас сколько грязи греховной узнали. Покайтесь в грехах и ко мне воззвите. Оставьте путь смерти и вечно живите. Аминь».

Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Псалом 72, 23-24.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В этих радиобеседах мы рассматриваем очень богатую и волнующую тему «Вера», которую мы продолжим и в этой радиобеседе. В этой беседе я намерен поделиться с вами одним из наиболее важных секретов, который я узнал, следуя за Христом. Я намерен показать, как приходит вера. В качестве нашего первого текста мы откроем послание к римлянам, 10 главу, 17 стих, который является главным текстом для этого аспекта Божьей истины. Цитирую. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Прежде всего, обратите внимание на то, что вера приходит, что ее можно получить. Если у вас ее нет, вы можете ее получить. У вас нет нужды остаться без веры, потому что ее вы можете получить. Как же она приходит? Через слышание. Слышание чего? Слов Христа. Важным моментом есть то, что здесь сказано о слышании, а не о чтении. Вера не обязательно приходит через чтение Библии. Многие люди читают Библию и не получают никакой или очень мало веры от этого чтения. Слово Божье не говорит, что вера приходит от чтения. Оно говорит, что вера приходит от слышания. И в этом очень важное отличие. Вы не можете слышать Библии, глядя на ее страницы. Библия состоит из черных знаков на белой бумаге. Вы не можете слышать эти знаки. Что-то другое должно произойти. Эти черные знаки или буквы на белой бумаге должны превратиться в то, что мы можем слышать, то есть в сказанное слово. И интересно, что это и есть подлинное значение этого слова в древнегреческом языке, переведенного фразой «слово Христа». Это значит устное, произнесенное слово. Итак, вера происходит от слышания произносимого слова Божьего. Ясно, что Божье слово может быть произнесено проповедником, но это не является единственным способом, которым оно звучит, как произнесенное слово. Вы можете слушать проповедника и не получить веры. Что же это? Что творит Библию, то есть Священное Писание? Что творит сказанное слово, которое содержит в себе голос Божий? Ответ прост. Есть нечто единственное, что дает такой результат. Это Святой Дух. Если в Слове нет Святого Духа, появление веры ожидать не следует. В конечном итоге Святой Дух является источником веры. Вера появляется от слушания Божьего Слова, которое оживляется, делается живым и личным, направляется к нам Святым Духом. Итак, есть три фазы в этом процессе. Первая фаза – Божье Слово приходит к нам. Или доходит к нам через Святого Духа. Из Божьего Слова формируется слышание, а отношение к Нему, то есть к Слову Божию, становится тщательным, сконцентрированным вниманием, когда Дух Божий начинает говорить через Слово Божье. И от этого слышания, от этого сконцентрированного внимания происходит вера. Повторяю еще раз, три фазы этого процесса. Слово Божье доставляется нам Святым Духом. Затем наша реакция, то есть слушание Слова, которое дает нам Бог. И, наконец, результат, то есть вера, рождение веры. Дальше. Слушание – это не бесцельное ощущение чего-то, пролетающего мимо ушей, но получение чего-то реального – путем нашей положительной реакции, и это как раз и есть то, что мы должны культивировать. Мы должны культивировать слушание того, что говорит нам Бог через свое слово. Много лет тому назад я видел поразительное доказательство этой истины.
Я проповедовал на одной из улиц Лондона. В его центре во время уличного митинга собралась группа слушателей, каких-либо 100 человек, некоторые из которых были верующими людьми, поддерживавшими митинг. Был прекрасный осенний вечер. Возле места митинга прогуливался один молодой человек.

Ехидная улыбка оставила его лицо. На его лице можно было ясно прочесть реакцию внимания и даже уважения. Когда я подошел к концу своей проповеди, я сказал, что все те, которые не знают еще Иисуса Христа как своего личного Спасителя, имеют возможность познать Его лично. Я сказал, что буду молиться, а желающие могут повторять за мной слова молитвы. В молитве была просьба о прощении грехов, об исповедании веры в Иисуса Христа и о желании получить спасение. Когда, закончив свою молитву, я открыл свои глаза, первой личностью, которую я увидел, был этот молодой человек. И как только митинг был окончен, я подошел к этому молодому человеку и сказал: «Вы тоже молились этой молитвой в своем сердце, не так ли?» Он ответил: «Да, я молился». Тогда я спросил: «Знаете ли вы то, что вы спасены?» Он посмотрел на меня и ответил: «Да, я спасен». Я говорил с этим молодым человеком в течение нескольких минут, но около 6 месяцев позже я был опять в такой же ситуации, проповедуя Слово Божье. Тот же самый молодой человек был в кольце слушателей и слушал меня. Я опять беседовал с ним, и он мне сказал: «Несомненно, что что-то произошло в моей жизни. Я другой человек. Я знаю, что я спасен». А ведь все это произошло в течение каких-нибудь 20 минут во время нашего уличного собрания. Почему я привожу этот пример? Потому что это прекрасный пример того, как рождается вера от слышания Слова Божьего. Сначала, в первые минуты, он стоял бесцельно, ничего не принимая. Но Дух Святой начал над ним свою работу, когда он там стоял, и он начал слушать, внимать, а потом даже внимать с уважением. И когда он слушал, в его сердце зародилась вера. И под конец каких-либо 15-20 минут у него было уже достаточно веры, чтобы получить спасение в этот вечер. Это процесс. Дух Святой преподносит нам Слово Божье. Мы отвечаем слушанием, а от слышания рождается вера. Есть одна вещь, которую я желаю в связи с этим подчеркнуть. Это важность тишины. В Псалме 45, 11 стихе сказано: «Остановитесь и познайте, что я Бог». В некоторых переводах сказано: «Успокойтесь и познайте, что я Бог». В тишине, когда вы слушаете, рождается вера. Есть прекрасный пример этому в Слове Божьем. В первой книге Паралипоменон, 17 главе, Давид утвердил свое царство и жил в прекрасном дворце из кедра, зная, что ковчег Божьего Завета все еще пребывает под шатром. Это дало царю Давиду мысль построить храм, место постоянного пребывания ковчега. Он поделился этой мыслью с пророком Нафаном, и пророк Нафан одобрил его идею. Но в ту же ночь Господь говорил к Нафану и сказал ему, что в его, то есть в Божьих планах, нет того, чтобы Давид построил ему храм, и быстро отправил Нафана к Давиду с такой информацией: «Сама идея построить мне храм хороша, но этого ты не сделаешь. Я построю тебе дом». Это прекрасный пример того, как Божьи пути и мысли выше путей и мыслей человеческих. Когда Давид получил эту информацию от Бога, то сказано следующее, стих 16: «И пришел царь Давид и стал пред лицом Господним». Этот стих всегда волнует меня. Давид стоял перед лицом Господним. Он не стоял на коленях, он не молился, он просто стоял. Он впитывал в себя все то, что Бог возвестил ему через пророка. И когда вы стоите или сидите перед лицом Господа, впитывая Его слова, когда вас окружает тишина, рождается вера. Слушайте, какой совет дает Иисус Христос насчет молитвы в Евангелии от Матфея, 6 главе,
6

стихе. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь за собою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Внутренняя комната – это место покоя, место, свободное от всех других голосов и влияний. В такой тишине вы можете слышать голос Божий и получить посредством слушания живую веру.

«Прибудьте во мне». Евангелие Иоанна, 15 глава, 4 стих. Единение с Христом – это надежное лекарство от всех печалей. Будь то полынь, горе или излишество мирских удовольствий. Общение с Господом Иисусом удалит горечь одного и пресыщенность другим. Пребывай с Иисусом, христианин, и тебе не нужно будет беспокоиться о том, где стоит твой дом, на горе ли славы или в долине страданий. Если ты пребываешь в Иисусе, тебя покрывают крылья Божьи, и вечные руки Его покоят тебя. Пусть ничто не будет удерживать тебя от этого священного общения, которое является избранным правом души, пребывающей возлюбленном. Не довольствуйся кратким разговором с Ним, но старайся всегда находиться в Его обществе, ибо только пред Его лицом ты будешь в покое и безопасности. Давайте не будем заставлять Иисуса все время призывать нас к себе, но всегда будем идти вместе с Ним. Тебе предстоит трудный путь. Смотри, не останься без вождя, идущего на небо. Тебе нужно будет пройти через яростное пламя. Не входи в него, пока, как Сидрах, Месах и Авденаго, тебя не будет сопровождать Сын Божий. Тебе предстоит штурмовать Иерихон твоих злодеяний. Не ввязывайся в бой, пока, как Иисус Навин, не увидишь военачальника войска Божьего с обнаженным мечом в руке. Ты встретишься с Исавом, твоих многочисленных искушений, не приближайся к нему, пока у потока Иавок не поборешь ангела Божьего. Всегда, при любых обстоятельствах, тебе потребуется помощь Иисуса, особенно тогда, когда железные врата смерти откроются пред тобой. Держись ближе к жениху души твоей. Склони голову ему на грудь, проси его подкрепить тебя ароматным гранатовым вином, и ты предстанешь пред ним незапятнанным, очищенным от греха. Пребывая с ним и в нем здесь, в этом мире, ты пребудешь с ним и в вечности. Чарльз Спирджен.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Исаия 53 глава 11 стих. Мессия, страдающий слуга, раб Бога. В предыдущем стихе сказано, что в воскресении Мессия узрит потомство. И теперь в рассматриваемом отрывке говорится о том, что он увидит. Попытки постичь смысл сказанного оборачивались появлением разных переводов этого места. Что на самом деле должен был увидеть Мессия как результат подвига своей души? Ранее предполагалось, что это его потомство, то есть те, кто поверит в него вследствие его дела. В греческом переводе книги пророка Исаии, который апостолы использовали при цитировании Ветхого Завета, звучит так: «От труда своей души он увидит свет». И такой перевод подтверждают свитки Мертвого моря. Это пророчество о воскресении Мессии, на чем акцентируется особое внимание в стихах 10 и 12. Он должен был увидеть свое потомство и увидеть его в свете жизни воскресения. Оно должно было быть плодом его труда. Бог называет здесь своего страдающего слугу праведником, своим рабом. Он оправдает многих. Не все оправданы, а только те, кто уверовал в Него. Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Он есть умилостивление за грехи всего мира. Но Он понес грехи только тех, кто уверовал в Него. Давайте задумаемся над этим. Уверовали ли мы в Христа? Если да, то мы оправданы перед Богом. Давайте возблагодарим Его в этот Господний день.

Человек, подними ты глаза, обратись, воззови к небесам. Как у Бога темна жизнь твоя, жизнь без Бога, любви и добра. А душа часто плачет тебе, но те чувства ты глушишь себе. Ты снаружи доволен собой, а в душе ты совсем не такой. Сердце стонет, внутри пустота, убежать хочешь ты от себя. Одному ты поверь навсегда, никуда не уйдешь от себя. Знай, душа тебе Богом дана, и она вновь стремится туда. Дни проходят, года чередой, был юнцом, а теперь уж седой. И морщины покрыли лицо, и не видит глаза далеко. Это все есть знамение тебе, что придешь ты, как все на земле. Тебе время здесь Богом дано, дорожи им и знай лишь одно. Те прожитые дни и года – ты уже не вернешь никогда. Торопись, поспеши ты теперь, и открой ты Христу сердце дверь, и, быть может, последние дни своему ты Творцу.

Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Псалом 72, 23-24.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

С первых дней прибытия из России в Кульджу из-за своей твердой веры и отказа от сотрудничества с коммунистами отец испытывал трудности с поиском работы. В то время в Кульдже часто вспыхивала борьба за власть. Когда это случалось, наша семья временно уходила из города. И когда все успокаивалось, мы возвращались обратно. Отец делал это для того, чтобы избежать прямого конфликта с коммунистами. Когда в городе было довольно спокойно, отец начинал искать работу. Но, как обычно, когда они узнавали, что он верующий, ему кругом был отказ. Ему говорили, что если он будет сотрудничать с коммунистами, то сможет получить любую работу на всю жизнь, а также, что и он, и его семья всегда будут в полной безопасности. Все, что нужно ему сделать, это отказаться от Бога и стать коммунистом. Это была такая простая просьба, но какую цену пришлось заплатить за нее? В 1945 году коммунисты стали более агрессивными. По ночам они шли через границу из России в Китай и снова сеяли вражду между русскими, китайцами, дунганами, мусульманами и другими этническими группами, а после исчезали. Они продолжали использовать эту тактику неоднократно, сталкивая этнические группы друг с другом. Свое вторжение в Китай они объясняли тем, что были там для защиты русских и враждебного к ним местного населения. В конце концов, они захватили всю провинцию Синьцзянь. Повсеместно шли ожесточенные бои. Происходило сильнейшее кровопролитие. Людей убивали как животных. Наконец, китайцы смогли осилить коммунистов. Они погнали их из провинции Синьцзянь обратно через границу в Россию. Вскоре после этого к моему отцу пришел один из его старых друзей из китайской армии. Он рассказал ему, что после того, как они освободили от коммунистов полицейский участок, они нашли там много документов. Одним из них был черный список людей, предназначенных к расстрелу. Он говорил: «Петр, твое имя было наверху в этом списке. Они очень хотели бы это сделать с тобой. Я разговаривал со многими из моих друзей, которые тебя знают, и они сказали то же самое, что я тебе говорю сейчас. Будь очень осторожен. По какой-то причине они хотят тебя уничтожить», — взволнованно говорил его старый китайский друг. Отец был очень благодарен ему за это предупреждение. Он никому ничего не сказал об этом и по-прежнему продолжал свое служение в церкви. А сам тем временем спокойно начал делать двухколесную тележку для лошади. Люди шли мимо дома, где мы жили, и насмешливо говорили: «Посмотрите на этого ненормального, что он делает? Где он собирается на ней ездить? Мы находимся в середине зоны военных действий. Дальше этого места только одна из худших пустынь мира — пустыня Такла и пустыня Гоби. Сейчас время сидеть дома и молиться Богу, чтобы нас пощадили, а коммунисты не захватили бы страну полностью. Слишком опасно путешествовать. Кроме того, уже конец лета и довольно холодно. Скоро осень, а там и зима не за горами. И по всем приметам видно, что эта зима будет очень суровой». Слухи о том, что мой отец строит двухколесную тележку, быстро распространились по городу. Пошли пересуды. «У него только одна маленькая лошадка. Он что, думает, что она сможет тянуть эту телегу? У них 8 детей в возрасте от 5 месяцев до 15 лет. Где они найдут место для всех своих детей? Это уж чересчур. Об этом даже нельзя и думать. Да они и не уйдут слишком далеко от города, так как их всех убьют. Если они даже смогут спастись от военных, они просто-напросто погибнут в пустыне Гоби. Интересно, о чем думает этот сумасшедший?» Многие верующие, члены его церкви, также говорили ему: «Это самоубийство, пытаться пойти куда-то сейчас. Вы все погибнете, это слишком опасно». Но отец ни с кем не спорил. «Да, да», — говорил он всем,
и улыбался, кивая головой и продолжая работать над своей двухколесной тележкой. Он закончил делать все части тележки, но не стал ее собирать. Таким образом, люди могли подумать, что он не знает, как ее закончить. Прошло несколько месяцев, и коммунисты снова возобновили военные действия. На этот раз они имели значительные военные силы и смогли захватить всю провинцию Синьцзянь. Теперь они полностью установили свою власть и контроль над всем населением. Они ограничивали людей с переездом из одного города в другой. У них повсюду были блокпосты и контрольно-пропускные пункты. Затем они их убрали. Были запрещены любые собрания. Проходила тотальная проверка населения. Они шли к дверям каждого дома.

Китае, и нам нужны китайские документы». Когда вопросы закончились, двое мужчин развернулись и быстро ушли. Отец сказал нам, что мы должны немедленно уходить отсюда и об этом никому ничего не говорить. Он предполагал эту ситуацию, и у него уже было приготовлено все необходимое для бегства. Отец и мать готовились к побегу из Кульджи задолго до этого, не говоря ничего детям. Мы замечали, что что-то идет не так, но не знали, что именно. Отец каждый день отправлял нас на поиски рогов или черепов от животных с рогами. Он сказал нам: «Обязательно ходите по всем мясным рынкам и бойням и собирайте все рога и черепа. Несите все это домой. Не имеет никакого значения, маленькие это рога или большие, или это только половинка рога. Несите все». Мы знали, что отец делает расчески, которые были востребованы и хорошо продавались. Теперь отец был очень настойчив к нам, требуя каждый день ходить и искать рога. «Старайтесь не возвращаться без черепов или рогов. Всегда приносите хоть что-то домой. Не приходите с пустыми руками. Не возвращайтесь без рогов». Мы никогда не спрашивали у отца, зачем ему столько надо. Мы делали то, что он нам говорил. Прошло несколько недель, в течение которых отец сделал много расчесок. Он делал их разных размеров и видов, и сделал их намного больше, чем обычно. Мы заметили, что мать не продавала их, как обычно, но мы тоже не придали этому никакого значения. Мы продолжали приносить все рога, которые находили, а отец делал расчески и убирал их вместо того, чтобы продавать на рынке. Он запасал их, чтобы взять с собой в наше путешествие. Когда пришло время уходить, он взял все расчески, которые были приготовлены, и обернул каждую из них отдельно. Если бы они были завернуты в один большой пакет, было бы очевидно, что там что-то ценное. Одна расческа не занимала много места, поэтому, чтобы не вызывать подозрения коммунистам, в том случае, если бы нас остановили и обыскали, он оборачивал каждую отдельно и рассовывал по всей телеге между вещами. Некоторые даже застряли между двумя мешками на полу тележки. Он использовал грязные тряпки, куски ткани или все, что мог найти, чтобы спрятать расчески как можно незаметнее. Если бы они обнаружили связку расчесок, завернутых и спрятанных, они могли бы конфисковать все, а отца арестовали бы за перевозку контрабанды. А дальше сибирская тюрьма и неминуемая смерть. Тем временем мама тоже готовилась к путешествию. Она пекла много хлеба, нарезала его, сушила сухари и складывала в мешки. Это был необходимый для долгого путешествия запас хлеба, который хорошо хранился и не портился в сухом виде. После того, как отец приготовил достаточно расчесок, он немедленно отнес свою машину, на которой он их делал, на базар и обменял ее на большую лошадь. Он сказал, что для путешествия нам необходимы две лошади. Человек на базаре не хотел продавать ему свою лошадь, потому что у нее была большая мокнущая рана на шее. Отец осмотрел ее и понял, что это очень сильная и большая лошадь, а эту воспаленную рану он знал, как можно вылечить. Этому человеку очень захотелось иметь станок для изготовления расчесок, поэтому отец обменял его на лошадь. Мы не могли взять с собой эту машину. Пришлось бы ее все равно оставить. Оба мужчины были очень счастливы. Оба получили то, что хотели. Теперь, когда у нас было две лошади, отец приложил все свои силы и энергию на сборку двухколесной тележки. Люди продолжали высмеивать его, но он не обращал на это никакого внимания и продолжал работать. Примерно через неделю он закончил сборку телеги. Наступило время начать грузить телегу. Прежде всего отец распределил по дну телеги обернутые расчески.

Затем мы погрузили наши вещи, и отец рассовывал остальные расчески между мешками или куда они только могли поместиться. Несколько мешков сухарей, которые долго и старательно заготавливала мама, тоже были разложены по разным местам в телеге. Корм для лошадей тоже нашел в ней свое место. Наконец, погрузка была закончена. И мама вместе с Тавой, Тони и Бенни вымели весь дом. Мы собрались вместе в пустом доме, сняли свои шапки и встали для молитвы. Отец молился о безопасном путешествии, чтобы Бог был с нами, куда бы мы ни пошли, а также и о том, чтобы во всем этом была полностью Божья воля. Отец помог матери вместе с маленьким Ники устроиться в телеге. Остальные должны были идти пешком. Не успели мы тронуться в путь, как подошла наша соседка-мусульманка и протянула нам большую свежеиспеченную лепешку. «Возьмите это», — сказала она. «Вам нужна будет еда в дороге. Пусть Аллах пойдет с вами и даст вам безопасное путешествие». Из-за всех потрясений и убийств в городе никто не вышел, чтобы попрощаться с нами. Даже наши члены церкви побоялись прийти, потому что коммунисты тщательно следили за всеми. Мой отец сказал, что коммунисты полностью захватили Россию. Теперь они были на северо-западе Китая. Их первая попытка захватить провинцию Синьцзян потерпела неудачу. Вторая красная волна с севера была намного мощнее, и в этот раз им удалось это сделать. Теперь они полностью контролировали каждый крупный город в провинции и устраняли всю оппозицию, включая всех тех, кто проповедовал о Боге и спасении через Иисуса Христа. Отец знал, каковы были настоящие намерения коммунистов и что ожидает нас всех. Поэтому мы должны были покинуть эту часть страны, чтобы не погибнуть от их рук. Намного раньше, когда отец еще жил в Сибири, он неоднократно убегал от них, и они были в ярости, что он смог вырваться из всех их ловушек. Теперь они были более решительными и жестокими, подавляя всякое инакомыслие. Отец был заметным человеком, и они не стали бы с ним церемониться после его захвата. Мы покинули Кульджу посреди ночи в полной темноте, чтобы не привлекать ничьё внимание. Отец шел впереди, ведя за поводья лошадь, запряженную в телегу, а мы следовали за телегой сзади. Он знал, куда идет, а мы просто шли за ним в темноте. Пройдя остаток ночи, мы увидели, как над горизонтом впереди нас забрезжил рассвет, а ночь потихоньку отступала назад, оставляя нас открытыми и уязвимыми. Нам важно было оставаться в темноте как можно дольше. Мы не хотели быть замеченными при дневном свете. Это означало бы, что нас могут схватить и убить, и наша жизнь может мгновенно закончиться. Казалось, что тьма стелится по земле вокруг нас и не рассеивается, желая, чтобы мы остались укрытыми как можно дольше. Мы продолжали идти, в то время как темнота вокруг нас медленно рассеивалась, постепенно переходя в серовато-голубую дымку, которую затем разорвали лучи восходящего солнца. Стало совсем светло. Мы огляделись. Теперь, когда мы уже миновали город и находились в сельской местности, мы увидели на обочине дороги много мертвых людей. Некоторые из них были частично покрыты грязью, а другие лежали совсем на поверхности земли. Иногда мы видели только руку, торчащую из-под земли, а иногда виднелась только голова. Многие тела лежали совсем рядом с дорогой. Было очень жутко все это видеть. Быстро и в полной тишине мы шагали за тележкой, держа друг друга за руки, для того, чтобы не разлучиться. По всему было видно, что этих людей убили совсем недавно. Отец тихо проговорил: «Нам нужно уйти отсюда быстрее, пока не настанет слишком светло.
Здесь очень опасно. Если нас поймают, они, вероятно, убьют нас тоже. Мы должны пройти это место как можно скорее, чтобы нам не пришлось идти при дневном свете. Постараемся найти укромное место, чтобы спрятаться и отдохнуть в течение дня. А когда стемнеет, мы снова пойдем дальше». Тут наша мама расплакалась. Сквозь слезы и едва сдерживая рыдания, она стала говорить: «Давайте вернемся в город, там будет безопаснее. Я очень боюсь. Мы все будем убиты. Люди из нашей церкви были правы. Здесь слишком опасно. Нам нужно вернуться, пока не поздно». Отец подошел к тележке, где также все и мы стояли, и вместе плакали с мамой, которая сидела с ребенком на руках и сквозь слезы повторяла: «Я не хочу умирать. Пойдем, пойдем обратно». Обступив телегу, мы стояли близко друг к другу и выглядели очень испуганными и потрясенными. Отец сказал: «Давайте еще раз помолимся и молиться будем о том, чтобы мы поступали правильно. Здесь очень опасно находиться, и мы должны позволить Богу направлять нас туда, куда Он хочет, чтобы мы шли. Пусть во всем будет Его воля, и мы должны выполнять ее». После молитвы мы все стали успокаиваться, чувствуя себя ободренными. Отец, улыбаясь, посмотрел на мать и своим обычным мягким голосом сказал: «Ну вот, теперь мы отдохнули, и нам нужно идти дальше. Господь сам поведет нас». С обновленным духом и немного отдохнувшие, мы все были согласны с тем, что нам необходимо быстро продвигаться вперед. У нас было ясное понимание того, что возвращение будет означать смерть для нашего отца. Мы снова следовали за тележкой, минуя ужасные сцены смерти, окружающие нас вдоль дороги, стараясь не смотреть на лежащие вокруг полураздетые мертвые тела. Повсюду витал жуткий запах смерти. Мы поспешно шли за тележкой и были заняты тем, как бы случайно не наступить на какое-нибудь тело на дороге. Видя всю эту страшную картину, мама снова начала плакать, прижимаясь лицом к завернутому маленькому Нике, который лежал у нее на руках. Ее опять охватил страх, и сильное сомнение снова наполнило ее сердце. Она не была уверена, действительно ли они поступают правильно. «Возможно, нам нужно все же вернуться в город. Там нам будет безопасно». Вытирая снова и снова бегущие слезы и дрожа всем телом, повторяла она. Отец, как всегда, ласково и нежно своим мягким голосом успокаивал ее: «Не плачь, Бог сохранит нас и поможет нам пройти это страшное место».

«И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их». Евангелие от Луки 24:50. Иисус благословляет Своих учеников. Благословение ставит человека в область непосредственного влияния Бога. Если человек познает через Бога, что его жизнь имеет смысл, это благословение. Если человек не побежден своим грехом, а получил прощение, это благословение. Вину не следует прятать подальше от глаз, так как ее не спрячешь, поскольку вина не исчезнет, а прощается. Осознавая это, мы ощущаем, что благословение невозможно приобрести. Благословение невозможно произвести, вынудить, но в то же время оно необходимо для нашей жизни. Если благословение происходит, то не без волевого решения человека. Говорим мы Божьему благословению «да», значит, открывается ему простор в нашей жизни. Чем больше пространства для благословения, тем больше силы в борьбе против искушений и сомнений. Благословение — это союз, заключаемый между Богом и людьми посредством Божьей силы. Иисус явил благословение Бога среди людей, став для людей благословением и благословляя их самих. Он благословляет учеников для вечности. Они становятся под Его благословение и несут Его благословение дальше. Так мы становимся сами благословением миру. Благословение. Как много они значат, когда мы их пред Богом произносим. Однажды получил его Иаков, благословлял детей своих Иосиф. Благословение оно обогащает, оно с собой печали не приносит. И потому мы вас благословляем, и ваши имена Творцу возносим.

призвал я светом быть и солью на столе, но дом придется позабыть и жить в чужой стране. Ты им скажи о том, кто я, и что за них отдал я сына своего Христа и жизнь с избытком дал.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Псалом 72, 23-24.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов музыкальный час. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Откровение, глава 7. «И после этого видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи.

запечатлено 12 тысяч. Из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч. Из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч. После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь!» Иначе в речь один из старцев спросил меня: «Эти, одетые в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Книга Откровения, глава 8. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так, как и ночи. И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе! Горе! Горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Откровение.

Глава 9. Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от колодезя бездны. Она отворила колодец бездны, и вышел дым из колодезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце, и воздух от дыма из колодезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие. И волосы у нее, как волосы у женщин, а зубы у нее были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У нее были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собою имела она ангела бездны, имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион. Одно горе прошло, вот идут за ним еще 2 горя. 6-й ангел вострубил, и я услышал один голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший 6-му ангелу, имевшему трубу: «Освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Ефрате». И освобождены были 4 ангела, приготовленные на час, и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить 1/3 людей. Число конного войска было 2 тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих 3 язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла 1/3 людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, не ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем.

благодать. От полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа. Евангелие Иоанна, 1 глава. Слово-то какое – благодать! Иисуса доброе даяние, благодать и чистая вода нам грехи омыла в покаянии. Благодать рождения Христа вспыхнула в сердцах звездою яркой. Благодать Голгофского креста обожгла нам души кровью жаркой. Благодать воскресного утра мертвых нас для жизни воскресила. Благодать у братского костра братьев и сестер объединила. Сколько в этом слове благодать милости божественной сокрыта. Благодать, спасение, веры, дар, Библия, причастие, молитва. Благодать, надежды, светлый луч и обильный дождь благословений. Благодать, как радуга из туч в многоцветии Божьих откровений. Благодать, живительный поток для земли иссохшей и безводной. Благодать для жаждущих глоток столь желанной правды и свободы. Благодать, прохлада в летний зной и тепло среди январской стужи. Благодать, родник в глуши лесной и во время скорби руки дружбы. Благодать снимает всякий гнет и приносит в бурях утешение. Благодать ликует и поет в детях Божьих в часы общения. Благодать в одежду чистоты, в

что Бог дает на суровых жизненных дорогах, благодать спасенных душ полет, помощь, приходящая от Бога. Благодать ведет нас в отчий дом, в город, что весь золотом украшен. Благодать той встречи со Христом приближает к небу души наши. Благодать и кровь родной, и хлеб, и недугов наших исцеление. Благодать — то счастье на земле, что так нужно людям в мире тления. И никто не сможет сосчитать все богатство Божьей благодати. Благодать и снова благодать, ее тайна Иисус распятый. Если ты не слышишь,

Христову. Благодать тебе дарует час Господу прийти, отбросив гордость, и в душе спасенной зазвучат благодати стройные аккорды. Кто покой и радость может дать? Ты склонись пред Богом в покаянии. Слово-то какое! Благодать! Иисуса доброе даяние.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Исаия 53 глава 11 стих. Мессия, страдающий слуга, раб Бога. В предыдущем стихе сказано, что в воскресении Мессия узрит потомство. И теперь в рассматриваемом отрывке говорится о том, что он увидит. Попытки постичь смысл сказанного оборачивались появлением разных переводов этого места. Что на самом деле должен был увидеть Мессия как результат подвига своей души? Ранее предполагалось, что это его потомство, то есть те, кто поверит в него вследствие его дела. В греческом переводе книги пророка Исаии, который апостолы использовали при цитировании Ветхого Завета, звучит так: «От труда своей души он увидит свет». И такой перевод подтверждают свитки Мертвого моря. Это пророчество о воскресении Мессии, на чем акцентируется особое внимание в стихах 10 и 12. Он должен был увидеть свое потомство и увидеть его в свете жизни воскресения. Оно должно было быть плодом его труда. Бог называет здесь своего страдающего слугу праведником, своим рабом. Он оправдает многих. Не все оправданы, а только те, кто уверовал в Него. Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Он есть умилостивление за грехи всего мира. Но Он понес грехи только тех, кто уверовал в Него. Давайте задумаемся над этим. Уверовали ли мы в Христа? Если да, то мы оправданы перед Богом. Давайте возблагодарим Его в этот Господний день.

Будешь спать на жесткой, горем устланной постели. Все остается ныне дом ваш пуст. Для избранных такая жизнь позорна. Зачем хула неслась из ваших уст? На сына Бога вашего упорно. Познай меня, прими, Иерусалим. Приди, вернись, давай вдвоем поплачем. Отец и я иду к тебя простим.

Недавно одна сестра побывала в банке, и кассирша, новая сотрудница, по ошибке дала ей денег намного больше, чем нужно. Через некоторое время сестра обнаружила лишние деньги и тут же вернулась в банк. Когда она подошла к кассе, один из работников сказал: «Мы знали, что вы вернетесь». Ей сказали, что кассирша, обнаружив ошибку, очень разволновалась, однако ее успокоили, убедив, что сестра вернется. «Однажды мы доставили груз одному из заказчиков и по ошибке назвали ему слишком большую цену. Позже, обнаружив ошибку, мы поехали к нему и сказали, что хотим вернуть деньги. Когда мы объяснили ему, что произошло, заказчик сказал: „Благодарю вас. К сожалению, не все поступают так, как вы“». А теперь такой вопрос. Знают ли нас окружающие, как честных людей во славу Божью? В Матфея 5:16 сказано: «Чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Честность – одно из этих добрых дел. Готовы ли мы с таким же желанием и также безотлагательно исправлять свои ошибки, не только когда приобретаем, но и когда терпим урон? Помните, что, будучи нечестными, мы всегда останемся в проигрыше. Замечают ли окружающие, что мы странники и пришельцы, ищущие лучшую страну? Или же видят, что мы упиваемся и гордимся своим земным имением, ищем мирских удовольствий и подвергаемся влиянию приходящих ценностей? Искренне ли мы подчинили свою жизнь воле Божьей? Давайте же будем всегда честными, чтобы являть собой достойный пример христианской жизни. Нечестный человек считает, что все такие же, как он. Если б фальшь и обман, лицемерие вдруг из жизни людей были изгнаны, то для многих гораздо заметнее на земле стало шествие истины. Хорошо, когда в жизни красуется то, что в речи красиво рисуется. Хорошо, когда есть соответствие между словом хорошим и действием.

железной дороге. Мчится поезд Барнаул-Воркута. За стальною решеткой там сидят христиане, и под грохот колес тихо гимны поют. За стальною решеткой

но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Псалом 72, 23-24.

какой разноцветный, прекрасный халат! Так счастлив Иосиф, Иосиф так рад! Иаков пред всею большою семьей любимцу вручил этот дар непростой. Отец от других сыновей не скрывал, что только Иосифу он доверял. И вот перед всеми особенный знак одел на него. Посмотрите, ну как? Одежда цветная, так празднично, ярко. Иосиф чудесней не видел подарка. И с честью отцовский наряд он носил. Не снял, не смутился и не заменил. Но вскоре Иосифа яркий халат был в ярости братьями с плеч его снят. Иосиф был продан в Египет рабом. С тех пор никогда он не видел свой дом. Но даже и в рабстве, и во дворце все видели знак на том смуглом лице. И каждый, взглянув на него, понимал: жена Потифара и сам Потифар, и страж, и тюремщики, и фараон, что славной одеждой он был облачен. Ведь Бог Авраама, Исаака, Иакова одежды своей одевает не всякого. Но тот, кто заякорен в Божьей скале, в особом наряде пройдет по земле. Он яркой одежды своей не стыдится, он славной одеждой своей не гордится, он просто везде Божью жизнь отражает. Наряд этот яркий людей привлекает. Другие поступки, другие глаза, когда ты Христов не заметить нельзя. Хоть ты в пиджаке или в серых штанах, но яркий халат твой у всех на глазах. Кого-то он злит, а кого-то смущает, кого-то задуматься он заставляет. Но ты ни за что не расстанешься с ним. Ты Богом назначен быть просто другим.

«Отец, благодарю Тебя за то, что Ты нас не оставил в мире этом. Благодарю Тебя за Рождество, которое для многих стало светом, что Сын Твой Иисус рожден в хлеву, а не в кричащих роскошью палатах. Благодарю, что я Его зову Учителем и Господом и Братом. Благодарю Тебя, Отец Святой, за то, что Иисус во мне родился. Благодарю за мир Твой и покой, за новый путь, который мне открылся».

Больница для души. Смотрела на других и спотыкалась. Хотелось видеть в людях идеал. Реальность же иная представлялась, и дух внутри мой все ответ искал. И почему все так, не понимал?

знала, и боль пронзала остро грудь мою, пока любовь Христа не подсказала, как правильно на все это взглянуть. Ведь церковь или Божий дом молитвы не просто дом, больница для души, куда приходит раненый, избитый, чтоб корень всяких бед себе решить. А самый главный врач сидит в приемной и принимает каждого к себе, без перерыва служит неуемно, не допуская в деле сём пробел. Здоровому в больницу путь заказан, ее он в километр обойдет, ведь думает, что болью он не связан, или мала она, сама собой пройдет. А кто страдает долго и в мучениях, не может больше сделать даже шаг. Успех не принесло самолечение, и жизнь уж еле дышит на весах. Нуждается он в докторе хорошем, в больнице и в уходе за собой. Такому в дом молитвы путь проложен, ему уже не поможет кто другой. Но есть большое «но». Больница — это режим и дисциплина для больных. Курортных там удобств, комфорта нету, и все стоит на принципах простых. И первое — лечиться, дать согласие, все процедуры молча принимать, пилюли пить, микстуры и ни разу назначенное, чтоб не пропускать. И если исполнять все это точно, с дистанции в сторонку не сходить, здоровье может стать довольно прочным, душа уж по-другому будет жить. Но человек, увы, непостоянен, в своих стремлениях часто терпит крах. Ведь только результат лечения явен, так сразу пропадает к смерти страх. Он чувствует себя вполне здоровым, лекарства не желает принимать. И незаметно так проказа снова вернулась, стала душу покрывать. Своих детей мы учим послушанию, но Бога часто слушать не хотим. Не служим мы объектом подражания и жизнью, кого хочешь, соблазним. И хорошо, что врач наш терпит долго и возится, и носится с душой. Бывает ласков к ней, бывает строгий, но не бросает раненой больной. Мы сами здесь решение принимаем, каким же пациентом в жизни быть. Свой путь, судьбу вперед определяем и выбираем, как нам поступить. Никто пилюли веры не навяжет, укол смирения силою не даст и к назначениям свыше не привяжет, на сердце не положит мира пласт. Лишь если захотим предельно ясно иметь победу духа над душой, то Бог помочь сумеет нам прекрасно и приведет в край жизни за собой.

подайте руку погибающим и умирающим. Для них все нужно делать скоро, но без укора. Они над пропастью висят, дорога в ад. Подайте руку им, отверженным. От этих грешников, запачканных в грязи и пыли, все отступили. А вы, принявшие Христа, вы тоже так? О, жальтесь, Господом спасенные, над угнетенными. Живут и ничему не рады, но вы же рядом. Они не верят ни во что. Даст руку кто? Вы грешниками не побрезгуйте. Они нетрезвые, зловоние от них сегодня, но вы, Господни, забудьте про чужую грязь. Когда-то вас, таких же грязных, погибающих и умирающих, спасла навек любовь Христова. А вы готовы на помощь грешникам прийти, помочь, спасти? Подайте руку, дети Божьи. Нет невозможного. На всех Иисуса крови хватит и благодати. Но пусть протянется легка любви рука. Не будьте к людям равнодушными. Иисуса слушайте. Он вас на труд благословляет и посылает, как сына своего или дочь, помочь. Вы погибающему другу подайте руку.

0: Бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Всем привет! Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа».
3: И особый привет вам, мальчики и девочки. Мы рады, что вы снова с нами и что вы сможете сегодня послушать новую историю. Или, вернее, продолжение той истории, которую тетушка Кэрол рассказывала в нашей прошлой передаче. Я прав, тетушка Кэрол?
2: У тебя хорошая память, дядюшка Дэн. Давай-ка еще ее проверим. Ну-ка, скажи нам, чем кончился мой прошлый рассказ?
3: Если я правильно помню, то наш юный герой Джим Оуэн предстал перед судом за хищение, и он объяснял судье, как он попал в такую переделку.
2: Все правильно. Да уж, действительно попал он в переделку. Босс Джима, господин Кармен, убедил юношу, что главный принцип в бизнесе – человек-человеку-волк, а его девизом было «обманывай, но не попадайся». Боюсь, что Джим оказался способным учеником.
3: Да, похоже, что Джим внял этому греховному совету и в какой-то степени сам превратился в вора.
2: Да, дядюшка Дэн, и кончилось это тем, что он предстал перед судом. Я назову эту историю «Историей о юном простофиле».
4: Попрошу порядка в суде. Джим Оуэн, вы можете продолжить свою историю.
5: Спасибо, Ваша честь. Так вот, на утро после этой буйной вечеринки я опоздал в магазин. Господин Кармен ждал меня у двери.
6: Ты опоздал, Джим.
5: Извините, господин Кармен, мне надо было помочь матери.
6: Впредь больше не опаздывай.
5: Хорошо.
6: Мне надо с тобой поговорить.
5: Да, сэр, я вас слушаю.
6: Ты помнишь госпожу Девиль?
5: О, да, конечно, она одна из ваших лучших клиенток.
6: Так вот, сегодня она придет, и она хочет, чтобы ты ее обслуживал.
5: Почему я?
6: Ты понравился. Она говорит, что ты вежливый и услужливый. Так или иначе, мне сегодня надо уехать из города, так что все ложится на тебя.
5: Ну, разумеется, я охотно ее обслужу.
6: Она сказала по телефону, что ее интересует сапфировый гарнитур, ожерелье и браслет. Угу. Помнишь?
5: Ну, конечно. Я же сам его заказывал у наших местных поставщиков.
6: Ну, тогда ты помнишь, что мы заплатили за этот гарнитур $820.
5: Да.
6: Так вот, я его поставил за 4000.
5: Ого! Да это же огромная прибыль.
6: Совершенно верно. Но если она заортачится, сбавь 1000. 3000 тоже дадут нам неплохую прибыль. Ты понял, Джим?
5: Хорошо, господин Кармен. Я постараюсь все сделать.

0: Здравствуй, Джим.
1: Здравствуйте, госпожа Девиль. Вы сегодня прекрасно выглядите. Ну, впрочем, как всегда.
0: Ну, ты и скажешь, Джим. Ты мне льстишь. Такой молодой, я уже научился говорить дамам комплименты.
1: Это не лесть, госпожа Девиль, а чистая правда. Я всегда говорю правду. И вы действительно прекрасно выглядите.
0: Ну, спасибо, Джим. Господин Кармен сказал тебе, зачем я сегодня пришла?
1: Кажется, он что-то говорил о сапфировом ожерелье и браслете, да?
0: Совершенно верно. Сегодня у нас важный прием для коллег моего мужа, и сапфиры должны прекрасно выглядеть с платьем, которое я себе купила.
1: Сейчас я их вам подам, и вы сможете их примерить. Вот этот гарнитур, мадам. Примерьте. И посмотритесь в это зеркало.
0: Помоги мне застегнуть, Джим. Вот, спасибо. Так, сейчас посмотрим.
1: Они так вам идут, госпожа Девиль? Точно под цвет ваших глаз?
0: Ты действительно так думаешь, Джим?
1: Я вам сказал, мадам, что я всегда говорю правду. Этот гарнитур... как будто создан для вас.
0: Они и правда выглядят чудесно. Сколько же стоит этот гарнитур?
1: Сейчас посмотрю. Угу. Всего $5050.
0: Это больше, чем я рассчитывала. Придется, наверное, выкинуть сапфиры из головы.
1: Ну, зачем же так, госпожа Девиль? Вы же одна из наших лучших клиенток. Вы знаете, для вас я сброшу 1000. 4050 и гарнитур ваш.
0: А господин Кармен не будет против, если ты дашь мне такую скидку?
1: Я уверен, что не будет. Вы же наша постоянная клиентка.
0: Ну хорошо, Джим, я его беру.
1: Чудесно, госпожа Девиль. Пока вы выписываете чек... я положу гарнитур в футляр. Теперь осталось только придумать, как отдать старику Кармену 3000, которые он хотел получить, а остальное оставить себе. Билл, Билл, ты можешь подойти на минуту?
2: Иду, секундочку.
3: Ну и повеселились мы вчера. Ты хорошо спал на моем диване?
1: Если это можно назвать сном. Я так напился, что почти ничего не помню. Послушай, Билл, ты бы мог постоять тут за меня несколько минут? Мне надо на минутку сбегать в банк.
3: Ага, ты хочешь немедленно положить в банк крупный чек госпожи Девиль, если я тебя правильно понял?
1: Примерно.
3: Ну, конечно. Иди, ни о чем не беспокойся. Я присмотрю за магазином.
1: Спасибо. Так, что мы имеем? Если я просто положу деньги старика Кармена сюда, 1000, 2, 3. Тогда мне остается 1000. Так мы оба получим неплохую прибыль, и он ничего не будет знать о моей 1000.
4: Тишина в зале! Если я буду вынужден сделать еще одно замечание, мне придется очистить зал суда. Давайте разберемся, Джеймс. Вы присвоили 1000, которую вы получили из клиентки.
1: Да, ваша честь. И не в первый раз. Я набавлял то полтинник, то двадцатку. За все эти годы скопилась кругленькая сумма. Но это была самая крупная сумма, которую я украл. Я... имею в виду то, что я оставил себе от денег госпожи Девиль.
4: Но почему вы это делали, молодой человек? Мне кажется, вы способны различать добро и зло.
1: Видите ли, ваша честь, господин Кармен хорошо меня учил. Он говорил мне: сдирай с каждого клиента сколько сможешь.
5: Ваша честь, это же смехотворно. Я повторяю, ведь под судом здесь вовсе не господин Кармен.
4: Пока еще, господин Андерс. Только пока. Продолжайте, Джеймс.
1: Так вот, господин Кармен остался очень доволен тем, как я продал сапфир. И трехтысячная прибыль его более чем устроил.
6: Прекрасно сработано, Джим. Эта сделка дает мне недельную прибыль. Эту глупую гусыню госпожу Девиль ничего не стоит обвести вокруг пальца. Да, кстати,
1: да?
6: Ты с ее чеком разобрался?
1: Ну, конечно, я все сделал.
6: Я знал, что могу на тебя положиться.
1: Да, пора закрывать, сэр. Я, пожалуй, пойду домой.
6: Иди, Джим, я сам закрою. Передай привет маме.
1: Спасибо, господин Кармен. Непременно передам.
7: Ох, и красавчик ты у меня, Джим. Это что, новый костюм?
1: Да, мамуль. Вечером мне надо встретиться с важными клиентами.
7: Значит, ты вечером опять уходишь?
1: Ну, ничего не поделаешь, мамуль. Я теперь большой человек, и развлекать клиентов моя обязанность.
7: Ну, ладно, милый. Постарайся вернуться пораньше.
1: Хорошо.
7: Ты все время выглядишь таким усталым.
8: Мы уже четвертый раз гуляем на этой неделе, Джим, да. И ты все время платишь. Откуда у тебя столько денег, а?
9: А я открою тебе один секретик, один маленький секрет. Я скажу тебе, как заработать много денег.
8: И как?
9: Да, ты тоже так сможешь.
8: Ну, как это, дружок?
9: А проще пареной репы, мой мальчик. Это секрет, которому меня научил старик Кармен. Значит так, пусть другие сами исправляют свои ошибки.
8: Это... Понял?
9: Не-не-не. Слушай, но я обошел самого Кармена, мой мальчик. Я не жду, пока другие сделают ошибку. Я им помогаю. Ты меня понимаешь?
8: Нет, не понимаю.
9: Ага. Ну, тогда ладно, не важно. Слушай, мне пора домой. Завтра у меня тяжелый день. Что это? В магазине горит свет. Старик Кармен, наверное, задержался, еще работает. Но почему, хотел бы я знать.
10: Мы хотим задержать вас на минуту и рассказать о наших уроках Библии. Будь вам 8 лет или 80, эти уроки помогут вам увидеть связь между Священным Писанием и повседневной жизнью. Чтобы их готовить, не обязательно иметь свою Библию. В них есть упражнения и вопросы, которые помогут усвоить материал.
11: Мы знаем, что у большинства наших слушателей все еще нет своей Библии. Поэтому наши уроки, наверное, как раз то, что им нужно. Почему бы не попробовать начать с первого урока?
10: Книжки эти совершенно бесплатные.
12: Почему бы не связаться с нами сегодня по электронной почте? Наш адрес – радиорассказ. @yahoo.com. И еще раз, радиорассказ @ yahoo.com.
10: А теперь вернемся к нашей истории, которую я назвала «Юный простофиля». Возвращаясь домой с вечеринки, на которой он гулял со своим другом Биллом, Джим Оуэн проходил мимо ювелирного магазина, где он работал у господина Кармена.
13: Что это? В магазине горит свет? Старик Кармен, наверное, задержался, еще работает. Но почему, хотел бы я знать... А, впрочем, не моя забота. Если бы у меня было столько денег, сколько у него, я бы никогда не задерживался на работе.
1: Вам письмо, господин Кармен.
6: Спасибо, Джим. Это от ревизоров. Они были тут вчера вечером и проверяли бухгалтерские книги и погашенные чеки. Но это невозможно. Этого просто не может быть.
1: А о чем это письмо, господин Кармен?
6: Нет, ничего. Останься здесь, мой мальчик. Мне надо ненадолго отлучиться.
14: Он, наверное, про меня все узнал. Ужас. Да нет, он никак не мог узнать. Но, может быть,

0: Ох, надеюсь, что нет.
1: В чем дело, Джим? Ты чем-то озабочен?
0: Ничем, мам, абсолютно ничем.
1: Может быть, ты неважно себя чувствуешь, сынок?
0: Да, да, в этом все дело. Я неважно себя чувствую.
1: Но ты чем-то встревожен, я вижу. Что-нибудь на работе?
0: Мама, ты можешь оставить меня в покое, а? Мне просто немного не здоровится, вот и все. Нет, пойду-ка я лучше пройдусь. Так, в магазине снова горит свет. Вот бы увидеть, кто там. Шторы спущены. Ага, снизу щелка. Ну-ка посмотрим. Это же Кармен с ревизорами проверяют мои книги. Они все знают. Они меня разоблачили.

0: Сегодня тебе лучше?
1: Мне надо тебе кое-что сказать, мам.
0: Кстати, можно подождать, пока ты позавтракаешь.
1: Нет, нет, нет. Ждать нельзя. Я...
0: Интересно, кто это может быть в такую рань? Не вставай, Джим. Я открою. Ну, иду же, иду. Джим, поди сюда. Тебя спрашивает полицейский.
1: Вот, вот и вся моя история, Ваша честь. Я виновен во всех преступлениях, в которых меня обвиняют. В хищениях и в обмане клиентов.
2: Да, вы были признаны виновным в этих преступлениях. Вы что-нибудь еще хотите сказать?
1: Только одно. Самым большим моим преступлением было... то, что я лгал матери.
2: Что же, это похвально, и я учту это заявление при вынесении приговора.
1: Ваша честь, может быть, вы еще кое-что учтете?
2: Что же?
1: Может быть, вы учтете, какую роль во всем этом сыграл господин Кармен? Он толкнул меня на этот путь, когда я был еще зеленым юнцом, и он меня одурачил. Ведь это господин Кармен научил меня воровать.
3: Ваша честь! Я должен заявить протест.
2: Да я уже это слышал, господин Андерс. Здесь судят не господина Кармена. Но, может быть, как раз его-то и надо судить. Вы еще что-нибудь хотите добавить, Джеймс Оуэн?
1: Я? Нет, Ваша честь.
2: Тогда я оглашу приговор. Суд приговаривает вас к 4 годам заключения в исправительном заведении штата.
4: Какая грустная история, тетушка Кэрол. Жаль, что Джим Оуэн так плохо кончил. В душе он был неплохой парень.
5: Да, но это еще не конец моей истории, дядюшка Дэн.
4: Так есть еще продолжение?
5: О, да. Джим Оуэн отбыл 2,5 года из своего срока, а потом был освобожден за хорошее поведение.
4: И что же с ним стало потом, когда он вышел на свободу?
5: Какой ты нетерпеливый! Ну, слушай, Джим с матерью переехали в другой город. Его опыт ему пригодился. Его взяли на работу в ювелирный магазин, который принадлежал доброму и справедливому хозяину.
4: Я уверен, что дальше он уже шел прямым путем, без всяких отклонений.
5: Ты абсолютно прав. В конце концов, Джим женился на дочке хозяина, и у них родилось 2 чудесных ребятишек. Когда тесть Джима удалился от дел, Джим занял его место во главе магазина и добился больших успехов.
4: Ну, чем не счастливый конец?
5: Погоди, это еще не все. Прошло несколько лет, и вот однажды...
0: Сынок, помнишь хозяина, у которого ты когда-то работал? Ведь его звали Роберт Кармен?
6: Еще бы мне его не помнить. Да, именно так его и звали.
0: Так вот, я читала коротенькую заметочку тут в газете. Вот, читай сам.
6: Ну-ка, ну-ка.
0: Вот здесь, на самом верху страницы.
6: Обитатель Шанхая найден мертвым. Вчера на улице, очевидно, от инфаркта умер человек, известный под кличкой Шанхайский попрошайка. Он был бездомным бродягой, без друзей или близких, и последние 10 лет он прожил в Шанхае, этом скопище злачных мест. Судя по документам, найденным на теле попрошайки, это был Роберт Кармен, некогда процветающий ювелир из соседнего города. Исследование истории его жизни, проведенное вашим корреспондентом, показало, что именно он был виновен в нашумевшем процессе над юным простофилией 15 лет назад.
4: Ого, тетушка Кэрол, какой страшный конец для господина Кармена.
5: Да, но позволь мне задать тебе один вопрос.
4: Задавай.
5: Кто виноват в том, что господина Кармена постиг такой страшный конец? Что он остался один, без друзей, нищий и несчастный?
4: Что тебе ответить? На это можно ответить только одно. Виноват сам господин Кармен.
5: Вот именно. А кто изменил жизнь Джима?
4: Ну, я думаю, что сам Джим решил, что он хочет изменить свою жизнь к лучшему.
5: Ты снова прав, дядюшка Дэн. Ведь Бог дал всем нам умение выбирать, и Он никого не заставляет жить по своим канонам.
4: А его каноны основаны на любви. Даже когда мы делаем выбор против него, крушение настигает нас не из-за каких-то высших сил, а как следствие наших же поступков.
5: И он всегда рядом, направляет нас, подбадривает, дает нам силы и помогает нам делать правильный выбор, который ведет к жизни и счастью.
4: Для нас Бог, Отец Небесный, как его называют в Библии. И как всякий хороший отец, он делает то, что для нас лучше.
5: Да, и его любовь даже сильнее любви наших родителей. И, как я уже говорила, Он никого не заставляет идти за ним. Это наш выбор. Дядюшка Дэн, а что, если нам послушать песню, в которой звучит эта мысль? В ней поется о том, как важно идти навстречу своим близким, делать то, о чем нас просят родители. Так и Господь просит нас служить Ему. Нашу передачу на испанском языке слушают миллионы семей в Южной и Северной Америке. Вот мы и подумали, что и вам будет приятно послушать эту песню по-испански.

0: Думаю, что пора нам с вами попрощаться. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. И еще раз – radiorassказ@yahoo.com. До следующей передачи.
1: До следующего раза. До свидания. И да благословит вас Бог.
2: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В переводе с греческого это звучит: «Ибо кто распознает тебя? Кто проявляет к тебе особую, лишь тебе предназначенную милость? Кто отличает тебя?» Гордость – врожденный и по сравнению со всеми остальными самый глупый человеческий грех. Можно привести 1000 доводов, доказывающих его абсурдность, но ни одного из них не хватит, чтобы подавить его живучесть. Он гнездится в сердце и будет там до тех пор, пока мы не умрем для этого мира и не воскреснем снова без пятна и порока. Тем не менее, есть много стрел, которыми можно поражать сердце нашего хвастовства. Возьмем, к примеру, аргумент творения. Как сильно бьет он по нашей гордости? На гончарном круге сосуд. Разве не абсурдным было бы для этого куска глины, из которого лепит форму горшечник, возгордиться и сказать: «Как я красив! Какие у меня формы! Я заслуживаю похвалы!» О, кусок глины! Каким бы ты ни был, тебя сделал горшечник! Какими элегантными бы ни были твои формы, какой бы красивой ни была симметрия, вся слава ему! Тому, кто сотворил тебя, ты всего лишь творение его рук. Тот факт, что мы сотворены, должен гасить искры нашей гордости. В конечном счете, в его глазах мы как кузнечики, как капля в море, как комки живого праха. Мы не более, чем новорожденные младенцы в момент нашей наивысшей зрелости. Мы лишь насекомые однодневки в момент расцвета сил. Мы всего-навсего...